0: Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удары по двум водохранилищам на юге Ирана. Напомню, что Трамп заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет «Апач» был сбит Ираном, и Штаты обязаны ответить на это, несмотря на то, что оба пилота остались живы и были спасены. Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил Соединенные Штаты, что армия страны не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. Спасатели потушили крупный пожар, возникший накануне вечером на магистральном газопроводе рядом с Кизилюртом в Дагестане. О полной ликвидации пожара сообщили в Главном управлении МЧС Республики. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Тем не менее, газоснабжение части жителей Кизилюрта и трех районов Дагестана пока приостановлено на время проведения ликвидационных работ. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных. Без горячего водоснабжения остались жители трех микрорайонов города. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Также сообщается, что все эвакуированные жильцы возвращаются в свои дома. Игроки в Pokemon Go за несколько лет передавали военным США около 30 миллиардов сканов местности, что позволило западным компаниям составить подробнейшие карты местности и создать высокоточную систему навигации. Технология может определить местоположение того или иного объекта по картинке с точностью до сантиметра. Это подтвердила в комментарии радиостанции Вести ФМ президент консорциума «Инфорус», эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович.
1: То, что сканы местности, ландшафтов, окружения и объектов, которые собрали игроки, ловцы покемонов, мы волновались, когда первые массовые сеансы покемонов проходили в окрестностях всяких оборонных предприятий, там всяких проходных и прочих. То есть все, что делали ловцы покемонов властям США и профильным спецслужбам, не только США, а так называемым Five Eyes, это сообщество пяти глаз, там, в которое несколько стран входит, вот, они попадали мгновенно. Никаких иллюзий, покемоны изначально были придуманы, в частности, как средство такого сбора разведданных.
0: Необходимо отметить, что игроки не знали, что их информация будет использована в военных целях. Они фиксировали географические точки ради внутриигровых бонусов. До конца недели показания термометров в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
2: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова восьмой раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Письяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. В хоккее «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат. А бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тот договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Мауриньо прибыл в Мадрид. В среду на стадионе Реала в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Мауриньо как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Мауриньо уже возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 25 градусов, переменная облачность без осадков. В Челябинске плюс 18, облачно, временами дожди. В Омске воздух прогреется до 26 градусов, кратковременные дожди и грозы. В Великом Новгороде столбики термометров покажут плюс 25 днем, кратковременный дождь, гроза. В Казани до плюс 28, в Туле и Воронеже до 30 градусов тепла. В Сочи плюс 22-24, в Севастополе 23-25. 5 градусов выше 0, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем плюс 22, в столице до 30 тепла. Ветер юго-западный, при грозе порывистый, атмосферное давление будет в норме.
4: Радио России. Просвещение. «Кавказский акцент». Авторская программа Николая Мамулашвили.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и «Мой кавказский акцент». На самом деле, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, о красоте и величии кавказских гор, о людях и в наши дни проживающих в высокогорных аулах, ровно так же, как на протяжении веков жили их предки. Сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою очаровательную гостью Ирину Грушанину. Она основатель пешей кавказской тропы от Каспийского до Черного моря. Наша гостья посетила 57 стран. В ее активе трекинги на Алтае, Камчатке, Колыме, в Патагонии, Африке, сплав по Амазонке. Она поднималась на Килиманджаро и Идимавент. В 2019 году за 5,5 месяцев прошла Pacific Crest Trail, пешую тропу длиной в 4270 километров в США от границы Мексики до Канады вдоль Кордильер. Прошла Ликийскую тропу, Кавказскую тропу, само собой, трек вокруг Манаслу и Анапурны. Ирина, здравствуйте, я ничего не перепутал?
6: Да, добрый день всем. Нет, все абсолютно правильно. На текущий момент пока это все.
5: Когда вам впервые пришла мысль о Кавказской тропе? Что сподвигло вас на это и почему именно Кавказ?
6: Мысль пришла первый раз, когда я возвращалась с моего 5,5-месячного трипа по Crest Trail, или, если по-русски, это Тихоокеанская тропа. Когда я летела в самолете, у меня мысли были только об одном. Я пока шла по тропе, изучала опыт мирового пешего туризма, расспрашивала путников, а вообще что такое трекинг, что такое хайкинг, что такое хождение по длинным тропам, и как много пеших троп за рубежом. И узнала о том, что весь мир усеян пешими тропами, что огромное количество людей ездит из разных стран в другие страны для того, чтобы пройти какую-то пешую тропу. И вот, возвращаясь в Россию, мне хотелось ответить сначала на вопрос, а что же есть у нас? Потому что люди за рубежом ничего не знают о пешем туризме у нас в России. И я подумала о том, что это же обидно, что вот я поехала в другую страну пройти пешую тропу, а было бы здорово, чтобы и к нам из других стран приезжали люди для того, чтобы пройти какую-то нашу личную пешую тропу. Вот в 2019 году, вернувшись в Россию, я начала изучать уже наш российский пеший опыт, И мне захотелось создать аналогичную пешую тропу у нас в России, такую же, как все остальные пешие мировые известные тропы. И дальше уже выбор

0: автобусе в Москву. Давно это было.
1: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
2: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
3: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
4: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
2: Кто держит удар?
5: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
6: Мне тогда оборвалось.
2: Кто защищает родину до последнего?
7: Молодой пацан, он раненый.
8: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
9: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
10: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
2: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
11: Чувствуете себя командой Путина?
10: Я живу этой жизнью.
2: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
12: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к Виталию Сируканову, с которым говорим про опасные кружочки. Речь идет о фотографиях, о видео, которые многие снимают и выкладывают в свои соцсети, и чего делать нужно сегодня как-то очень осторожно и осмысленно. А лучше, как считает Виталий Андреевич, вообще от этого сдержать.
13: Продолжайте, Виталий Андреевич. Просто привыкаем, да, сколько лет выкладывать все, и вдруг вы нам говорите, все, нельзя теперь.
14: Ну, что-то всегда бывает первый раз, коллеги, и это неизбежно, такова наша жизнь и эпоха. Вы знаете, я бы что здесь еще отметил, что есть такое расхожее убеждение, что это делает молодежь, что, да, это прерогатива людей, которые там, я не знаю, ничем не заняты. На самом деле у данной глупости нет совершенно возраста, и нет никаких здесь барьеров, потому что есть еще такое явление, помимо кружочков, да, в мессенджерах Запада, как вы правильно отметили, откуда все утекает так и так, есть еще регистраторы, авторегистраторы. Вот едет, на самом деле, взрослый человек по трассе, вот он увидел колонну, и он почему-то своим долгом потом считает поделиться этой информацией о проходящей колонии, а это потом приводит к реальным смертям. И поэтому вот авторегистратор – это тоже проблема. Я всех призываю автомобилистов. Ну, снимаете вы, да, там, для своей безопасности, что-то фиксируете на дорогах. Ну, не нужно потом вот эти красивые, безусловно, кадры. А когда идет наша техника, это всегда красиво. Не нужно это выкладывать. И делать это еще более-менее оперативно, потому что вы правы. Есть метаданные, метаданные обычными пользователями никогда не чистятся. Это профессионалы, да, могут очистить, это занимает там буквально секунды. А обычный человек, он не понимает этой сути. И он действительно выкладывает, и с точностью до секунды, с точностью до геоположения, все это становится ясно, куда и как идет колонна. Мы, к сожалению, все еще не научились здесь вот этой цифровой дисциплине, и, возможно, только уголовная практика здесь,
13: вот,
14: какие-то резонансные дела смогут как-то ситуацию исправить.
13: Вот, Виталий Андреевич, а давайте напомним все-таки. Все говорят, ну это дети балуются, им же все равно ничего не будет детям. А детям-то что за это будет, если им уже лет 14-15, ведь они тоже наказуемы уголовно, правда?
14: Ну, знаете, у детей всегда есть родители, они же их все-таки не айс приносят, ну, в самом деле. И не в капусте их находят. У них всегда есть родители или там опекуны, или даже социальные педагоги. Понимаете, нужно вести здесь нормальную разъяснительную деятельность о том, что ну не надо это снимать. Если не надо, значит не надо. Дети далеко не идиоты. И я повторюсь, что данная проблема не имеет особенно возраста, потому что очень много великовозрастных детей, которые тоже каким-то своим долгом считают почему-то снимать колонны, снимать
0: ледоводы. И вот поэтому, Виталий Андреевич, мы хотим вновь предупредить, что жители Крыма уведомляют, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов является содействием диверсионной деятельности, влекут уголовную ответственность.
13: Которая наступает за диверсию или содействие ей с 14 лет.
0: И в связи с этим гражданам рекомендовали провести беседы с детьми и объяснить им, что нельзя снимать кружочки, фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Ну и соблюдать такую вот гигиену в социальных сетях мы призываем и жителей других регионов. А сами к следующей теме.
12: Наше время.
13: Ну что, новая тема, летняя, как мы уже сказали, лето, сезон гроз и молний. Вот прямо свежими новостями Ольга хочет поделиться.
0: Электрички на Горьковском направлении задерживаются из-за удара молнии на станции железнодорожной. Вот об этом сообщили службы.
13: То есть это не шутка молнии. Молния, на самом деле, это не только красиво, но и опасно, и влияет на нашу жизнь и на жизнь целых отраслей инфраструктурных. Это не по человеку, ведь она ударила. Она куда-то ударила в какой-то объект.

0: Смотрите, электрички задерживаются. У нас несколько вопросов, и мы, наверное, сразу начнем с представления нашего собеседника из вопросов. С нами ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Руслан Константинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Руслан Константинович, мы где-то тут в каких-то СМИ прочли с Ольгой несколько там часов назад о том, что есть все-таки шаровые молнии. Для нас это вот какой-то больной вопрос, мы с детства мучаемся. Давайте вначале об этом поговорим, а потом уже просто про молнии поговорим. Вот действительно, что такое шаровая молния? Это детская страшилка или это правда существующий какой-то реальный объект?
2: Шаровая молния, много о ней говорится, но разные точки зрения ученых. Ну, к сожалению, вот до сегодняшнего дня, пока, по крайней мере, как мне известно, в лабораторных условиях воспроизвести ту шаровую молнию, так сказать, ну, не удалось. То есть,
0: и мы делаем вывод, что если ученым не удалось ее воспроизвести, ее нет. Или не делаем такого вывода?
2: Нет, есть ученые, которые, так сказать, как бы и теоретически обосновывают наличие, это возможность возникновения такой шаровой молнии. Но часть ученых, они как бы не согласны с этим, так сказать, да, и любое теоретическое высказывание, оно должно быть подтверждено экспериментом.
0: Вот как,
2: то,
0: ну хорошо.
2: То, что видят люди, ага. Это... Может быть, оптический эффект.
0: Вот так вот. Хорошо. Мы вашу точку зрения услышали. Хотели все-таки разобраться в природе шаровой молнии. Поняли, что надо ждать, пока у ученых это получится. А тогда давайте о природе молнии. А молния-то что это такое вообще?
2: Просто... Ну, это да. По определению молния – это разряд атмосферного электричества. Ну, если для простого человека это сравнение, это если у вас короткое замыкание в розетке, там появляется дуга, ну, несколько сантиметров максимум длиной, то это вот километры такой дуги и в тысячи раз большим током. Это чрезвычайно мощный, так сказать, разряд. Температура в этом разряде 1000 градусов.
0: Руслан Константинович, да? А почему он возникает именно во время дождя? Ну вот почему так? Молния не бьет в жаркую погоду, 31 градус, на небе не тучки, и вдруг молния. Почему он только во время дождя?
2: Нет, на самом деле, если молния без дождя бьют, так сказать, возникает, ну, источником возникновения молнии является заряд, который накапливается в облаках. Вот это достаточно сложный, так сказать, и с научной точки зрения процесс. Идет разделение заряда, и в облаках накапливается огромный заряд. При создании определенного величины этого заряда возникает как бы напряжение большое между облаком и землей. И начинается вот это развитие разряда или самой молнии.
0: Хорошо, а можно ли выжить после удара молнией?
1: Я хотел еще сразу же дополнить этот вопрос. То, что мы в новостях каждый год рассказываем, обсуждаем в эфире, когда говорим о молниях, что люди босиком находились на пляжах рядом с водоемами, и это послужило причиной либо их гибели, либо очень тяжелых повреждений. А те, кто был в резиновых тапках, вроде все это миновало. А вот если вы в обуви на резиновой подошве, то насколько опасна молния, насколько близко она должна ударить, чтобы и это не спасло?
2: Ну, воздействие молнии на человека, ну, как бы, несколько. Это первое, что если даже рядом молния, так сказать, ударяет, так сказать, да, то это высокая температура, ожоги могут быть. Ударная волна, это как разряд, вы слышите гром, это вот, так сказать, развитие разряда. Ну, и самое опасное, это прохождение тока через человека. Связано этим с так называемое напряжение прикосновения или напряжение шага. Вот те люди, которые, так сказать, ну, люди погибают, даже если молния ударяет рядом, именно из-за того, что возникает опасное напряжение между ногами или рука-нога, так сказать, да, там вот такое. Значит, можно ли выжить? Ну, опасно для человека, вот импульс вот этот молнии, так сказать, это единицы ампера, а в токе, в канале молнии там сотни тысяч ампер. Ясно, что если ток непосредственно человека пройдет молнией, то тут невозможно. А вот напряжение шага и прикосновение, от этого можно как-то защищаться.
1: А что в грозу лучше всего 100% не делать? Вот посоветуйте технику безопасности всем слушателям. Я не знаю, там не выходить на улицу или не стоять под деревьями. Что еще?
2: Ну, как бы, если поразил человеку молнию, ну, конечно, надо там вызывать скорую помощь или посмотреть, как повреждения. Ну, и обычно те мероприятия, которые проводят при поражении человека электрическим током.
0: А до того, мы имеем в виду, что... А чтобы не попасть под удар.
1: Началась гроза, что лучше не делать ни в коем случае?
2: А, что нельзя делать? Ну, как бы, самое, как во время грозы молния ударяет, во-первых, возвышенные объекты. Не надо, ну, стараться не выходить на открытое место, так сюда, где на открытой площадке эти самые, да. Не находиться в воде. Море там, озеро там, эти пляжи, мокрые пляжи. Стараться подальше, потому что здесь вот как раз очень большая опасность, что вы попадете через опасное воздействие напряжения, которое ток растекается по воде. Вот. Не стоять под отдельными деревьями на открытой местности или какой-то другой. Нет. Вот надо как бы основные вот меры, которые надо применять.
0: Вот мы слышали, что есть опасность, когда ты пользуешься, например, мобильным телефоном в грозу, под дождем стоишь, там, не знаю, под зонтом, пользуешься мобильным телефоном, и это тоже привлекает молнии, правда, нет?
2: Нет, это совершенно, так сказать, разговоров об этом много, но и наши эксперименты там вот на кафедре, так сказать, показывают, что не включенный, не отключенный телефон, так сказать, никак не притягивает молнию. Только если вы в руке подняли его над головой, так сказать, вы уже там возвышаете.
1: Ну, Руслан Константинович, спасибо вам большое. С нами был ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Вообще удивительное дело, сколько в эфире лет... Именно летом мы обсуждаем тему молнии, шаровой молнии, и у коллег Руслана Константиновича просто диаметрально противоположная точка зрения.
0: Не, ну просто вот...
1: Кто-то говорит, что шаровой молнии не существует категорически, а кто-то говорит о том, что она вполне себе существует. И вот мы хотим все-таки новостью сегодняшней поделиться о том, что любая линейная молния, все-таки мы увидели такую информацию, способна обратиться в шаровую. Она может попасть в помещение как через открытое окно, так и через закрытое, и для шаровой молнии хватит отверстия до миллиметра и меньше. Толщина ее оболочки всего 20 микрон. В розетку она тоже может уйти из-за притяжения к электрическому заряду. А всего шаровые молнии живут около 20 секунд, и если вдруг такая залетит в помещение, то ее лучше не пытаться снимать или ловить, так как она может взорваться. В лучшем случае она просто погаснет. А что же пишут наши слушатели? В 74 В этом году была школьницей, гостили на Шелковской. Гуляли во дворе, шел дождь, гремел гром, и над асфальтом прокатился шар, бац, и вспышка. Было так страшно, никто, слава богу, не пострадал. Я видел шаровую молнию в детстве на рыбалке. Это был сверкающий шарик величиной с небольшой мяч, который прыгал по воде. Потом он исчез, никаких звуков не издавал.
0: Еще одно мнение, еще одна история по поводу шаровой молнии. Мой родной дед Михаил Аркадьевич, пишет нам Ольга, погиб от шаровой молнии в деревенском доме в 42-м или 43-м году, и это не легенда. Вот видите как. Все-таки кто-то что-то видел, Ольга видела что-то, да, может быть, это, да, оптический обман. Просто, чем мне понравился, на самом деле, Руслан Константинович, он такой профессиональный ученый. Если экспериментом не доказано, значит, ну, как минимум, ну, это спорно, да. Он же не сказал нам категорически, что нет. Но не получается экспериментально это создать. Молнию создают, а шаровая не получается. Это вот такая феноменальная такая история.
1: Ну что, о молниях поговорили, а теперь будем о грибах. грибах. Грибное время настало раньше времени в России. В каких точках и чем уже можно поживиться? Говорят, что есть уже и боровики, и подберезовики. Подробности последуют через минуту.
3: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
5: Приключения All Inclusive.
6: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
7: Мы не готовы!
4: А это не считается издевательством над родителями?
5: Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
5: В кино с 11 июня. Категория 16+.
9: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
10: 16+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
12: Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Я вот вспоминаю, в детстве мы очень часто ходили по грибы с бабушками, с родителями, с дедом с моим ходили. Набирали какие-то и опята, и сыроежки, и лисички, и чего только не было. И все это потом перебирали, промывали, отваривали, замораживали, и даже и консервировали в том числе тоже.
0: Это какой-то
1: очень сложный был процесс. А последние годы мы за грибами вообще в лес не ходим. А клещи, Б, я наслушалась от грибников и про гадюк всяких разных. И С, кого сейчас только в лесу не встретишь из неожиданных людей.
0: Ну, двуногих ты имеешь в виду?
1: Двухногих, да, именно. Потому что, ну, вот как-то мой отец пошел в лес, куда мы ходили за грибами. Но такое достаточно глухое место. Ну, то есть туда нужно дойти. И вот в этом глухом лесу, в глубине, он увидел помост на деревьях, где, очевидно, летом живут какие-то люди. Вот вопрос, что они там делают и почему именно в таком глухом лесу?
0: Сама сказала, живут они там.
1: Живут, но раньше не жили.
0: Раньше у них были.
1: Раньше на деревьях в лесу были только опята.
0: Ну, видишь, у них дома были у людей, квартиры, а сейчас... Ну, давайте мы все-таки о грибах, а не о социальных проблемах. Жители средней полосы уже собирают, говорят, боровики и подберезовики. Сезон якобы в этом году начался раньше, потому что была снежная зима и теплый март. Что на это, по этому поводу скажет нам сотрудник кафедры микологии и аллергологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам Максим Дьяков. Максим Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
13: Добрый день, здравствуйте.
0: Да, Максим Ильич, правда, уже пошли прямо аж уж под березовики, боровики, когда они... У меня такое ощущение, боровик — это гриб должен все лето зреть, да, там, и вот он появляется. Какой в начале июня, какие боровики?
1: В июле идут дожди, а потом появляются грибы. А сейчас еще начало июня, и уже.
0: Признавайтесь, что там, правда, что
13: ли? Ну, вообще, если посмотреть на календарь, то можно заметить, что уже наступило лето.
0: Да вы что?
13: Грибы. Ну, немножечко рановато, но на самом деле незначимо рано. Обычно, вот, по крайней мере, в начале июня уже ряд грибов появляется, и опята, и маслята, и подберезовики, и, в общем-то, и белые тоже часто. Аномальные, вот я помню, было пару лет, когда чуть ли не на майские праздники эти колосовики первые пошли.
0: Вот так, колосовики, вот это, ведь вот про боровики, да, так говорят, да, про боровики, колосовики, да?
13: Да, вот это аномально. А сейчас, ну, немножечко раньше, но, в принципе, это, так сказать...
0: Максим Юрьевич,
13: в рамках.
0: Максим Юрьевич, да. А мы хотели, чтобы вы нам в двух словах, двумя мазками, тремя нарисовали грибную карту России. Вот где какие грибы и где уже сейчас можно собирать? Потому что я вот знаю, что на севере одни грибы, на юге я приезжаю в Ростовскую область, говорят, у нас такие грибы и не растут, а называют какие-то странные, непонятные мне названия.
13: Нет, дело в том, что тут принцип очень простой. Чем южнее, тем больше видов, но меньше грибов. Вот такого обилия грибов, как в лесотундре, я вообще больше нигде не видел. Вот. Но там несколько видов, которые вот массово в безумном количестве выходят в определенный период времени. На юге больше видов, то есть более растянутый период плодоношения. они, ну, они разнообразны, и в то же время среди них очень много двойников похожих. Чем южнее, тем больше. Поэтому чем южнее, тем аккуратнее надо относиться к сбору грибов.
0: Это ложные, в смысле, ложные грибы, в смысле.
13: Да, да, да, которые похожи на съедобные, но на самом деле ядовитые. Скажем, если мы будем говорить о сатанинском грибе, который похож, в общем, чем-то там на поддубовик, на белый, ну, тоже балетовый, тоже с трубочками по шляпке, то вот в Подмосковье всего одна находка, причем на самом юге один раз. А вот на Кавказе это уже, так сказать, рядовой вид, регулярный, который много. Вот, вот это как пример.
1: Я и помню, мы таких в Прибалтике собрались еще, когда в детстве ездили, и наварили суп, и, слава богу, его есть не стали, потому что увидели, что разламываешь шляпку, и там синева какая-то появляется.
0: Но это другой гриб, да? Да.
13: Не-не-не, это не сатанинский. Дело в том, что синеют многие балетовые грибы, многие поддубовики синеют, и при этом они прекрасные съедобные грибы. И это как раз не критерий. Вот. Но на самом деле это вот действительно так. Чем южнее, тем больше разнообразия, но в среднем урожай немножечко поменьше, снижается. Вот. А, ну а так что сказать? Ну дело в том, что на севере и на востоке у нас больше традиция такая сбора грибов.
0: Вот, там я собирают. Тоже заметил. Они как-то там на юге не особо любят собирать грибы.
13: Да, ну, на севере, в принципе, ресурсов меньше, поэтому и грибам отношение. И, кроме того, так сказать, соленые там грузди и рыжики, что может сравниться с ними? Это действительно безумный деликатес. Вот. И вот по южнее там уже бывают в разных местах разные есть традиции, например, вот в Волгоградской области собирают гриб, который называется тещин язык, это, или печеночница. Это мягкий такой, как темно-красного цвета трутовик, мягкий, который очень вкусен, если его жарить. Вот. То есть вот это в разных местностях, там разные традиции, и на самом деле, чем южнее, тем они разнообразнее.
1: Максим Юрьевич, а вот мне кажется, очень важная тема, у нас не так много времени остается, потому что мне кажется, что, во-первых, в детстве всегда учили, вот знаешь, только собирай те грибы, в которых уверена на 100%. Вот знаешь, там сыроежки, лисички, опята, и все, вот незнакомый гриб не трогай. Потому что сейчас очень многие ваши коллеги говорят, что там можно и какие-то губчатые из деревьев собирать, и то, что вообще раньше за грибы-то не считали, а все это очень вкусно и питательно. А мне кажется, что это вот какая-то рулетка. Ну а вдруг ты соберешь ядовитый гриб, и потом вся семья отравится. Это достаточно опасно. Или мы чересчур паникуем?
13: Нет, вы абсолютно правы. Дело в том, что токсинов в грибах много, они разные и непредсказуемые. Поэтому собирать надо только тот гриб, который ты четко знаешь, что это за гриб, проверенный. Если есть сомнения, лучше не бери. Я вот, я миколог, но я тоже, если у меня есть сомнения, я не беру гриб. Ну вот. И это первое правило. Алло, алло.
1: Да, мы слышим. Мы просто прекрасно. Задумались о да. том, что вы тоже иногда испытываете сомнения. Это как-то даже удивительно прозвучало.
13: Ну, вы знаете, вот мы сейчас, вот сейчас у нас вышла коллективная монография «Грибы оленьих ручьев». Это национальный парк Свердловской области. Неделю мы поработали, 256 видов грибов. Их, конечно, всех знать, даже флористы, которые занимаются видами, они знают вот в совершенстве только определенную группу.
0: Ого.
13: Потому что, ну, слишком много.
0: 256 видов, это все съедобные вы назвали грибы?
13: Нет, нет, нет, ну мы все собираем, мы же микологи.
0: Мы же микологи, да, это здорово.
13: Ну, сам факт. Вот на территории Звенигородской биостанции, это маленькая лесная территория, там больше 800 видов шляпочных грибов сейчас известно.
0: Это Звенигородская, это Подмосковье, получается? Это
13: да, да, да, больше, а на самом деле там больше тысячи.
1: А вот, может быть, еще несколько слов, у нас где-то полторы минуты, про самые деликатесные грибы и самые интересные грибы, потому что я слышала, что есть какие-то грибы, которые можно готовить мужчинам от пьянства. И еще слышала такую версию, что самые, к самым деликатесным относятся сморчки и строчки. Вот это правда?
13: Ну, сморчки, строчки ядовитые, их не надо собирать. А да? Сморчки, да, это очень деликатесный, прекрасный вид. Вот. А что касается от пьянства, это ряд видов навозников, они содержат соединение каприн, которое вместе с алкоголем становится очень ядовитым, иногда приводит к летальным последствиям. Сейчас эти методы в России запрещены, в большинстве стран запрещены, потому что там чуть-чуть передозировка, человек может погибнуть просто. Ну вот. И это действительно так.
1: А какие еще, на ваш взгляд, самые интересные грибы, вот у нас секунд 30 остается, которые...
13: Ну, их настолько много разных интересных грибов. Я могу сказать, что вот для меня самые вкусные грибы, это, конечно, рыжики, причем сырые. Если их посолить, а потом, значит, вот подождать, и можно употреблять.
0: А, то есть интересно, потому что их можно есть в сыром виде, да?
13: Да, они все равно их собираешь, грубо режешь, ну, кусочки посыпаешь солью, через 3-4 часа прекрасная еда.
1: А мне кажется, Максим Юрьевич, что вот этот ваш рецепт, он вот от пьянства точно не поможет, а совсем наоборот, к сожалению. Такая закуска. Спасибо большое нашему эксперту. С нами был Максим Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Мы вас покинем ненадолго, а вернемся сразу после новостей. И говорить будем о проблеме неквалифицированных психологов.
7: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
7: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
14: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
15: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
14: Да ладно?
15: Нет, ну я...
14: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
15: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти.
14: Да.
15: Люди делают еще уж какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
7: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
17: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
18: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
19: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
18: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91,4 FM.
7: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России». Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
20: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
21: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
7: Радио России. Главное радио страны.
22: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе «Моздок» Казимагомед начнутся сегодня утром. Сообщается, что они могут продлиться до 3 суток. Корпус стражи Исламской революции в ответ на удар США атаковал беспилотниками силы 5-го флота штатов в Бахрейне. Также сообщается об ударах по нескольким американским базам в регионе. Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло с 41 до 45. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и свыше 500 беспилотников ВСУ в зоне СВО. Противник потерял более 1300 военных на всех участках специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад Сумской области и Харьковской. Подробнее о результатах работы группировки сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. И Волжанская, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.
1: Бойцы Запада сбили в воздухе 59 тяжелых гексокоптеров ВСУ за прошедшие сутки, а также добавили в российском военном ведомстве. В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на крыше здания «Панорамы обороны Севастополя». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на место ЧП направлены экстренные службы. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе «Моздок» Казимагомед начнутся сегодня утром, сообщает правительство Дагестана. По предварительным оценкам, работы могут продлиться до 3 суток. Вчера вечером сообщалось о 3 взрывах на участке магистрального газопровода на территории города Кизилюрт. Газопровод после взрыва перекрыт. Газоснабжение части жителей города и 3 районов Дагестана пока приостановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных и подача горячей воды в 3 микрорайонах Кизылюрта. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Корпус стражи Исламской революции в ответ на удары США атаковал беспилотниками силы 5-го флота штатов Бахрейне, передает телеканал Пресс-ТВ. Помимо этого, КСИР сообщил об ударах по нескольким американским базам в регионе. Военные подчеркнули, что в случае продолжения враждебных действий со стороны США последуют более жесткие ответные меры. Напомню, в ночь на среду Соединенные Штаты возобновили огонь по территории Ирана в качестве ответа на сбитый накануне вертолет «Апач» над Ормузским проливом. Оба пилота были спасены. Обстрел привел к разрушению 2 водохранилищ и повреждению телекоммуникационной мачты на юге страны. Потеря американского вертолета стала еще одним сигналом для США, что войну с Ираном следует заканчивать, заявил постпред России при международной организации в Вене Михаил Ульянов на своей странице в соцсетях. Количество мошенничеств с использованием европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. После перевода страховой премии даже в случае доказанного случая мошенничества получить эти средства обратно невозможно, но планов отказываться от удобного европротокола нет, уточнил Уфимцев.
3: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы вот сейчас, значит, интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дроперами и с другими вот системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит там, от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
1: При этом, как отметил Евгений Уфимцев, в отношении мошенников, которые используют европротокол для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры. Такими могут стать получение страховщиками доступа к записям с дорожных камер, право вызывать виновника аварии на осмотр. В подозрительных ситуациях сроки рассмотрения заявок могут быть увеличены для более подробного изучения. Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8 на юге Филиппин возросло с 41 до 45. По данным Управления гражданской обороны республики, 630 человек получили ранения, 17 числятся пропавшими без вести. Напомню, землетрясение произошло у южного побережья острова Минданао в понедельник утром. Посольство России на Филиппинах сообщила, что российские дипломаты поддерживают связь с компетентными органами республики и на данный момент не располагают информацией о пострадавших в результате стихийного бедствия россиянах. Голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может быть проведено осенью, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости. Это будет уже второй этап. Первый был объявлен 1 октября прошлого года, но затем регулятор принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Думаю, Центральный банк в этот раз хорошо подготовился. Казусов больше не будет, отметил Аксаков. Каждому участнику голосования предстояло выбрать два символа для лицевой стороны банкноты из достопримечательности Пятигорска, а для оборотной из объектов регионов Северокавказского федерального округа. Мы следим за развитием событий. Всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова в восьмой раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Письяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутурмина в связи с завершением контрактов. В хоккее «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, а бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тотт договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Моуринью прибыл в Мадрид. В среду на стадионе «Реала» в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Моуринью как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 5 градусов, облачно и дождливо. В Новосибирске воздух прогрелся до плюс 32, здесь без осадков. В Красноярске 24-26 градусов тепла и кратковременные дожди. Осадки ожидаются и в Петрозаводске, там до плюс 20. В Калининграде до 22 градусов, здесь осадков не будет. В Уфе тоже без осадков, плюс 22. В Самаре 25-27 со знаком плюс и кратковременные дожди, грозы. В Волгограде термометры покажут плюс 30, в Краснодаре плюс 28, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге днем сегодня до 22 градусов тепла, в столице до плюс 30. Во второй половине дня ожидаются небольшие осадки, атмосферное давление будет в пределах нормы.
5: центре внимания специальная военная операция.
6: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
5: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
8: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
5: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
9: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
5: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
9: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
5: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
10: Подвиг этот очень опасен.
9: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
5: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
11: Мы снова здесь и готовы продолжать. У нас есть еще интересные для вас темы. Сейчас огласим их список. Лишь напомним о том, что есть канал обратной связи. Это мессенджеры. 8-925-222-9992. Если у вас возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире, то можете писать нам сюда.
12: Ну что ж, я расскажу сейчас о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы будем говорить с москвичами о регулировании СИМ. Оказывается, не так все гладко. Нам казалось, что все наладилось. Но вот главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые компании могут выставлять в городе в 2026 году. Все-таки, по мнению МВД, самокатов слишком много в столице. Будем разбираться. А с Андреем Кудряшовым мы сегодня поговорим о том, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, в хоккейном клубе «Амур» будут отказываться от иностранных легионеров, и мотивировал это, объяснил. Ну вот как раз о мотивации спортсменов поговорим мы с Андреем Кудряшовым. О возврате устных экзаменов заговорил председатель, глава СПЧ, Совет по правам человека Валерий Фадеев. С учителем поговорим о том, а может быть действительно все-таки уже завязать с этим ЕГЭ в конце концов и вернуться к советской практике, советской школе в плане сдачи экзаменов. Ну и о проблеме неквалифицированных психологов будем сегодня рассуждать. Вы сейчас поразитесь, когда мы назовем через несколько секунд цифры, сколько в России квалифицированных психологов, а сколько неквалифицированных. И самое главное, что им за это ничто не грозит. Начинаем.
5: Наше время.
12: Увидел цифры, просто поразился. В настоящий момент в России в негосударственном секторе работает около 100 тысяч квалифицированных психологов, частно практикующих специалистов. Мы говорим, конечно, только о негосударственном, в данном случае, секторе. Потому что в государственном везде требуют диплом и так далее, там как-то все более-менее налажено. А вот если это какая-то частная практика. Вот. И в 2027-2028 годах их количество вырастет до 140,

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Пацан, он раненый. Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
4: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
5: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
7: Чувствуете себя командой Путина?
8: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
9: Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максим Выгрем Шатром, и к нам присоединился Андрей Кудряшов.
0: Привет. Привет, Андрей. Здравствуйте, здравствуйте.
10: Ну что, опять со своими... О, Господи, что ж я хотел сказать, что это такое гадкими темами.
0: Прибабахами.
10: Но имеется в виду, сейчас будешь защищать вражеское присутствие в российском спорте, которое и без того-то...
11: Я готов дискутировать на эту тему. Не защищать и не поддерживать.
10: Ах, ты как над ситуацией решил подняться. Хитренький какой.
11: Все зависит от позиции... руководителя. Ну, давайте мы все-таки преамбулу расскажем.
10: Давай.
11: В конце мая 26 года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин официально заявил, что Амур, это клуб континентальной хоккейной лиги, прекратил отношения со всеми иностранными игроками и стал первой командой в лиге, которая выбрала стратегию абсолютного импортозамещения на сезон.
10: Аплодисменты.
11: Аплодисменты. Ну, здесь на самом деле, пообщавшись и послушав сегодня хоккейных обозревателей и экспертов. Нет, действительно, такое тоже может быть, да. Но причина здесь может быть самая главная, конечно, финансовая составляющая. Потому что, ну, с большой долей вероятности легионерам, которые должны приехать на Дальний Восток, играть в хоккей, ну, надо чуть-чуть выше платить. Да, так всегда было. Я могу привести там любой пример из футбола. И раньше, еще до всех этих событий, когда сюда ехали легионеры, потому что они ехали в Россию, за Россию так, чуть-чуть сверху доплачивали, да, потому что такая была терра инкогнита для...
10: А может, они будут доплачивать за то, что
11: нет, ну,
10: их мы пускаем
11: к себе? Но, скорее всего, легионеров и особенно ребят, которые хорошо играют в хоккей, я имею в виду иностранцев, разберут просто другие клубы континентальной хоккейной лиги.
10: Пока им не запретят это делать в принципе федеральным законом.
11: Нет, когда запретят, тогда мы будем об этом говорить с другой точки зрения. Но по состоянию на сегодняшний день действительно выбрана такая стратегия, финансовая справедливость. Руководитель региона говорит, что иностранцы зарабатывали по контрактам значительно больше, чем российские игроки.
10: Просто давайте воспитывать чемпионов в своем коллективе.
11: Ну, послушайте, зарабатывают ровно столько, сколько тебе платят, да, сколько ты, как ты ведешь переговоры, как твой агент ведет переговоры, потому что там какой-нибудь, ну, не какой-нибудь, а Александр Радулов, который в этом году выиграл в очередной раз Кубок Гагарина, но там, я думаю, он получает больше, чем некоторые легионеры, или, наверное, почти легионеры все вместе взяты, несмотря на свой такой ветеранский статус, потому что им действительно большое количество лет, но такие игроки ценятся, наоборот, на вес золота, потому что они знают, как, они знают, что сказать молодым, когда что-то сыпется.
10: Смотри, очень важная вещь, да. Ты сказал, наш Радулов и у нас и везде ценится, да? Отлично, а и он стоит... Погоди. И он стоит дороже легионеру. Почему? Еще и потому, что он знает, как с нашими разговаривать, общаться. То есть мало того, что к нам приезжают чужие люди, которые нас не знают, нашей ментальности
11: нет,
10: знают.
11: Послушайте.
10: Мы им еще платим бабки большие.
11: В паспорт, в футболе и в хоккее никто не смотрит. Потому что если ты играешь хорошо, если ты командный игрок, если ты хорошо ведешь... Ну, в смысле хорошо, если ты в раздевалке нормально себя ведешь, ну, к тебе и вопросов никаких нет. Это основа,
1: пример Овечкин.
11: Основа клуба, да. Вот тот же там Александр Овечкин, пожалуйста. Сколько там канадских хоккеистов и американцев?
10: Мне
11: там...
10: не пример, это отдельная тема.
11: Ну,
10: про
11: почему?
10: Хоккеистов наших там.
11: Нет, но если мы так будем общаться, то действительно это другое. Да, здесь можно эту сторону оставить.
10: Нет, просто наш Овечкин — это иностранцы... звезда, а те иностранцы, которые к нам приезжают, это, извините, грязь из-под ногтей.
11: Нет, я не могу сказать и назвать их грязью из-под ногтей, потому что так профессиональными...
1: Вот это было сильно.
11: Да, ребят, которые играют достаточно долго на профессиональном уровне хоккея, совсем нет. Если их приглашают в континентальную хоккейную лигу, то тогда мы можем провести, если пользоваться твоими словами, что если сюда приезжает грязь из-под ногтей, то тогда как выглядит наша лига КХЛ? Да, если
10: я
11: сюда
10: не
11: таких...
10: сказал, что она
11: нет.
10: такая прямо...
11: Нет,
10: она в любом случае слабее
11: НХЛ. Если сюда приглашают

0: хоккеистов, которых ты описал так, да, только как можно говорить о чемпионате, о силе чемпионата?
1: Я как-то не слышал, чтобы кто-нибудь был уровня Овечкина, у нас приглашен из-за рубежа.
0: Значит, смотрите, у нас лучшая лига в мире, да, что бы мы там ни говорили, это национальная хоккейная лига.
1: Согласен,
0: здесь я не спорю. Здесь как бы вопросов нет. Если ты сильнейший, если оттуда есть приглашение, даже ты молодой, ты едешь пробоваться туда. Другой вопрос, что у тебя там может не получиться по разным причинам, там психология не подходит, команда не та, но там на самом деле огромное количество причин, либо у тебя там характер, ты там 3 года можешь не быть никем, гонять по клубам, тебя могут из одного клуба передавать в другой клуб, а потом ты раз и взлетаешь. Такое тоже может быть. Это не пути неисповедимы на самом деле. Каким путь получится, да, у одного или другого хоккеиста, мы не знаем. А то, что касается таких заявлений, здесь у меня тоже вопрос к руководству края, ну не вопрос, а точнее, можно просто сказать, что как бы, ну вот мы выбрали такой путь, все поняли, да, потому что к мотивации и сплоченности отсутствие иностранных хоккеистов в раздевалке, на самом деле, в хоккее это не имеет никакого отношения. Но вы можете мне не верить, давайте послушаем наших
1: просто
0: экспертов.
1: Просто это не имеет отношения сейчас, а когда-то в Советском Союзе почему-то имело отношение.
0: Нет, ну мы сейчас абсолютно разные вещи. Ну, хорошо, в Советском Союзе советских игроков тоже приглашали в НХЛ. Другой вопрос, они там не ехали, да, потому
1: мы
0: что...
1: Мы не приглашали к себе иностранных.
0: Ну и мы не приглашали сюда, вообще никто не поехал. Так, Павел Лосеньков, обозреватель Матч ТВ, о словах Дмитрия Демешина, о сокращении бюджета и как с этим быть.
2: На данный момент прошли 1.5 недели, все происходит в том духе, как сказал губернатор, подписан защитник Алексей Василевский, братья Климовичи пришли из Сибири, расторгли контракт, точнее ушел из команды Алекс Гальченюк, самый дорогой хоккеист, который был действительно легионером из США, и я посмотрел по составу легионеров, у них действительно не осталось. Если клуб взял такой вектор, их можно понять, это, во-первых, экономия бюджета, во-вторых, это выглядит патриотично, а с другой стороны, это резко понижает шансы команды на выход в плей-офф, потому что клубы средней руки, тем более с Дальнего Востока, в основном на легионерах и держатся. Без них очень трудно рассчитывать на попадание в топ-8. То есть Амур сам себе осложняет жизнь. У них новый генменеджер Никита Тачицкий, перспективный молодой парень. Но перед ним стоит архисложная задача собрать конкурентоспособную команду, которая может претендовать на выход плей-офф. Командный дух, я думаю, тут абсолютно ни при чем. Командный дух высок. Когда команда много побеждает, если она много проигрывает, этот дух падает. Так что все зависит от результата. Если выбрали такой путь, это можно понять, но, опять же, мы знаем примеры других команд, которые тоже так отказывались от легионеров с громкими словами, они ничего не добивались.
0: Ну, самая главная мысль, которая уже прозвучала, еще будет звучать в словах наших экспертов, о том, что легионеры не имеют никакого отношения. Судят по победам, судят по успеху выступления команды. Тогда можно сказать честно, у нас сейчас по состоянию на сегодняшний день там не хватает средств, да, там, это одна история. Там все поймут, все будут ходить все равно поддерживать клубы, да, но судят не по паспорту, а судят по победам, да, сколько команда, как играет, кто в ней, и поэтому вот такие заявления, да, руководства края, ну, они могут вызывать вопросы, в том числе и у обозревателя «Спорт-экспресса» Михаила Зислиса.
3: Для меня очевидно, что, ну, посыл может быть такой, и, наверное, как-то может быть завязан на политике и экономике. Раз мы даем деньги, мы хотим видеть в большей степени ставку на свои кадры, на своих ребят. Это я еще могу понять. А вот эти объяснения, они смотрятся странно, и, в общем, я даже сказал бы, они дискредитируют их автора. Поэтому не хочу там ничего личного, да, губернатору, у него там своя роль, своя ответственность, там, и у него много других задач, но со стороны смотрится это как-то очень неубедительно, и давайте тут себя не обманывать. Команду можно укомплектовать, и опять же вопрос денег, но давайте не забывать, что Хабаровск там 10-е, 12-е, 15-е в очереди при появлении доступных хоккеистов, то же самое касается легионеров. Здесь бы я даже понял отказ от легионеров, можно сформулировать так, что выбор стал меньше, на Дальний Восток едут еще меньше, и, соответственно, нет смысла гоняться за легионерами, имея негативный опыт буквально там прошлого, позапрошлого сезонов, что мы вынуждены переплачивать за легионеров, скажем, скажем так, неоднозначного качества рассчиты, выстрелят ли они или нет. И в такой ситуации лучше делать ставку на русских игроков, к ним проще найти подход, они более адаптированы. Это было бы, ну, звучало вообще бы понятно, хорошо и, я думаю, доступно для любого болельщика. А вот эти популистские высказывания, что кто-то кого-то привлечет, ну, не привозите плохих легионеров, привозите хороших. Нет возможности привозить хороших, не привозите.
0: Ну, еще одно мнение мы можем послушать. Это Владимир Дегтярев, комментатор. Он отвечает на вопросы, размышляет на тему, вообще можно ли создать команду без легионеров, которая будет претендовать на высокие места.
4: Можно ли создать команду без легионеров, которая способна добиваться результата? Ну, на самом деле можно. Честно вам скажу, можно. Но, опять же, это должны быть тогда игроки российские, но достаточно высокого уровня. И тогда действительно это можно будет сделать. Где их взять и подписать вот так в Хабаровск 22 человека с российскими паспортами, дабы они не являлись там, не были легионерами? Ну, эта задача очень сложная. Поэтому привлекаются легионеры. Поэтому здесь команду создать гипотетически можно, и команду, которая будет добиваться успеха, но нужны игроки высокого уровня, высокого качества. Где взять этих игроков, повторюсь, наверное, это очень сложно. А так, в общем, ничего невозможного в этой жизни нет.
0: Это точно. И еще одно мнение известного хоккейного обозревателя и эксперта официального сайта КХЛ Олега Морозова по этому поводу.
5: Руководители клубов, руководители регионов любят вот провозглашать какие-то затеи про «мы будем играть местными, мы будем играть молодыми», но при этом у них никогда не хватает терпения, чтобы ими действительно играть и их выращивать. Это очень долгий процесс. И на самом деле в таком процессе вот те же легионеры зачастую помогают. Сейчас я быстро объясню, почему. Вот сейчас Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев, и про Шипачева мы сейчас говорим не только в контексте, что это лучший бомбардир в истории КХЛ, но и в контексте, что он своим профессионализмом и своей игрой подает пример молодым и прокачивает молодых. Он прокачал минскую молодежь, и сейчас у него новый проект, это Александр Жаровский из Салавата Юлаева. Но Вадим Шипачев и подобные ему звездные игроки, это все-таки единицы, в том числе среди россиян. И иногда клубам нужно искать кого-то на стороне, найти легионера, который, тем не менее, обладает опытом, обладает профессионализмом, который покажет своим примером, в том числе и молодым доморощенным игрокам, как нужно относиться к игре. Ни в коем случае не говорю, что в России таких игроков совсем нет. Тот же Амур сейчас подписал Дергачева, подписал Василевского. Это потрясающие игроки, которые, я думаю, будут, что называется, держать раздевалку. Но здесь скорее история о том, что не надо реально смотреть никому в паспорт, не надо делить игроков на россиян, своих кровинушек и приезжих легионеров-рвачей. Это все одно большое хоккейное комьюнити. Все играют, все приносят свою роль. И в целом, наверное, я бы сказал, что, возможно, у этого отказа от легионеров есть причины, но я, пожалуй, такие ходы не вполне поддерживаю.
1: Ребята, у меня есть ответ на все ваши дискуссионные вопросы. Советский хоккей был лучшим в мире? Ну, мы где-то проигрывали чемпионаты один раз в 10 лет. Ну, там два раза в 10 лет. А сейчас где российский хоккей находится?
0: В бане.
1: В какой попе находится он?
0: В бане,
1: да?
0: Находится.
1: Вот, это благодаря вашим легионерам. Вот мы играли без легионеров.
6: Связь какая между легионерами и баном вообще?
1: Непосредственно.
6: Люди, я прямым текстом говорю, что есть хоккейный комьюнити, там не делят никого там на русских, американцев, там, не знаю, там, белорусов, канадцев, там, чехов, шведов.
1: Комьюнити болельщиков, а мы делим.
6: А комьюнити болельщиков начинает потом спрашивать, когда команда 10 раз проиграет, вот они выбрали путь, мы играем без легионеров, там, доберем молодых хоккеистов, прекрасно.
1: Да, вырасти в своем коллективе.
6: Да, все. Но велосипед не надо изобретать, потому что молодая команда будет играть плохо.
1: Конечно, но в итоге она вырастет, вырастет и станет взрослой
6: командой. А вот в последнем слове эксперта был прекрасный вопрос, а кто это будет терпеть? Сколько для этого надо времени? Это не год и не два, это 5 лет. А кто будет столько терпеть? Начнут потом задавать вопрос, а почему мы не приглашаем легионеров? Вот и все.
1: Ну,
6: и
1: когда мы начнут задавать, тогда...
6: Да, тогда вот мы встретимся снова здесь.
7: А теперь брейк.
0: Да, до свидания.
7: Немножечко из бокса. Спасибо большое Андрею Кудряшову за горячую дискуссию. Вы, кстати, можете комментировать тоже свое мнение, оставлять на 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Еще одна горячая тема для москвичей про средства индивидуальной мобильности через минуту.
8: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
8: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
11: На правах рекламы.
12: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
13: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате Дюна Око. Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0400. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате Дюна Око.
12: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о Дюна Око говорят как о новой революции в офтальмологии?
13: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат Дюна Око. Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
12: Заинтриговали. Расскажите о Дюна Око подробнее, пожалуйста.
13: Дюна Око — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью Дюна Око — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного и инфракрасного диапазонов, который проникает в глубокие ткани глаза на клеточном уровне. Это вызывает положительные биохимические реакции, что может ускорять процессы восстановления органов зрения.
12: Ничего себе, звучит как что-то из будущего.
13: Да.
12: Николай Игоревич, а какие болезни глаз можно лечить Дюна Око?
13: В первую очередь, конечно же, катаракту. Также он незаменим при глаукоме, дистрофии сетчатки, еще называют ее макулодистрофией, отслоение сетчатки, возрастной дальнозоркости, астигматизме, синдроме сухого глаза, воспалительных болезнях глаз, даже атрофии зрительного нерва и многих других.
12: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
13: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
12: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
13: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения.
12: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
13: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты.
12: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
13: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
12: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
13: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой, и все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
12: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
13: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0420. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные. Дюна Око – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство, как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0420. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0420. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-00-136-386, Республика Башкортостан, район Дюртюлинский, город Дюртюли, улица Садовая, 3-69.
14: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные в Харьковской области уничтожили гаубицу ВСУ стоимостью $1,5 миллиона. В России ужесточили продажу вейпов. Нелегальное авиатакси прикрыли полицейские в Красноярском крае. Подробности далее. ВСУ потеряли гаубицу стоимостью $1,5 миллиона. Технику наша разведка засекла под Купинском в Харьковской области. Российский дрон выявил цель и точным ударом ликвидировал установку «Богдана Б». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их данным, это новейшая буксируемая версия украинской самоходки «Богдана». Гаубица поступила на вооружение ВСУ в прошлом году. Всего украинская промышленность выпустила более 100 единиц «Богдана Б», отметили в силовых структурах. Пожарные тушат возгорание в здании «Панорамы обороны» Севастополя. Пожар начался из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в канале «Макс» губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают отражать атаку ВСУ на город. Информации о пострадавших и характере повреждений не поступало. Тем временем поезда в Крым с сегодняшнего дня будут курсировать по измененному графику. Это связано с мерами безопасности. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время с 5 утра до 11 вечера. В Симферополе пассажиров на автобусах развезут до нужных направлений. Пригородные составы будут курсировать без изменений. Напомню, за последние несколько суток ВСУ неоднократно пытались атаковать поезда на территории Крыма. Не обошлось без жертв. Власти выделят дополнительные деньги на льготные лекарства. На субсидирование препаратов правительство направит дополнительно 1 700 000 рублей. 700 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семьи погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, житель осажденного Севастополя, житель осажденного Сталинграда. Напомним, ранее власти проиндексировали сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Власти прокомментировали принятый закон об ужесточении продажи вейпов. К этому решению Дума шла 5 лет, уточнил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, регионы получат право выдавать или аннулировать лицензии на основе тщательной проверки на соответствие закону. Если продавец никотинсодержащей продукции нарушит правила продажи, то разрешение будет аннулировано. Глава комитета напомнил, что сейчас любой человек без всякой ответственности продает вейпы. Однако принятые меры помогут навести порядок. Вдобавок, точек продажи станет гораздо меньше. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов. В преддверии Дня России аферисты создали сайты, на которых пользователям в благодарность за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам обещают выплатить деньги. Под предлогом зачисления денег жертве предлагают ввести фамилию и имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из СМС от банка. Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого и легкого дохода, проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по незнакомым ссылкам. В Дагестане назвали причину возгорания на магистральном газопроводе. ЧП произошло в результате разгерметизации участка трубопровода. Об этом сообщили в Центре управления регионом. По информации ГУ МЧС по республике, минувшим вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизил-Юртовского района произошло 3 взрыва на участках газопровода. В связи с инцидентом жители близлежащих сел эвакуировали. Сейчас они уже начали возвращаться в свои дома. Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Нелегальное авиатакси прикрыли полицейские в Красноярском крае. Перевозкой пассажиров на легкомоторном самолете в Березовском районе заинтересовалась прокуратура. Проверка посадочной площадки Вознесенка показала, что владелец американской техники «Цесна» возил пассажиров без разрешительного сертификата. Об этом сообщили в Западно-Сибирском надзорном ведомстве. В итоге документы с проверкой направили в суд, который должен вынести запрет на перевозки до устранения выявленных нарушений, уточнили в прокуратуре. Постпреды стран Евросоюза сегодня сверстают 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания. В планах европолитиков обсудить ограничения в связи с Украиной, а также санкции в отношении Белоруссии. Между тем, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Военные США завершили нанесение серии ударов по Ирану в ответ на атаку на американский ударный вертолет «Апачи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию американских военных в соцсети X. Целями атак стали иранские системы ПВО, наземные пункты управления и радарные посты возле Ормузского пролива. Напомним, о начале ударов по Ирану США сообщила минувшей ночью. По данным иранских СМИ, взрывы гремели в городе Джаск на юге страны, а также в портах Бендер-Аббас и Кешм. Атаку на Иран Дональд Трамп объяснил решением отомстить за сбитый военный вертолет. Растет число погибших в результате землетрясения на Филиппинах. К этому часу известно уже о 45 жертвах стихии. Ранее сообщалось о 40 погибших. Неизвестной остается судьба 17 человек. Ранения получили 630 жителей. Об этом сообщает телеканал ABC CBN News. Напомню, сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья острова Минданао в минувший понедельник. Повреждения получили 2500 домов. В городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Россиян, по данным наших дипломатов, среди жертв и пострадавших нет. Жара продержится в столичном регионе до конца рабочей недели. О том, когда в Москве установится комфортная погода, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
1: Я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петерис Кудро вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером «Красно-белых» остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении тенниса Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Петчи Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 5-7, облачно, временами дожди. В Екатеринбурге 16-18, ожидаются дожди. В Тюмени 22-24, временами пройдут осадки. В Иркутске 27-29 градусов. В Архангельске 23-25, облачно. В Вологде 27-29 градусов. Синоптики обещают кратковременные осадки, грозы. В Калининграде 20-22 градуса. В Перми 16-18 облачно, временами пройдут дожди. В Оренбурге 24-26 градусов. В Ярославле 28-30 кратковременные дожди с грозами. В Краснодаре 26-28 осадки. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве составит 20-22 градуса. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в Москве 19 градусов. Ветер юго-западный. Атмосферное давление в норме.
4: Чорніта Сыктывкар, Бурасов, Талон Леджаном Ятылыш, Дасадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 10 июня, среда. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет слабо падать.

0: вести Коми-Гор.
1: Бурлон, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вульториас.
2: Республика Саюралышлан администрация анпасисны социальный юканы ужалышясыз. На алышетесны почета грамотаяс, отличие пасяс да аттялана пичмаяс. Наградаяс вичмисны налы коди быдлун термаща уцаны сучитымалы, уна челядя шемьяяслы, батьмамтам челядлы, торя военная операция пырычыщяслы, пенсионер яслы да ветеран яслы.
3: Служба социальной защиты – это критически важная сфера, и нисколько не меньше она важна, чем такие отрасли, как экономика или промышленность. Потому что в сфере вашей заботы каждый третий житель нашего региона. И для всех, для каждого вы находите внимание, добрые слова, поддержку.
2: Час шикца библиотека берден, вочтасны комин, челяде студадан культуралын медводжа шырин. Лыдюшанын испырис семья национальный проект да шэдэдэсны нёль сай миллион шайт вырмачы могыш. Пасидьясын Елена Золотарева.
4: Тая гожим час шикца библиотека лоотта чанат шупадан сылан стен ясын портана челяде студадан культура шырин.

0: Бурлун, студиян Екатерина Спиридонова, Кура Кызыны Вульториас.
1: Республикасы Юралышлын администрация анпасисны социальный юканын ужалышясыз. Нал шетесны почета грамотаяс, отличие пас язда аттялана пишмаяс. Наградаяс вичмисны налы коди быдлун термаша уцаны сучитымалы, уна челядя шемьяяслы, батьмамтым челядлы, тория военной операция пырытчыш яслы, пенсионер яслы да ветеран яслы.
2: Служба социальной защиты – это критически важная сфера, и нисколько не меньше она важна, чем такие отрасли, как экономика или промышленность. Потому что в сфере вашей заботы каждый третий житель нашего региона. И для всех, для каждого вы находите внимание, добрые слова, поддержку.
1: Час шикца библиотека берден, воштасны комин, челяде студодан культуралын медводжа шырин. Лудишан инес пырис шимья национальный проекты да шэдэдэсны нёль сай миллион шайт вырмачы могыш пасидьясын. Елена Золотарева.
3: Таягожым час шикца библиотека лотта чанат шупадан сылан стен ясын пыртана челяде студодан культура шырин. Он якача жыр ясын быдмыш войтер куда сымадна творчество. Соташаман лоуана вежас яс джойнталам бырын могбанасна библиотека и вультехникаан сия туин.
4: Устаревшие компьютеры, сейчас закупили новые ноутбуки, компьютеры, экраны.
3: Как будете использовать их в работе?
4: Используются экраны для презентации, очень удобно будет. Игры, лекции, мероприятия, мастер-классы. Очень как бы удобно будет, наглядно.
3: Он и уджал сейчас дальше на мастер-классе с викториной и с ворсом я слышу выльщик осног яс. Выльмачан катки жла лодичанин эс тупка на небо гезда пызанулас в уджадысна культура керка. Библиотека ощикца улыча сыч воловичу сая сморт и катки жла джескат чем налы абу мышат.
5: Библиотека ужала культура керкалан жирьясын, а сэкадан сэлэн мечер вежасас, но дана джойнтащан уж ястаны тырвые вульмадасна ерк, стен, яш джош и мечер нас биен могмадан итыд, и таны ло югыд.
3: Выль жирлан дизайн ячима варван, сиес йона немадли станы чуждам коми гижыш Геннадий Юшков, портны мы пыштым тор комасты рыба юнь помын уж яскула эштадны. Джойнталам жир яс воштан лунки жла колону одны нышта уйти татчана уж пасины, быль небо гияс челядлы войс, вичу саяс езыдам тор и классика юни акада гижам тор яс.
1: Вежа Стефан Лановичко, он вижа десне сайт чанты вяз, куда свурисны родник ас вылян оцащеслен штаба пырыщес. Та чем традиция с республика Саммерчар Вичко, он пыртесне кулян воща арен. Роч войн яслы енершчань оцащеш Георгий Победоносец, да енершчань коми му вижи Стефан Пермский лен образ ясулын, дащ вурам торяс резисны вежа ван медым благословитны да вичнынная скуд ясыз тая ты вязы. Девасны ворогыш, нышта нащетны налы пучка савын яс. Вежадам щеть яс маты сакады истасны торе военной операции аноданына.
6: Помогаем всем, вот, всем, кто обращается. Силы, конечно, наши не безграничные. Теперь вот в летний период многие на дачи ушли. У нас производительность труда немножко снизилась. Но, тем не менее, женщины приходят, плетут каждый день. А если кто-то сидит дома и хочет приходить, хочет помочь фронту, нашим ребятам, могут обращаться, приходить.
1: Республика Саул Ищаслан М. Нышта некомын лун, медым гылы сутны карса оласнок бурмадан уштас черти, выль шочанын ясасна. Унан бочесны пыртны колян воя сборьем, проект яс юркарын вылыс Максаковка пощелыкын строитыны пера парк. Тайло ос прыста шочан эрт, а томулова студедан ин. Пашка Джика Ольга Макарова.
7: Максаковка ширин пеймут дайно в темпеле с хригдло шойчан эрден. Вырю кангежмы десне, парадесне ваш пуяс, лыща десне вапитка дан йитед. Тыдовчанынин и урдымяс, мукат парк яс дорыштанило турья туйвич, чужан му радиетема веведам.
8: В центральной части этого парка предполагается небольшая площадь, где будут размещаться стенды с портретами как раз героев, выходцев из поселка Верхняя Максаковка, которые участвовали в разных локальных конфликтах и также участники СПО. Детские игровые зоны, но они связаны как раз с патриотикой. Это полосы препятствий, их две штуки, они разные, интересные, которыми могут пользоваться и дети. Также предусмотрен небольшой скалодром.
7: Поводящий ты спозжен он и подрядов масурья собой с хурчатым шводжик и эштедны косищены кыктылыщен воч юль помен. Подряд бочты сейчас лоцащены штайте овмас, слен могас чукартны вурсанда мичмадан эмбор, ставысло отитуй вижен пущ.
9: Заканчивает основание и мы начинаем приступаем к монтажу. Мы сначала устанавливаем, потом сверху травм безопасное покрытие и щипы будет.
5: Щипы резиновые какой-то?
9: Нет, просто обычная деревянная щипа, обычная, как в Беличнем парке.
7: Выль шойчан лендунес да сукнес миллион шайт. Кызвен нас федерация са бюджетыщ. Колыпасьене Максаковка антая мэд тачан эрд. Колем волыще десне шыр парк тачаны волыны унан. Та вот аны пыртасне проект лыщ мэд чупад. Сухта дасне челядлы кык ворсанын.
1: А юркарса видьмо умыс яс сыктывкарса клумба ясын пуктаны джорич яс яр югыт быдмаг яс мичмадасны иско смутас яс шыр улич яс парк яс да сквер яс. Кучам джорич яс садитаны таво бурены вочты улысынна карса гыгыртас мичмадан бала яс лыша дигын. Садитчан уж яс нудасны кык вежан чаш пуктам джорич яс кутасны ним кодетны карса улыч ясыз да гыщ ясыз шор арыч. Анастасия Лабецкая лын югыт да долыт ловклын яса шерпасы ясын выставка уджалы республика саюралышлын администрациян. Петкачымыз вермытам аясыз веладым лыщем конференциялын ломтор ясыш өтіп. Чокыда ветлыш мастер елыш тэдэнынын рощиян. Сылын удж ясын выставка яс котыртлесны Москван и веші каналан думан. Шерпасы ясы нёбесны нималана яс. Анастасия Лабецкая лын удж яс тор ялыны югыт лунын кокі олымы сылын. Зев щелкает до ветлины сие велочи самыны даскык арасын. И ыны вещи кисть яски ын кутны зев щелкает. Черпаса шыш вын ярна спеткадлы мы и вермы тама мортлан эм позян луны спортны сбой омыв пьяс. Выставка вылын бырья вид во гижем эсыч дас нёль удж.
0: Став бурса, ты кывзынет вильторяс.
10: Вести Коми-гор. Радио России Коми-гор. Погода.
11: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет слабо падать.

0: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго. Опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
1: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Ракетную опасность объявили на Урале. Артиллеристы уничтожили опорник ВСУ в Запорожье. Иран нанес ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке. Подробности далее. Режим ракетной опасности объявлен во всех регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщил полпред президента России в округе Артем Жога. Жители регионов призывают сохранять спокойствие. Оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале. Об этом написал полпред в своем канале в Максе. Между тем, стало известно о ракетной атаке на Чебоксары. По словам главы Чувашской республики Олега Николаева, оперативные службы уточняют масштаб и характер последствий. Артиллерийский расчет группировки «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки российский дрон обнаружил оборудованные позиции и укрепления для длительного удержания рубежей. Получив координаты, артиллеристы выдвинулись на закрытые огневые позиции и ударили по противнику. В результате боевой работы блиндажи разрушены, находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована, уточнили в военном ведомстве. Постояльцев дома престарелых временно эвакуировали после атаки беспилотников в Миллеровском районе Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, в результате налета загорелась емкость с топливом. Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Атаки подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. На месте ЧП работают оперативные службы. И к другим темам. Технические профессии составят основу бюджетных мест в колледжах в текущем году. Доля таких специальностей среди прочих учебных направлений составит 60%. Об этом рассказал агентству ТАСС замминистра просвещения Владимир Жилонкин. По его словам, количество бюджетных мест увеличится примерно на 30 тысяч и составит около 880 тысяч. При этом средний балл аттестата поступающих в колледжи составляет около 4. Иран выпустил 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США, Бахрейне, Кувейте и Иордании. Об этом сообщает агентство «Эксиос» со ссылкой на источники в Вашингтоне. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение без ответа. Минувшей ночью, напомним, военные силы США открыли огонь по югу Ирана, обосновав атаку ответом на инцидент с американским военным вертолетом. Между тем, Россия пока не видит усилий ООН по скорейшему разрешению ближневосточного конфликта. Политизация работы Совбеза организации по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Российский дипломат подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США и Израиля. Россия сможет добывать больше нефти. Страны ОПЕК плюс в очередной раз повысили квоты на извлечение углеводородов, сообщает парламентская газета. С увеличением квот по добыче нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки общая квота альянса составит около 36 миллионов баррелей. Такое решение, с одной стороны, помогает избежать дефицита сырья, а с другой гарантирует стабильность ценообразования на топливном рынке. Согласно утвержденным договоренностям, Саудовская Аравия и Россия могут увеличивать добычу в следующем месяце на 62 тысячи баррелей, Ирак получит право повысить производство на 26 тысяч баррелей, Кувейт на 16 тысяч, Алжир на 6 тысяч, Казахстан на 10, Оман на 5 тысяч баррелей. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, но в этом вопросе они руководствуются в том числе рекомендациями МИДа и Минэкономразвития. Об этом сообщил агентству ТАСС глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай, однако пока действуют официальные рекомендации ведомств по поездкам на Ближний Восток. Глава Минтранса также отметил, что направление открывается постепенно и аккуратно, чтобы не создавать рисков для безопасности пассажиров. Слова «да», «подтверждаю» и «согласен» нельзя произносить при разговоре с мошенниками. В противном случае их могут использовать для голосового подтверждения операции. С таким предупреждением в интервью РИА Новости выступил один из руководителей столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина. По ее словам, с помощью синтезированной речи мошенники могут склеить отдельные слова в целую фразу «да, я подтверждаю перевод». В таких случаях лучше ничего не говорить или ограничиться фразой «я сейчас перезвоню сам», а затем положить трубку. Власти заглянули в недалекое будущее. Практически все такси в России в будущем станут беспилотными. В этом уверен зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Палате регионов Артем Шейкин. Своим мнением сенатор поделился в интервью с агентством ТАСС. При этом парламентарий отметил, что сейчас сама технология беспилотного управления автотранспортом развивается в нашей стране только в экспериментальном режиме. По его словам, сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили без водителя. Сенатор рассказал, что даже катался на таком автомобиле, правда, ощущение спорное, потому что доверия к такому транспорту пока нет. Но, учитывая, как развиваются технологии, будущее за беспилотными такси, уверен Шейкин. МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Письмо от руководства столичной ГИБДД в адрес Центра организации дорожного движения изучило агентство РБК. В качестве аргумента полиция приводит неутешительную статистику, согласно которой число ДТП с участием электросамокатов за год увеличилось в 2,6 раза. С января по май аварии случались 306 раз, в одном случае со смертельным исходом. В 19 случаях водители были младше 18 лет. Полиции напомнили о праве Центра организации дорожного движения сокращать количество самокатов или электровелосипедов на 1000 штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Какими будут последствия предложений ГАИ, покажет время. Столичное метро станет еще длиннее. Осенью откроют станцию Звенигородская на новой Рублево-Архангельской линии. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина. Она расположена на пересечении улицы Шиногина, Шелепихинского шоссе и первого силикатного проезда. На данный момент почти завершено строительство основных конструкций станции. Продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
2: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиан Бивеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян в этой игре дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». Футбольные крылья Советов расстались с тремя игроками. Самарский клуб покинули Ильзат Ахметов, Алексей Сутармин и Владимир Хубулов. Кроме того, крылья продлили контракт с вратарем Сергеем Письяковым. Новое соглашение будет действовать 2 года. Защитник Арсен Адамов пополнил состав футбольного «Ахмата». Контракт рассчитан на 3 года. С 2022-го Адамов выступал за «Зенит», за который он сыграл 30 матчей и забил 1 мяч. «Локомотив Кубани» взял верх над «Зенитом» 91-85 в 4-м матче за 3-е место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Егор Корнев обновил свой же рекорд России в плавании на 50 метров вольным стилем. Он стал чемпионом страны, преодолев эту дистанцию за 21,06 секунды. Предыдущее достижение на 6 сотых медленнее он установил в понедельник в полуфинале. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
3: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16, облачно, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 18-20 градусов, в Челябинске 17-19, временами осадки. В Ханты-Мансийске 24-26, синоптики прогнозируют небольшие дожди. В Иркутске 27-29, в Архангельске 23-25 градусов и без осадков. В Кирове 24-26, такая же температура сегодня и в Оренбурге. В Туле 29-31, в Ростове-на-Дону 28-30. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве составит 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в Москве 22 градуса. Атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет слабо падать.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сегодня отмечается День коми-печати. Журналистов, сотрудников и ветеранов средств массовой информации, издателей и полиграфистов республики поздравил глава коми Ростислав Гольштейн. Цитата. «Сегодня в регионе зарегистрировано 93 средства массовой информации, из них 47 – больше половины – периодические печатные издания. Что подтверждает, печатное слово по-прежнему востребовано. Газеты и журналы в нашей республике любят и ценят. Выписывают из поколения в поколение. Желаю всем работникам СМИ крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, новых интересных проектов и благодарных читателей», говорится в поздравлении. Также глава Республики Коми призвал жителей активнее присоединяться к голосованию за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2027 году. Всего их 54 во всех городах и районных центрах Коми. Но у жителей еще есть несколько дней, чтобы определить, какой неухоженный уголок превратится в детскую площадку или мини-парк. Сыктывкаре претендуют на обустройство 12 территорий, но в лидеры уже выбивается сквер по улице Печорской. За него отдано почти 7 тысяч голосов. Чуть отстают проекты по благоустройству тротуаров по Корабельной и Красноборской. А вот печорцы пока включились не так активно. Время еще есть, напоминает глава муниципального района Печора, руководитель администрации Олег Шутов.
2: Мы хотим сделать наш город лучше. Поэтому у нас есть возможность до 12 июня проголосовать за одну из территорий по благоустройству в 2027 году. Это площадь Юбилейная, продолжить благоустраивать площадь у кинотеатра Максима Горького или проголосовать за аллею от дома номер 25 по улице Ленина до дома номер 14, корпус 3, по улице Строительной.
1: В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике с 2021 года благоустроено более 300 общественных территорий. Проголосовать за новые проекты можно взрослым и детям старше 14 лет через онлайн-платформу на портале госуслуг, либо через волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Каждый голос – это шаг к комфортной среде. В Свято-Стефановском кафедральном соборе прошел обряд освящения маскировочных сетей, которые сплели волонтеры добровольческого штаба «Родник». Такая традиция в главном храме республики появилась осенью прошлого года. Под иконами небесного покровителя русских воинов Георгия Победоносца и покровителя земли Коми Стефана Пермского готовые изделия окропили святой водой, дабы благословить и защитить тех, кого они укроют на линии боевого соприкосновения. Освященные сети в ближайшее время отправят в зону проведения спецоперации. И, как делится руководитель добровольческого штаба Анастасия Шахова, заявок у волонтеров на месяц вперед.
3: Помогаем всем, вот всем, кто обращается. Силы, конечно, наши не безграничные. Теперь вот в летний период многие на дачи ушли. У нас производительность труда немножко снизилась. Но, тем не менее, женщины приходят, плетут каждый день. Если кто-то сидит дома и хочет помочь фронту, нашим ребятам, могут обращаться, приходить.
1: 12 и 13 июня в Усинске инструкторы Центра поиска пропавших людей поделятся знаниями и практическими навыками, необходимыми для помощи в экстренных ситуациях. Освоят навыки ориентирования на местности, работы с оборудованием и командной координации. О процессе обучения рассказывает руководитель организации Юлия Пенежанинова.
4: В рамках обучения создана специальная программа для подготовки добровольцев-поисковиков. Сюда входит картография, навигация, ориентирование на местности, основы радиосвязи, организация работы оперативного штаба для поиска спасательных работ в природной среде. Мы обучаем различным направлениям. Кто уже давно в отряде, больше года, они у нас обучаются на старшего поискового группы. Тот человек, который может повести людей в лес и не растерять их там, в данном лесу. Далее, старший на месте, это уже тоже с опытом поисковик, который не один год прошел поиски даже в лесной среде. Группа быстрого реагирования и беспилотная авиация. Вот мы ее тоже очень сильно развиваем в нашем регионе.
1: Будущих добровольцев ждут 12 июня к 13 часам на базе отдыха «Русские горки». Там пройдет курс для новичков по поиску пропавших людей. 13 июня с 10 часов в молодежном центре состоится курс по оказанию первой помощи. Проект «Арктический картофель», разработанный Институтом агробиотехнологий Коми научного центра, удостоен золотого

0: Новгородской, Владимирской областей, Татарстана, Коми и других регионов уже в 13-й раз собрались в Сыктывкаре на конкурс бардовской песни «Струна и кисть и вечное перо» имени Александра Лобановского. Обладателем гран-при стал Михаил Сухов из Курска. Коми считает родным краем, провел юность в Ухте. Здесь у него много друзей, а теперь еще и громкая победа.
1: Да, я пишу песни на стихи поэтов различных. Музыка – это же тайна вдохновения. Я пытаюсь, поскольку вот же не мои стихи, да, проникнуться настроением автора. Какой-то образ возникает из стихов автора. И опираясь на это, я подбираю какую-то ритм, мелодию, там как-то настроение. То ли это мажор, то ли минор, то ли вот это. Ощущение удовлетворения большого, потому что не первый год же езжу, все. Вот. И я понимаю, какой уровень здесь. Я же знаю своих друзей многих. Уже тоже мы не первый год встречаемся здесь. И поэтому, раз решили, видимо, я наконец-то достиг того уровня. Не стыдно.
0: Сегодня, 10 июня, но уже за рамками конкурсной программы, состоится гала-концерт в Академическом театре драмы. Вокальная группа национальной студии при государственном ансамбле «Асиакыа» 12 июня в День России примет участие в хоровом соборе «Рассвет России». Мероприятие пройдет в Великом Новгороде, на Рюриковом городище и территории Новгородского Кремля. В рамках события юные артисты присоединятся к масштабному исполнению гимна Российской Федерации, а также представят патриотическую программу на открытой площадке для хоровой эстафеты «России петь». Прямая трансляция собора будет вестись на региональных и федеральных телеканалах, а также в сети интернет. 12 июня с 12 часов до 16 часов на площадке перед администрацией города мы вновь встретимся с хранителем старинных легенд на фестивале Шипича. Об этом рассказывает глава Сыктывкара Максим Мартышин, цитата. «В прошлом году этот яркий проект прошел с большим успехом, и теперь он возвращается, став неотъемлемой частью празднования Дня города и Дня России. Изменился и сам фестиваль. Организаторы ушли от формата статичной ярмарки, построив всю программу вокруг мифологии. Логического образа колдуна Шипичи и его волшебного пояса оберега. Для меня особенно важно, что в год села фестиваль делает акцент именно на глубинке. Больше 50 ремесленников со всех уголков республики продемонстрируют технологии, которые бережно хранятся в поселениях и передаются от мастера к ученику. Этот праздник – это возможность стать частью живого культурного кода, который сегодня объединяет нас сильнее, чем когда-либо. Вы слушали новости.
2: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
3: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет слабо падать.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Диапазон.
3: Утренняя информационная программа. Здравствуйте! В эфире «Диапазон». У микрофона Виктория Казакова. Накануне филиалу фонда «Защитники Отечества» в Коми исполнилось 3 года. Об итогах работы расскажет руководитель учреждения Валентина Диц.
4: Валентина Юрьевна, здравствуйте! Что нового появилось в работе регионального филиала фонда «Защитники»?

0: прошедший год. Какие сервисы, форматы поддержки или партнерства были запущены впервые?
1: Спасибо огромное за вопрос, который он как раз-таки всеохватывающий всю нашу ту большую работу за 3 года, которую мы делали и будем обязательно продолжать делать. Во-первых, у нас 43 меры поддержки для наших подопечных, для наших ребят, участников, семей. И регион у нас тоже входит в десятку лидеров по предоставлению этих мер поддержки. Есть уникальные меры поддержки, как раз-таки, когда мы начинали только работать в Фонд защитники Отечества, были универсальные. Специальные вот эти меры поддержки, федеральные, региональные. И никто не думал, даже и не было, и в помине еще тогда, когда мы начинали, тех уникальных мер поддержки от Фонда защитники Отечества. И это, конечно, вот такое нововведение, такая расширенная возможность для наших ребят получить такие меры поддержки, как адаптивный автомобиль. У нас один парень получил, сейчас на подходе буквально мы ждем 3 автомобиля, 3 участника специальной военной операции, ветерана, который имеют стойкие нарушения опорно-двигательного аппарата, получит у нас этот адаптивный автомобиль. Это мера поддержки, которая как раз-таки помогает ребятам чувствовать себя комфортно в городских условиях, в сельских условиях, как средство трудоустройства оно может использоваться, как средство передвижения всей семьи, поэтому вот такая поддержка для ребят. Порядка 48 участников специальной военной операции получили комплекты адаптивной одежды. И это тоже новая мера поддержки от фонда. Зима, лето, всесезонная одежда. Порядка 50 наименований одежды входит в этот состав. Также у нас адаптированные жилые помещения под нужды наших ребят. И это тоже уникальная мера поддержки от фонда «Защитники Отечества». Порядка 18 человек у нас адаптировали мы им жилье. И, конечно, заявок гораздо больше, и будем продолжать и продолжать это делать. Ребятам, имеющим инвалидность, которые имеют у нас стойкие нарушения в опорно-двигательном аппарате, поэтому получают такую меру поддержки. Сейчас стали получать новую тоже уникальную меру поддержки. Это вот шведские стенки. Ребята, которые занимаются спортом, изъявляют желание заниматься, тренироваться. Устанавливаем им такие тренажеры. И уже у нас порядка 10 человек получило. Поэтому будем тоже продолжать, особенно тем ребятам, которые хотят заниматься спортом. Это вот те уникальные меры поддержки, плюс спортивные протезы. В дополнение, когда ребята вот они у нас получают протезирование первичное от Министерства обороны, вторичное они могут получить на территории, где выберут протезно-ортопедическое предприятие или которое у нас выиграет тендер. Но спортивные протезы, они имеют возможность, если они хотят заниматься спортом, получить в дополнение от Фонда защитники Отечества. И вот 5 ребят у нас уже получили спортивные протезы и продолжают они заниматься спортом и футболом, и армрестлингом, и тяжелой атлетикой. И поэтому все ребята, которые, конечно, хотят, мы им обязательно в этом способствуем. Множество наших всевозможных мер поддержки, о которых вот мы постоянно тоже говорим, и появилась у нас новая мера поддержки региональная, как компенсация за зубопротезирование до 50 тысяч рублей. У нас возможность у ветеранов такая появилась. Пользуется спросом эта мера поддержки, и была она пролонгирована на 26-й год. Запустили эту новую меру поддержки в конце 25-го, в 26-м году продлили, потому что, конечно, спрос есть. Есть у нас возможность у ветеранов, членов семей получать санаторно-курортное лечение. И эта мера поддержки, она тоже расширена у нас в регионе, так как имеется возможность у семей получать санаторно-курортное лечение, реабилитацию в санаториях социального фонда. Порядка 10 санаториев в различных городах, регионах. Ребята ездят. Получило у нас порядка 300 человек санаторно-курортное лечение, порядка 200 реабилитацию медицинскую. И это, конечно, такие основные показатели, которые приводят наших ребят к дальнейшей полноценной жизни. Особенно ребят, имеющих тяжелую степень ограничения, когда им действительно необходима медицинская поддержка. Оказываем мы ее здесь, в регионе, на местах. Если необходимо, у ветеранов есть возможность направления на высокотехнологичную медицинскую помощь без очередей, то есть в порядке льготной очереди они отправляются у нас на высокотехнологичные консультации. консультации и операции. Поэтому работаем плотно со всеми министерствами и ведомствами. Заключено порядка 150 соглашений о взаимном сотрудничестве. Но это не просто бумажка, когда вот мы всегда торжественно так подписываем, а это действительно залог того, что появилось еще одно ведомство, которое будет работать на благо наших ребят, на благо наших семей. И для семей открывается еще больше возможностей с подписанием этого соглашения, того или иного. Конечно, ключевыми партнерами для нас являются это и Министерство труда, занятости, соцзащиты, потому что большинство, конечно, выплат и мер поддержки реализует Министерство труда. Это и социальный фонд, это и Министерство здравоохранения. Практически у нас нет в регионе того министерства, той общественной организации, которая бы не включилась в работу именно по поддержке наших семей и ветеранов. Поэтому делаем все на благо того, чтобы качественно, своевременно ребят получали помощь. Порядка 19 тысяч обращений поступило в фонд, из них 97%, а это очень хороший показатель, это даже показатель выше федерального, и, конечно, невозможно было бы достичь этого, если бы не командная работа в регионе. Я всегда говорила, наверное, и буду говорить, что каких-то алгоритмов в работе с нашими ветеранами, с семьями у нас быть не может. И любой результат, будь то положительный, даже будь то отрицательный, но он все равно будет позволять им улучшить и ускорить их социализацию здесь, в мирной жизни. Получил он выплату, уже мы считаем это победой. Быстро получил, качественно получил, съездил в санаторий, получил он удостоверение, получил он комплекты одежды. Это уже тот плюс в жизни ребят. Каждая работа, затраченное усилие, еще что-то, это все равно приведет к чему-то. Те 3%, да, нерешенных проблем, нерешенных вопросов у ребят, это практически все вопросы касательно Министерства обороны. Министерство обороны у нас такое закрытое ведомство, где действительно много воинских частей, и есть нюансы в организации их работы, и мы, к сожалению, не можем, как говорится, достать до них, хотя, казалось бы, мы все работаем на единую цель, и только они работают с действующими участниками, которые находятся там на передовой, а мы работаем с вернувшимися, с их семьями, и нам нужно тут, здесь, быстро решить их проблемы. И понятно, мы делаем всевозможные запросы по получению каких-либо справок, каких-нибудь ходатайств, еще чего-то. Кстати, маленькая победа. Когда мы только начинали 3 года назад и начали писать запросы на Министерство обороны, мы в действительности не знали, получим ли мы ответ. Да, мы федеральная структура, мы огромное большое ведомство, фонд защитники Отечества. Но нужно было там какой-то подготовить запрос, все. И какой-то период не было ответов. Пусть там 2-3 недели. Мы начали волноваться. И тут раз, и поступил ответ. И, например, положительный. Пришла какая-то справка с Министерства обороны, на основании которой потом были оформлены меры поддержки для ветеранов или как-то улучшена их жизнь. И мы обрадовались. А потом все стали больше и больше приходить ответов. Мы стали больше и больше взаимодействовать с Министерством обороны, с частями. И все встало на рельсы. Все вошло в такую колею, что сейчас даже мы не тревожимся, что обязательно ответ придет. Обязательно нужно дождаться. Мы говорим своим подопечным, говорим своим ребятам, да, ветеранам, что немножко просто нужно подождать, и обязательно эти ответы придут. Это вот такая маленькая победа наша, и я думаю, что во всех регионах такое, потому что была тревожность, да, как мы будем выстраивать работу с таким огромным ведомством, как Министерство обороны. Но спасибо огромное ему. Может быть, это, конечно, и заслуга того, что наш руководитель Анна Евгеньевна Цивилева является и заместителем министра обороны, и это тоже такой большой плюс, что выстроена бесшовная взаимодействие между Министерством обороны и Фондом защитники Отечества, благодаря и этому в том числе. Поэтому вот такая победа.
0: С какими вопросами чаще всего обращаются в республиканский филиал фонда за помощью? Изменилась ли структура запросов за 3 года работы?
1: Да, мне посчастливилось с самого первого дня работать в фонде. И знаю трансформацию этих вопросов, конечно, не понаслышке. Что, когда мы начинали, это были 60% вопросов по получению удостоверения ветерана боевых действий нашим военнослужащим особых подразделений ЧВК, ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут». Но законодательство идет вперед, и сейчас эта работа поставлена уже Фондом защитники Отечества, Министерством обороны на поток. Ребята получают удостоверение. У нас остались буквально единицы из военнослужащих этих особых подразделений, кто не получил еще удостоверение. Но я думаю, что до конца года этот вопрос будет решен, и все ребята получат эти удостоверения. А, конечно, на тот момент, когда мы в 23-м году открывались, это был прям вот шквал этих ребят, которые вернулись и которые приходили к нам на прием за этим удостоверением. Сейчас заявление принимает Фонд защитники Отечества и торжественно выдает ребятам эти удостоверения ветеранов боевых действий. Сейчас же, конечно, обращения иные. Это больше, конечно, юридического плана вопросы, медицинского, обучения и переобучения, что очень отрадно, потому что ребята видят потребность в этом. Потребность в вопросах трудоустройства. На сегодняшний день вопросы трудоустройства у нас очень остро стоят, и мы на это обращаем внимание, потому что не трудоустроенный участник, ветеран, равно неустроенность его в жизни. Нам нужно сначала оказать ему медицинскую помощь, реабилитацию, санкур-лечение, а вторым блоком решения это будет, конечно, его трудоустройство, чтобы была возможность содержать свою семью. И у нас регион в вопросе трудоустройства тоже занимает лидирующие позиции по северо-западу. Практически 75% у нас военнослужащих трудоустроены, ветеранов. Это хороший показатель с учетом того, что у нас есть ребята с отягощенной жизненной историей, которые не работали долгое время, ушли на специальную военную операцию, пришли, но мы их не можем бросить. Мы их должны найти место здесь, в мирной жизни, узнать, что они хотят. Предложим им переобучиться или обучиться на новую специальность. И, конечно, трудоустроим уже с учетом их потребностей. Есть пока возможность у нас отрабатывать вопросы трудоустройства и обучения точечно. Работаем с Министерством труда в этом вопросе, с центрами занятости плотно. И проведено у нас множество ярмарок, вакансий, специальные для ребят, куда мы приглашаем, их трудоустраиваем. После этих ярмарок, вакансий находят они себе работу по душе. У нас и в фонде отдельно выделен специалист, есть сектор по трудоустройству и обучению, специальный работник, который прям вот точечно отрабатывает с ребятами, кем хотят быть, кем хотят работать. И вот эти соглашения, да, которые мы подписываем и с крупными работодателями, с мелкими работодателями, они нам отправляют вакансии, мы формируем тоже свою базу данных, кто готов предложить вакансии для наших ребят, военнослужащих, ветеранов, членов семей, формируем эту базу вакансий и уже с учетом этих предложений предлагаем им трудоустроиться. Вот так трансформировались наши вопросы с 2023 года, да, по сей день. Удостоверение ветерана получают, поэтому, конечно, вопрос этот отпал. И на сегодняшний день у нас была загвоздка в получении. Вот это, кстати, та новая работа, которая предстоит еще большая фонду. Это удостоверение военнослужащим из подразделений «Шторм-Зет». Не было возможности у них получать это удостоверение. Законодательно было так не определено, но в указ о ветеранах внесены изменения. Эта категория внесена и подготовлен порядок Министерством обороны, распоряжение выпущено. И сейчас Фонд защитники Отечества начал принимать у этих ребят из подразделений «Шторм-Зет» пакеты документов. И в скором времени, я думаю, что мы будем и выдавать уже ребятам готовые удостоверения ветеранов. А это, соответственно, и меры поддержки за коммунальные услуги, меры поддержки, единовременные выплаты. Поэтому все, конечно, вставало вот в вопрос получения этого удостоверения. Но на сегодняшний день законодательством все урегулировано и будут получать. Поэтому вопросы удостоверений, конечно, у нас уже встает, но не так остро.
0: Мы знаем, что фонд помогает вернувшимся участникам СВО не только получить документы и меры поддержки, но и возвращает их в мирную жизнь через вовлечение в проекты мероприятия. Какие проекты уже были реализованы за прошедший год, а какие только намечены на ближайшее время?
1: Говорили о мерах поддержки, это вот первый блок. Второй блок – это, конечно, вовлечение наших ветеранов, семей в патриотические мероприятия, культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия. И здесь, конечно, у нас реализуется множество проектов филиалом Фонда «Защитники Отечества», самим Фондом «Защитники Отечества», то есть по всей России. Это и наш уникальный проект «Клуб боевых отцов», межведомственный проект, где задействован у нас и МВД региональный, и Росгвардия, и воинская часть, и Министерство образования. Это вот такой большой наш проект, где ветераны выступают наставниками у детей, к сожалению, не имеющих уже отцов, потерявших родных своих, выступают наставниками. Уже он реализуется на протяжении всех этих 3 лет. Он у нас расширился, и мы увеличили категорию и взяли не только наших детей погибших, но и трудных детей, которые имеют трудности в школе, трудных подростков, которые имеют трудности с органами, привлекались. И вот наши ветераны выступают такими учителями, наставниками, предложены всевозможные лекции, всевозможные занятия, начиная от спортивных, патриотических, и на протяжении каникулярного времени, за летний период, в скором времени мы обязательно вас пригласим, когда мы будем запускать уже в 4-й раз наш клуб боевых отцов и будем открывать с ветеранами этот проект. Это наш проект, который пользуется большой популярностью у наших мам, жен погибших участников специальной военной операции, клуб общения «За ней», где на площадке фонда каждую неделю собираются мамы, чтобы пообщаться с интересными лекторами, спикерами на различные темы. И он тоже у нас, этот проект, реализуется с 2023 года, но он тоже был расширен, и в этом году мы пошли дальше. Мы пригласили в состав оргкомитета нашего клуба общения самих наших мам, жен, сестер, которые выступили консультантами, которые сами взяли блоки по направлениям для женщин. Одна у нас мама погибшего, Лариса Владимировна Бадаева, взяла духовное общение с женщинами, и на эти мероприятия по духовному такому наставлению приглашает всевозможных лекторов по этому направлению. Другая у нас мама взяла спорт, Наташа Бекчураева, и для мам подготавливает субботние воскресные дни, подготавливает спортивные мероприятия. Кто-то у нас, супруга погибшего, Елена Лифенко, занимается мастер-классами и всячески привлекает на эти мастер-классы всевозможных интересных участников, которые будут проводить для наших мам вот такие встречи и уходить уже с красивыми изделиями после этих мастер-классов. Есть у нас и культурная жизнь присутствует в этих встречах у мам. И здесь сестра погибшего Елена Серкова культурно обогащает наших родных женщин, когда они выходят у нас в музеи, в театры ходят, на концерты ходят. Предоставляются нам билеты бесплатно этим семьям. Не только женщинам. Вообще у нас в республике выстроена так работа, что зеленый коридор получают во многих учреждениях наши подопечные, в том числе и на культурно-массовые мероприятия. Это наш большой проект на волнах радио. Наши семьи рассказывают, читают стихи ветеранов, участников специальной военной операции. Это наш большой проект «Наша семья, наша победа», о котором вот я уже начала говорить, вовлечение в культурную жизнь наших семей, ветеранов, паломнические поездки, которые так востребованы, проект совместно с епархией, которые так востребованы нашими семьями погибших, семьями без вести пропавших. Мы обязательно все эти проекты продолжим, будем прислушиваться к мнению самих этих участников этих проектов и, конечно, будем трансформировать в лучшее, может быть, да, как-то улучшать, расширять возможности. В перспективе мы хотим запустить проект по психологической поддержке. Это выездные консультации психологов. Мы знаем, что у нас не все районы имеют вообще просто даже обычных психологов. Но на сегодняшний день вопрос о психологической реабилитации, он встает очень остро, потому что эта реабилитация нужна не только нашим семьям погибших, семьям без вести пропавших, но и самим вернувшихся ребятам. И здесь, в Сыктывкаре, конечно, дела обстоят очень хорошо. Здесь у нас и в фонде принимают психологи, 5 штатных психологов Коми Республиканской психиатрической больницы на базе фонда принимают ежедневно. Ребята, семьи могут получить эту поддержку. Мы делаем и всевозможные онлайн-консультации, групповые консультации, тренинги. Здесь это все организуется очень хорошо. И сейчас мы запустили вот такой же клуб психологической поддержки для наших детей, которые потеряли родных, у которых без вести пропали папы на СВО. И то же самое, вот такой клуб мы сделали психологической поддержки и деткам проводим. Но иная ситуация у нас в районах, где понятно, что по-разному оснащены наши медицинские учреждения кадрами. И эти экспедиции психологов, они будут, я уверена, очень востребованы особенно в отдаленных населенных пунктах, где наши семьи смогут получить эту психологическую поддержку. Но уже мы по телемедицине, онлайн-консультации, мы уже это берем на вооружение, и возможность у наших подопечных, конечно, есть. Тут нужно понимать, да, не всегда очень удобно самим семьям вот через экран разговаривать, все-таки живое общение, а тут все-таки общение с психологом, да, но немножечко по-другому выстроено. Конечно, это живое общение ничто не заменит телемедицину или телефонное консультирование, потому что бывает у нас и родственники звонят психологам, и ночью консультируют, и вечером консультируют, но это совершенно, конечно, не то, чем личное общение. Поэтому будем этот проект запускать и уже, конечно, его масштаб увеличивать. Будем увеличивать, мы начали уже наши социальные экспедиции в районы, тоже отдаленные, с большой командой региональной, где выезжают и юристы, где выезжают и медицинские работники узкой направленности, где выезжают психологи, выезжают специалисты центра занятости, соцзащиты. Приезжаем мы в районы и оказываем тоже для подопечных фонда в отдаленных районах эту помощь, которую они не могут так оперативно получить, нежели вот здесь, в Сыктывкаре или в больших наших районах, крупных городах. Поэтому будем на это, конечно, обращать особое внимание и увеличивать количество. Совместно с Союзом женщин мы выезжаем. В скором времени запускаем проект с Красным Крестом. Понимаем, что востребованность тоже этого проекта будет, когда специалисты Красного Креста будут обучать семьи наших ребят, военнослужащих, как ухаживать за ребятами, имеющими инвалидность, имеющими травмы. Поэтому в скором времени мы запустим этот проект.
0: Говоря про адаптацию ветеранов СВО, мы подразумеваем и тех, кто вернулся с передовой с различными увечьями. Как оказывается помощь в нашем регионе таким людям? Есть ли примеры успешной реабилитации, которыми можно поделиться?
1: Как бы мы ни хотели, ребята возвращаются с травмами. И, конечно, мы в первую очередь обязаны окутать всевозможные заботой и вниманием, что они не одни остались здесь со своими проблемами. Потому что уходили они на специальную военную операцию здоровыми, вернулись, к сожалению, нет. Поэтому они должны понимать, что они не одни, что они должны знать, куда они должны обратиться, что есть фонд «Защитники Отечества», который их сориентирует в той большой системе мер поддержки, которая есть для них. И это, конечно, первое – это психологическая поддержка. Это медицинская помощь и выстроена работа с отраслью Министерства здравоохранения, где в порядке зеленого коридора наши ребята получают эту помощь без очередей. Возможность у них получить скорейшую эту помощь есть, в том числе и узких специалистов. Это, конечно же, санаторно-курортное лечение. Это реабилитация, как у нас здесь на территории Республики Коми, так и в федеральных учреждениях здравоохранения и социального фонда. Ну и нужно разговаривать с ребятами, нужно понимать, что они хотят, как они в дальнейшем планируют выстраивать свою жизнь. Ведь многие даже ребята, имеющие степень ограничений, имеющие инвалидность, они не замыкаются в себе, они продолжают заниматься спортом, они ходят на уроки мужества, и в этом мы им всячески помогаем. Они хотят работать, даже несмотря на степень ограничений. И поэтому наша здесь основная задача, это, конечно, помочь разобраться в той возможности, которая для них есть, и бесшовно, без всяких проволочек, они получили те возможные меры поддержки, которые есть для них, оперативно, здесь, на местах, никуда не обращаясь там во всевозможные инстанции, не ходя по кабинетам, а именно точкой входа для них был фонд «Защитники Отечества».
0: Много молодых ребят сейчас уходят на СВО. Обращаются ли они по возвращении в филиал фонда за помощью в обучении или переобучении? Какие специальности выбирают чаще всего?
1: Я уже об этом говорила, что вопросы обучения, переобучения, они на сегодняшний день тоже возникают у ребят. И есть такая возможность, спасибо и региональному правительству, да, Министерству образования, и Министерству труда, и по программе кадры переобучаются ребята, возможности у них есть. И поступить в среднепрофессиональные, высшие профессиональные учебные заведения у ребят есть. И отрадно, что ребята, приходя со специальной военной операции, они понимают, видимо, что-то вот раньше недополучили, образования не было, и, возможно, на этом фоне, да, что вот они совершенно, у них поменялась точка зрения, они идут у нас учиться, у нас и наша кадровая программа, да, «Пьера. Путь героя», где ребята-ветераны, вот у нас будет завершение первого потока кадровой программы, где ребята, управленцы, я надеюсь, будущие, найдут себя в органах власти, государственной, муниципальной власти, на предприятиях, организациях, и будут дальнейшим локомотивом для ребят, которые будут возвращаться, которые будут смотреть, что у них все получилось, возможности, и тоже будут, конечно, стремиться быть полезными государству, республике, своей семье. Поэтому, конечно, возможность есть.
0: Какую помощь оказывают в региональном филиале фонда семьям наших защитников, если направления, которые были усилены или запущены недавно?
1: Да, есть и возможность получения и мер поддержки, да, и региональных, федеральные есть меры поддержки. Это, конечно же, выплаты нашим семьям по гибели и меры поддержки питания, меры поддержки в школе, да, компенсация за детский сад. Но основное, и мы на сегодняшний день это видим, это, конечно же, не дать семьям почувствовать, что они один на один со своей проблемой остались. Они потеряли близкого человека, кто-то находится в безвестии о своих родных, и наша основная задача — это все возможное рассказать, что им можно, на чем вот строится эта поддержка, да, для них, и не дать им вот замкнуться в себе. Потому что ведь, как показывает практика и как показывает статистика, да, 97%, все вопросы практически решаются. Пусть там бывают сложности еще, но региональные команды мы в любом случае решим. Главная возможность для семей рассказать, что обратитесь в фонд, а мы уже совместно все ваши вопросы постараемся решить. Мы идем к тому, чтобы, конечно, и эта поддержка была своевременной, и эта поддержка была оперативной, и, конечно, она была всеобъемлющей. Поэтому самое главное, конечно, окутать их заботой и вниманием.
0: Мы знаем, что с марта прошлого года фонд помогает семьям без вести пропавших бойцов. Как эта работа ведется в региональном филиале? Что уже удалось сделать и с какими сложностями сталкиваются специалисты?
1: Алгоритм в фонде «Защитники Отечества», он наработан. Мы работаем совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД, начиная от забора буккального эпителия, да, генетического материала. Производим сейчас только в фонде «Защитники Отечества». Если раньше там у нас семьи ходили и в военкомат, и по частным клиникам ходили, осуществляли забор, потом отправляли, не знали, куда это отправить. Сейчас основной точкой входа для этих семей является фонд. Здесь социальный координатор произведет и забор этого генетического материала. Мы отправим этот генетический материал на рассмотрение, на выделение генома. Дальше подключается у нас военно-следственный отдел Воркутинского гарнизона, военно-следственного комитета, где отрабатываем мы уже полученный, выделенный геном с 522-м центром в Ростове. И дальше уже, конечно, идет такая техническая работа, где мы, как специалисты фонда, конечно, видим, либо есть совпадение, либо нет. То есть результаты этой работы, ну и предоставление юридической, психологической помощи, которая сегодня проводится здесь, в фонде «Защитники Отечества» и в регионе для этих семей.
0: Программа «Диапазон» на этом подошла к концу. В ее подготовке участвовали звукорежиссер Роман Козлов. У микрофона была редактор выпуска Виктория Казакова. Спасибо за внимание.
2: Вести Комигор.
3: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сегодня отмечается День коми-печати. Журналистов, сотрудников и ветеранов средств массовой информации, издателей и полиграфистов республики поздравил глава коми Ростислав Гольштейн. Цитата. «Сегодня в регионе зарегистрировано 93 средства массовой информации, из них 47 – больше половины – периодические печатные издания. Что подтверждает, печатное слово по-прежнему востребовано. Газеты и журналы в нашей республике любят и ценят. Выписывают из поколения в поколение. Желаю всем работникам СМИ крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, новых интересных проектов и благодарных читателей», говорится в поздравлении. Также глава Республики Коми призвал жителей активнее присоединяться к голосованию за общественные пространства, которые будут благоустраивать в 2027 году. Всего их 54 во всех городах и районных центрах Коми, но у жителей еще есть несколько дней, чтобы определить, какой неухоженный уголок превратится в детскую площадку или мини-парк. В Сыктывкаре претендуют на обустройство 12 территорий, но в лидеры уже выбивается сквер по улице Печорской. За него отдано почти 7 тысяч голосов. Чуть отстают проекты по благоустройству тротуаров по Корабельной и Красноборской. А вот печорцы пока включились не так активно. Время еще есть, напоминает глава муниципального района Печора, руководитель администрации Олег Шутов.
4: Мы хотим сделать наш город лучше. Поэтому у нас есть возможность до 12 июня проголосовать за одну из территорий по благоустройству в 2027 году. Это площадь Юбилейная, продолжить благоустраивать площадь у кинотеатра Максима Горького или проголосовать за аллею от дома номер 25 по улице Ленина до дома номер 14, корпус 3 по улице Строительной.
3: В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике с 2021 года благоустроено более 300 общественных территорий. Проголосовать за новые проекты можно взрослым и детям старше 14 лет через онлайн-платформу на портале госуслуг, либо через волонтеров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Каждый голос – это шаг к комфортной среде. В Свято-Стефановском кафедральном соборе прошел обряд освящения маскировочных сетей, которые сплели волонтеры добровольческого штаба «Родник». Такая традиция в главном храме республики появилась осенью прошлого года. Под иконами небесного покровителя русских воинов Георгия Победоносца и покровителя земли Коми Стефана Пермского готовые изделия окропили святой водой, дабы благословить и защитить тех, кого они укроют на линии боевого соприкосновения. Освященные сети в ближайшее время отправят в зону проведения спецоперации. И, как делится руководитель добровольческого штаба Анастасия Шахова, заявок у волонтеров на месяц вперед.
5: Помогаем всем, вот всем, кто обращается. Силы, конечно, наши не безграничные. Теперь вот в летний период многие на дачи ушли. У нас производительность труда немножко снизилась. Но, тем не менее, женщины приходят, плетут каждый день. Если кто-то сидит дома и хочет помочь фронту, нашим ребятам, могут обращаться, приходить.
3: 12 и 13 июня в Усинске инструкторы Центра поиска пропавших людей поделятся знаниями и практическими навыками, необходимыми для помощи в экстренных ситуациях. Освоят навыки ориентирования на местности, работы с оборудованием и командной координации. О процессе обучения рассказывает руководитель организации Юлия Пенежанинова.
6: В рамках обучения создана специальная программа для подготовки добровольцев-поисковиков. Сюда входит картография, навигация, ориентирование на местности, основы радиосвязи, организация работы оперативного штаба для поиска спасательных работ в природной среде. Мы обучаем различным направлениям. Кто уже давно в отряде, больше года, они у нас обучаются на старшего поискового группы. Тот человек, который может повести людей в лес и не растерять их там, в данном лесу. Далее, старший на месте, это уже тоже с опытом поисковик, который не один год прошел поиски даже в лесной среде. Группа быстрого реагирования и беспилотная авиация. Вот мы ее тоже очень сильно развиваем в нашем регионе.
3: Будущих добровольцев ждут 12 июня к 13 часам на базе отдыха «Русские горки». Там пройдет курс для новичков по поиску пропавших людей. 13 июня с 10 часов в молодежном центре состоится курс по оказанию первой помощи. Проект «Арктический картофель», разработанный Институтом агробиотехнологии Коминаучного центра, удостоен золотой медали на международном конкурсе изобретений в Белграде, который проходил в мае 2026 года. Это достижение стало результатом многолетней селекционной работы ученых, в ходе которой были созданы три уникальных сорта картофеля, адаптированных к суровым климатическим условиям Крайнего Севера. Золотая медаль – это признание научных достижений института и важный шаг к устойчивому будущему для Севера и всей России, отметили в Минсельхозе Коми. Новости культуры. Авторы музыки и стихов, исполнители из Ленинградской, Московской, Новгородской, Владимирской областей, Татарстана, Коми и других регионов уже в 13-й раз собрались в Сыктывкаре на конкурс бардовской песни «Струна и кисть и вечное перо» имени Александра Лобановского. Обладателем гран-при стал Михаил Сухов из Курска. Коми считает родным краем, провел юность в Ухте. Здесь у него много друзей, а теперь еще и громкая победа.
7: Да, я пишу песни на стихи поэтов различных. Музыка – это же тайна вдохновения. Я пытаюсь, поскольку вот же не мои стихи, да, проникнуться настроением автора. Какой-то образ возникает из стихов автора. И, опираясь на это, я подбираю какую-то ритм, мелодию, там, как-то настроение. То ли это мажор, то ли минор, то ли вот это вот. Ощущение удовлетворения большого, потому что не первый год же езжу, все. Вот. И я понимаю, какой уровень здесь. Я же знаю своих вот друзей многих. Уже тоже мы не первый год встречаемся здесь. И поэтому, ну, раз решили, видимо, я наконец-то достиг того уровня, не стыдно.
3: Сегодня, 10 июня, но уже за рамками конкурсной программы, состоится гала-концерт в Академическом театре драмы. Вокальная группа Национальной студии при государственном ансамбле «Асьякыа» 12 июня в День России примет участие в хоровом соборе «Рассвет России». Мероприятие пройдет в Великом Новгороде на Рюриковом городище и территории Новгородского Кремля. В рамках события юные артисты присоединятся к масштабному исполнению гимна Российской Федерации, а также представят патриотическую программу на открытой площадке для хоровой эстафеты «О России петь». Прямая трансляция собора будет вестись на региональном и федеральных телеканалах, а также в сети интернет. 12 июня с 12 часов до 16 часов на площадке перед администрацией города мы вновь встретимся с хранителем старинных легенд на фестивале Шипича. Об этом рассказывает глава Сыктывкара Максим Мартышин, цитата. «В прошлом году этот яркий проект прошел с большим успехом, и теперь он возвращается, став неотъемлемой частью празднования Дня города и Дня России. Изменился и сам фестиваль. Организаторы ушли от формата статичной ярмарки, построив всю программу вокруг мифологии. Логического образа колдуна Шипичи и его волшебного пояса-оберега. Для меня особенно важно, что в год села фестиваль делает акцент именно на глубинке. Больше 50 ремесленников со всех уголков республики продемонстрируют технологии, которые бережно хранятся в поселениях и передаются от мастера к ученику. Этот праздник – это возможность стать частью живого культурного кода, который сегодня объединяет нас сильнее, чем когда-либо. Вы слушали новости.
2: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
8: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем преимущественно без осадков, ветер северный, северо-восточный 4,9 метра в секунду, температура воздуха плюс 20-22 градуса, атмосферное давление будет слабо падать.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: пожар тушит в здании панорамы обороны Севастополя после атаки дронов. Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке. И матрешка Москвы в заряде представит тематическую программу «Ко дню России». Подробности далее. На Добропольском направлении спецоперации зенитный расчет группировки «Центр» сбил сразу несколько беспилотников ВСУ. Боевую задачу выполнил ракетный комплекс «Тор-М-2». Среди целей были ударные разведывательные дроны противника. В свою очередь, расчет ударных FPV-дронов 30-го мотострелкового полка группировки войск «Север» с начала июня уничтожил более 40 целей в Сумской области. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подразделение совершило около 50 боевых вылетов, в ходе которых ликвидировано укрытие противника, техника и живая сила. Благодаря применению ударных БПЛА наши войска продолжают выполнять боевую задачу вне зоны действия средств поражения ВСУ, уточнил источник. Пожарные продолжают тушить возгорание в здании панорамы обороны Севастополя. Пожар начался из-за атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в канале «Макс» губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, военные продолжают отражать атаку ВСУ на город. Информация о пострадавших и характере повреждений не поступала. Тем временем поезда в Крым с сегодняшнего дня будут курсировать по измененному графику. Это связано с мерами безопасности. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, въезд на полуостров железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время с 5 утра до 11 вечера. В Симферополе пассажиров на автобусах развезут до нужных направлений. Пригородные составы будут курсировать без изменений. Напомню, за последние несколько суток ВСУ неоднократно пытались атаковать поезда на территории Крыма. Не обошлось без жертв. Больше полусотни учебных программ разработали в России в рамках пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, с нынешнего учебного года по решению президента пилот расширится до 17 вузов медицинских, педагогических, инженерных и продлится до 30 года. Напомним, что в 22 году Россия отказалась от европейской болонской системы образования и перешла на базовое высшее и специализированное высшее образование. При этом в аспирантуре готовят научно-педагогические и исследовательские кадры. Шестидневные поиски пропавшей в Красноярской тайге семьи Усольцевых не привели к результатам. Об этом РИА Новости рассказали в поисковом отряде «Спасатель». Специалисты обследовали свыше 50 квадратных километров горной тайги, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Несмотря на усилия, пропавшая семья пока не обнаружена, уточнили в отряде. Напомню, семью Усольцевых с 5-летним ребенком ищут с сентября прошлого года. Люди пропали во время турпохода по маршруту в направлении горы Буратинка. Иран нанес удары по 5-му флоту ВМС США в Бахрейне, а также по базе Али-Аль-Салем в Кувейте в ответ на удары со стороны Вашингтона. Об этом заявил корпус стражи исламской революции, передает агентство Фарс. Ранее глава иранского МИДа Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение без ответа. Напомню, удары по Ирану начались минувшим вечером после того, как Тегеран сбил над Ормузским проливом американский вертолет «Апачи». Нефтенасосы включили на полную в Венесуэле. Латинская латиноамериканская страна в разы увеличила добычу черного золота с декабря прошлого года. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт на форуме в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что венесуэльская нефть идеально подходит для американских НПЗ и штаты наращивают закупки.
3: Экспорт нефти по грубым прикидкам утроился за период с декабря и по настоящее время. Так что крупнейшая отрасль Венесуэлы растет. Поступают инвестиции из разных стран по всему миру. Объемы добычи растут.
2: Напомню, функции главы государства в Венесуэле сейчас исполняет Делси Родригес, и она развивает отношения не только с США. Недавно политик побывала в Индии, где договорилась с премьер-министром Нарендрой Моди о наращивании экспорта сырой нефти. И вернемся в Россию. Эксперты рассказали, чем опасен тополиный пух для автомобилей. Загрязнение радиатора тополиным пухом и дорожной грязью в жаркую погоду является одной из основных причин перегрева двигателя и может привести к его выходу из строя, сообщили ТАСС Федерации автовладельцев России. Как отметили эксперты, игнорирование чистоты системы охлаждения, особенно в условиях городских пробок, грозит автовладельцу серьезными финансовыми затратами. В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Так, в Перми ищут стоматолога-ортопеда на зарплату в 400 тысяч рублей. Такие данные появились у РИА Новости в результате анализа объявлений о трудоустройстве. В столице тем временем больше всего денег готовы предложить сетевому инженеру – 350 тысяч рублей. Второе место по щедрости зарплатных предложений в Москве занимают стоматологи-ортопеды и терапевты. Таким специалистам работодатель готов предложить от 300 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор – с зарплатой от 280 тысяч. Матрешка Москвы в Зарядье представит тематическую программу «Ко дню России». Программа «Код России» будет состоять из 30 сцен, рассказывающих о многообразии народов и культуры России. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы. Зрителей ждет впечатляющее мультимедийное представление. Медиаэкраны в форме сот, способные менять форму каждые 1-2 секунды, будут образовывать самые разные фигуры – от скафандра космонавта до водного потока бурной горной реки. Выдвижная часть достопримечательности на протяжении всей программы будет динамично менять свой диаметр с 5 до 7 метров, что позволит демонстрировать различные фигуры. 1500 медиаэкранов будут наклоняться в пределах 45 градусов. Столичная жара сегодня может побить рекорд почти 30-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Сегодня лето будет наступать в центральной России по всем фронтам. Метеоусловия в столичном регионе будут определяться областью повышенного атмосферного давления, такое малоградиентное барическое поле. Поэтому в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков. Ветер в западной четверти 1,6 метра в секунду. Ну и температура воздуха плюс 28, плюс 31 градус. Это при норме плюс 21. Соответственно, все это очень будет близко к рекорду дня, который держится с 1998 года, когда московские термометры, ну это на опорной метеостанции ВДНХ, показывали ровно плюс 30 градусов. Ну, атмосферное давление чуть подрастет, составит 748 миллиметров ртутного столба.
2: По прогнозам синоптиков, жара продержится в столичном регионе до пятницы, а уже в выходные вместе с осадками установится комфортная и нежаркая погода.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин доволен игрой команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. В Калининграде россияне разгромили соперника 3-0. Мячи забили Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. По словам Карпина, он доволен почти всем, а если придираться, то можно к реализации. Счет 6-0 или 7-0 никого бы не удивил, добавил рулевой сборной России. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». Футбольные крылья «Советов» расстались с тремя игроками. Самарский клуб покинули Ильзат Ахметов, Алексей Сутармин и Владимир Хубулов. Кроме того, крылья продлили контракт с вратарем Сергеем Письяковым. Новое соглашение будет действовать 2 года. «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Конгресс Международной федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований следующего сезона. Об этом рассказал советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
2: Погода. В Магадане сегодня плюс 4,6, облачно и дождливо. В Тюмени 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Челябинске 17-19, временами пройдут осадки. В Екатеринбурге 16-18, ожидаются дожди. В Красноярске 24-26 градусов, облачно, кратковременные дожди. В Архангельске 23-25. В Великом Новгороде 24-26 градусов, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Оренбурге 24-26, в Воронеже 29-31. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки, днем 29-31. Сейчас в Москве 22 градуса, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы.
1: Премьера на Радио России.
6: Знакома ли вам сила отлива?
7: Нет.
6: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
1: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
8: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
1: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
9: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
10: Это нечто вроде морской болезни.
1: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
10: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
1: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
11: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
12: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
11: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Прямо сейчас.
11: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
13: Передаем сигналы точного времени.
14: 8 часов 12 минут и 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня среда, 10 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Здравствуйте, говорим вам вновь.
15: Я подхватываю и говорю: доброго дня. 8-9-2-5-222-99-92. Ждем ваших сообщений.
14: Наша страна остается единственной страной в мире, которая располагает атомным ледокольным флотом. И сегодня этот статус не просто сохраняется, а активно укрепляется. Владимир Путин пару дней назад обсудил с руководством Объединенной судостроительной корпорации строительство 4 новых атомных ледоколов. Это решение напрямую связано с развитием Арктики, Северного морского пути и растущими грузоперевозками в высоких широтах. Но возникает вопрос, зачем нашей стране новые ледоколы, если Россия уже обладает крупнейшим ледокольным флотом? Насколько экономически оправданы такие масштабные вложения? И действительно ли Арктика становится одним из ключевых направлений развития нашей страны в этом веке? Хотя на этот вопрос, наверное, и так понятен ответ: однозначно да.
15: И, среди прочего, как-то очень плавно проглядывает история с развитием Северного морского пути, ключевая транспортная артерия, которая приходит на смену различного рода другим логистическим инструментам. Ну, как то, Суэцкий канал, да, Ормузский пролив, мы все понимаем, там и геополитика имеет ключевое значение и так далее. Но что касается развития Северного морского пути, под который, собственно, и нужны атомные ледоколы, понятно, что растут объемы, растут и мощности этого транспортного пути. И вот ранее сообщалось, что мощность портов Северного морского пути вырастет более чем вдвое. И под эти проектировки как раз и создается инфраструктура и транспорт. Опять же, к 30-му году суммарная мощность портов Северного морского пути должна достигнуть отметки в 115 миллионов тонн. Это уже очень серьезные показатели. При всем при этом грузопоток общий по Северному морскому пути должен вырасти до 150 миллионов тонн.
14: Продолжаем разговор с экспертами. Первый заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков с нами на связи. Николай Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день.
15: Доброе утро. Мы знаем, что вы много лет очень серьезно занимались вопросами Арктики и Дальнего Востока, поэтому, чтобы наших слушателей не смущала ваша должность, мы сделали маленькую такую преамбулу. Николай Владимирович, объясните нам намерения России по укреплению своего атомного ледокольного превосходства.
7: Ну, на самом деле, все просто. У нас нет альтернативы. Мы должны присутствовать в Арктике крайне системно, крайне основательно. Это касается и вопросов безопасности, и вопросов экономики. Что касается вопросов безопасности, то я напомню, что все арктические страны, кроме России, теперь являются членами блока НАТО. После присоединения Швеции и Финляндии этот круг, что называется, замкнулся. Половина арктического побережья нашей планеты находится под контролем агрессивного и крайне недружественного военно-политического блока. Поэтому ответ на подобные действия может быть только очень простой. Это наше постоянное присутствие в этом регионе. И атомный ледокольный флот как бы в том числе является обеспечением нашей безопасности, обеспечением нашего присутствия. Я не хочу сказать, что они будут выполнять какие-то боевые задачи. Нет, но безопасность обеспечивается в том числе и тем, что на территории, в данном случае это огромная территория, колоссальные масштабы водного пространства, присутствие и осуществление там хозяйственной деятельности, это тоже вопрос безопасности. Ну и возвращаясь к экономике, о чем вы уже сказали, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о развитии трансарктического коридора, который призван не просто модернизировать Северный морской путь. Он призван соединить его с портами в Тихом океане и так далее. Ну, и что самое важное, он призван обеспечить развитие инфраструктуры, скажем так, на материковой части

0: значение. Ну, там, ну, можно много приведить.
1: На вопрос ты ставишь очень жестко. Я еще добавлю, что мы от весенних разного рода погодных неурядиц не отошли. Точнее, ряд регионов точно не отошли. Ну, Дагестан, как минимум, да. И мы знаем, что правительство выделило почти 2 миллиона рублей на ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах. И, кстати, как там идут эти ремонтно-восстановительные работы, тоже большой вопрос.
2: Ну, обязательно мы это узнаем и выясним, и будем в эфире говорить. Пока же представим эксперта, председателя общероссийского объединения пассажиров. Илья Зотов с нами на связи. Илья Сергеевич, здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Я, вы знаете, в контексте обсуждения этой темы всегда думаю о том, что можно построить современные трассы, установить тысячи камер, разработать самые совершенные правила. Но если водитель садится за руль уставшим, отвлекается там на телефон, решает, что именно ему и где ему можно и нужно нарушать этот скоростной режим, то никакая техника не сможет полностью исключить риск трагедии. Не то чтобы я перекладываю полностью ответственность на участников движения, но как будто бы в этом тоже есть большая проблема.
0: Дело в том, что тысячи камер на дорогах действительно не хватает, и в огромном количестве случаев именно камеры становятся тем фактором, что водитель снижает скорость, по крайней мере, на этих участках. И после внедрения камеры аварийность у нас практически кратно упала. Ну вот на этих именно участках. Но, конечно, этого не хватает. Параллельно с этим важно обеспечивать места стоянки и отдыха водителей каждые там 2 часа. Этого действительно недостаточно. Если в рамках Центрального федерального округа Приволжского более-менее ситуация все равно находится в нормальном русле, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке таких мест там попросту нет. Можно ехать 5 часов, и нет ни одной остановки, безопасной, комфортной для водителей. И в том числе это речь про большегрузы, про те логистические компании, которые работают в сложных условиях, а водители часто выступают за рулем. И вот в этой связи важно такую комплексную программу создания мест отдыха делать, ее форсировать. И в дополнение с этим, конечно, нужно снижать нештрафуемый порог. Об этом говорится очень долгое время, но если в рамках городов можно оставить все как есть, как это эксперты говорят, но на самом деле скоростные режимы можно просто снизить, если нештрафуемый порог мы не меняем, то можно просто 60 идти на 40 км в час, плюс 20 все равно люди всегда прибавляют. И это, по крайней мере, не снизит, возможно, количество ДТП, но фактор последствия точно будет определяющим. Чем выше скорость, тем выше последствия, я имею в виду гибель людей, травмы, которые они получают во время ДТП.
2: А как вы оцениваете вот эту стратегию, которая принята на 10 лет?
0: По сути, это документ, который содержит большое количество направлений, более 200 предложений, но важно определить критерии, по которым все это будет оцениваться, конкретные меры. Их недостаточно. Кто отвечает персонально за это выполнение стратегии, тоже не очень ясно. Считаемые показатели, которые появятся в документах, это вот то, на что мы можем опираться, то, что можем оценить в полной мере.
1: Но вообще, в целом, усилия по снижению смертности на российских дорогах, они, конечно, уже довольно серьезный результат дают, да, я так сформулирую. Если раньше на дорогах России в целом, в среднем, на протяжении целого ряда лет гибло от 35 до 40 тысяч человек, то сейчас, по-моему, если я ничего не путаю, 14 тысяч по прошлому году погибших. Это огромное количество, безусловно, страшные цифры, но, тем не менее, результат определенный есть. А можно ли в теории вообще выйти на вообще нулевую смертность? Это, кстати, записано, если я ничего не путаю, в важнейших стратегиях повышения безопасности дорожного движения. Сверхзадача, я понимаю, но тем не менее.
0: Чтобы выйти на эти показатели, нужно будет принимать не очень популярное решение для граждан, как я уже сказал, нестрахуемые пороги, успокоение городского трафика, да, чтобы в рамках городов не было никаких трасс. Если мы открываем новые дороги, то должно быть синхронизировано с обеспечением камерами фото-видеофиксации, либо другими техническими средствами. То есть сейчас бывает так, что дорога открывается, она становится скоростной трассы, к примеру, Владимир

0: создали, открыли блестящую дорогу, хорошую, мы практически ее открыли, но ни одной камеры, ни одного знака нет, поэтому, конечно, люди начинают нарушать. И это как раз говорит статистика, там, где открываются новые дороги, хорошие, качественные, там резко идет рост аварийности.
1: А как обстоят дела у нас с профилактикой ДТП, с обучением водителей, работой с молодежью, в целом культурой вождения? Вообще работает ли вот эта профилактика? Есть ли она сейчас?
0: В целом, конечно, и среди тех направлений, которые указаны в документе, все это достаточно четко прописано относительно автошколы, работа на счета, но ее по-прежнему недостаточно. Мы видим рост порядка 18%, а аварийность выросла у тех водителей, которые в течение 2 лет получили права, в общем-то, на дорогу вышли, в этой категории рост существенный. И нужно, конечно, повышать качество создаваемых. И сама подготовка часто идет не на качество. Уровней не хватает, а оборудования, специалистов. И все часто идет просто по ускоренной программе.
2: Вы знаете, Илья Сергеевич, трудно не уйти от соблазна, не спросить по поводу ремонта дорог. Разные сообщения, огромное количество денег выделяет правительство планово, дополнительно. Да и сами регионы не остаются в стороне. Как в целом идет этот процесс? Насколько хорошо ремонтируют дороги? Потому что, знаете, часто говорят, ну, у нас очень непростая с точки зрения климата страна, и вы понимаете, что, значит, экстремально низкие температуры зимой, значит, выбивают дорожное покрытие. А я вот думаю, что нужно просто строить качественно дороги и ремонтировать качественно, с соблюдением всех присадок, всех технологий. Условно положено вот этим вот утюжком 3 часа полировать вот этот участок дороги, значит 3 часа, но никак не 15 и не 20 минут.
0: Здесь важно отметить, что за последние там 10-15 лет качество федеральных дорог, оно значительно изменилось, но количество федеральных дорог в общем объеме не столь много. В основном у нас муниципальные региональные дороги, и, конечно, их стоит приводить в соответствие еще очень долгое время, сколько это тысячи-тысяч километров. Но важно, конечно, чтобы отметили это, подходы, стандарты, они должны быть точно лучше. И вот эти все самые передовые решения, они на самом деле уже есть. По примеру, платные дороги, которые открыты из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, участок М1 и М12, они достаточно сделаны хорошо, качественно.
1: А если смотреть на, вновь возвращаясь как к этой стратегии до 36-го года, какой показатель станет главным индикатором успеха? Снижение числа ДТП в принципе, смертности или тяжести последствий?
0: Я думаю, ключевой показатель, который зафиксирован в указе президента, количество смертности, оно должно сильно упасть. Эти показатели обозначены. Потому что само по себе количество ДТП, оно, в общем-то, достаточно сложно снизить, достаточно быстро, но смертность точно можно за счет, я уже сказал, нештрафного порога, за счет применения технических средств, которые используются, и, конечно, за счет профилактики для водителей.
1: А если говорить о неких таких узких местах в системе безопасности дорожного движения, что бы вы лично отметили? Вот мне кажется, это пешеходная инфраструктура.
0: Ну, здесь, конечно, в последнее время поднимается тема разделения потоков индивидуальной мобильности пешеходов. Это очень актуальная тема, которая всех волнует. Но на самом деле не столь много аварийных случаев возникает, если мы возьмем по сравнению с автомобильным транспортом. Но здесь я бы отметил достаточно важный аспект. Это количество людей, которые работают в госавтоинспекции. Специалистов не хватает. И часто как раз
1: фактор. Кадровый вопрос, безусловно, остро стоит. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов был с нами на связи. Обсуждали мы новую стратегию безопасности дорожного движения. Сейчас рубрика «Совет дня», который нам всем обязательно пригодится. А дальше прямой эфир программы продолжается.
3: «Совет дня». От чего и почему?
4: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Белки – это вещества, состоящие из аминокислот, соединений, в состав которых входит азот. Всего аминокислот 150. В составе пищи содержится только 20. Большую часть из них организм человека может синтезировать сам. Но образование некоторых невозможно. Они поступают к нам только в готовом виде из пищи. В связи с этим такие аминокислоты называют незаменимыми. Их 8. Валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилаланин. Если в пище этих аминокислот недостаточно, нормальное развитие и жизнедеятельность организма нарушаются. Заменимые аминокислоты могут вырабатываться внутри организма самостоятельно при достаточном поступлении из пищи других аминокислот. Белки строятся из различных комбинаций аминокислотных остатков. Аминокислоты используются для построения наших собственных, специфичных для человека белков. Из белков в дальнейшем строятся все клетки организма – ферменты, гормоны, гемоглобин и множество других необходимых нам веществ. Нужно сказать, что из белков состоит 20% всего человеческого тела. Не содержат белки у здорового человека только моча и желчь. Потребность взрослого человека в белках может быть разной и зависит от пола, возраста, физической активности, состояния здоровья, а также от физиологического состояния. В среднем суточная потребность в белках составляет около 1 грамма на килограмм нормального веса. Оптимальным вариантом белкового питания будет сочетание продуктов растительного и животного происхождения, ведь именно тогда получается максимально полноценная комбинация, удовлетворяющая потребности организма во всех аминокислотах. Кстати, одним из самых ценных растительных белков считается соевый. В нем содержится много незаменимых аминокислот, которые хорошо усваиваются. Введение их в рацион дает возможность снизить жировую нагрузку и уменьшить количество калорий. Среди животных белков самый легко усваиваемый содержится в яйцах. Причем наиболее богата белком именно желтая их часть, а не белая. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
5: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
3: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
7: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Так получилось, что за последние, ну, как минимум, наверное, год в общественное сознание в силу новостного потока достаточно прочно вошло словосочетание «Великий Туран», применительно к внешнеполитическим устремлениям Турецкой Республики, применительно к внешней политике президента Эрдогана. И в понимании современников понятие Великого Турана – это что-то такое, что должно напрямую связано быть с Османской империей, что должно, наверное, каким-то образом соотноситься с внешнеполитическими устремлениями империи, с ее расширением на всю территорию как минимум Малой Азии и за ее пределы, и, конечно же, к объединению вокруг империи всех тюркоговорящих народов. Насколько это соответствует истине в современном понимании, это отдельный разговор. А вот откуда растут ноги, если так можно говорить, у идеи Великого Турана, и насколько эта идея соответствовала тем законам, тем правилам, по которым развивалась Османская империя в средние века, в новое время, в конце концов, до момента прихода к власти младотурок, вот об этом мы сегодня и попытаемся поговорить с нашим экспертом, с доцентом Института стран Азии и Африки МГУ, кандидатом исторических наук Тарасом Кабещановым. Тарас Юрьевич, добрый день.
8: День добрый.
7: Идея Великого Турана – это идея современная в современной формулировке, или она действительно имеет вот те древние корни времен Великой Османской империи?
8: Ну, идея эта достаточно новая. В Османской империи о Великом Туране не грезили. Грезили они совершенно о других вещах. И те уже новые османистские мечты, которые сейчас лелеет часть турецкой элиты, это уже проявление определенной мифологии, с которой они опрокидывают настоящее на прошлое или прошлое на настоящее. Что касается Османской империи, то думали они о другом. Если мы уже говорим об империи, у них было две идеи. Первое, как ни странно, это восстановление Римской империи, и османские султаны, падишахи, они видели себя именно продолжателями дела римских цезарей. И второе, это воссоздание вот того халифата, который существовал в Средневековье, и когда османы уже получили регалии последнего халифа, и уже, правда, более поздняя идея, это восстановление халифата в его максимально возможных границах во всем исламском мире.
7: Мы говорим о каком периоде?
8: Мы говорим, безусловно, о периоде после завоевания Константинополя, когда османы примерили на себя корону византийских императоров. И после 1453 года, после падения Константинополя, вот эта идея воссоздания Римской империи, она очень отчетливо проявляется во всей политике османов и в их риторике.
9: Мехмед II Фатих. Годы правления 1451-1481. Завоеватель Константинополя, обращаясь к послам византийского императора. «Передайте вашему императору, вы и мечтать не сможете о том, чего достигнет моя сила».
8: И здесь османы, кстати, выступили через некоторое время соперниками другого государства, которое тоже видело себя наследником Рима.
7: Да? Идеи Москвы и Третьего Рима?
8: Совершенно верно. И вот эти два государства, потом уже империи, они столкнулись в схватке, в том числе и за то античное наследство. И идея халифата, она появилась после 1516 года, когда, победив мамлюков, в руки османов попал вот последний халиф.
9: Этот мир не такой большой, чтобы им управляли два падишаха. Пока сияют наши мечи, враг не может даже лицезреть нас. Но не дай бог, если наши мечи поржавеют, тогда враг не заметит нас и будет смотреть на нас свысока. Селим I Явус, Грозный, годы правления 1512-1520. Победитель мамлюков, первый османский султан, получивший халифские регалии.
7: Можно ли говорить о том, что, с одной стороны, идея восстановления Римской империи, ну, Восточной Римской империи, очевидно, и идея расширения пространства и объединения всех правоверных – это вещи, которые во много совпадают?
8: Ну, во-первых,
7: хотя бы по географическому признаку.
8: Ну, во-первых, речь шла не только о Восточной Римской империи. То есть османы хотели завоевать, безусловно, и Западную Европу тоже. И в 1571 году, когда огромная десантная армия османов была сконцентрирована в Алжире, и флот шел ей навстречу, чтобы перебросить ее в Испанию, а в Мадриде была паника, дворяне, горожане, они покидали столицу, потому что знали, что османов не остановить, если этот флот перебросит десантную армию уже в Европу. И их мысли османов по поводу Рима, который они называли «красное яблочко», которое обязательно должно попасть им в руки, говорит о том, что они не ограничивали себя только Восточным Средиземноморьем. Ну, а что касается самих имперских идей, они очень многообразные. Это идея определенной гармонии внутри государства, это определенного мира и порядка, который должен принести, как тогда говорили, великий турок. И действительно, османы приносили с собой порядок, спокойствие, очень низкие налоги.
9: Сулейман I Кануни, законодатель. Годы правления 1520-1566. При нем империя достигла апогея. В Европе его называют Сулейманом Великолепным. Государство строится на основе справедливости. Если во главе вашего правления стоит справедливость, то каждый день считается поклонением Всевышнему.
7: Падение Константинополя, 1453 год, окончательный переход последнего халифа в руки османов. Мы при этом с вами говорим, что идет столкновение, ну, не столкновение, но во многом взаимосвязь интересов между условной Московией, Россией и Османской империей, хотя бы в плане наследования Рима. Москва для Константинополя была естественным противником?
8: Москва не рассматривалась изначально как естественный противник, и Москва, скорее, это был изначально ученик, который учился у Османской империи очень многому и очень многое копировал. Ну, например, возьмем то дворянство, которое было создано при Иване III, которое стало потом опорой власти.
7: Ну, противовес боярству.
8: Противовес боярству, да, прежде всего княжеским родам. Это, безусловно, была копия, калька той системы, которая существовала в Османской империи. Это называлось тимарная система. Тимариоты, держатели земельных владений, они должны были нести службу государству на определенных условиях. И вот те поместные списки, которые создавались при Иване III, они просто по пунктам копируют документы на владение тимарами. А столкновения начались несколько позже, когда уже Россия стала из царства превращаться в империю, а произошло это завоеванием Казанского и Астраханского ханства. И вот тогда разразилась первая русско-османская война, и немножко позднее, когда янычарские части, они участвовали в крымских походах на Москву, походах Давлет-Гирея. Это вот была первая война, но это уже было позже, когда ученик вырос и начал во многом соперничать со своим учителем.
7: Хорошо, условно молодая Османская империя, которая ощущает себя наследником и продолжателем дела Великого Рима. При этом это больше что? Это больше светское государство, это больше религиозное государство, или это такой баланс сдержек и противовесов? Или это религиозная идея, поставленная во главу политического угла?
8: Религиозная идея была сильна, и как раз вот смена конфессии правящего слоя для Римской империи была уже не впервой. Уже язычество сменилось христианством, поэтому для османов было вполне естественно, что ислам сменяет христианство как следующий этап развития вот этой империи, большой империи, которую они видели. Но надо сказать, что османское государство было очень своеобразным в религиозном отношении. Во-первых, нам нужно отойти назад, уже вернуться к истокам османского государства, как оно появлялось, когда из множества очень маленьких тюркских бейликов, княжеств в Анатолии, один вдруг стал возвышаться, и, казалось бы, ничто не предвещало. Это был один из самых маленьких, один из самых слабых вот этих бейликов княжеств, который имел большую выгоду. У него не было ни выхода к морю, у него не было ни плодородных земель, у него не было ни городов, у него был рядом грозный соперник Византия. Он находился прямо у границы с Византией. И туда стекались войны Газовата, войны за веру, священной войны.
9: Тархан I Гази, воин Газовата, священной войны. Годы правления 1324-1362. О сын, мой отец, Осман Гази-хан, из клочка земли основал османский бейлик. Мы же с помощью Аллаха из бейлика основали султанат. Но тебе, де, предстоит сделать еще больше. Османские земли должны находиться за пределами двух частей света – Европы и Азии. Ибо возвышение слова Аллаха и распространение ислама является величайшим делом, которое не может помещаться в пределах двух континентов.
7: Развитие империи шло поступательно всегда на расширение, или это были волнообразные истории расширения, уменьшения территории, обратного захвата, отвоевания и так далее?
8: До 17 века, до Великой Остановки, как называют это, называли тогда османские хронисты, это было расширение во все стороны. Я уже упомянул эту десантную армию, которая готовилась вторгнуться в Испанию. Представьте себе, что одновременно Османская империя не только готовилась вторгнуться в Испанию, но она завоевывала Кипр, она готовила поход на Астрахань, это те же самые годы, была экспедиция в Йемен и экспедиция в Индию. То есть империя била во все стороны, расширяясь просто газообразно.
7: При этом у нее на все хватало сил.
8: Ну, не совсем, потому что при Лепанто все-таки османский флот был уничтожен, и как раз говорят о том, что если бы не потеряли время на завоевание Кипра, а бросили сразу флот на запад, то Габсбурги бы не устояли, и судьба Европы была бы другой. И под Астраханью тоже остановили. То есть бить одновременно во всех направлениях – это плохая тактика, что сейчас, что тогда.
7: И тем не менее, вот после Великой Остановки дальше было что? Дальше была попытка развития уже завоеванных земель? Или это появление дальнейших естественных врагов и попытка дальнейшего расширения?
8: Ну, после остановки государство начинает сжиматься, это неизбежно. Были некие попытки восстановить локально те территориальные потери, которые империя несла. Если говорить про развитие территорий, есть разные точки на этот счет. Часто Османскую империю называют государством-хищником, которое выкачивало из завоеванных территорий максимально возможные доходы и отправляло их в столицу. Но это уже более поздний период.
7: Ну что ж, время наше на сегодня, к сожалению, подходит к концу, и мы в следующих программах продолжим говорить о поступательном развитии государства-хищника или империи-хищника, и посмотрим на то, по каким законам дальше развивалась империя, и самое главное, когда сформировалась идея того, что Османская империя должна объединять в себе всех тюркоязычных народов. Помогал нам сегодня разобраться в этом вопросе доцент Института стран Азии и Африки МГУ Тарас Кабещанов, член кредит-коллегии журнала «Исторический вестник». Спасибо.
8: Спасибо.
7: Мы встретимся с вами ровно через одну неделю в следующих выпусках программы «История. Изъявительное наклонение». Всего доброго. Пока.
3: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Приятного аппетита.
11: Приятного аппетита.
12: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни: чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 10 опорников ВСУ уничтожили российские бойцы за неделю в Сумской области. Власти выделят дополнительные деньги на льготные лекарства. И жители Петербурга стимулируют пересесть на экологический транспорт. Подробности далее. 10 укрепленных позиций ВСУ уничтожили за неделю в Сумской области расчеты беспилотных систем группировки войск «Север». Это стало возможным благодаря установленным на дронах камерам ночного видения. Об этом сообщили РИА Новости. Источники в силовых структурах. По словам военнослужащих, после анализа полученных разведданных принимаются решения об огневом воздействии на противника. Режим ракетной опасности снят на территории всех регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщил в своих соцсетях полпред президента в округе Артем Жога. Напомню, повышенные меры безопасности действовали в регионах с утра. Власти Чебоксар сообщили об отражении ракетной атаки. О характере повреждений и пострадавших пока не уточняется. Жители чувашской столицы просят не приводить детей в пришкольные лагеря и детские сады до снятия угрозы. Об этом заявил, в частности, глава города Станислав Трофимов. Жители начали возвращаться в свои дома после инцидента с беспилотником в Миллеровском районе Ростовской области. По данным оперативного штаба, пожарным удалось ликвидировать возгорание в месте удара дрона. Ранее губернатор области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях атаки беспилотников на регион. В ряде районов пожарные тушили возгорание топливной инфраструктуры, а также травы. Всего за минувшую ночь над регионами сбито 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Из них больше десятка уничтожены над Ростовской областью. Другим темам. Власти выделят дополнительные деньги на льготные лекарства. На субсидирование препаратов правительство направит дополнительно более 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Льгота предназначена для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, а также людей, удостоенных знаков жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя и Сталинграда. Напомним, ранее власти проиндексировали сумму, на которую льготники могут получать лекарства и медицинские изделия. Москва сомневается в чистоте парламентских выборов в Армении. По крайней мере, в МИДе считают процесс голосования предвзятым. Выборы прошли под беспрецедентным давлением на оппозицию и небывалым вмешательстве Запада. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Напомню, оппозиция после победы проевропейского Никола Пашиняна заявила о незаконном вмешательстве властей в процесс голосования. Партии премьера, которая не добрала 50% голосов, могут позволить право единолично сформировать правительство. Страны меняют логистику. В условиях мировой нестабильности российский северный путь оказался востребованным у ведущих стран. Как пояснил «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков, альтернативный морской путь могут использовать любые страны. Он привел в пример Китай, который планирует к 2030 году провести 20 миллионов тонн груза. У Индии более скромные масштабы – 5 миллионов тонн. Южная Корея заявила о недалеких планах использовать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Пока же ситуация с поставками через Армурский пролив остается неясной и довольно напряженной. Армия США этой ночью провела серию массированных атак на города Ирана. Взрывы прогремели в разных частях страны, в том числе в порту провинции Бендер-Аббас и на базе ВМС в городе Минап. Кроме того, целями стали радары и системы ПВО. Приходит сообщение и о том, что помимо военных объектов нападению подверглись два водохранилища. В американском командовании сообщили, что удары стали ответом на вчерашнее уничтожение вертолеты «Апачи» армии США. Сам глава Белого дома заявил, что жесткая реакция была необходима, но он все еще верит в возможность заключения сделки, даже несмотря на новый виток вооруженного противостояния.
2: Мы ведем переговоры в Иране. Это не прекращается. И, по крайней мере, через 1-2 дня у нас может появиться идея. Но я думаю, что все идет хорошо.
1: Тегеране меж тем пока договариваться не намерены. Корпус стражи исламской революции после американской атаки запустил баллистические ракеты и несколько беспилотников по базам США в Бахрейне, Кувейте и Иордании. В иранском командовании заявили, что все цели, в том числе ангары с истребителями F-35 и Центр управления контроля, успешно поражены. Россия пока не видит усилий ООН по скорейшему разрешению ближневосточного конфликта. Политизация работы совбеза организации по ядерной программе Ирана лишь подстегнет спираль эскалации и навредит перспективам переговорного решения. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя. Российский дипломат подчеркнул, что подобный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана из-за действий США и Израиля. Орбита Международной космической станции была скорректирована и увеличена более чем на 1,5 километра, составив 419 километров над поверхностью Земли, сообщили в Роскосмосе. Подъем станции проведен при помощи двигателей «Прогресса» МС-34. В госкорпорации отметили, что целью коррекции было создание баллистических условий для прибытия корабля «Союз» МС-29 и посадки «Союза» МС-28. Сейчас на МКС несут вахту космонавты Роскосмоса Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, а также несколько астронавтов НАСА. Жители Петербурга стимулируют пересесть на экологический транспорт. Местные власти предлагают освободить владельцев электрокаров и машин на газе от транспортного налога. Соответствующий законопроект по инициативе губернатора Петербурга Александра Беглова приняли накануне в первом чтении. По документу эксперимент с нулевым сбором продлится до 2030 года. Льгота не коснется только воздушных и дорогостоящих транспортных средств, уточняет парламентская газета. Движение по участку Крылатской улицы в Москве временно закроют в предстоящую субботу. 13 июня с 7 до 10 утра не будет ходить транспорт от дома 16 до улицы Нижние Мневники. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. Ограничения связаны с проведением триатлона «Кубок Грома». Кроме того, участок повторно закроют 12 июля и 22 августа. В даты проведения мероприятия на указанном участке с 0 часов до его окончания также нельзя будет парковаться. Новые подробности оперативно информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиян Бивеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян дебютировал за национальную команду вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Футбольные крылья Советов расстались с тремя игроками. Самарский клуб покинули Ильзат Ахметов, Алексей Сутармин и Владимир Хубулов. Кроме того, крылья продлили контракт с вратарем Сергеем Письяковым. Новое соглашение будет действовать 2 года. Защитник Арсен Адамов пополнил состав футбольного «Ахмата». Контракт рассчитан на 3 года. С 2022-го Адамов выступал за «Зенит», за который сыграл 30 матчей и забил 1 мяч. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в 4-м матче за 3-е место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, а у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в городе на Неве 12 июня. Миннесота обыграла Даллас в женской национальной баскетбольной ассоциации. За победителей 20 минут на паркете провела россиянка Анастасия Алаэрикосу. На ее счету 6 очков и 5 подборов. Это были новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 5-7 тепла, облачно, временами дожди. В Тюмени 22-24 градуса, кратковременные осадки. В Сургуте 29-31, облачно. В Мурманске от 20 до 22 тепла, небольшие дожди. В Сыктывкаре 22-24 градуса. В Кирове 23-25. Во Владимире 28-30 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха воздуха в городе на Неве 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в столице 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
0: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. Аргументы недели. Аргументы народа. Не пропусти свои аргументы недели.
4: 16+.
5: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
6: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
5: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: 9 часов 12 минут 20 секунд показывают часы эфирной московской студии. Сегодня среда, 10 июня. У микрофонов Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова. Здравствуйте.
9: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92, номер нашего мессенджера. Присоединяйтесь к нам на платформе «Смотрим» на суперпортале «Вести.ру». Новости, эксклюзивы, все можно абсолютно комментировать и наслаждаться, в том числе и архивами наших эфиров.
8: Лето, время отпусков, поездок, дачи, относительной расслабленности. Люди чаще отвлекаются от повседневных забот, становятся менее внимательными к деталям, быстрее принимают решения. Именно в этот период традиционно активизируются мошенники.
0: Следите за руками.
8: Давно нас предупреждали эксперты, еще, наверное, в начале весны о том, что, собственно, будут меняться эти схемы, будут они направлены на людей, которые планируют свой отдых. Понятное дело, что сезон отпусков – период повышенной активности и нас с вами, и мошенников, которые используют желание людей отдохнуть, сэкономить или спасти поездку. И вот они пытаются выманить деньги, персональные данные, они используют классические схемы, какие-то современные технологии, в том числе и дипфейк-звонки, и гиперперсонализированные фишинговые рассылки. Это если мы говорим про отдых, да, но ведь еще сезон летних каникул... Многие хотят найти работу, я имею в виду молодые люди, школьники, и как раз вот предлагается какая-то а-ля легальная работа. В общем, рекомендация одна. От незнакомцев никаких предложений не принимать.
9: Особенно если она сервируется, эта работа, этот заработок, как несложный, непыльный. Да что там, обслуживание технического оборудования. Ребята, друзья, а также их родители, прежде всего, обращаюсь к вам. Это все, скорее всего, обслуживание симбоксов. А это уже очень серьезная статья Уголовного кодекса. С испорченной биографией, с испорченной репутацией и без права на амнистию. Но что еще очень важно? Схемы не только касаются заработка, но и даже, казалось бы, дачников. Активно применяются схемы, связанные с саженцами, ложными поддельными путевками, с арендой дач. Я вот иногда думаю, даже чаты СНТ или районные чаты тоже под угрозой. Приходят сообщения от якобы администрации, трава высокая, костер развели, воду расходуете с нарушением, нужен теперь платеж. Внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту. Все это фишинг, все это фейки. Этого не может быть.
8: Задаемся вопросом, безопасность ушла в отпуск.
9: Кстати.
8: Собственно, как защититься от мошенников? Это, наверное, также один из важнейших вопросов. Ну и о распространенных схемах мошенничества поговорим с вице-президентом Альянса туристических агентств Александром Мукчичан. С нами на связи. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, Кирилл.
9: Доброе утро.
8: Расскажите, пожалуйста, чем отличается этот сезон, что, собственно, пытаются сделать злоумышленники?
4: Ну, глобально ничего нового они не придумали, Валентина. Вы сами вот пару минут сказали, желание сэкономить, да, помните фильм «Буратино», на жадного не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. То есть мошенники по-прежнему схемы, допустим, путевка стоит 200 тысяч, и вы доходите в интернете, что вот сегодня акция, там всего лишь 5 путевок, да по 100 тысяч. Но, и там, естественно, это не всем, нужно указать свое имя, фамилия, банковские данные, да, вы там заходите, а потом, естественно, просят сейчас, чтобы вы выиграли этот тур вот с 50% скидкой, сейчас код придет по, да, вам на СМС, а вы ждали номер телефона уже, все, естественно, приходит вам код по СМС, вы код вводите, все, и дальше теряете уже свои деньги, да, то есть, как бы, по этому коду мошенники входят на госуслуги, то есть, вот просто. Ну, если везде стоит 200 тысяч, в одном месте 2, ну, знаете, как может раньше быть, 195 где-то 203 тысячи, а где-то 100 или там 120, ну, не бывает чудес. Вот я 36 лет занимаюсь туризмом, да, отельные сайты, то же самое, делаются поддельные сайты, и вы пришли в турагентство, вам говорят, вот этот тур, кстати, Абхазия в основном страдает, этот тур в Абхазию стоит там 150 тысяч, а вы заходите, нет, ну, зачем я буду в турагентство покупать, я же умный, я зайду напрямую на сайт отеля. Заходите на сайт отеля, забегая вперед, говорю, он фейковый, а там 100 тысяч, ой, вот замечательно, а там просто нижнее подчеркивание было, название отеля абхазского известного в Пицунде, только нижнее подчеркивание, а вы его не заметили, это нижнее подчеркивание.
9: Или лишняя буковка.
4: Да, да, переводите деньги, все, все эти схемы, они остались, или вот схемы.

0: судебные разбирательства, это время, а то, что у вас отдых испорчен, вы уже приехали, вы на улице оказались, но это уже ваши дела.
1: Я еще задаюсь вопросом доверчивости наших граждан, ведь даже какие-то небольшие, там, большие туркомпании не испытывали трудности, и люди, да, попадались в сложные истории, да, со своими путевками. А тут как, по какому принципу происходит выбор тура от незнакомого человека? Получается, только цена привлекает?
0: Только цена. Да, потому что, смотрите, знакомый человек вам говорит 200 тысяч, а незнакомый 100. У кого вы купите?
1: Вот, у знакомого.
0: Вот, Валентина, вот вы умный человек, да? Но поверьте, многие люди купят у незнакомого, но за 100. Ну, обманывает знакомый ваш, вот он такой нехороший, да? Я вот за 36 лет часто эти разговоры слышу, когда мы же видим, да, вот серьезное, надежное турагентство, много лет на рынке, у него честные цены. А кто там в интернете, вот мошенник продает дешевле. И потом спрашиваешь даже своего знакомого, а как же ты купил? Ну вот, у тебя было 200, а там за углом 120. Вот,
1: то есть эти мошенники скажем, ну, представляются такими частными турагентами? Так получается?
0: Это не турагенты виноваты, это в основном, кстати, все.
1: Нет, я говорю, они представляются частными какими-то турагентами.
0: Да. Валентина, нет, обычно это, смотрите, обычно это они мимикрируют под отели, под средства размещения. Вот, да, то есть 99% разводов это в основном, когда мимикрируют под средства размещения. Я понимаю, что у людей желание напрямую забронировать, да, и человек, а сайт сделал один в один. Вы как не специалист, не поймете, что это сайт фальшивый. Он полностью срисован. Сейчас, вы знаете, сайты пишет искусственный интеллект. Сейчас сайты пишут не люди. То есть вы даете промпт искусственному интеллекту написать один в один сайт с известным там, московским отелем, сочинским, неважно, крымским отелем. И искусственный интеллект за 3 дня вам напишет этот сайт. Один в один, даже цвет подберет. Все, то есть, как бы, и вы дальше перевели деньги непонятно кому. То есть, мошенничество происходит сейчас все онлайн.
2: Александр Мушегович, еще одна схема, продажа так называемых туров в закрытые страны. Тоже довольно популярная схема, как выясняется. Как людям, во-первых, не попасть на эту разводку? Ну, ясно, что хочется попасть в эту, эту страну через, возможно, транзитную какую-то третью страну. Но, тем не менее, люди покупают эти так называемые путевки и ведутся, и лишаются денег.
0: Слушайте, ну это маленькая такая тема, она не глобальная, но я из такого, что могу, первое в голову приходит Мьянма, да, закрытая страна, и вот вдруг появляются какие-то недорогие путевки в 5-звездочный отель в эту Мьянму, это вот то, что я живой случай знаю, едет туда человек, да, и исчезает потом. А его там, он действительно его заселяет в отель, а один день, он первый день пишет родственникам, как все замечательно, и он не прогадал, а потом по каким-то предлогам у него как-то забирается паспорт, еще что, и его вывозят вот туда в зону на границу Мьянмы, там, знаете, вот где этот треугольник, и там вот эти вот колл-центры, да, то есть он начинает там, ну, просто уже попадает как бы в некое рабство, да, вот такие случаи
2: тоже
0: были.
2: Тоже с Мексикой недавно уже была громкая история.
0: Да, да, ну, вот Мьянма, это прям, я знаю, что российское посольство занималось, чтобы человека вернуть этого, вот, а началось все с недорогой путевки в Мьянму, то есть, поэтому, конечно, ну, все эти закрытые, Мексика это не закрытая страна, да, вот Мьянма закрытая страна, то есть туда там попасть тяжело, и в Мексику туда легко попасть, но в Мексике тоже эти истории я знаю, да, там вот особенно те, кто пытается нелегально в США попасть, и такие же люди есть, вот платят там по $5000 непонятно кому за проход через границу, и потом тоже попадают там в разные истории такие, но сейчас это меньше, там, потому что у нас нет прямых рейсов в Мексику.
1: А если такое сейчас вообще, насколько распространено, что злоумышленники взламывают аккаунты отелей или турагентств и рассылают клиентам фальшивые требования что-то там подтвердить или оплатить бронь? Насколько вообще сейчас турагентства, отели защищены, их базы данных?
0: Ну, конечно, я не должен пугать ваших слушателей, но никак они не защищены. Конечно, есть, да, не хочу вам называть название очень известного агрегатора, люди у себя в личном кабинете. Самое святое, вы знаете, это личный кабинет, это святая святых, куда вы только под паролем можете, секретным паролем войти там с 22 цифрами условно. А этот пароль злоумышленники взломали, да, и зашли в личный кабинет. То есть они не вас взломали, они взломали тот агрегатор. И вам пришла рассылка, что перейдите деньги, тысячи людей на это попадаются. Ну, что делать? Тут только у меня вот такой совет, раз у нас честная передача. Тут же пишите письмо.

0: только не через этот агрегатор, а напрямую в отель, прям копируйте, что вам пришло, да, или звоните, если вы умеете по-английски говорить, или пишите в отель, да, что вот пришло, вы просили меня, многие люди просто бронируют, а оплата потом. Да, и вот в этом случае срочно оплатите, иначе мы снимем вашу бронь. Пугают людей, запугивают, да, как бы чеку там лететь через неделю. Естественно, он уже начинает сейчас бронь снимать, а там ставится, что, допустим, снимем бронь в течение там нескольких часов. Да, то есть даже некогда, чтобы чека не было времени думать, да, особенно в ночное время, кстати, это делают, да, чтобы человек, ну, куда в ночь, какой в отель звонить, даже письмо электронное не напишет. Точнее, написать можно, только они утром прочтут его. И людям нужно, а вот до 12 ночи срочно оплатить, иначе мы снимем бронь. А вылет, допустим, через 3 дня. А человек договорился с отелем, что он наличные заплатит. Поэтому Таиланд, Вьетнам, Китай очень часто.
1: Будьте бдительны, да. Спасибо, Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств. Ну и теперь, конечно же, очень важно подключить к беседе специалиста в области юридических вопросов, в области права. Адвокат, юрист Наталья Демина присоединяется к разговору. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вот пытаемся ответить на вопрос, как защититься от мошенников, и кажется самым логичным не торопиться с покупкой тура, не торопиться с покупкой авиабилетов или бронирования жилья. Нужно тщательно изучать информацию о компании, перепроверять сайт, на котором планируем совершить покупку. Этих мер будет достаточно или у вас есть еще рекомендации?
2: Вы знаете, на самом деле рекомендаций как юрист, как адвокат можно дать много, но в ситуации, когда мы видим этот тур с огромной скидкой, все рекомендации куда-то забываются. И я своим клиентам всегда рекомендую, использовать базовые правила финансового тормоза. Ну, так их можно сказать, больше никак. То есть, если вы видите предложение слишком выгодным, это вот предыдущие говорил о том, что 60% больше только сейчас и только ночью, там VIP-отдых условно за копейки, переходите сразу в автоматический режим усиленной проверки. Не бывает такого. Вот именно сейчас, и вот совсем вот дешево, и только вы, и больше никто. То есть это тормоз сразу должен сработать. Никогда не нужно действовать в спешке. Вот это давление, о чем у нас сейчас идут, прерывание, мошенники очень часто делают, да, они начинают разговор, прерывают, потом говорят, сейчас прерывается, но вот если вы сейчас не сделаете этого, то вот, возможно, уже вы потеряете. То есть вот эта вот спешка, она тоже должна сразу же включиться у человека вот этот режим тормоза. То есть типичный прием мошенников – это легальные акции, брони, и редко они живут прямо считанные часы. Важный очень момент. Никогда не нужно переводить деньги, вводить данные карты, пока не проверен контрагент. Вот эти ссылки из чатов. Вы там с кем-то передаете, перейдем в чат, давайте. Начинать в чате переписываться, потом начинать деньги переводить на личную карту, чтобы уйти от налогов, а люди любят у нас скидку, либо поменьше за что-то заплатить, на что-то сэкономить. Вообще, слово экономия и скидки очень часто вызывает у людей, скажем так, более доверие, человечность, чем человек говорит, нет дешевого тура, но, к сожалению, это стоит так. Вот. И тогда слышит скидку, видит это, конечно, да, давайте выйдем из этого, вводим в общий чат, давайте им на карту, так действительно дешевле. Вот. И когда мы переводим на карты, не оформляя счета, не видим именно компании юридического адреса. А ведь на самом деле туроператора, например, туроператора можно проверить на сайте есть лицензия или нет. Если это есть ИНН или юридический адрес, у нас есть общедоступный сайт налог.ру. Обычный потребитель может зайти на сайт в любое время суток, ввести ИНН компании, видеть, где действительно зарегистрирована эта компания, ее реквизиты, кто директор, когда она создана, и вообще какой у нее уставный капитал.
1: Вот это ключевое, потому что в погоне и в попытках обеспечить себе комфортный отдых по, возможно, даже не очень высоким ценам, люди забывают о таких инструментах, как просто проверить компанию, да, есть ли она на самом деле.
2: Да, все правильно. То есть три важных условия, которые спасет, возможно, чьи-то деньги. Это не спокойная проверка предложений. Видите, сразу же тормоз включился. Нужно спокойно проверить. Второе. технический минимум по гибербезопасности. То есть мы все имеем какие-то гаджеты, мы можем зайти на любой сайт, на ресурс, на общедоступный, проверить лицензию у туроператора или проверить название ИНН, реквизиты компании. И самое главное правило, жесткое правило, никаких денег, никаких данных, пока не проверю источник лично. Не сосед сказал, не подружка съездила уже по этому опыту, а пока я сам лично не увижу своими глазами, где он зарегистрирован, ну, то есть источник. Это вот самых три базовых правила, чтобы уберечься от мошенников.
3: Многие же не только туры покупают, да, и на этом, собственно, схемы мошеннические строятся. Многие самостоятельно организуют себе отдых. Есть ли ответственность у площадок и сервисов, через которые совершается мошенничество? При, опять же, там, броне квартиры, какого-то жилья, там, через соцсети.
2: Площадка предоставляет место для размещения объявлений. Конечно, они несут ответственность, если они проверяют то или иное объявление. То есть это такая же история, как с маркетплейсами, да? То есть они, если они берут ответственность за размещенное, за карточку, да, то тогда в этом случае площадку можно подключать. Но ведь у нас очень часто мы находим сайты где-то в интернете, очень похожие, они просто клонированные с оригинального сайта, общедоступного, по которому идет реклама по телевизору, который все люди видят. Разница в одну букву, разница в одну букву.
3: На это не обращают внимания наши граждане, а мы призываем проявлять бдительность. Наталья Демина, юрист, была с нами на связи.
4: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
5: Главная комедия страны.
6: Разводитесь? А как же мы?
7: Мы исправим папу и маму.
5: Исправительный лагерь для родителей.
8: Мы перевоспитываем мажоров.
9: Папа у нас точно мажор.
10: А мама?
9: А мама у нас форс-мажор.
5: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
11: Вас сейчас казнят.
12: Опускай!
13: Мы не готовы!
5: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
14: Сигналы точного времени.
3: 9:31, 10 секунд, показывают часы эфирной московской студии. Среда, 10 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова у микрофонов. Продолжаем прямой эфир, поскольку мы находимся на экваторе рабочей недели, хотя она короткая, да, завтра последний день и дальше длинные выходные, но, тем не менее, ситуацию и тенденции на рынке труда хотим обсудить. И нас запугивают, говорят о том, что массовые увольнения грядут. Каждая седьмая компания готовит сокращение в этом году. Такого уровня увольнений не было уже 6 лет, об этом говорят эксперты, и под ударом, наверное, можно сказать, все, и молодые сотрудники, и работники 45+, и офисный средний слой, и даже высокооплачиваемые специалисты среднего уровня в группе риска. Напугали?
1: Напугали. А я встречал статистику, немного другие, чуть более тревожные данные, я бы так сформулировал. Каждая четвертая компания в России начала сокращать персонал, часто без компенсации. И уволенные считают, что с ними расстались несправедливо, и идут в суд и доказывают, чаще всего, кстати говоря, 2/3 случаев свидетельствуют о том, что суд становится на их сторону. Такова статистика одной из юридических компаний, которая специализируется на трудовых спорах.
3: Будем разбираться с экспертом, как на самом деле обстоят дела с увольнениями. Независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лоикова с нами на связи. Здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
1: Доброе утро.
3: Действительно, нам всем стоит опасаться увольнений, сокращений?
15: Вы знаете, на самом деле ситуация парадоксальная. С одной стороны, мы имеем новости о грядущих сокращениях, а с другой – все тот же кадровый голод, который просто настигает работодателей. Вот. Если посмотреть вглубь проблемы, то мы увидим, что действительно каждая седьмая компания в той или иной мере запланировала сокращение штата в этом году. И это такой максимальный показатель, на мой взгляд, со времен пандемии 2020 года. Но это не значит, что все плохо у всех. Всех уволят, и работы больше не будет. Это значит, что рынок труда у нас сейчас проходит структурную перестройку. То есть происходит массовое перераспределение кадров из одних отраслей в другие. И люди будут увольняться не для того, чтобы остаться без работы, а чтобы перейти туда, где дефицит кадров сохранится и зарплаты подрастают. И я поговорила здесь именно об отдельных отраслях, которые затронут как раз-таки сокращения. И если посмотреть причину, то основные причины сокращения у нас следующие. Это ставка ЦБ и экономика, то есть замедление экономики. Прогноз роста ВВП у нас составляет 0,4%. И высокая стоимость кредитов, она делает развитие бизнеса достаточно дорогим. Компании вынуждены экономить на персонале. Часть компаний переходит на искусственный интеллект, тоже активно заменяют людей в рутинных задачах. Это обработка документов, какие-то базовые бухгалтерские услуги, базовая аналитика, написание простых текстов и так далее. И мы видим, что в этом году пришло окончание эры профицита кадров. В 2022-2023 годах компании держали и нанимали сотрудников про запас на рост и развитие. Но в этом году эта практика уже сошла на нет. И конечно, в группу риска тех, кого сокращают, у нас попадает офисно-средний слой, то есть это маркетологи, аналитики, административный персонал, HR, рабочие профессии, опять же, строители, токари, сварщики, водители, курьеры, грузчики, наоборот, у нас пользуются сейчас большим спросом. HR во время кризиса также, поскольку персонал не нужно набирать в таком количестве и им заниматься, тоже подвержены сокращению. Нужны инженеры, техспециалисты, особенно на производстве промышленности. Здесь кадровый голод. IT-специалисты, например, начального уровня тоже не нужны. Нужны более зрелые. Да, врачи, специалисты по кибербезопасности, наоборот, нам очень нужны и учителя. Также мы видим, что сфера услуг и торговли, это менеджеры по продажам, консультанты, где нужен живой контакт, они востребованы, достаточно высокий спрос. Ну и сотрудники 45+, это риск как раз работодателей, страхи, что они не успеют за цифровизацией, и зумеры подвержены, потому что риск высокой текучести без предупреждения, риск того, что человек подведет и не выйдет на работу, он достаточно высокий. Но вот в промышленности и логистике мы видим отдельную ситуацию, что, несмотря на кризис, там держатся очень серьезно за кадры, и более того, нанимают тех, кто когда-то работал в компании и покинул нее, потому что это более дешевый возврат и адаптация этих людей. Вот, поэтому, что касается вот, скажем так, вот противоречий с новостями о легализации одного миллиона плюс человек, но это вообще про другую историю. Я бы говорила о том, что сокращения, они касаются белых сотрудников, тех, которые официально трудоустроены в офисах и в крупных предприятиях, потому что вся статистика у нас в основном попадает из тех компаний, которые официально платят налоги, подают информацию и так далее. Вот если говорить о тех, кто работает в тени, без договора, без стажа, больничных, например, строители, которые работают сами на себя, няни, помощники по хозяйству, нелегалы там, в торговых центрах, где-то еще. То есть в тени у нас сейчас находится свыше 5 миллионов человек. И, конечно, Минтруд хочет оттуда вывести, чтобы они платили налоги, получали соцгарантии.
1: Угу. Я читал данные, что практически более миллиона россиян хотят, по крайней мере, Минтруд легализовать занятость. Это, понятно, большой вызов и такие планы, которые стоит приветствовать. Но у меня вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что сейчас при дефиците вообще кадров и при рекордно низкой безработице компании, сокращая те или иные ставки, те или иные отделы, намереваются повысить собственную эффективность. Да? Верно ли я понимаю, что вот такая разборчивость в кадрах, она именно этим обусловлена?
15: Ну, на самом деле, вот даже если посмотреть тематику ПМФ прошедшего, да, основная, как раз-таки основной упор в кадрах он делался на эффективности компании. Многие бизнесы это обсуждали, делились своими наработками, что у них уже сделано. Да, на самом деле это так, потому что меньшим количеством делать лучший результат. Это сейчас, наверное, девиз любой компании. Более того, если мы говорим про нелегальную какую-то занятость, да, опять же, это задача государства, это не задача рынка. Если человек работал нелегально, его нельзя сократить, его можно только легализовать, поэтому рынок труда в этом году – это некий такой дисбаланс. Да, и если вы офисный работник, HR-маркетолог, простой бухгалтер, экономист, юрист из практики, рынок перегрет сейчас соискателями. Конкуренция достаточно жесткая, зарплаты не растут, и риск попасть под сокращение достаточно высок. Если у вас рабочая специальность, квалифицированный инженер, технарь, водитель, строитель, сварщик, курьер и так далее, вас будут звать на работу, перекупать конкуренту, у вас будет расти заработная плата. У вас есть власть, да, при выборе вы имеете право выбирать наилучшее предложение. Поэтому мой главный совет сейчас – это, ну, как никогда важно иметь уникальный какой-то навык, у нас такие технологии управления, понимание, дополнительно обучаться, либо состоять там в профсоюзе или в гильдии, чтобы отстаивать свои права. Суды в 71% случаев всегда на стороне уволенных у нас находятся.
3: А можем ли мы какие-то превентивные меры совершить, не знаю, там, пойти на курсы повышения квалификации, как-то улучшить свои профессиональные навыки для того, чтобы не попасть под это сокращение? Рабочая это вообще,
15: да,
3: история?
15: Да, конечно, конечно. Здесь очень важно понимать отрасль, в которой вы находитесь. Например, да, отрасли, где сокращают сильнее всего, это сейчас банковский сектор, страхование, добыча, транспортировка ресурсов, розничная торговля, ритейл, гостиничный, ресторанный бизнес очень сильно у нас закрывается и просел. Машиностроение, промышленность частично, опять же, затрагивает. Маркетинг, реклама, консалтинг, здесь очень сильное сокращение идет. Поэтому важно смотреть, да, какой у вас опыт, что конкретно вы умеете делать, что ценного вы можете дать работодателю потенциально, и как при помощи вашей экспертизы и опыта работодатель может приобрести, выйти в плюс. Поэтому я бы рекомендовала оценивать трезво свои навыки, возможно, даже переучиваться, потому что есть сейчас и такие ситуации, когда человек долго работал в офисе, он идет в рабочую специальность, вход в нее достаточно быстро, то есть обучиться 2 месяца, но при этом даже вырасти в доходе, не потерять, а вырасти в доходе, и расти можно и далее, потому что зарплаты квалифицированных рабочих, они у нас впервые в этом году перегнали топов. То есть есть и зарплаты по 400, по 500 тысяч рублей в месяц. Поэтому здесь все в ваших руках.
1: И все же довольно тревожно выглядит ситуация на рынке труда. Я внимательно слушал вас. Все равно не удается уйти от ощущения, что многие действительно расстаются с сотрудниками, хотят быть более эффективными. А как правильно расстаться с сотрудником и самому сотруднику? Деловито выйти из отношений с работодателем. Как лучше поступить?
15: В первую очередь оценить свои перспективы. Да, то есть посмотреть на себя глазами работодателя. Не тем, что вы находитесь в процессе и то, что вы делаете, а тем, как вас оценивает рынок. И да, правда, иногда бывает настолько тяжелый и горький к восприятию самими сотрудниками, что им сложно от этого отойти. Я сейчас вижу очень большое количество соискателей, которые долгое время находятся в поиске работы и, к сожалению, вот потеряв уже какую-либо надежду, они тонут тронут в своем состоянии. Здесь очень важно подходить к этому рационально и практично. Посмотреть, какие навыки есть, посмотреть, проанализировать рынок труда, на что идет спрос, что ищет работодатель, и посмотреть индекс по вакансии, индекс найма. То есть бывают какие-то позиции, где не хватает людей. И есть очень большая высокая конкуренция в определенных профессиях и сегментах. Возможно, менять, возможно, переучиваться, переходить в какие-то новые, да, статусы для себя, либо в новые направления, это тоже будет выходом из ситуации, потому что в любом случае кризисы, они были, будут, и это неминуемая часть. Сейчас мы наблюдаем не только кризис во всей своей красе, но и трансформацию экономики. Поэтому очень тревожно, как вы говорите, да, и накладно, людям непонятно, куда двигаться. Самое главное – не останавливаться, продолжать в себя верить, вкладывать, инвестировать в свои знания, которые вы постепенно сможете монетизировать.
3: Но это не поздно сделать уже сейчас? И вот что вы можете порекомендовать?
15: Это не поздно сделать никогда. Я бы порекомендовала первое, да, оценить себя прямо вот со стороны. Взять и посмотреть на свой опыт. Можно загрузить в закрытом режиме свое резюме и посмотреть, сколько аналогичных позиций, например, похожих на ваш опыт, вообще в рынке есть. Какие зарплаты предлагаются. Посмотреть количество, например, конкуренции. Там, сколько человек откликается на одну такую позицию. Сколько их в рынке. Каков шанс у вас есть, что ищут сами работодатели, посмотреть отрасли, в которых достаточно хороший, высокий доход, и что нужно вам прокачать в этом направлении. Ну, конечно же, очень масса сейчас предложений, которые не выходят в открытый рынок, они находятся в закрытом поиске.
1: Понятно. Спасибо. Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт, клинический психолог, карьерный консультант, была с нами на связи.
3: Не только проблему обсудили, но еще и рекомендации.
1: Перспективы, получили. Да. Ситуация на рынке труда в целом глазами эксперта.
14: Радио России.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
14: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
13: Это волшебство технологий.
16: Каждый гость студии – настоящая находка.
17: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
18: На правах рекламы.
19: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
20: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
21: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
19: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
21: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка Тавл-голобазник для души и тела праздник. Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
19: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
21: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
21: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
19: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
21: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
19: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
21: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 по покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
21: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
19: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
21: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
19: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
21: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
19: Все это масло таволги.
21: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
19: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
21: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
19: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
21: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
20: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
14: Радио России.
0: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: Главная комедия страны.
6: Разводитесь? А как же мы?
7: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
8: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
22: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
11: Вас сейчас казнят! Опускай!
23: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
14: Радио России. Оренбург. Слушайте на частоте 91 и 0 FM. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: свыше 100 вражеских беспилотников уничтожили военные группировки «Запад». Мошенники под видом банков предлагают деньги в обмен на соцопросы. Иран и США продолжают обмениваться ударами. Подробности далее. 59 беспилотников самолетного типа и столько же тяжелых гексокоптеров ВСУ уничтожили мобильные огневые расчеты группировки «Запад» за прошедшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Леонид Шаров. Кроме того, уничтожены две станции спутниковой связи «Старлинк», 20 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Всего за минувшую ночь средства ПВО перехватили над регионами России и акватории Черного моря 326 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Южная транспортная прокуратура организовала горячую линию по вопросам соблюдения прав пассажиров в связи с изменением графика движения пассажирских поездов в Крыму. Номер дежурного можно найти на сайте ведомства в разделе «Контакты». Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с сегодняшнего дня в Крыму вводится новая схема движения пассажирских поездов, часть из которых будет курсировать только в светлое время суток. Это сделано в целях обеспечения безопасности. При этом изменения в расписании не коснутся пригородного сообщения. Власти прокомментировали принятый закон об ужесточении продажи вейпов. К этому решению Дума шла 5 лет, уточнил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, регионы получат право выдавать или аннулировать лицензии на основе тщательной проверки на соответствие закону. Если продавец никотинсодержащей продукции нарушит правила продажи, то разрешение будет аннулировано. Глава комитета напомнил, что сейчас любой человек без всякой ответственности продает вейпы. Однако принятые меры помогут навести порядок, вдобавок точек продажи станет гораздо меньше. В Дагестане назвали причину возгорания на магистральном газопроводе. ЧП произошло в результате разгерметизации участка трубопровода. Об этом сообщили в Центре управления регионом. По информации ГУ МЧС по республике, минувшим вечером между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизил-Юртовского района произошло 3 взрыва на участках газопровода. В связи с инцидентом жители близлежащих сел эвакуировали. Сейчас они уже начали возвращаться в свои дома. Ситуация находится под контролем властей и экстренных служб. Мошенники предлагают россиянам проходить опросы за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экспертов. В преддверии Дня России аферисты создали сайты, на которых пользователям в благодарность за прохождение опроса и лояльность банка к клиентам обещают выплатить деньги. Под предлогом зачисления денег жертве предлагают ввести фамилию, имя, номер телефона и карты. После нажатия кнопки «Получить» пользователь переходит на следующую страницу, на которой ему предлагают ввести код из СМС-банка. Специалисты рекомендуют не верить обещаниям быстрого и легкого дохода, проверять информацию о праздничных акциях только на официальных ресурсах и не переходить по незнакомым ссылкам. Иран и США продолжают обмениваться ударами. Корпус стражи исламской революции пригрозил более жесткими ответными мерами в случае агрессивных действий со стороны Штатов. Напомню, открытое противостояние между государствами продолжается несколько дней. Иран выпустил по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании по меньшей мере 4 баллистические ракеты и несколько беспилотников. Это стало ответом на удары возмездия со стороны Пентагона, который таким образом отреагировал на сбитый над Ормузом американский вертолет. Всю свежую информацию собрал Сапкорова ГТРК Александр Белибов.
2: США нанесли около 20 ракетных ударов как минимум по 5 объектам на территории Исламской Республики. Целями стали базы ВМС Ирана в Сирике и Джаске на берегу Ормузского пролива, объекты ПВО в Бендер-Аббасе, а также ракетные батареи КСИР на острове Кешм. Целью ответного удара Ирана стала не только база 5-го флота США в Манаме, но и авиабаза Мавафакс-Алти в Иордании, где базируются американские ВВС. В КСИР заявили, что запущенные ими баллистические ракеты уничтожили там ангары с истребителями F-35, а также поразили Центр управления и контроля армии США. Сообщается также об атаке на американские военные объекты в Кувейте. То, что целями ответных ударов в случае американской атаки на Иран станут именно военные объекты США в странах региона, в Тегеране предупреждали неоднократно. На фоне новых ударов США по Ирану Трамп оценил шанс на сделку с Тегераном. Достижение мирного соглашения американский президент по-прежнему считает вполне возможным.
3: Мы могли бы с легкостью начать бомбардировки, и через 2-3 недели от них бы ничего не осталось. Но тогда пролив нельзя будет открыть месяцами. Кроме того, погибнет множество людей. Я этого не хочу. Подписанное соглашение будет гораздо эффективнее любых силовых действий.
2: этому часу обмен ударами между США и Ираном завершен. Перерастет ли эта пауза в очередной период относительного спокойствия, или это лишь затишье перед бурей, станет понятно уже в ближайшее время. Александр Белевов, «Вести», Ближний Восток.
1: Постоянная база США может появиться в Польше. Решение о ее создании будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш. Отвечая на вопрос журналиста о том, сколько времени займет этот процесс, год или меньше, министр сказал, что решение будет принято гораздо раньше. Этот процесс планирования завершится в течение нескольких, возможно, 10 недель, отметил он. В настоящее время на территории Польши расквартировано около 10 тысяч американских солдат. Их присутствие осуществляется по принципу ротации. 14 июня президент США отметит юбилей. Дональду Трампу исполнится 80. Пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков в комментарии RT не стал отвечать на вопрос, будет ли Владимир Путин поздравлять своего американского коллегу с предстоящим днем рождения. По его словам, пока много дел по российской повестке, отметил представитель Кремля. И ответил на вопрос о том, собирается ли Владимир Путин лично позвонить Трампу или отправить ему поздравительную телеграмму. Социальные объекты в столице будут работать по особому графику в День России. Об изменениях в работе учреждений рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, 12 и 14 июня взрослые поликлиники будут открыты с 9 до 16 часов, 13 июня до 18. Детские поликлиники в пятницу и в воскресенье будут оказывать помощь на дому с 9 до 15 часов, а в субботу 13-го врачи будут принимать в кабинетах. Центры «Мои документы» 12 июня будут закрыты. Я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин доволен игрой команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго. В Калининграде россияне разгромили соперника 3-0. Мячи забили Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. По словам Карпина, он доволен почти всем, а если придираться, то можно к реализации. Счет 6-0 или 7-0 никого бы не удивил, добавил рулевой сборной России. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пока не знает, продолжит ли он играть за московский клуб в следующем сезоне. На вопрос о своем будущем футболист ответил просто: «Понятия не имею». Ранее сообщалось, что Батраковым активно интересуется французский «Пари Сен-Жермен». «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до трех побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня. Все российские спортсмены, заявленные для участия в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы от властей Португалии. Первенство континента стартует 11 июня. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. В Португалию отправятся 25 наших гребцов. Хоккейная «Сибирь» сформировала тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером команды останется Ярослав Люзенков, с которым новосибирцы в апреле подписали новый контракт на 3 года. Его ассистентами будут Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин, а тренером вратарей Егор Подомацкий. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16, облачно, пройдут небольшие дожди. Во Владивостоке 18-20, в Тюмени 22-24 градуса, кратковременные осадки. В Кирове и Уфе 23-25, в Ярославле и Владимире 28-30, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Севастополе, Симферополе и Ялте 23-25, кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве 20-22 градуса. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем в столице 29-31. Сейчас в Москве 27 градусов. Ветер западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
0: Thank you. Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Он неуловимо похож на героя произведения Александра Грина «Блистающий мир». Также романтичен, иногда непредсказуем и, главное, упорен в достижении своей цели. Но в отличие от литературного персонажа, он настоящий. Настоящий музыкант, настоящий муж и отец и настоящий человек, который не привык изменять себе. Я с всей души в нашей студии приветствую певца, композитора Андрея Державина. Здравствуй, Андрей.
2: Здравствуй. И хочется сказать в ответ вот на то, что я услышал, спасибо. Спасибо за правду.
1: Прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Легко.
1: Скажи мне, это правда, что любимым развлечением Андрея в детстве было прослушивание на радиоле Латвии песни «Черный кот»?
2: Точно. Я сам вот не могу этого вспомнить. Я помню, что я вставал на стул, я помню эту радиолу, она стояла в гостиной. И я помню, что мне, видимо, вот страшно нравился процесс. И мама рассказывает, бабушка рассказывала, что вот это вот «Черный кот». И мне это страшно нравилось.
1: Потом с Тамарой Миансаровой не удалось встретиться?
2: Только как-то вот в таких программах, когда много-много-много артистов. И, ну, знаешь, вот так, чтобы посидеть, поговорить.
1: Не удалось.
2: Не удалось, к сожалению.
1: Это правда, что гастролирую еще в советское время. По Вологодской области ваш автобус «Кубань» приказал долго жить, и вы неделю жили в глухой деревне, питаясь одними пряниками.
2: Ты все знаешь. Ты осведомлен, как никто более. Слушай, действительно был такой эпизод, да. Это были какие-то наши первые гастроли филармонические. Филармония нас отправляла на автобусе по городам и весям. То есть вот мы, например, сегодня выступаем в городе Москва, завтра мы выступаем в городе Балашиха, послезавтра мы выступаем в городе Ногинск, и дальше поехали-поехали, потом Владимир, и так, и Горький, и что там дальше. Начнемся мы с тобой только во Владивостоке, но там надо сказать,
1: на автобусе «Кубань».
2: Это все на автобусе «Кубань», филармонический автобус «Кубань». Как он выдерживал это, я не представляю. Вообще про «Кубань», про этот автобус есть гениальная история. Значит, это когда приезжала японская делегация, их, естественно, возили на этом автобусе «Кубань», там, потому что по линии культуры, он же был штатный автобус Министерства культуры.
1: Шаттл.
2: Да-да-да. И один японец, значит, вышел из него, так обошел вокруг, похлопал его так по фаре, значит, по крылу и спросил водителя: «Сама делала?»
1: Да-да. Так, а почему же пряники?
2: Да, этот автобус был замечательный, но он катастрофически не хотел ехать. Да, и вот где-то я помню точно, что мы ехали между Вологдой, какая-то Вологодская область была, и что такое лето, жара, и он еле тащится, и вот это вот, и вдруг у него что-то там проваливается, видимо, проржавевшее все было, вот эта вот конструкция где-то в районе пола, и он останавливается. Мы этого не видим, водителя спрашиваем: «А что случилось?» Он говорит: «Все». И знаешь, как в том фильме, когда слышно, как муха жужжать стала вот где-то рядом, и вот только муха жужжит, и тишина... Солнце палит, автобус не едет, пыль. И он говорит: это все. Что-то выпало прямо вот у него, какие-то там сломалось, и прямо вот, ну, как антилопа гну, помнишь?
1: Помню, ну, конечно.
2: Да, так вот, дальше было так. Ну, мы молодые, в общем, нам все равно. Мы стали ждать этого. Это за нами шел грузовой трейлер с аппаратурой. Часа через два тот подъехал, он как-то взял на буксир. В общем, каким-то образом мы добрались до ближайшей деревни или там не знаю чего. И тут нагрянули праздники. Какая-то жуткая была гостиница, в которой не было ничего, кроме кровати. Хорошо, что были кровати. И электричество, кстати, было. И, естественно, там не было ни буфетов, ничего. И мы вот начали поиск в этой деревне. Мы нашли какой-то магазин, в котором продавали резиновые сапоги, пряники и что-то еще. Но сапоги нам были не нужны, потому что лето. Мы купили пряники, вот эти пряники с чаем. Ну, про неделю это, наверное, я немножко так преувеличил. Ну, несколько дней пока шли праздники. Но знаешь, что хорошо? От отчаяния я заперся в номере, ну, попросил, поставил все инструменты, мы же все с собой возили, и сделал такую мини-студию. И, кстати, вот там появилась аранжировка песни «Все как всегда». Та-да-да-да-та-да-да, вот это. Она появилась там. То есть я прям помню, как я это делал все. И, по-моему, «Странный вечер», если меня память не изменяет. Ребята только иногда мне приходили, значит, приносили чай и пряники, как ты помнишь.
1: Ну, да-да-да.
2: Вот,
1: да,
2: я так перекусываю. Ну, надо же было чем-то заняться, иначе можно сойти с ума просто в четырех стенах с кроватью.
1: И последнее. Это правда, что лучшим подарком сыну ты считаешь паяльник?
2: Ты знаешь, ну, вот мой отец, он всегда... Он меня так воспитывал. Он говорил, если ты хочешь что-то сделать, возьми и сделай. Я говорю, ну, я же не умею. Так ты научись. Я тебе покажу, как, или там ты прочти. Есть же вот справочники по физике, по химии и так далее. Там. И как-то я не могу сказать, что я очень рукастый. Рукастый был отец, он был замечательный инженер. У него прям золотые руки были. Он мог почти все, что угодно, включая японские микросхемы, которые там... Я не знаю, каким-то фантастическим образом он там разбирал под микроскопом что-то там, я не знаю. Но все работало потом, что самое удивительное. И он вот как-то в меня вот эту уверенность, что все можно сделать, вселил. Я понял, что я должен передать это сыну. И я сказал, сын, вот тебе паяльник, вот тебе молоток, вот тебе, значит, инструменты, владей. И надо сказать, что он не безнадежен. Это в тот век, когда, ты понимаешь, сейчас вообще никто не отличит молоток от напильника, но он не безнадежен. И, может быть, даже в чем-то он меня превзошел.
1: Хорошо. Переходим к делу. Значит, говоришь, дедушка был разведчиком во время войны?
2: Ну, да.
1: Угу. Он что-нибудь тебе рассказывал о своих подвигах?
2: Нет, он был молчаливый, он вообще не любил вспоминать войну. И... Как-то я у него выпытывал, дед, расскажи. Как-то он мне рассказал такой эпизод, говорит, что вот я встаю, значит. Одно время он был политруком батальона. Mm-hmm. Батальон в атаку, значит, я пошел. И тут, под Сталинградом, кстати, это было. И тут, говорит, я говорю, как тебя ранило? У него такой шрам был на груди, прям насквозь. Вот и мы, говорит, в атаку. Я, говорит, даже ничего не почувствовал, говорит, а потом... Раз, и сознание потерял. И меня вынесли с поля боя. Но меня поразило другое. Когда я все-таки продолжал, я стал старше, уже в Москву переехал, и он приезжал посмотреть на памятник Жукова. Вот я никогда это не забуду. Он приехал в Москву, ну, они с бабушкой. Он, я говорю, а я уже, у меня уже была первая машина. И москвич. И он говорит, слушай, мне надо съездить в одно место. Я говорю, Ёшка, куда хочешь, садись, поехали. Он, куда поедем? На Красную площадь. Я говорю, ну, поехали. И я на этом москвиче прямо к самой Красной площади. Mm-hmm. Что мы будем смотреть?

0: вставать не мог, и во время бомбежек поезд останавливался. Кто мог, убегали в поле, а лежачие лежали. И ты лежишь и слушаешь, как в тебя летят авиабомбы. И он так это рассказывал спокойно. И я когда это представил себе, я подумал, боже мой, мы тут что-то бегаем, суетимся, ах, как это страшно, ах, как то. Люди пережили такое, да ладно бы только это, сколько там было всего. Ну, вот какие-то такие вещи мне запомнились.
1: Вы жили в Ухте, двухкомнатная квартира, правильно? Значит, жили папа, мама, дедушка, бабушка, прабабушка, тетя и ты.
0: Да.
1: А как вы там помещались все?
0: Ну, слушай, в тесноте да не в обиде. Ты знаешь, мне места хватало. Я помню запах стирки, вот это вот, когда у нас стиральная машина была, когда надо было еще крутить вот это сбоку, чтобы отжимать.
1: Рига.
0: Да, я помню запах вот этого белья, понесенного с мороза, потому что сразу, как только постирали на улицу, на улице минус 30, все это вешается, потом вот это хрустящее заносится. Вот. Я помню, когда у нас сначала не было горячей воды, потом она появилась, титан такой. Он был сначала на дровах, а потом он стал газовый. И это была фантастика, потому что он горел всегда. И я запирался в ванной и начинал там проводить такие опыты. У меня были там спички, папиросы дедовские. У меня там был целый мир. Что ты? Все время стучали в дверь. Мама говорила, ну когда? Я говорю, да я сейчас тут купаюсь. Какой там купаюсь? У меня там... Полыхает все
1: там. Что за опыты были?
0: Серу трешь, натираешь ее, туда кладешь, она вспыхивает, потом из нее пульки стали делать. Ну, мы же хулиганы были, мы выросли в таком городе, где, в общем, консерватории не было.
1: Теперь я понимаю, почему все твое детство прошло под негласным знаком ремня.
0: Да, спасибо папе.
1: Спасибо?
0: Конечно, если бы не папа, то я не знаю, что бы со мной было. Потому что, по крайней мере, это вот, знаешь, такие были ограничители жесткие. Это нельзя, это нельзя. Я получал ремня регулярно. То есть он прям вот, ну я такие вещи вытворил, боже мой.
1: Ну какие ты мог вещи вытворять? Ты же ангел.
0: Не могу рассказать, то есть это страшно. Такая хорошо, хорошая фраза. Жизнь надо прожить так, чтобы потом стыдно было рассказывать об этом. Ну типа как-то что-то я могу переврать, да. Вот, но, слушай, да все подряд. Не хочу учить детей. Сейчас же нас слышат.
1: Конечно.
0: И будут повторять, пробовать. Ну, слушай, наше детство...
1: Ну, хотя бы... Чуть-чуть.
0: Ты в ножички играл?
1: Да.
0: Хорошо. А в эту об стенку на деньги вот эту...
1: Расшибалка?
0: Да. Ну, видишь, ты все знаешь. Но это
1: детские... Ну, за это же не били, меня не порвали.
0: Нет, за это нет. Это детские шалости. Курение, да. Там всякие... Взрывание всего, чего можно взрывать. Потом, ну, не хочу.
1: Хорошо.
0: Потому что хорошо, что отец вот сумел. Вот он. Причем он это делал не унижая, а именно так вот, знаешь, как это вот, как надо.
1: То есть строго.
0: Что, конечно. Он не устраивал мне экзекуцию. Он строго. А я вот своего сына один раз всего, я вспоминаю, что вот отец так вот со мной, значит, это самое. И как-то он пришел, сын, я помню, из школы, и у него в дневнике были одни двойки. Может быть, одна тройка была, угу. Все остальные двое.
1: Владислава.
0: Ему поставили, вообще он учился в английской спецшколе, а он, видимо, уже занимался музыкой тоже, и он все время музыки, естественно, никуда не ходил, и ему показательно эти оценки поставили, чтобы родители... И я решил сделать ему экзекуцию. Ну, я же вспомнил, как сам...
1: Ну, да, конечно, естественно.
0: И вот, скажу тебе, это, конечно, ощущение неприятное для меня. Психологически было. Я до сих пор вспоминаю это с содроганием. Надо, наверное, было какие-то слова найти.
1: Теперь я понимаю, почему Владислав играет совершенно другую музыку.
0: Гораздо лучше, между прочим.
1: Не, музыка-то прикольная, мне понравилась.
0: О.
1: Я послушал.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Для меня непонятно все-таки. Ты находишься в таком зрелом возрасте и написал такую смешную музыку и песню для мультфильма про суслика.
0: Да не одну, там их несколько.
1: Да, но это очень смешно и очень трогательно.
0: Она потрясающая, она потрясающая. Ну, на самом деле она смешная, потому что там великолепные стихи. А как она появилась, эта песня вообще? Я где-то с 2005 года... Так получилось, что я вдруг стал параллельно там сочинять музыку для кино, мультфильмов. Как раз дочка родилась, и Ну, погоди, вот...

0: Все началось, ну погоди, да, меня пригласил Леша Котеночкин, напиши-ка вот музыку, мы тут новые серии делаем, вся команда наша знаменитая, там, Александр Ефимович Курлянский и так далее, там, да, все, и мы делаем новые серии, напиши, я говорю, боже мой, неужели это происходит со мной, но для меня это была мотивация колоссальная, потому что дочка же не знала, кто я, она, я думаю, вот она подрастет, а тут, ну погоди, и она будет смотреть и титры читать. Папа, это ты. Нифига этого не произошло потом. Но мотивация была. Это вам. Мотивация всегда самое важное. И вот началось, ну погоди. А потом я прихожу на эту студию, а там как раз вот Елизавета Васильевна Бабахина, выдающаяся наша. Просто, ну, этот человек, это история. Человек история. И она говорит, Андрюша, давайте вы нам еще что-то напишите. Мы сейчас вот это, вот у нас вот сериал про хомячка и суслика. Я думаю, боже, только этого мне не хватало. Какой хомячок и суслик? У меня же вот есть мои. Мне, которому рукоплескали Нью-Йорк, Жмеренко, да, и Сан-Франциско. Но, тем не менее, я взялся. Да, ну, а знаешь, что она мне сказала? Она говорит, вы знаете вообще эти рассказы? Я говорю, ну, да, наверное. Она говорит, вы знаете, это Альберт Иванов. Его рассказы разошлись по миру тиражом 200 миллионов экземпляров. Вот эти. И тут я так сел, говорю, да ладно. Я говорю, а это интересно, дайте посмотреть. И мне дали этот видео, эти несколько там серий. Я стал смотреть, что там сочинять какие-то музычки. Она говорит, нам нужна песенка. Песенка, понимаете, они должны петь, вот там вот персонажи, я думаю, боже мой, всю песенку, вот ты, старик Яков, да, и да, дожил, да, ну, я пошел думать, как же мне эту песенку, ну, и как-то у меня мелодии-то в голову приходят, понимаешь, да, разные, ну, стихи, где брать стихи? И тут в моей жизни появился Саша Меламут, замечательнейший совершенно поэт. Вот, огромный человек и огромной души человек. И он как раз в Москве, и я ему звоню и говорю, Саш, вот мне тут надо срочно, я говорю, тут песенку, а ты... Я в Москве, ну давай повидаемся, ну давай. А где мы с тобой встретимся? Я говорю, а давай в Центральном доме литераторов. И он говорит, прекрасно. И в 12 часов, это надо было видеть, как появилась песенка «Хомячка и суслика». 12 часов дня. Пустой зал ЦДЛ, вот это, вот эти дубы, вот, да. Вот это все деревянное, вот это висит, вот это вот, эти окна до потолка, да. Вот эта вот атмосфера, где, понимаешь, Станиславский там.
1: Да, так, да, да, да, да.
0: Значит,
1: да.
0: И мы там вдвоем. Подходит официантка к нам, значит, в фарточке такая, что будете? Спрашивает она. Саша большой человек такой, он говорит, принесите нам бутылку водки. Я не стал отказываться, думаю, хорошее начало дня. Но дело в том, что надо знать Сашу. Вот для него эта бутылка водки – это слону-дробина. Вот. И какой-то салатик там мы взяли. И он говорит, ну что у тебя, рассказывай. Я говорю, да вот хомячка и суслика, значит, тут надо песенку. Он говорит, а музыка есть? Я говорю, ну, музыка, конечно, у меня есть, но так надо, давай подумаем, что они. Он говорит, да ладно, давай выпьем. И как-то мы с ним раз-раз, и я так понял, что пора, значит, в студию, благо у меня там пешком недалеко. И я говорю, Саш, ну, я пойду. Он говорит, ну, ты дай мне эту, послушать-то кассету. И я ему даю, значит, эту флешку, и вот я дохожу до студии, он мне звонит, записывай. И я записываю. И ты знаешь, вот... Я когда записываю, я понимаю, что у меня уже, значит, хохот начинается. И настолько остроумно, настолько тонко. А самое главное, дети понимают. Это очень сложно написать взрослому человеку то, что поймут, почувствуют и будут повторять дети. Он попал в десятку. Ну, и музычка тоже хорошая. Дальше восстал вопрос, кому петь, понимаешь? Я думаю, ну, как-то мне самому...
1: Ну, это уже совсем
0: не помешает. Мне самому как-то не с руки, да, сам написал, сам пою, нехорошо. Надо кому-то позвонить. А Женя Маргольцев, это только-только переехал как раз в наши Арбатские переулки. И я звоню, говорю, Женька, ты рядом здесь? Я рядом. Заходи ко мне, чего? Я говорю, слушай, ну, да, тут вот песенку надо записать. Какую песенку? Ну, вот с хомячка и суслика. О, интересно, сейчас зайду. Он заходит. Кого я буду петь? Ты будешь петь суслика. Ну, давай. И о, было очень смешно. Катя Семенова спела там песня мне. Между прочим, мы ее в домашнем формате, в шуточном, поем на всех днях рождения у самых разных людей. Понимаешь, потому что она, конечно, вот повергает в состояние вот этого беззаботного детства, какие там остроумные слова, они же подходят абсолютно для всех возрастов.
1: Да. Самое главное не попасть на пройти на концерт. Хотя, мне кажется, и там это будет.
0: Везде смешно. Пройдет.
1: Да.

0: Андрей Державин, и напоследок, все-таки скажи мне, вот ты человек, который создал вокруг себя блистающий мир, а потом из этого мира ушел. Сейчас у тебя есть желание опять вернуться в этот безумный-безумный, но такой манящий мир?
1: Я тебе скажу так. Я всю жизнь занимался тем, что мне интересно. Если мне переставало быть интересно, я просто отходил в сторону и переставал этим заниматься. Потому что нет ничего хуже, чем заниматься неинтересной работой. И все, что я делал и продолжаю делать в жизни, да, спасибо Всевышнему, я только то, что вызывает во мне желание учиться чему-то новому, к чему-то стремиться, то, что меня интересует, понимаешь, то, что меня делает лучше, то, что меня развивает. И это была и музыка, это были и песни, это были какие-то, я не знаю, там много-много-много-много всего было. Это на самом деле не стыдно вспомнить, рассказывать долго. И сейчас я занимаюсь тем же самым, что мне интересно. У нас много концертов, у нас на концерты ходят люди, мы выступаем в самых разных городах. Конечно, хотелось бы, чтобы концертов было еще больше, но я надеюсь, что при поддержке, вот нас сегодня услышат, при поддержке таких станций, да, радиостанций, телеэфиров.
0: Мы самая большая радиостанция в стране.
1: Я знаю, люди наконец-то поймут, что вот эти плакаты, вот, которые висят у них в городах, это я там на плакатах.
0: Это я, Андрей Державин.
1: Они придут к нам на концерт. Но если серьезно, то расписание у меня всегда есть на сайте, поэтому милости просим. Вот, пожалуй, все, что я тебе хотел сказать по поводу вот этого сказочного мира, о котором ты сейчас так красиво сказал. Приходите на концерте. Весь сказочный мир там.
0: И напоследок несколько слов нашим слушателям.
1: Я бы хотел пожелать всем слушателям Радио России, да и не только Радио России, вообще вот... Нас ведь могут слышать сейчас и в интернете, да, и
0: где
1: ведь...
0: угодно.
1: Конечно. Простых каких-то вещей. Человеческого счастья, здоровья. Чтобы родные и близкие были здоровы. И чтобы жили вы долго и в радости.
0: Друзья, это был Андрей Державин. И напоследок я тебе скажу одну маленькую вещь. Ты абсолютно не изменился. Это самое главное. И не только внешне, но и внутри. И поэтому тебя хочется слушать, тебя хочется ходить. И иногда хочется с тобой выпить. Но это совсем другая
1: история. Что нам мешает это сделать?
0: Да.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо, что позвали.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Помните, как эмоциональный генсек Никита Сергеевич Хрущев, сняв с ноги туфлю, стучал ей по трибуне вон, громко выкрикивая: «Я вам покажу Кузькину мать!» А знаете, как перевел эту фразу переводчик? «I'll show you the mother of Кузьма». «Я покажу вам мать Кузьмы». Интересно, как это поняли англоязычные, собравшиеся в ООН. Ну, еще сложнее, конечно, на деловых переговорах. Ведь тут мало понимать друг друга правильно, посредством правильного перевода, но надо еще знать национальный культурный код, ментальность собеседников. А бывают и вовсе смешные курьезы. Вот как-то производитель канцелярских принадлежностей компания Parker, да, все знают ее знаменитые ручки, попыталась перевести свой слоган на испанский. А в оригинале на английском он звучал как, ну, в переводе на русский язык: «Она никогда не протечет в вашем кармане и не причинит вам неудобства». А переводчик перепутал два испанских похожих слова, и в результате рекламная кампания Parker в Мексике проходила под слоганом: «Она, в смысле ручка, никогда не сделает вас беременным». Коммерческий эффект, как это ни странно, говорят, был потрясающим.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. С нами сегодня Ольга Игоревна Северская, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени академика Виноградова Российской академии наук. Здравствуйте, Ольга Игоревна.
2: Здравствуйте, всегда приятно.
1: Да, наша сегодняшняя тема звучит так: ложные друзья переводчика в деловой сфере.
2: Ну, это правда, что деловая сфера сегодня представляет собой абсолютно особое речевое пространство, у которого есть своя норма, и которые образуют вообще совершенно фантастические вещи в своей среде. Например, знаете ли вы, что такое проокать контракт?
1: Проокать?
2: Проокать. Ну, это профукать, не по Пугачёвой, да. Посидим поокаем, да, да, это не по песенке.
1: Профукать там, протютюкать?
2: Нет, проокать — это всего лишь согласовать. Ну, или, например, пропушить клиента — это подтолкнуть клиента к заключению контракта и подписанию договора. Там, в общем, вот такие вот есть словечки, даже есть рунглиш, он еще называется рекламным русским. Ну, это правда, что они придумывают
1: свой... А рунглиш, это имеется в виду такой гибрид между
2: русским. Да, да? Да, такой. Ага. И вот в деловой среде сейчас мы постоянно слышим об экспертности, о высокой экспертизе. Нас просят прокачать скиллы. Я вот однажды, когда услышала вопрос, какие у вас скиллы, я сказала: что, простите, и пошла изучать язык геймеров, потому что вообще-то пришло оттуда, но деловым людям очень понравилось. Почему? Потому что они учатся даже не по русским учебникам, а по переводным. И, конечно, гораздо проще не переводить, а просто взять слово, которое уже есть в русском языке, и попытаться его как-то переосмыслить. Вот слово «эксперт», которое вошло в русский язык в XIX веке из французского. Есть оно уже в словаре «дали», значит, знаток, сведущий, опытный в деле человек, и присяжный знаток, то есть тот, который может в суде сделать экспертизы, подписывать их, понятой. Угу. Например, вот такие значения. В современных словарях «эксперт» – это специалист, который дает заключение при рассмотрении какого-либо вопроса, и заключение это часто имеет юридическую силу, то есть, ну, в общем, все как бы нормально. Что происходит? В 90-е годы вместе со всей вот этой переводной бизнес-литературой к нам попадает уже эксперт из английского языка, то есть это так называемое вторичное заимствование. А в английском это слово может означать и просто специалист и знаток. Но переводчики не переводят специалист или знаток, а они просто берут это готовое слово, и все становятся экспертами. Да. Ну, отчасти это так и есть, потому что с развитием благосферы у нас уже теперь эксперты все, и даже вот появляются новые качества эксперта, которые отмечаются. Это к традиционным компонентам образования, специальные знания, опыт, авторитет, добавляются амбициозность, харизматичность, коммуникабельность, умение упаковывать знания. И в дзен-блоге, который так и называется, все коучи тут перечисляют: яркий эксперт, харизматичен, уверен в себе, коммуникабелен. А в интернет-блогах дается определение: эксперт – это тот, у кого достаточно знаний, чтобы уверенно помогать друзьям. То есть, допустим, я научилась выращивать кактусы, пользуются каким-то особым путем. Я эксперт, у меня экспертные знания. Угу. Помните знаменитую рекламу «Мама чистит зубы как эксперт»? Надо было бы перевести «Мама чистит зубы профессионально». Или «Мама мастер в этом деле». Да? Там вот мастерски, а профессионально. Нет, у нас экспертно. Даже придумали такое чудесное слово. И экспертиза, собственно говоря. Когда, например, тоже личный опыт, меня попросили о чем-то выступить где-то, зная уровень моей высокой экспертизы. Но экспертиза не может быть высокой.
1: Экспертности еще я слышал.
2: Экспертность это уже придумали, угу. Потому что нужно было что-то. И это, кстати, говорит о том, что это живет. Экспертиза – это, опять же таки, опыт в английском языке. Это компетентность, это профессиональные навыки и это квалификация. Там, где должен был бы опыт, квалификация, профессиональные знания, вот я вам сейчас перечисляю, это же разные вещи.
1: Я понимаю.
2: Вы и сейчас... каждое слово, которое давно существует в русском языке, оно это обозначает без опоры на контекст. Мы сразу понимаем, о чем идет речь. Мое любимое слово «кейс». Да. Вот оно означает пример, случай, конкретную ситуацию, практическую задачу для решения. И опять же таки по-русски не нужен контекст. Но это все как в слово «чемодан», еще у Льюиса Кэрролла это было определение. Все вот это вот упаковывается, и что? Ну, я сказал вам кейс, ну и надо, соответственно, все понять. Любимое слово «вайб» сейчас заимствовано, это уже не из деловой сферы, но когда тебе говорят, ну, это просто вайб, вы понимаете, о чем идет речь? Об атмосфере, об ауре, об вибрациях каких-то душевных, о чем-то еще. Вы тоже не понимаете, вам нужен огромный контекст.
1: Ольга Игоревна, вы знаете, вот вы сказали ключевое слово «понимание», да, и осознание того, что ты говоришь, потому что я в гостях как-то оказался с одной милой дамой, она какой-то там топ-менеджер, непонятно где, и когда я ее, ну, надо же о чем-то говорить с человеком, который сидит рядом. Я спросил, а чем вы занимаетесь? И тут ее понесло. Она говорила минут 10, я не понял ничего вообще. И вдруг, вот пытаясь понять, я вдруг понял, что она сама не понимает, что она говорит. То есть она пересыпает вот этой привычной ей терминологии, но она сама ее не осмысливает. Вот что самое страшное.
2: И самое страшное, это то, что все вот эти английские конструкции, они встраиваются в русский язык, уже существующие какие-то конструкции начинают что-то менять. Ну, вот любимая, например, новая книга от автора бестселлера какого-то, да?
1: Какого-то.
2: Давайте мы уберем просто слово «бестселлер» и скажем «опубликованы неизвестные письма от автора Евгения Онегина». Но ведь правда же абсолютно не по-русски звучит. Потому что это вместе с рекламой пришло «from the makers of». Я покупаю продукты исключительно в супермаркет, чтобы не создавать никому рекламу, да, назовем это просто так. А это, между прочим, тоже калька из английского «ad», и дальше идет название бренда. Все молодое поколение говорит «как по мне». «По мне» было в русском языке, была такая конструкция, то же самое, что «по-моему», «по-моему мнению», да, пожалуйста, от Ломоносова до классиков. И вдруг тоже у очень приличных наших писателей, классиков, например, у Михаила Елизарова, у Пелевина, Виктора появляется вот это вот «как по мне» вдруг. Откуда оно пришло? Оно пришло к нам с переводами. Я почему говорю опять про ложных друзей переводчика. Переводили, например, высказывание Джейми Оливера о кухне. Он англичанин. Мой любимый – это из парламентской газеты пример. Вроде бы, как бы, да, парламентская газета, серьезное издание, уж могли бы как-то подкорректировать. И у них такая цитата. «Как по мне, лампочки надо заменить, потому что они меня делают оранжевым», и дальше это прямая речь, сказал Трамп. Мы не поленились, мы нашли первоисточник, он действительно так говорил, и там было это, конечно, «as for me».
1: Да,
2: и это как... идет вот как бы побуквенный перевод. То есть я не знаю, что лучше. Взять слово, которое у нас уже есть, и что-то такое свое под этим подразумевать, или просто побуквенно калькировать по смыслу
1: либо
2: и ввести вот это
1: быть,
2: вот.
1: Да.
2: Ну, там да. есть разные варианты. Вот в данном случае это было «as for me». Я все время слышу, что кто-то в чем-то поучаствовал. Или в этом поучаствуют какие-то люди. И вот это вот «поучаствует» — это именно тоже такой серфинг. И если мы говорим уже про деловую сферу, там есть гуру деловой переписки с очень тонким чувством языка. Саша Карепина, назову ее, люди должны знать своих героев, которая придумала две метафоры, что у нас сейчас делятся люди, которые что-то читают, на серферов и дайверов. И вот одним нужно... Это, мне кажется, очень правильное определение нашего времени.
1: Да. Ну что ж, спасибо вам большое за этот очень интересный разговор. Друзья мои, я напомню, что сегодня с нами в студии была Ольга Игоревна Сиверская, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени академика Виноградова Российской академии наук. Ну и я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. Надеюсь, ненадолго, как всегда, на неделю. Так что до скорых встреч. Время летит быстро.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
6: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
7: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
6: Кристина Асмус.
8: Какой век на дворе?
9: 17-й от Рождества Христова.
6: Александр Самойленко.
10: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
6: Мария Миронова.
11: 3, 2, 1.
6: И Милош Бикович.
12: Мы отправляемся в поход.
6: В главной комедии страны «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
13: На правах рекламы.
14: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
15: Здравствуйте.
14: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
15: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
14: Читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
15: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
14: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
15: Ну смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity – это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
14: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
15: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быстрая утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
14: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
15: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
14: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
15: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи, возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок 8 800 200 ровно 3050.
14: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
15: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
14: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема, и ее не надо лечить.
15: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, здоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
14: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
15: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам, сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
14: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания, перед применением проконсультироваться со специалистом.
15: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1, дробь 1.
0: Радио России.
4: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
8: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
6: Радио России. Тамбов. Слушайте на частоте 100.9 FM. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Пункты временной дислокации ВСУ уничтожили в зоне ответственности артиллеристы южной группировки войск. Панорама обороны Севастополя получила повреждения. Их степень сейчас устанавливают эксперты. Легендарному «Союзмультфильму» 90. Подробности далее. 5 пунктов временной дислокации с живой силой уничтожили в зоне ответственности артиллеристы южной группировки войск. Об этом сообщает Минобороны. Замаскированные цели противника были обнаружены в ходе воздушной разведки. Операторы 6-й мотострелковой дивизии передали координаты артиллеристам, которые точными ударами из орудий уничтожили все цели противника вместе с живой силой общей численностью до 15 человек. Также на Константиновском направлении операторы FPV-дрона подорвали военную технику и склад боеприпасов ВСУ. Панорама обороны Севастополя могла получить критические повреждения при ударе ВСУ и последующем пожаре. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, для оценки ущерба на месте работают профильные специалисты.
2: К сожалению, возгорание пока не удается прекратить. Работают все службы МЧС, все соответственные службы безопасности города. Для нас, конечно же, сейчас понятно, что это очень большая потеря, пострадал наш главный музейный предмет. Ну а степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудники МЧС допустят в здание, мы составим соответствующие документы. Но сегодня несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме. Мы уверены, что все будет восстановлено, люди не пострадали, и когда придет соответствующее время, мы все наши потери и музейного предмета, и здания, которое хранит этот музейный предмет, непременно восстановим силами Министерства культуры, силами наших партнеров из правительства Севастополя.
1: Прокуратура Севастополя выясняет все обстоятельства ночного удара. Примечательно, что во время атаки беспилотников второй раз удалось сохранить фрагменты панорамы Франца Рубо «Штурм 6 июня 1855 года», которая посвящена героической обороне Севастополя в годы Крымской войны. Отреставрированные после пожара 1942 года части полотна находились не в здании панорамы, куда попал беспилотник, а в филиале музея. Об этом ТАСС сообщили в Музее обороны Севастополя. 3 человека пострадали при ракетной атаке на Чувашию. Жизни людей ничего не угрожает. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Напомню, утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. Угроза с воздуха сохраняется, поэтому власти распорядились до особого распоряжения временно закрыть пришкольные лагеря и детские сады. Постпреды стран Евросоюза сегодня верстают 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания. В планах европолитиков обсудить ограничения в связи с Украиной, а также санкции в отношении Беларуси. Между тем, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Хроника происшествий далее. Подпольный швейный цех накрыли подмосковные полицейские в Серпухове. В ходе проверки выяснилось, что более половины рабочих находились на нелегальном положении. Об этом рассказала руководитель пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
3: В отношении 47 иностранцев составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, а в отношении 10 мигрантов – за незаконное осуществление трудовой деятельности. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5000 рублей.
1: Добавлю, нелегальных мигрантов ждет штраф и депортация на родину. К ответственности привлекут также владельцев швейного цеха, который принимал на работу иностранцев без необходимых документов. В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярской тайге обнаружены улики. Спасатели во время прочесывания местности нашли вещи. О чем конкретно идет речь, не уточняется. Находку отправят на экспертизу для установления принадлежности пропавшим. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. Напомню, сегодня спасатели завершили 6-дневные поиски людей. Семью Усольцевых с 5-летним ребенком ищут с прошлой осени. Растет число погибших в результате землетрясения на Филиппинах. К этому часу известно уже о 45 жертвах стихии. Ранее сообщалось о 40 погибших. Неизвестной остается судьба 17 человек. Ранения получили 630 жителей. Об этом сообщил телеканал ABC CBN News. Напомню, сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло у южного побережья острова Минданао в минувший понедельник. Повреждения получили 2500 домов. А в городе Хенераль-Сантос объявлено чрезвычайное положение. Россиян, по данным наших дипломатов, среди жертв и пострадавших нет. МВД предложило сократить число самокатов в Москве. Письмо от руководства столичной ГИБДД в адрес Центра организации дорожного движения изучило агентство РБК. В качестве аргумента полиция приводит неутешительную статистику, согласно которой число ДТП с участием электросамокатов за год увеличилось в 2,6 раза. С января по май аварии случались 306 раз, в одном случае со смертельным исходом. В 19 случаях водители были младше 18 лет. В полиции напомнили о праве Центра организации дорожного движения сокращать количество самокатов или электровелосипедов на 1000 штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Какими будут последствия предложения ГАИ, покажет время. Наше достояние далее. Союзмультфильму сегодня исполнилось 90 лет. За это время знаменитая советская мультипликационная студия выпустила около 3000 мультфильмов. Как рассказала в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, Союзмультфильм пережил множество исторических периодов, практически никогда не останавливая производство даже в годы Второй мировой войны. За свою долгую историю ленты студии получили свыше 800 национальных и международных наград. Самой титулованной картиной является «Ежик в тумане», которая получила более 35 национальных и международных премий. Я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная России по футболу одержала крупную победу над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-0. Авторами голов стали Мингиян Бивиев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. В составе россиян за национальную команду дебютировал вратарь «Зенита» Денис Адамов, вышедший на замену в перерыве. Хоккейная «Сибирь» сформировала тренерский штаб на следующий сезон. Главным тренером команды останется Ярослав Люзенков, с которым новосибирцы в апреле подписали новый контракт на 3 года. Его ассистентами будут Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин, а тренером вратарей Егор Подомацкий. Все российские спортсмены, заявленные для участия в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, получили шенгенские визы от властей Португалии. Первенство континента стартует 11 июня. Россияне выступят на этом турнире в нейтральном статусе. В Португалию отправятся 25 наших гребцов. Конгресс Международной федерации санного спорта не принял никакого решения по вопросу допуска российских спортсменов до соревнований следующего сезона. Об этом рассказал советник президента Федерации санного спорта России Станислав Тюрин. «Локомотив Кубань» взял верх над «Зенитом» 91-85 в четвертом матче за третье место в баскетбольной единой лиге ВТБ. В составе краснодарцев 16 очков на счету Патрика Миллера, у клуба из Санкт-Петербурга 17 очков набрал Ксавье Мун. Счет в серии до 3 побед стал равным 2-2. Решающая встреча пройдет в городе на Неве 12 июня. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, облачно, временами пройдут небольшие дожди. В Челябинске 17-19, осадки. В Тюмени 22-24 градуса, облачно и дождливо. В Новосибирске 30-32, облачно, без осадков. В Иркутске 27-29 градусов. В Красноярске 24-26, кратковременные дожди. В Сыктывкаре 22-24 градуса. В Нижнем Новгороде 26-28, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня днем ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха в городе на Неве 20-22. В Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные осадки. Днем 29-31. Сейчас в Москве 27 градусов. Ветер западный. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.
5: Пятнадцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
6: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
7: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
8: Приключения All Inclusive.
9: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
10: Мы не готовы!
11: А это не считается издевательством над родителями?
8: Главная комедия страны. «Холоп 3».
12: Что за цирк-то?
8: В кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
16: Приветствую всех, кто слушает Радио России. Канал «Слушаем» начинает свою работу сегодня, 10 июня, в эти самые минуты. Меня зовут Дмитрий Чернов. И традиционно, друзья, сегодня среда, сегодня моя вахта микрофонная, эфирная подходит к финалу. И это означает, что мы сегодня с вами традиционно в середине недели обсудим самые интересные темы. Конечно же, я напомню вам о том, какие программы выйдут еще в ближайшее время из серии моих авторских. Ну и, друзья, безусловно, мы с вами будем обмениваться сегодня какими-то вашими замечаниями, моими ответами на ваши вопросы и все прочее, что вы любите обычно писать, присылать. Номер 8-925-222-99-92. Давайте начнем. Я напомню вам, что в следующем часе, конечно же, будут тоже темы обсуждаться с нашими экспертами. И узнаете вы, что в России примерно 300 тысяч человек без профильного образования проводят психологические консультации. Жуть какая. В правительстве призвали ускорить принятие поправок в Трудовой кодекс, который законодательно будет закреплять понятие стажировки и стажера. Это означает, что молодые люди, кто приходит на стажировку, будут получать, видимо, и уже записи в трудовые книжки. И это будет стаж засчитываться, эта работа. Наконец-то. Не прошло и 45 лет, как говорится. А государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. Так считает большинство россиян. Мы сегодня обсудим эту тенденцию, это мнение. Имеет ли оно право на существование вообще? И в каком случае государство обеспечивает россиян жильем? Что у нас вообще происходит с так называемыми еще и очередниками? Московский блок у нас будет в следующем часе. Московский блок новостей будет и в этом часе. Поговорим мы о странной истории, которая возникла на портале «Госуслуги». Огромное количество жалоб от россиян. И я свой личный пример тоже приведу. Стали получать уведомления о несуществующих долгах на портале госуслуги. Так или иначе, это связано с сайтом и со службой, Федеральной службой судебных приставов. Что происходит, почему? Чуть позже поговорим об этом. В России обсуждают возможность введения отцовского капитала. Кому он будет положен в случае, если примут таковой, и каков его будет размер? Поговорим мы чуть позже об этом. Вспышка Эболы может привести к новой пандемии, предупреждают врачи, говорят врачи Всемирной организации здравоохранения. И эта болезнь как-то отличается от той самой, которую мы знаем и привыкли, или вот этот вот самый вирус Эболы, он мутировал и теперь представляет из себя что-то действительно крайне опасное. Поговорим с академиком Сергеем Нетесовым. В этом часе речь об этом пойдет у нас. И, друзья, тема любопытная в московском блоке будет. Оказалось, что 52% опрошенных наших граждан признались, что любят поесть на ночь. Причем так, в общем, плотненько, как говорится. Мы здесь боремся, значит, за здоровый образ жизни. Объясняем, что есть на ночь вредно, и тем более есть сладкое на ночь невозможно абсолютно. А вот происходит вот такое вот повсеместное, так сказать, пожирание продукции перед холодильником удивленных наших граждан ночью. Чуть позже поговорим. Поговорим об этом. Госдума приняла второй пакет мер по защите россиян от телефонных интернет-мошенников. Пакет антифрод мер оказался существенно доработан. В законопроекте появилось право на материальные компенсации жертв мошенников в полном объеме похищенных средств от банков и операторов связи. В каком случае? В случае, если те не предотвратят действия злоумышленников. Вот такая новелла, вот такое ноу-хау. И давайте поприветствуем Ивана Соловьева, заслуженного юриста России. Иван Николаевич, здравствуйте.
10: Добрый день, дорогие друзья.
16: Ну, это любопытная вот действительно такая новация, потому что ведь мы все знаем, да, что деньги, если ты где-то там данные оставил, деньги в банке кто-то взял кредит на твое имя, и, в общем, остался ты и без денег, и, так говорится, с большими огромными долгами. Правильно ли я понимаю, что теперь вот эти похищенные средства банки, так сказать, каким-то образом, если не предотвратили эту кражу, будут теперь возмещать?
10: Ну, давайте начнем с того, что эта норма, если заработает, ну, скорее всего, заработает, поскольку приняли в третьем чтении одобрение от Совета Федерации, теперь подписание президентом, нормы о компенсации могут вступить в силу с 1 марта 2027 года. То есть не надо рассчитывать, что сейчас завтра все начнут получать компенсации. И действительно, компенсация планируется, что компенсация будет равна сумме денежного перевода, который был сделан в адрес мошенников. Но здесь при единственном условии, если банк или оператор сотовой связи не предпринял необходимых мер, которые ему предписаны, да, по защите клиента. Ну, я могу сказать, что в той конфигурации, в которой это есть сегодня, ну, скорее, наверное, здесь технические меры, которые касаются, например, операторов связи по прерыванию звонков, по включению услуги, которые защищают звонков, защищают людей, абонентов от таких обзвонов. И здесь, конечно, это должно подхлестнуть, ну да, скажем так, стимулировать вот эти две структуры для того, чтобы доработать и все, что предусмотрено законом, включить. Но по-прежнему, дорогие друзья, если вы сами нажимаете на кнопку «перевести», если вы сами вступаете в разговоры с мошенниками, если вы сами ведетесь на вербовку и разводку, ну, простите, ну, никто все равно вам этого не компенсирует. То есть не нужно думать, что теперь можно спокойно со всеми разговаривать. Нет, если звонок вам прошел, а не должен был пройти, то это одна история. А вот если вы совершенно добровольно, так сказать, повелись на историю мошенническую, это другая совсем

0: 23-го, когда у нас уже миллионы людей обобрали. Вот, а 22-й. И то, что правили его, конечно, значительно поправили. И в том числе в пользу бизнеса. Mm-hmm. Там же при доработке участвовали и представители бизнеса, и правоохранительные органы, и контролирующие. И все-таки кое-что пришлось нам, так сказать, из тех жестких мер ограничительных, которые были, пришлось, ну, скажем так, пока поступиться. Надеюсь, что это временно, и, ну, может быть, не хотели там ограничивать доходы операторов связи, может быть, еще что-то. И вот здесь вопрос общественного интереса и интересов бизнеса, конечно, очень трудно соблюсти. И здесь последнее слово за нами с вами остается. Мы должны быть бдительными, мы должны стоять на страже своих интересов.
1: Иван
0: и понимать, что... Да, только от нас зависит, потеряем мы деньги или нет.
1: Очень важный вопрос относительно кражи персональных данных и попыток мошенников взять кредит, да, на какие-то паспортные данные, на копии паспорта. Не знаю совершенно, как это делается у них, да, но как-то это работает, и в этом случае банки, выделяя, так сказать, вот эти кредитные деньги, будут ли нести ответственность? Ведь очень сложно будет на самом деле доказать, что это не сам владелец там своего паспорта, своих документов взял этот кредит. И вообще вот кто обязан будет доказывать, что он не верблюд, как говорится, да, что он к этому отношения не имел, а за него кто-то взял какой-то кредит?
0: Ну, давайте так. У нас фактически сейчас в банках, во всех, ну, практически исключено, что человек без личного присутствия получит какие-то заемные средства. Исключено. То есть, если вы не пришли сами, то, скорее всего, ну, если только вы не тяжело больны, но это основание для того, чтобы кредит вам не выдавать. Понятно, да, что это основание, страховой случай вот-вот может наступить. У нас в основном остаются микрофинансовые организации. Ну, и, конечно, те возможности, которые всегда имеются при наличии недобросовестного банковского сотрудника. Ну, я, конечно, не хочу там, да, говорить, но, к сожалению, такие у нас до сих пор есть, когда по копиям паспортов, по подложным документам, имея свой корыстный интерес, банковские сотрудники этим занимаются. Но это было всегда, это было везде. Это вопрос банковской безопасности. Пусть службы безопасности и полиция этим занимаются. Что касается нас, ну, еще пока небольшие возможности остаются в микрофинансовых организациях, когда нужно пройти онлайн-регистрацию, сфотографироваться с паспортом в руках, и то вы должны прислать фотографию с раскрытым паспортом. Ну, иногда искусственный интеллект, да, может это все сгенерировать. Но на сегодняшний день, если... Ну, самые простые, слушайте, есть бюро кредитных историй. Ну, раз в полгода залезайте, забивайте фамилию, имя, отчество, свои паспортные данные, смотрите, есть или нет. Если ничего не оформлено, живем дальше спокойно. Если оформлено, идем в полицию, выясняем, кто оформлял. Но сейчас с развитием вот искусственного интеллекта, защитных систем, с одной стороны, больше возможностей для мошенников, с другой стороны, совершенствуются системы безопасности.
1: Очень волнует всех. Очень волнует всех копии в сим-карт, ведь можно брать кредиты через приложение, там не нужно присутствие личного, вообще никаких документов не надо, все в приложении можно быстро сделать. Если появляется копия сим-карты, таких случаев тоже полным-полно. Но здесь тоже, да, здесь вопрос уже к операторам связи. Иван Николаевич, я вас благодарю за беседу, большое спасибо. Иван Соловьев, заслуженный юрист России, был с нами на прямой связи. Друзья, напомню, что Госдума приняла второй пакет мер по защите россиян телефонных интернет-мошенников от этих злодеев. Мы переходим к следующей теме, и вот эта тема тоже очень важная и интересная. Массово россияне столкнулись со сбоем, из-за которого на госуслугах отображаются их старые долги, которые или выплачены, или списаны через процедуру банкротства. И произошел, видимо, некий технический сбой. В личный кабинет на госуслугах людям по всей стране приходят уведомления о долгах по исполнительскому сбору. По долгам, которые давно закрыты, либо оплачены. Я столкнулся с такой проблемой, сейчас выясняю, как, что делать и почему. И очень многие коллеги, очень многие мои знакомые, например, тоже стали получать подобного рода письма.

0: Что это за история такая? Спросим мы Аллу Храпунову, заместителя директора фонда «За права заемщиков», куратора платформы «Мышеловка РФ Народного фронта». Алла, здравствуйте.
1: Дмитрий, здравствуйте.
0: Действительно, да. Очень сильно тревожащая информация, и ситуация не до конца понятна. Я здесь уже 2 или 3 недели продолжаю борьбу, так сказать, с судебными приставами, со службой судебных приставов, и мне такое ощущение, что они не получают мои письма, мои заявления через госуслуги, которые я им направляю, хотя должны бы, по сути. Вот что происходит, прокомментируйте, пожалуйста.
1: А, Дмитрий, ну как раз вы у меня с языка сняли. Вообще, конечно, через госуслуги обращение, которое направляется в службу судебных приставов, в нашей практике берутся на рассмотрение в 99% случаев и обязательно для ответа. Система контроля устанавливается, если вы подаете обращение через госуслуги. Вот, к большому сожалению, вынуждена сказать, что если, например, отправлять через сайт, то очень многие жалуются, что игнорируют, да, наверное, я так мягко скажу. А вот через госуслуги все-таки реакция идет. И если у вас они остаются без ответа, то, конечно, нужно обращаться и жаловаться в более вышестоящий орган судебных приставов. А если они не реагируют, то тогда жалуемся в прокуратуру, поскольку они, как контролирующие все структуры, они должны принять меры. Вот. То есть такая вот идет иерархия. Но, повторюсь, надо еще раз проверить и через госуслуги подать вот это заявление. Ни в коем случае не оплачивать. То есть если вы получили какие-то ошибочные, да, уведомления о наличии долга, не надо оплачивать, потому что потом вернуть и взыскать будет просто очень-очень сложно, да. А мы в своей практике встречались, когда судебные приставы, например, путались и предъявляли требования, например, к полным тезкам. Такое встречается в нашей стране, людей таких не очень много, но бывает. Но я тоже фиксировала и слышала, что последнее вот время, вот буквально последнюю неделю, то ли какой-то сбой произошел на госуслугах, у многих вот возникло уведомление о наличии какой-то каких-то долгов, сообщают вроде бы так в кругах, что это какой-то сбой, и даже при проверке данных именно через базу исполнительных производств это не подтверждается. То есть на госуслугах высвечивается, а когда вы вводите реквизиты по фамилии или по номеру исполнительного документа вот через сайт судебных приставов, то данные не подтверждаются. Я рекомендую вот перепроверить, если все-таки там не будет данных, да, то все равно я бы для успокоения в любом случае через госуслуги подала запрос, в чем дело, с чем связано вот появление этих данных. Но, конечно, вы правильно сделали, никакие уведомления нельзя оставлять без внимания. Вот, то есть,
0: здесь видите, какая случае, ситуация. Смотрите, да, в граждане здесь, в тоже известные случаи, да, когда они игнорируют, они ничего не платят, они понимают, что это ошибка, им через исполнительское производство приходит, значит, штраф за то, что он не погашен, да, предыдущий, и вот эти штрафы начинают там копиться. Я не знаю, как есть ли там предел по каким-то суммам и по каким-то этим вот самым исполнительным листам, которые могут дальше приходить, но вот это как снежный ком. И такое ощущение, что там бездушная машина, она, значит, вот это все присылает и присылает, а люди в растерянности не знают, что делать. Ничего не исчезает у них со страницы.
1: Да, смотрите, ни в коем случае нельзя игнорировать эти уведомления. Как раз акцент и делаю, что заявление, оспаривание, жалобы писать нужно. Да. Я рекомендую это делать через госуслуги, как вот вы сказали, вы сделали. И если нет ответов, то тогда писать вышестоящие органы.
0: А какие вышестоящие органы?
1: У каждого службы судебных приставов есть, например, там отдел, по городу, да?
0: Да.
1: А дальше есть управление по области или по краю. Дальше идет центральный аппарат службы, и дальше идет прокуратура. То есть, если
0: вас... 10 секунд, Алла, остается.
1: Да, если на ваше обращение нет ответа, то не игнорируйте, пишите дальше все эти обращения. не платить не значит не реагировать на вот эти уведомления.
0: Золотые слова. Спасибо. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка.рф» Народного фронта. Но, друзья, да, ситуация у нас под контролем. Смотрим мы, что происходит, рассказываем и даем вот эти вот ценные советы. Прислушивайтесь к ним, если попали в такую неприятную ситуацию. Через минуту продолжим. Про отцовский капитал пойдет речь.
2: Радио России.
3: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом – лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
4: Воспитываем мажоров по всему миру.
5: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
6: Товарищ Федор, ты помилуйте, глава Раски, а?
5: Кристина Асмус.
7: Какой век на дворе?
8: 17-й от Рождества Христова.
5: Александр Самойленко.
9: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
5: Мария Миронова.
10: 3, 2, 1.
5: И Милош Бикович.
11: Мы отправляемся в поход.
5: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Слушаем. В России предложили ввести отцовский капитал. Пока вы удивленно перевариваете эту новость, я вам напомню, что у нас есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Кто-то удивлен, а кто-то наверняка с восторгом. Как считают в общественной палате, где откуда и пришло предложение, если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, этот инструмент точно бы сработал. Отметили в общественной палате, что 40% мам с тремя детьми не работают, а при четырех детях работающих и еще меньше. Посмотреть бы на этих стальных женщин. Поэтому основная финансовая нагрузка ложится на отца, и предоставление отцовского капитала будет оправдано. Он поможет семьям простимулировать строительство, которое важно для экономики страны. С нами на прямой связи кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского госмедицинского университета имени Сеченова Ольга Лебедь. Ольга Леонидовна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Как вам идея эта?
12: Ну, я так думаю, что идея давно витает в воздухе. Она была реализована еще в 2007 году. И вот идея сама по себе неплохая. Самое главное, ну, для того, чтобы она сработала, тем, кто предлагает эту идею, нужно еще посмотреть, как много тех мужчин, ну, сейчас есть и женщин в том числе, потому что нередко реализуют мужчины. Кстати говоря, по статистике, по социологическим опросам, мужчины чаще хотят больше детей, чем супруга, ну, или там женщины, вот, и эта, ну, тенденция сохраняется. Просто надо посмотреть, насколько по-прежнему осталось много мужчин и женщин, которые хотят третьего, четвертого ребенка, и тогда в этом случае действительно эта инициатива может сработать. Опасно это, ну, в данном случае только то, что на ожидаемое или желаемое число детей уже, ну, приближается к двум и даже снижается меньше двух. То есть люди и так желают двух. Поэтому для того, чтобы простимулировать их родить третьего, у них должно быть это желание. А само по себе, даже если они будут знать, что у них будут дополнительные деньги, оно, ну, оно не возникнет. И хорошо, что в общественной палате осознают, что важность этого момента именно для семей, ну, для одной семьи, потому что мы сейчас в ситуации там разводимости имеем, что да, у мужчин и у женщин иногда и есть несколько детей, три и более, да, но они в разных браках. Вот. Поэтому здесь инициатива сама по себе неплохая, но не только экономическими мотивами мы можем помочь ее реализовать. Поэтому, может быть, даже этот отцовский капитал можно пускать на погашение там, или ипотеки, или на строительство дома и так далее. Вот. Ну,
0: здесь
12: тогда,
0: важно...
12: наверное, это быстрее.
0: Да, работает. Здесь важно подчеркнуть, что авторы делают акцент на рождении третьего ребенка в одной семье. Да, то есть не просто третьего ребенка у отца, которого там, может быть, это уже третья супруга, а именно в одной семье. Но здесь, вы знаете, тогда у меня возникает вопрос, как говорится, вот какого характера. А какой смысл вообще разделять в таком случае эти самые капиталы на материнский, отцовский? Не проще ли просто все эти деньги, если есть такая возможность, ну просто дайте этой семье больше денег и назовите это семейным капиталом. И разрешите его, в, так сказать, тратить в различных, так сказать, более широких спектрах, нежели чем сейчас это возможно и разрешено.
12: Ну, надо все-таки отдать должное, что изначально тот капитал, который ну, мы называем сейчас материнским, он изначально и был семейный, да, и мы почему-то привыкли, а социологи и демографы, ну, справедливости ради, всегда понимали, что это деньги даются на семью, и если они тратятся на ну, какие-то цели, все равно даже эти квадратные метры, потраченные, ну, купленные, приобретенные на этот капитал, делились на всех участников семьи, да, там, в зависимости от количества детей. Единственное, что там была такая вот, такой казус о том, что именно потраченный, вот, материнский капитал, те квадратные метры, которые на него приобретались, там, 3-4, 5 метров, да, и должны были делиться, а не вся квартира, вот, поэтому там он не сильно работал. Но это не... И поэтому сейчас, я так понимаю, что пытаются его назвать отцовским, хотя это действительно должен быть семейный капитал, потому что вот в угоду тому, что якобы материнский капитал был, а теперь нужно компенсировать и роль мужчин, и как добытчиков семьи, или как вообще. Вот. А так вы абсолютно, ну, правы, что есть смысл заботиться прежде всего о семье, да, как и ячейки, и здесь работать по разным направлениям, в том числе и с, ну, как бы необходимостью или желанием вступать в брак, потому что третий, четвертый ребенок чаще всего в одной семье появляется, когда брак зарегистрирован, и люди сознательно идут на это.
0: Спасибо огромное. Ольга Лебедь, кандидат социологических наук, доцент Института социальных наук Первого Московского медицинского университета имени Сеченова. Ольга Леонидовна, огромное вам спасибо. И что же тут добавить можно? Ну, у меня-то, конечно, определенное в этом смысле есть мнение. Я поделюсь с ним со слушателями Радио России в программе «Мужские грезы» в пятницу в 18:10. Пару строк скажу об этом обязательно. Но сейчас хочу отметить, да, вот, что нет ничего более постоянного, чем временное. Как мне кажется, нет ничего более мужского, чем женское. То есть, ну, да, в правильном смысле, тратить-то будем мы, как известно, знаете, в старом анекдоте, мы чьи деньги будем тратить и хранить в нашей семье? Тратить будем твои, а хранить будем наши. И поэтому отец, получая свой отцовский капитал, сдается мне. Деньги-то будет складывать, так сказать, все равно в копилку с надписью «Капитал материнский». В чем здесь смысл называть это все по-разному, отказываюсь понимать, уж извините. Врачи предупредили, что вспышка Эболы может привести к новой пандемии. В Роспотребнадзоре, правда, поспешили россиян успокоить. Пандемического потенциала у вируса нет. Но, тем не менее, если врачи раньше знали хотя бы, чем бить по вирусу, то сейчас все по-новому. Штамм, который наводит ужас на несколько конголезских провинций, мутировал так хитро, что имеющиеся вакцины с ним не справляются. Насколько это соответствует действительности? Давайте поприветствуем вирусолога, академика Российской академии наук Сергея Нетесова. Сергей Викторович, здравствуйте. Сергей Викторович. Попробуем мы сейчас найти. Ага, затерявшегося в эфире. Сергей Викторович, слышите меня? Нет, пока у нас тишина. А, значит, пока мы перенабираем Сергея Викторовича Нетесова, добавлю, что местные больницы забиты, медперсонал в панике. ВОЗ уже присвоила ситуации статус чрезвычайный. Это значит, что Эбола больше не проблема одной страны. И вот Сергей Нетесов, вирусолог и академик Российской академии наук, с нами на связи напрямую. Сергей Викторович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Насколько действительно соответствует реальности вот это вот заключение некоторых конголезских, насколько я понимаю, специалистов или специалистов Всемирной организации здравоохранения о том, что вот этот вот вирус мутировал так, что имеющиеся вакцины с ним не справляются теперь?
7: Ну, вы знаете, ситуация такая, что данных по применению вакцин против этого конкретно вида Эбола вируса мы не имеем пока что. Хотя вакцины такие есть. Они есть в Соединенных Штатах, вакцины и в России, но пока никаких сведений о том, что они применялись и что вот этот штамм действительно, так сказать, не предохраняет вакцины, этого нет. Это только предположение.
0: Сегодня, как сообщают и пишут некоторые газеты, вообще есть ощущение, что вот это вот, знаете, искусственно раздувается и нагнетается какая-то такая паника, причем не с нашей стороны, а именно со стороны вот Всемирной организации здравоохранения. Я, значит, читаю о том, что есть сейчас проблемы с тем, чтобы вот это лавинообразное распространение болезни остановить. И некоторые говорят, что основной проблемой сегодня является неэффективность созданных ранее вакцин, а на разработку и тестирование новых понадобятся месяцы, в то время как люди, в Конго в частности, продолжают заражаться и умирать. А у нас сегодня насколько, вот, так сказать, наш щит прививочный готов к тому, чтобы, если вдруг, не дай бог, вирус приходит в нашу страну, мы здесь как-то по-быстрому все сможем собраться, так сказать, и не допустить здесь эпидемии?
7: Ну, во-первых, вакцина, кандидатная вакцина, которая разработана в России, она разработана в центре медицины. Реально она в эпидемии не испытывалась, но она прошла испытание первой фазы. То есть, когда эффективность вакцины проверить нельзя, но просто в то время, когда ее испытывали, уже вспышки не было. И ситуация такая. Говорить об эффективности или неэффективности вакцины можно, когда проведены испытания в условиях эпидемии. Таких испытаний с нашей вакциной не было. А кроме того, вот с тем штаммом, который сейчас циркулирует в Конго, ее тоже не было. Есть только утверждение о том, что вакцина неэффективна на основании различий в геномах вируса. Вот нынешние разновидности Банди-Баджа, вот это самое, и Эбола-Заир, Эбола-Сюда. Поэтому давайте вот что. Есть утверждения, подтвержденные опытом, утверждения, так сказать, на основе предположений.
0: Сергей Викторович, а расскажите, чем вообще опасен вирус Эбола? Для всех ли он представляет опасность? Для всех без исключения людей и возрастов, и групп, так сказать? Или есть все-таки, скажем, вот молодые люди, которых он, предположим, да, в меньшей степени задевает? Каковы симптомы? Как понять, что необходимо там куда-то обращаться, если вот действительно, может быть, какие-то такие симптомы, которые при других заболеваниях не проявляются?
7: Ну, во-первых, это чисто региональное заболевание. И оно появляется, когда люди вступают в очень тесный контакт или забивают больных животных, обезьян. Поскольку у нас в дикой природе нет в России, то у нас возможны только импортированные случаи тех людей, которые оказались в местах вспышек во время эпидемии. Так что насколько вероятность большая или маленькая того, что вирус повалит в России, я бы сказал, что она близка к нулю. Сколько есть вакцины? Я не знаю. Это знает только специалист, так сказать, центра имени Гамалеи.
0: А человека к человеку легко передается?
7: Ну, передается на самом деле так же, как примерно, как, например, вирус гепатита Б, то есть половым путем или прямой кровяной контакт. То есть это совсем не респираторное и не желудочно-кишечное заболевание. Это заболевание, которое передается только в результате кровяного контакта или полового контакта.
0: Ну что ж, спасибо. Внушает оптимизм ваше выступление. Большое спасибо говорим мы Сергею Нетесову, вирусологу, академику Российской академии наук. Что лишний раз еще раз, с другой стороны, подчеркивает вот этот вот алертизм этих сообщений от Всемирной организации здравоохранения, где директор ВОЗ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по фамилии Махамуд заявил, что болезни, значит, распространение болезни за пределы Конго остается очень высоким, и люди, поскольку постоянно перемещаются с места на место, особенно в приграничье. Что предполагает, это я от себя уже добавляю, да, что если люди там ездят, так сказать, они же не все друг с другом спят, они наверняка как-то по-другому заражаются, если вот есть вот такая вот у них опасность в этом смысле. Странно все это очень. И тем не менее требует внимания какого-то. Через минуту продолжим, друзья. У нас московский блок впереди.
5: Радио России. Главное радио страны.
13: Программа «Время героев» для самих героев.
5: Слушаем.
13: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
14: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
15: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
16: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
14: Кто держит удар?
17: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
18: У меня тогда оборвалось.
14: Кто защищает родину до последнего?
19: Молодой пацан, он раненый.
20: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
21: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
22: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
14: «Время героев», фильм.
5: На правах рекламы.
23: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
24: Здравствуйте.
23: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
24: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
23: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
24: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
23: Звучит как идеальная система очищения.
24: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
23: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
24: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
23: Знакомая картина. А это может быть не соль?
24: Это может быть сигнал от почек.
23: Никогда об этом не задумывалась.
24: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
23: Звучит как-то очень пугающе.
24: к сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет, и не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным, ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
24: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим, и тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
24: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
24: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
24: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
24: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
24: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
24: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
24: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус неррури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
24: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
24: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
24: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
24: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
24: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать.
23: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
24: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
23: А что дает такое сочетание?
24: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
23: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
24: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
23: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
24: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
23: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
24: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
23: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
24: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
23: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22*03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
3: Я Марина Кирьянова. На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска.
2: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
3: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Артиллеристы уничтожили опорник ВСУ в Запорожье. Москва решительно осудила атаку Киева на панораму обороны Севастополя. Российские топовые курорты стали доступнее. Подробности далее. Артиллерийский расчет группировки «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки российский дрон обнаружил оборудованные позиции и укрепления для длительного удержания рубежей. Получив координаты, артиллеристы выдвинулись на закрытые огневые позиции и ударили по противнику. В результате боевой работы блиндажи разрушены. Находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована, уточнили в военном ведомстве. Специалистам вновь предстоит восстанавливать поврежденное полотно панорамы обороны Севастополя. Выдержало один раз, устоит и сейчас, уверены в руководстве музея. Напомним, ночью знаменитый памятник культурного наследия атаковали беспилотники ВСУ. Повреждения оказались значительными, однако точный ущерб будет установлен после экспертизы. Наша коллега Полина Галушко побывала на месте и пообщалась с директором музея обороны Севастополя Михаилом Смородкиным.
2: По сообщению губернатора Севастополя Михаила Развожаева, на месте работают 83 человека и 22 единицы техники. Пожару присвоен 4-й ранг сложности. Сообщается также, что находящееся внутри полотно могло получить критические повреждения в результате атаки.
3: Пострадал наш главный музейный предмет, наша панорама, которая и в 42-м году была уничтожена фашистами. Ее восстановили, но сегодня уже копия нашей панорамы Франца Алексеевича Рубо снова пострадала от оружия захватчиков и наших ненавистников, наших врагов, которые сегодня показывают свою ненависть к нашей стране.
2: Точный ущерб можно будет оценить только после полного тушения объекта.
1: Отметьте, что это не первый раз, когда здание панорамы обороны Севастополя подвергается атакам нацистов. В июне 42-го враги нанесли по объекту удары с воздуха. Знаменитое полотно Франца Рубо по кусочкам восстанавливали на материке, после чего в 54-м году отреставрированную копию с подлинными фрагментами вернули домой. Последние 4 года здание панорамы находилось на ремонте, завершить который планировалось в этом году. Между тем, варварством назвали в МИДе атаку ВСУ на здание обороны Севастополя. Официальный представитель ведомства Мария Захарова пообещала, что атаковавшие здание понесут ответственность за свои преступления.
4: Вот еще одно свидетельство того, почему западники используют киевский режим в своих интересах. Им нужно в том числе уничтожать свидетельства своих преступлений, своих поражений. Они уже навострились и уже набили руку на уничтожение памятников, исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Они пытались уничтожить памятники нашими руками, вот так распространяя лженаучные материалы или псевдоисторические учебники, пытаясь повлиять на нашу внутреннюю политику, не вышло. Тогда уже руками киевского режима, используя дроны, взрывчатку, артиллерию, они пытаются уничтожить физически эти памятники, ну, буквально уже не скрывая своей вовлеченности. Помимо всего прочего, это еще один варварский акт, совершенный режимом, киевским режимом против гражданского объекта. Как сказал глава Севастополя, варвары и нелюди специально били, потому что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные, сказал глава Севастополя, отморозки могли пойти на такое, целенаправленно бить по музею.
1: Еще один комментарий от Марии Захаровой касается решения Канады собирать на своей территории беспилотники для Украины. Россия оставляет за собой право адекватно отреагировать на такое решение и будет учитывать это обстоятельство при военном планировании. Официальный представитель МИДа также пообещала, что Москва обязательно разместит соответствующие адреса всех этих производств, поскольку люди должны об этом знать. Отмечу, что в конце мая Минобороны Канады объявила о совместном с Украиной соглашении производить украинские беспилотники на территории этой североамериканской страны. Российские курорты стали доступнее. Стоимость перелетов на главные топовые направления оказалась ниже, чем летом прошлого года. Медианная цена на авиабилеты без багажа снизилась почти на 15%, а с багажом на 13%, сообщили РИА Новостям в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. В ведомстве пояснили, что авиакомпании продолжают корректировать цены в соответствии с новыми оценками спроса. Некоторые направления подешевели особенно сильно. Это касается, в частности, минеральных вод. Власти заглянули в недалекое будущее. Практически все такси в России в будущем станут беспилотными. В этом уверен зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Палате регионов Артем Шейкин. Своим мнением сенатор поделился в интервью с агентством ТАСС. При этом парламентарий отметил, что сейчас сама технология беспилотного управления автотранспортом развивается в нашей стране только в экспериментальном режиме. По его словам, сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили без водителя. Сенатор рассказал, что даже катался на таком автомобиле. Правда, ощущение спорное, потому что доверия к такому транспорту пока нет. Но, учитывая, как развиваются технологии, будущее за беспилотными такси, уверен Шейкин. Столичное метро станет еще длиннее. Осенью откроют станцию Звенигородская на новой Рублево-Архангельской линии. Об этом говорится в телеграм-канале мэра Сергея Собянина. Она расположена на пересечении улицы Шиногина, Шелепихинского шоссе и первого силикатного проезда. На данный момент почти завершено строительство основных конструкций станции. Продолжаются архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Из-за жары в московском транспорте пассажирам раздают бесплатную питьевую воду, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Также в метро звучат аудиообъявления с рекомендациями, а на медиаэкранах транслируются полезные советы для пассажиров. Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что температура, превышающая климатическую норму, сохранится в столице до конца недели. Столбики термометров будут подниматься до плюс 32. В воскресенье в связи с прохождением атмосферного фронта возможно ослабление жары и понижение температуры.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская сборная выступит на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в полном составе. Все 25 спортсменов, обратившиеся в посольство Португалии, получили визы. Турнир пройдет в Монте-Мору-Велью с 11 по 14 июня. Россияне выступят на турнире в нейтральном статусе. Александр Барков продолжит тренировать молодежную команду хоккейного «Спартака». Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В нынешнем сезоне МХК «Спартак» дошел до финала Кубка Харламова, где уступил ярославскому «Локо» со счетом 2-4 в серии. Годом ранее подопечные Баркова стали чемпионами молодежной хоккейной лиги. Футбольный «Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов этим летом. Мы не станем соревноваться в потраченных суммах. На приобретение новых футболистов это не наш путь. Будем достигать результата в рамках того финансирования, которое возможно в текущей экономической ситуации, заявил председатель Совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных. Ранее СМИ сообщали о том, что клуб намерен продать футболистов примерно на 50 миллионов евро, чтобы рассчитаться с долгами. Сборная России по футболу в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды и «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было. Но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. А сборная Тринидада и Тобаго хотела бы сыграть с командой России еще один матч, только теперь у себя в стране. Это возможно, и мы бы этого хотели. В 1990 году сборная СССР уже приезжала к нам и выиграла со счетом 2-0. Нам было бы интересно сделать это снова, заявили в национальной команде Тринидада и Тобаго. В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго. Встреча прошла в столице страны, Порт оф Спейне. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. И о погоде на завтра, 11 июня. В Петропавловске-Камчатском от 8 до 10 градусов. Пройдут кратковременные дожди. Во Владивостоке и Челябинске 14-16, временами осадки. В Ханты-Мансийске и Омске 24-26, облачно с прояснениями, временами пройдут дожди с грозами. В Новосибирске 30-32 градуса. В Мурманске 21-23, ожидается небольшой дождь. В Пензе, Ярославле и Владимире 27-29, облачно, вечером пройдут осадки. Во Владикавказе и Ярославле Ялте кратковременные дожди, днем 22-24. В Санкт-Петербурге завтра вечером пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 20-22. В Москве в четверг без существенных осадков и до 31 градуса. Сейчас в Москве 28, ветер юго-западный, атмосферное давление в пределах нормы.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Дети играют в театр.
4: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
5: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: Слушаем.
8: Друзья, напомню вам, что канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России продолжает свою работу. Это второй уже час вещания. Ну и, соответственно, я, Дмитрий Чернов, приветствую всех, кто к нам только что присоединился, кто, наконец, слышит наш канал и радуется тому, что сейчас еще одна порция интересных тем прозвучит в эфире. Будем мы обсуждать, например, принятие поправок в Трудовой кодекс, которые законодательно закрепят понятие стажировки и стажера. Поговорим мы о том, что большинство россиян уверено, государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. А в чем уверено государство? Интересный вопрос в этом смысле. Ну и, конечно, московский блок у нас будет, друзья. Мы поговорим про коррективы в проекты планировки территории в Московской области и поговорим про жару в городе. Законно ли поставить надувной бассейн, скажем, у подъезда многоквартирного дома, как это делают некоторые. Об этом поговорим чуть позже, а начнем мы вот с чего. 300 тысяч человек в России проводят психологические консультации, не имея на это никакого права, потому что у них нет профильного образования. Заявил об этом вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров 8 июня на заседании Совета по правам человека при президенте. Большинство таких экспертов окончили лишь двухнедельные курсы по психологии. Многие раньше вообще занимались эзотерикой или народным целительством. Ну а действительно ли это угрожает психическому здоровью пациентов? Вот этот вопрос многих волнует. Могут ли неквалифицированные психологи нанести серьезный вред клиентам? И есть ли какая-то ответственность за оказание психологической помощи без всякого на то права и разрешения, как говорится? Алексей Богачев, руководитель рабочей группы при Комитете Госдумы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, директор Центра психологии и стресса, с нами на прямой связи. Алексей Михайлович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
8: Ну, вообще удивительная история. 300 тысяч человек у нас, так называемых психологов, и как здесь разобраться и понять, а к какому, собственно, психологу ты попал? К самозванцу, который там две недели курсы какие-то, значит, отсидел, отслушал, в лучшем случае, или же к профессионалу?
9: В самом вопросе содержится ответ, конечно, к профессионалу. Но как выяснить, что это профессионал?
8: В том-то и дело. Вопрос-то именно в этом. Да, как понять?
9: Во-первых, следует ориентироваться, что называется, на бренд, в хорошем смысле этого слова, на марку. Есть базовая позиция, она поддерживается уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Александровной Останиной, рядом других представителей власти и экспертного сообщества, что психолог должен иметь высшее образование и профильное высшее образование. А вместе с тем, многие профессионалы, в том числе упомянутый выше господин Макаров, говорят о том, что люди, которые прошли профессиональную переподготовку, нередко, если делать это уже в годы, скажем, не отрочества, не ранней молодости, это люди, которые выбрали осознанно профессию второй половины жизни, обладают опытом некой зрелой личностной структуры, как же их отбрасывать? Вот напоминаю, что нам, на мой взгляд, свою позицию излагаю, нужно профильное высшее образование, но нужно и дать возможность тем профессионалам, которые прошли качественную профессиональную переподготовку с большим количеством часов именно очных, также работать. Для этого можно, например, выделить список вузов ведущих, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский университет и так далее. У них как определенное количество диплома о профессиональной переподготовке, выдаваемые которыми будут являться легитимными. А так, напоминаю, мы с вами об этом говорили, но стоит повторить, существует даже вот это медь повышения квалификации. А так называемые фирмы-живопырки, которые дипломы о профессиональной переподготовке выдают только так. А дальше получается целая банда, уж извините, это сообщество, даже где-то страшновато об этом говорить. Людей, действительно, занимающихся всякой там магией, шарлатанов или сумасшедших, которые сбиваются в тесный круг, размахивая дипломами о профессиональной переподготовке, а не только бумагами о повышении квалификации. Да. Сейчас мы психологи, мы профессионалы, мы психологическое сообщество, не названо никакого закона, который регламентирует деятельность психолога, образовательную. Вот я сказал, как можно выйти из положения, сочетая высшее образование профильное и диплом профессиональной переподготовки. Начинают орать со страниц порталов разных. Ай-яй-яй, нас лишают права на профессию. Так они губят. Потому что, да, клиент, подопечный психолога иногда подвергается такому мощному воздействию психологическими методами. Да? Uh-huh. Простая медитация может человека, практика психологическая, тесно связанная вот с тем, что на житейском языке понимается под медитацией, может ввести человека в такое состояние психической нестабильности. Простое рисование в круге мандалы может резко вывести психику в состояние турбулентности. В этот момент нужен профессионал, который сам работает в качестве инструмента, который обладает способностью находить внутреннюю целостность и транслировать это другому человеку и помочь самому затем через эту трансляцию обрести внутреннюю целостность. Для этого нужен колоссальный опыт.
8: Я, если правильно помню, Алексей Михайлович, у нас любой, значит, человек может снять себе кабинетик, написать на стене, что он психолог, и ведет приемы. И никто не контролирует у нас, да, сегодня из соответствующих, так сказать, организаций, на каком, собственно, основании?
9: Да просто закона нет. И поэтому, да, формально можно сказать мошенничество, да, нарушение прав потребителей. Если человек вывесит, что он психолог, табличку, не обладая для этого достаточным дипломом. Поэтому и покупается, так сказать, в кавычках, всякими там тарологами, ведьмами там в пятом роду, в пятом колене рода, покупается диплом психолога за вот эти, там, не знаю, какие-нибудь суммы небольшие, и этот диплом профессиональной переподготовки. И все. И идет себе человек работать в кавычках, а на самом деле может калечить. Вот. Повторюсь, нужен колоссальный опыт, собственная психотерапия, психологическая психотерапия.
8: Алексей Михайлович, а давайте вкратце напомним, какой вред можно нанести неквалифицированный психолог психике человека, поддавшегося, так сказать, на его манипуляции.
9: Ну, давайте на примере. Я вот в свое время работал секретарем экспертного совета при правительстве Санкт-Петербурга, проходили все элективные курсы психологов в школах. Я там смотрю, медитация для второклассников, я приглашаю девушку-психолога, на самом деле хорошая, но еще недообученная. Я

0: там. Человек размораживает, но не учит внутренне с этим работать. Угу. А, что не соблюдает правила психической экологии. И все, вплоть до самоубийства, клинической депрессии. Тоже один случай. Маленький. Во время так называемой трансперсональной психотерапии в 90-е годы кустарно проводилась, без правил, без техник безопасности, женщина в легком депрессивном состоянии, в состоянии развода. Глубоко дышит, холотропное дыхание, перенасыщение мозга кислородом, глубочайший транс. Рядом сидит ситтер, который должен охранять пространство, необученный. И этот ситтер встает, вопреки всем нормам безопасности, уходит в туалет. В этот момент женщина считывает это на телесном уровне, открывает глаза, видит удаляющуюся фигуру. Ее бросили. Рассудок может понять, что это незнакомый мужчина. Но она-то в этот момент в состоянии маленького ребенка, которого бросили. Мощнейшая ревматоматизация. Потому что психика, вот эта детская, она не понимает то, что не внимает доводам рассудка. И клиническая депрессия, много лет в больницу. Это психология, понимаете? Ни психиатрия, ни большая, ни малая. Нет медикаментов.
1: Да, но теперь-то мы ее
0: вернуть сюда. Восстановить доверие. Понимаете, тут как...
1: Алексей Михайлович, спасибо. Спасибо большое за рассказ, за комментарии. Алексей Богачев, директор Центра психологии и стресса, руководитель рабочей группы при Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, был с нами на прямой связи. 300 тысяч человек в России проводят психологические консультации, не имея профильного образования. Ну, в конце концов, по-моему, понятно, что надо с этим что-то делать срочно. Алексей Гвоздев, финансовый аспект у нас далее, а затем еще одна интересная тема.
2: Здравствуйте. Аналитики посчитали, что около 70% россиян не имеет финансовой подушки безопасности, то есть у большинства нет денег на случай потери основного дохода. Обычно финансовая подушка безопасности создается на черный день в рублях, чтобы не пришлось срочно конвертировать, менять валюту или продавать золото и ценные бумаги по, возможно, невыгодной на тот момент цене, или снимать с депозита с потерей процентного дохода. Поэтому сейчас удобно класть деньги на счет, где банк начисляет еще и процент на остаток – среднемесячный, минимальный или ежедневный. Какой может быть подушка безопасности, решать вам, но обычно учитывается период, за который комфортно найти новую работу без спешки, чтобы не браться за первое попавшееся предложение и чтобы уровень жизни ваш и вашей семьи не упал за это время. А комфортным для поиска работы считается период от 3 до 6 месяцев, то есть вы берете свою обычную зарплату, или точнее ту ее часть, на которую вы с семьей живете месяц, и умножаете эту сумму на 3, 4, 5 или 6. И получится именно та сумма, которую обычно называют финансовой подушкой безопасности. Почему у людей ее нет? Причины россияне называют разные. Чаще всего говорят, что у них другие приоритеты расходов, зависимость от помощи семьи или от государства, а также недостаточный уровень дохода для регулярных сбережений. И четверо из десяти никак не защищает свою работу и свой доход. Дело даже не в том, что у нас очень редко кто страхует свою жизнь, здоровье или доход. Можно защищаться и по-другому, найти дополнительный источник дохода, повысить свою квалификацию или копить деньги. При этом опросы показывают, что треть респондентов считает главными рисками для своего дохода выгорание и усталость. Еще треть опасается потери работы или заказов. Каждый четвертый опасается экономического кризиса, а еще четверть – снижения спроса на свою профессию. Риск автоматизации и технологий беспокоит только одного из 10 опрошенных. Казалось бы, хорошая новость, что выдачи микрозаймов с января по март сократились впервые за 2 года. Но не за счет того, что люди стали меньше брать в долг под большие проценты, а перестроились микрофинансовые компании. Они стали делать ставку на постоянных клиентов, естественно, на тех, кто каждый раз возвращает долги, и переориентируются на более длинный займ. В отличие от обычных займов до зарплаты, долг возвращается не единовременным платежом, а частями по установленному графику раз в месяц или раз в 2 недели. А еще стали клиентам одобрять займы с лимитом, когда не обязательно брать всю одобренную сумму. Пока рубль крепкий, россияне покупают валюту. В мае купили на 150 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем в апреле. Но если сравнить, сколько валюты россияне купили с января по июнь в этом году и в предыдущих, то спрос на иностранные купюры снижается из года в год. Например, 2 года назад купили в 2 раза больше, чем в этом году.
1: Продолжаем поправки в Трудовой кодекс, законодательно закрепляющие понятия.

0: Стажировки и стажера необходимо ускорить. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. И заявил, что в случае принятия закона со стажером будут заключаться срочный трудовой договор, а стажировка будет проходить под руководством наставника. Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова. С нами на прямой связи. Людмила Николаевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Это означает, все вышесказанное, что у стажеров, наконец, появится возможность всю свою стажировку внести в трудовой стаж, в трудовую книжку вписать. Но это как минимум, да? А что еще будет хорошего, когда в законе действительно все это пропишут?
1: Ну, вопрос достаточно, мне кажется, с одной стороны, и простой, и не очень, потому что в условиях, конечно, практикоориентированной подготовки специалистов, конечно, очень важны стажировки. И действительно, сейчас компании, ну, как бы на свое усмотрение, да, оформляют таких студентов, там, да, выпускников, стажировка, не стажировка, практика, не практика, на постоянную работу. При этом у нас в Трудовом кодексе уже есть упоминание о стажировках и присрочном трудовом договоре. Это 59-я статья Трудового кодекса, где указано, что для выполнения там работы, связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки. То есть это уже закреплено в Трудовом кодексе. Но я думаю, здесь речь идет о том, чтобы закрепить саму форму трудовых отношений, стажировка, потому что вот самой формы трудовых отношений, как стажировка, конечно, в Трудовом кодексе нет. А если мы закрепим эту форму, то, естественно, это потребует дополнительных условий, да, на каких условиях работодателя, засчитывается ли это в трудовой стаж, оплачиваемая она, неоплачиваемая, какой срок, для каких там, ну, да, вот, уровней подготовки и так далее.
0: Ну вот много говорится про наставничество в последнее время, и как раз здесь роль наставника в стажировке, она тоже будет являться уже закрепленным законом на всей вот этой вот истории, да? Это же тоже важно.
1: Ну, это важно, но у нас, опять же, такая форма наставничества есть, да, она не закреплена в Трудовом кодексе, это уже право и желание самой организации. Но, в общем-то, логически предусматривается, что это, если это стажировка, то должен быть наставник. Например, если студенты проходят практику, там, да, преддипломную, производственную практику, то по требованию даже учебного заведения, перед которым они отчитываются за эту практику, там есть ответственный за прохождение практики от организации. Собственно говоря, это, наверное, такая же форма должна быть и для стажировок. Ответственный за прохождение стажировки, да, он должен быть.
0: Ну, а работодатель, работодатель-то всем вот этим новациям должен обрадоваться, я так понимаю, да? Это как-то для работодателя будет в тягость все эти новые нормы или, наоборот, все разрешит какие-то сложности?
1: Я думаю, что в зависимости от того, какие нормы примут. Потому что все-таки, с одной стороны, должна быть какая-то форма, и должны учитывать, и должны понимать, что должны брать на практику. У нас сейчас, да, со всех сторон говорят, что наш уровень подготовки там, да, в колледжах, вузах абсолютно не соответствует требованиям рынка труда. Но рынок труда, с точки зрения, да, представителей работодателей, они не очень в этом заинтересованы, хотят получить здесь готово, здесь и сразу. И мне кажется, вот такая форма стажировки, собственно говоря, где-то да, дает им возможность все-таки, да, вполне на законных основаниях использовать эту форму, потому что общие условия подготовки, а специфика организации она должна учитывать.
0: Спасибо. Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова, была с нами на прямой связи. Просят в правительстве ускорить принятие поправок, законодательно закрепляющих понятия стажировки и стажера. Через минуту продолжим.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Слушаем!
0: Друзья, ну вот очень сейчас серьезная и интересная тема. Во-первых, хочу рассказать вам о том, что был проведен опрос общественного мнения. И выяснилось, что 92% опрошенных россиян считают, что государство должно участвовать в обеспечении граждан жильем. Потому что жилье в общественном восприятии по-прежнему остается зоной ответственности государства. И те, кто, кстати говоря, самая высокая доля тех, кто считает, что государство должно обеспечивать жильем, на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе. Там такого мнения придерживается 98% опрошенных жителей России. В Москве единомышленников меньше, хотя тоже много, 88%. Но 51% респондентов уверены, что господдержка должна распространяться на всех граждан, а 41% только на нуждающихся. Вот здесь я увидел как раз интригу в этих самых цифрах, в том, как мнение разделилось. И должно ли участвовать государство в обеспечении граждан жильем, на чем базируется вот эта самая надежда и вера в этот постулат у наших граждан, этот вопрос я хочу задать сейчас нашему гостю в эфире, нашему эксперту, заместителю председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлане Разворотневой. Светлана Викторовна, приветствую вас, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: То есть вот с советского времени, да, у нас как считали, что государство должно обеспечивать, должно там что-то давать, помогать, квартиры раздавать. Вот у нас так вот до сих пор люди и считают, несмотря на то, что прошло уже там, что там, почти полвека уже прошло с тех пор, как нет Советского Союза, ну, 30 там с лишним лет, да. А на чем это все вот основывается, например, как вы считаете?
8: Ну, вы знаете, на самом деле я считаю, что это основывается на нашей Конституции, в которой зафиксировано право граждан на жилище, и на наших законах, в том числе в Жилищном кодексе, в котором говорится о том, что в случае, если у людей низкие доходы и небольшая там обеспеченность квадратными метрами на каждого члена семьи, органы местного самоуправления обязаны ставить их на учет нуждающихся и обеспечить жильем. А кроме того, у нас целый ряд есть больше 100 различных федеральных нормативных актов, которые указывают, которые говорят о том, что государство взяло на себя обязанность помогать отдельным категориям граждан. Это военнослужащие, например, родовые семьи, это люди, проживающие в аварийном жилье. Поэтому, ну, граждане такие высказывания делают в полном на основании существующих законов. Они их правильно читают.
0: Ну, а сегодня все-таки, вот у нас есть очереди, да, в которых люди стоят годами, там, по 20, по 25 лет, а то и больше, некоторые всю жизнь ждут, значит, да, когда государство выделит им квартиру. Это все сегодня работает? Сегодня вот какие есть меры государственного участия в обеспечении жильем? И для кого они есть?
8: Ну, на самом деле, у нас, конечно, сейчас главные меры поддержки всех стала ипотека, и отдельным, ну, то есть вот главным, вернее, способом улучшения жилищных условий стало приобретение жилья в собственность с помощью ипотечных кредитов. И для отдельных категорий граждан государство делает это приобретение более простым, ну, речь идет в первую очередь о семейной ипотеке, процент по которой субсидирует государство. Но здесь, к сожалению, вот эта мера, на мой взгляд, она сыграла свою роль, и многие пользовались, и многие...
0: Да, успели поправить на свое положение в обеспечении квартирами. Светлана Викторовна. Исчезла связь у нас. Хорошо. Но у нас, друзья, видите, как получается, у нас разговор сегодня делится на две части. Один касается опроса про обеспечение государством жильем нуждающихся и просто граждан России. А вторая часть — это вот постановление Конституционного суда, который разъяснил ситуацию с выморочным жильем. И теперь это касается огромного количества людей, огромнейшего количества людей. Это тысячи, если не сотни тысяч наших граждан. Не вернулась Светлана Викторовна у нас? Есть? Ага. Светлана Викторовна, давайте ко второй части беседы перейдем, потому что это тоже очень важная новация. Это решение Конституционного суда по поводу ситуации, когда после смерти собственника квартира становится выморочным имуществом и переходит к государству, региону или городу. То есть такая обратная немножко ситуация. И вот теперь человек, который много лет фактически сохранял жилье, нес по нему расходы, теперь может получить его в собственность. Что это за ноу-хау, в чем заключается смысл решения суда?
8: Да, Дим, ну, на самом деле это решение свежее, то есть, в смысле, оно уже как бы вынесено было порядка в 2020 году Конституционным судом, и они зафиксировали такую норму, как приобретательная давность. То есть, да, ведь человек, прописанный, да, собственником на добровольной основе, как бы проживающий в этом помещении, вносящий плату за коммуналку, делающий ремонт не менее 15 лет, как бы через решение суда, ну, несмотря на то, что он там, например, не является членом семьи родственника, в смысле, членом семьи собственника, несмотря на то, что там отсутствует завещание, он может признать быть судом владельцем. Но все-таки вот возвращаясь к первой части, к сожалению, прервали, не договорила, да, хочу сказать одну очень важную вещь. У нас сейчас в стране отсутствует системная политика по обеспечению жильем. У нас реально вот вся эта политика, она направлена на людей с доходами, что не может являться нормальным. И не может являться нормальным то, что мы действительно помогаем тем, кто может приобрести квартиру, и фактически не думаем о тех, кто не может в силу доходов эту квартиру приобрести. Не надо их приобретать в собственность, не надо их отдавать в собственность, как сейчас. Надо обеспечивать крышу над головой. И эту функцию может выполнить только наемное жилье. Вся Дума, я в том числе, все 5 лет твердим правительству, что сектор наемного жилья у нас надо расширять, надо вводить субсидии на найм. Вот тогда мы реально поможем, сдвинем эту ситуацию.
0: А у нас вообще, у нас вообще есть такой сектор жилья в
8: найме? У нас очень маленький он. У нас меньше 5% вот этого жилья, который принадлежит публичным органам власти. При этом у нас действует бессрочная приватизация. То есть если человек получил там по очереди эту квартиру, он ее тут же приватизировал, ее нельзя уже никому передать, там более сложное.
0: Но что?
8: Да. Публичного жилья.
0: Светлана Викторовна, спасибо большое. К сожалению, из-за технических вот этих вот моментов не все понятно и не все. Но основное это сказано. Основное это сказано. И, конечно, вот эта история с жильем по найму, с этим сектором, который необходимо развивать, абсолютно согласен, абсолютно вас поддерживаю в этом смысле. Читаю, слежу за всей этой тематикой уже не первый год. Но здесь как-то, да, ничего не происходит, удивительное дело. Светлана Разворотнева была с нами в прямом эфире, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. За что мы благодарим Светлану Викторовну. И еще раз давайте я все-таки напомню, во-первых, о том, что у нас огромное количество людей считает, что государство должно поддерживать обеспечение граждан жильем, как не только через ипотеку у тех, у кого есть деньги, но и тех, у кого, в общем, заработки не позволяют все-таки брать ипотечные кредиты, а жить надо где-то прямо сейчас и прямо сегодня. И второе, это разъяснили в Госдуме ситуацию с выморочным жильем после постановления Конституционного суда. А в решении это старое, понятно, разъяснение свежее. Смысл постановления состоит в том, что один только факт перехода квартиры к муниципалитету или региону больше не должен автоматически лишать гражданина на такой возможности, как в собственность забрать квартиру, в которой он живет больше 15 лет. Суд обязан теперь смотреть на реальную историю владения. Вот что отметили в Государственной Думе. Песня по случаю. Михаил Притеченский далее, затем «Московский блок».
2: Песня по случаю.
6: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Было это 60 лет назад. В 1966 году молодая певица Аида Ведищева записала песенку о медведях для новой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница». И, как говорится, на следующее утро проснулась знаменитой. Она родилась в Казани 10 июня 1941 года, а училась в Иркутске, где и окончила музыкальное училище. Вообще-то мечтала стать актрисой, но не прошла по конкурсу в театральное училище имени Щепкина. Решила выбрать эстраду. В 1966 стала лауреатом первого всесоюзного конкурса советской песни, где ее заметил композитор Александр Зацепин. Именно он предложил певице исполнить песенку о медведях. Так, 25-летняя Ведищева стала едва ли не самой популярной эстрадной певицей страны. Именно в ее исполнении звучали такие шлягеры, как «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки», «Лесной олень» из фильма «Ох уж это Настя», «Синяя вода», «Песня о дружбе», «Проснись и пой». Зрители ее обожали, а вот начальства, увы, нет. Ее песни перестали крутить по радио и телевидению, и в 1980 году Ведищева с мамой и сыном уехала в США. Звезду советской эстрады там, естественно, никто не знал. Пришлось начинать сначала. В 40 лет поступить в театральный колледж и пройти 4-летний курс обучения, изучая американский кинематограф и танец. Но это было только начало испытаний, поскольку Ведищевой пришлось еще и сражаться с тяжелой болезнью. И она победила. В течение многих лет Ведищева выступала в Америке под псевдонимом Amazing Aida. А в начале 2000-х даже сочинила мюзикл «Шедевр» и «Поющая свобода», который шел на Бродвее. Ну а мы еще раз напомним, что 10 июня звезде советской эстрады Аиде Семеновне Ведищевой исполнилось 85 лет.
9: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два,

осенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет.

0: Слушает страна, слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на радио России Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. Позиция – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
5: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
6: Да, именно это я и хочу сказать.
5: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
6: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60 8 800 777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО Prodex, ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
6: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
5: И что же происходит во время этой процедуры?
6: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
6: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
5: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
6: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
5: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
5: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
7: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиана Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Роза Мари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России.
8: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила об ударах по военно-морской базе и объектам энергетики Украины. В Кремле прокомментировали атаку на музей «Панораму обороны Севастополя». В Москве задержали двух причастных к теракту подростков. Подробности далее. В Кремле пообещали восстановить поврежденное в результате атаки ВСУ здание музея панорамы обороны Севастополя. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно станет еще краше. Напомню, атаку на памятник культуры Севастополя Киев предпринял минувшей ночью. Руководство музея панорамы сообщило о значительных разрушениях. Действия Киева решительно осудили в парламенте и правительстве. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в эфире телеканала «Россия-24» провел параллель между нынешней атакой на музей и нацистской ударами в Великую Отечественную войну.
2: Это не случайно. Это план, который списан с нацистского плана гитлеровского, с плана бандеровцев. И теперь такой же план разработали укронацисты под руководством Зеленского, Буданова и других извергов, нелюдей, которые уничтожают и хотят уничтожить нашу культуру. Они, конечно, ничего не добьются, как не добились нацисты. Мы все восстановим. Все будет восстановлено, потому что восстанавливали панораму севастопольскую. Там же были выдающиеся художники, академик Яковлев, академик Соколов-Скаля. И большая, скажем так, целый коллектив наших ученых, академиков работали. И опять работали послевоенное время, они опять производили натурные съемки по фотографиям, каким-то эскизам. Скрупулезно все это восстанавливали. А, конечно, восстановление возможно, тем более весь потенциал, научный потенциал у нас имеется. У нас великолепная школа реставраторов.
1: И в продолжении военной хроники российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Потери ВСУ на всех направлениях составили около 1400 человек. Правительство уделяет особое внимание поддержке туризма в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии к участникам 6-го международного туристического форума «Путешествуй».
3: Правительство уделяет особое внимание поддержке сферы туризма, гостеприимства, для чего реализуется профильный национальный проект, в рамках которого в том числе предоставляются льготные кредиты на строительство отелей, санаторий, парков развлечений. Это сотни различных объектов с общим объемом инвестиций порядка 1 триллиона 700 миллиардов рублей. Благодаря единой субсидии развивается инфраструктура на местах. Такие средства помогают регионам обновить облик исторических центров, создать комфортную туристическую среду, навигацию, организовать и фестивали, и выставки, и многие другие мероприятия. Чтобы сделать процесс регистрации людей в гостиницах более простым, удобным, реализовали возможность заселения, например, по загранпаспорту и водительским правам. Такие решения позволили сохранить положительную динамику в туристической отрасли. За прошлый год ее доля в ВВП страны выросла и достигла 3,1%.
1: В подтверждение слов о повышении качества туристического сервиса глава Кабмина привел пример с упрощением регистрации в гостиницах. Теперь въезжающим для заселения достаточно предъявить загранпаспорт или водительские права. Хроника происшествий далее. В Москве задержали двух причастных к теракту подростков. По указанию кураторов, несовершеннолетние должны были подорвать машину с сотрудником одного из научно-производственных предприятий. Инцидент произошел на парковке на юго-западе столицы. В результате слаженных действий оперативников, жертв в результате подрыва авто удалось избежать. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. Сейчас полиция проверяет причастность подростков к совершению других преступлений. Свыше 500 миллионов рублей налогов задолжал государству монополист в области обращения с отходами «Экологистика». Как установили следователи, компания под руководством Рустама Кочесокова при исполнении госконтрактов искажала налоговую отчетность, занижая обязательные платежи. Для этого использовались фирмы-однодневки, через которые оформлялись фиктивные операции и создавалась видимость хозяйственной деятельности. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
4: В Москве, Московской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по местам проживания и работы подозреваемых проведены обыски. Изъята компьютерная техника, электронные носители информации, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Следователи продолжают изучать бухгалтерскую документацию. Обвиняемый проверяется на причастность к совершению иных преступлений в сфере экономики. В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярской тайге обнаружены улики. Спасатели во время прочесывания местности нашли вещи. О чем конкретно идет речь, не уточняется. Находку отправят на экспертизу для установления принадлежности пропавшим. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете по Красноярскому краю. Напомню, сегодня спасатели завершили 6-дневные поиски людей. Семью Усольцевых с 5-летним ребенком ищут с прошлой осени. Россия предпримет действенные и жесткие шаги в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также отметила, что Брюссель, расширяя санкции против России, не сможет повлиять на суверенную политику России. Евробюрократы уже не в силах остановить санкционный маховик, добавила дипломат. Китай ранее потребовал от Евросоюза отменить незаконные односторонние санкции, которые касаются в том числе компаний из КНР, Турции, Индии и других стран. Большой театр отметит сегодня свое 250-летие на исторической площади Регистан в Самарканде. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В программу концерта войдут арии, сцены и симфонические фрагменты из русской мировой оперной классики, произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и других известных композиторов. Ведущие солисты оперной труппы исполнят фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Севильский цирюльник», «Пиковая дама» и других шедевров. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной федерации санного спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций по этому вопросу. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Александр Барков продолжит тренировать молодежную команду хоккейного «Спартака». Новый контракт рассчитан на 3 сезона. В нынешнем сезоне МХК «Спартак» дошел до финала Кубка Харламова, где уступил ярославскому «Локо» со счетом 2-4 в серии. А годом ранее подопечные Баркова стали чемпионами молодежной хоккейной лиги. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Сборная России в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды и «Локомотива» Александр Сильянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было. Но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сильянов забил 2-й гол в матче. А сборная Тринидада и Тобаго хотела бы сыграть с командой России еще один матч, только теперь у себя в стране. Это возможно, и мы бы этого хотели. Сборная СССР уже приезжала к нам, нам было бы интересно теперь сыграть дома и с Россией, заявили в национальной команде Тринидада и Тобаго. В 1990 году сборная СССР на выезде обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2-0. Встреча прошла в столице страны Порт оф Спейне. С вами был Юра Геворкян.
1: И о погоде на завтра. В Петропавловске-Камчатском плюс 8-10, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Магадане плюс 3-5, временами осадки. В Тюмени 20-22 градуса, синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. В Новосибирске 30-32, кратковременные осадки. В Красноярске 23-25, в Мурманске завтра 21-23, облачно, небольшие дожди. В Великом Новгороде 22-24, пройдут кратковременные осадки. В Кирове 23-25, в Нижнем Новгороде от 25 до 27 градусов. В Санкт-Петербурге завтра вечером пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит 20-22 градуса. В Москве в четверг без существенных осадков и до 31 градуса. Сейчас в Москве 29 градусов.

0: Вести Комигор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Сегодня день коми-печати. Больше века назад, 10 июня 1918 года, в Усть-Сысольске вышел первый номер газеты «Зырянская жизнь». И все это время наши газеты и журналы рассказывают о важных событиях, знакомят с новыми авторами, сохраняют историю. В день коми-печати мы вспоминаем основателей, тех, кто стоял у истоков типографского дела, кто создавал первые номера. И благодарим всех, кто трудится сегодня. Приятная новость пришла из Ханты-Мансийска. Там чествуют победителей 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». В номинации «Экотуризм» победу одержала наша коллега Елена Кононова со спецрепортажем «Поймать в объектив», посвященным фотографу Ивану Чаланову. Награду получила директор телерадиокомпании «Кумигор» Юлия Чубова. Еще одна работа нашей коллеги Ольги Колиговой «Голос северного леса» вошла в число номинантов конкурса в номинации «Этноэкология». Поздравляем коллег и желаем новых творческих успехов. В Сыктывкаре на базе сельхозпредприятия по племенной работе состязались ветеринарные фельдшеры. Региональный этап всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» проходит в рамках национального проекта «Кадры». Заявки подали четверо смелых. Заместитель председателя правительства Республики Коми Эдуард Слабиков и исполняющий обязанности руководителя службы ветеринарии Республики Коми Андрей Белых поделились своими впечатлениями относительно подготовки соревнующихся.
2: Владимир Владимирович Путин очень часто упоминает о том, что надо поднимать популяризацию таких рабочих специальностей. И вот данный конкурс именно нацелен на популяризацию этих профессий. Профессия очень важная, поскольку сегодня большой подъем идет в животноводстве в Российской Федерации.
3: Ежегодно мы выполняем тысячи и тысячи различных лабораторных исследований, профилактических вакцинаций, проводим экстренные мероприятия при возникновении внезапного падежа животных, устанавливаем диагнозы, поэтому я бы отметил, что наша ветеринарная служба на сегодняшний день достаточно высоко подготовлена.
1: Победителем стал сотрудник республиканской ветлаборатории Василий Савеня. Справился с заданиями лучше всех. Он и отправится на федеральный этап конкурса. На другие темы. В Сыктывкаре на городском пляже разрешат купаться не раньше 20 июня. Об этом сообщает мэрия столицы. Вскоре там начнут наводить порядок. Уберут и вывезут мусор, подготовят подъездные пути, обработают территорию от клещей. Уже взяли пробы воды и почвы, отправили на экспертизу. Также водолазы должны обследовать дно. Когда пляж откроется, там будут работать четверо спасателей. Также на дежурство выйдут общественники и народные дружинники. В мэрии также призвали не рисковать, не купаться на диких пляжах. Там уже установили таблицы с надписью «Купаться запрещено». В Печорском районе продолжается большой ремонт на трассе Сыктывкар-Нарьян-Мар. Подрядная организация обновляет почти 40 километров дорожного полотна. Это самый крупный участок ремонта в республике в этом году. В планах – замена старого щебеночного покрытия на асфальт, установка водопропускных труб, монтаж освещения, устройство тротуаров, укрепление обочин и откосов. Уже расчищена территория, частично подготовлено основание и уложен нижний слой асфальта. По плану ремонт должны закончить в 2027 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Новости культуры. Сегодня в Национальной галерее Коми откроется межрегиональный художественный выставочный проект «Приобщение свету» в рамках проекта «Коми-лето». Проект посвящен 630-летию апостольских деяний святителя Стефана Пермского. Впервые в практике галереи Коми экспозиция объединяет уникальные памятники из музейных коллекций, церковных ризниц и произведения современных художников. Собрание более чем 130 экспонатов 50 авторов. 12 июня с 12 до 16 часов на площадке перед администрацией города мы вновь встретимся с хранителем старинных легенд на фестивале Шипича. Об этом рассказывает глава Сыктывкара Максим Мартышин. В прошлом году этот яркий проект прошел с большим успехом, и теперь он возвращается, став неотъемлемой частью празднования Дня города и Дня России. Изменился и сам фестиваль. Организаторы ушли от формата статичной ярмарки, построив всю программу вокруг мифологического мифического образа колдуна Шипичи и его волшебного пояса-оберега. Для меня особенно важно, что в год села фестиваль делает акцент именно на глубинке. Больше 50 ремесленников со всех уголков республики продемонстрируют технологии, которые бережно хранятся в поселениях и передаются от мастера к ученику. Здесь вы сможете не только увидеть уникальные изделия из дерева, глины, текстиля и металла, но и обучиться им на мастер-классах. Отдельный сюрприз – показы коллекции одежды, где традиционный крой и орнамент обретают современное звучание. А кульминацией дня станет общий танец с поясом – яркое действие, визуализирующее идею вращения мира и собирающее добрые силы вокруг нашего общего оберега. Этот праздник – это возможность стать частью живого культурного кода, который сегодня объединяет нас сильнее, чем когда-либо.
0: Радио России «Комигор». Спорт.
1: Мини-футбольный клуб «Ухта» прекращает выступление в Суперлиге. Об этом заявил президент клуба Виталий Габуев. Такое решение связано с финансовым положением клуба последние полтора года. Нетронутым останется только дублирующий состав в высшей лиге. Напомним, мини-футбольный клуб «Ухта» 4 июня стал двукратным чемпионом России, обыграв «Тюмень» в финальной серии со счетом 4-0. Сегодня отмечается очень сладкий праздник – Всемирный день мороженого. Мало кто среди людей с равнодушием относится к этому молочному продукту. Для детей же мороженое – всегда сладость и радость. А с учетом теплой погоды, которая установилась в республике, съесть вафельный стаканчик или эскимо будет сегодня не лишним. Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств «Коми-Информ», «Бизнес-новости Коми», а также собственных корреспондентов.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала прохладная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 7 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 11 июня, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза, ночью ливень. Ветер северный 4-9, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 20, плюс 25. В отдельных восточных районах плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов, днем плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление существенно не изменится. 12 и 13 июня ожидается установление жаркой, преимущественно без осадков погоды. Днем 13 июня на большей части территории дневной прогрев до плюс 29 градусов. На крайнем северо-востоке до плюс 24.
4: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Добрый день. В студии Галина Ведерникова. В прошлый раз я познакомила вас с некоторыми моментами ландшафтного фестиваля поэзии «Емден-Сакыл». 12-й раз он проходил в Усть-Илымском районе при участии поэтов Республики Коми, а приглашает их к себе администрация Усть-Илымского района. Здесь, в разных населенных пунктах, всегда гостеприимно принимают читатели самых разных возрастов, библиотекари, участники художественной самодеятельности. И сама здешняя природа, как бы напоенная красотой северной земли, две большие реки и живая Емва, и множество других рек, речушек, ручьев, озер, располагает к восприятию поэтического слова и, конечно же, творчества. Отсюда вышли около 10 литераторов, известных в республике и за ее пределами. Почти в каждом селе найдется свой писатель. На этот раз

0: Много интересного рассказала об истории села Айкино. Сегодня я не смогу дать полностью ее рассказ. Коснусь только некоторых моментов. Усть-Лымская земля вырастила немало известных людей. Среди них военные, руководители республики, артисты, художники. Но не упомянуть Зосима Васильевича Панева никак нельзя. Уроженец деревушки Кырс – это часть когда-то большого села Семукова. Он стал одним из самых успешных руководителей. Его стараниями возникла железная дорога Микунь-Сыктывкар, Сыктывкарская ЛПК, Национальная библиотека, музыкальный театр и многие другие объекты, необходимые столице Национальной Республики. Еще одно памятное место села – памятник жертвам политических репрессий. К сожалению, Княжпогодский и Усть-Лымский районы, где зародилась коми-культура и сформировался окончательно коми-язык, стали местами бесчисленных лагерей, где закончили свою жизнь десятки тысяч осужденных, часто ни за что. Из выступлений нашей небольшой группы я с удивлением поняла, что почти у всех из них семейная история связана с репрессиями. Наталья Александровна подвела нас к огромному камню, символизирующему память об этих людях.
1: Памятный знак был установлен администрацией Айкинского сельского совета в 2002 году. Я уже вам сказала, что здесь вот здесь как раз находилась территория Айкинского лагпункта, который строили железную дорогу как раз от станции Айкина. Она проходила до станции Шижан. На строительстве, конечно, использовали это вот камень как раз этой церкви. Сколько людей список, я вот не могу сказать. Но где-то 1500 вот работало в Айкинском лагпункте. Айкинский лагпункт как раз входил в состав Усть-Лым лага. Как раз здесь находились, так сказать, бараки, где жилые бараки, административные здания.
2: Административные
1: вот это
2: бараки.
1: Они потом, когда требовалось больше народу, потому что сроки для строительства железной, вот этой железнодорожной ветки, надо было еще больше приносить здесь, чтобы были. То вот здесь вот было.
2: Андрей Гельевич, вам слово.
3: Я думаю, что, видите, это еще у нас одно напоминание о нашей истории, непростой истории страны, но которую мы должны не понять, не просто так, кстати, судить, а судить легче всего. Что, мне кажется, это важно мне. Есть несколько версий. Мы там у Солженицына, это такое красное колесо всех, кто участвовал там в революции. Вот обязательно они под него попали, под этот молох, под свой же, который запустили. Есть другие варианты, например, сказать, что просто люди озлобились после гражданской войны, и вот как бы этот злоб самое дало этот результат, который. В любом случае, это такое же назидание, понимаете? Вот говорят, что там культ личности. Ну да, наверное, что-то там было больше, чем нужно восхваление. Но если было там 3 миллиона доносов, откуда же они получились? Это же не Сталин их написал. И потом, если во всем виноват только Сталин, то это опять культ личности, только наоборот. Поэтому мы должны принять это все, вспомнить наших родителей, которые тоже, может, как-то где-то здесь отцов, там, дедов. У меня, например, дед Модест, он был репрессирован, он был ветеринаром. Я до еще недавно видел там место, где был его дом на красных партизанах. Он раньше был двухэтажный, но там что-то там оставалось, сейчас уже там все застроили. Он погиб в Абислаге, это под Интой. Вот этот Пелагрой умер в 40-м году тоже. Вот, наверное, ему приписали, что так, кстати, поскольку он был ветеринар, падеж скота. Но мне хотелось бы вот начать читать стихи с того, что был такой поэт Владимир Кемецкий. Может, кто-то еще не читал, очень рекомендую всем найти этого поэта. Настоящая его фамилия Свешников. Он сидел в основном на Соловках, но в конце как бы своей жизни земной он оказался в Иркутлаге. И участвовал в восстании на кирпичном заводе, которое произошло там. Там всех почти расстреляли. Вот он погиб на кирпичном заводе. И самое интересное, что, знаете, он ведь уехал из России в 18-м году. Просто уехал с родителями, еще был мальчиком. Но прочитал про страну Советов, про коммунистов, и решил, что это вот, потому что он видел этот капитализм звериный во Франции, это который нам тоже немногим не нравится. И он вернулся сюда, в Россию, где вот оказался репрессированным. Вот. Поэтому у меня такое стихотворение, которое посвящено Владимиру Кемецкому. Не жилось во Франции поэту, захотелось посмотреть на снег, и уехал он в страну Советов, где так вольно дышит человек, где растет на кочках тундры ягель, и где дышит почва, а не блажь. И пошел он по этапу в лагерь за любовь к стране и шпионаж, за любовь и странные оттенки той любви. Поди предугадай, что тебя за них поставят к стенке трудовой народ, любимый край. Не рыдала скудная природа, расстреляли, да и все дела. Около кирпичного завода воркута поэта погребла,
4: замели январские метели узника

0: и смысла в жизни путь. Он совсем не думал о расстреле, не просил во Францию вернуть, не хотел судьбу менять и умер. Передаю слово Татьяне Кановой.
1: Ну, после Андрея, конечно, что мне читать, потому что я в основном лирические стихи пишу. Но если говорить о политических репрессиях, то мою семью, она тоже коснулась, мамину семью, не мою, а мамину семью. Но вот стихов у меня, к сожалению, о репрессиях нету, поэтому, ну, а может, и к счастью, что их нету, да. Ну, я прочитаю...
2: Про любовь.
1: Нет, не про любовь, а про маму. «Горький дым нежилой избы, сладкий дым своего гнезда. Я по воле земной судьбы тороплюсь каждый год сюда, где с отцом нам уже не спеть, где за мелочью каждой мать. Как легко мне сюда лететь, как немыслимо улетать».
0: Александр Герасименко.
2: Дед мой Герасименко, он тоже был в лагерях и там, по-моему, и погиб. Ну, умер. «У широкой реки спину гнет деревушка. По утрам петухи поднимают народ, как и в детстве моем. Прерываясь, кукушка отсчитает года под чудесный восход. 20 лет был в разлуке с родными местами, где цветет голубика в туманном плену. Тихо, дом мой родной с пожилыми плечами, одинок и угрюм средь березок уснул. Все родные давно отцвели и увяли, и остался один, ни детей, ни жены. Что ж, спасибо вождю, человеку из стали, за сибирскую глушь, за арест без вины. Буду пробовать жить, будет день, будет пища, есть здоровье еще, есть и дом средь берез. Да, в душе натоптали, без стыда сапожищем. Надо смыть эту грязь чистотой здешних роз».
0: Юлия.
3: «Восход наступит, и взойдет заря, и мы оденем белые одежды. Откроется, что все было не зря, и светил миг оправданной надежды. И две руки божественных крыла поднимут нас над суетной землей, и в райский сад нас приведет звезда к небесному предвечному покою».
4: Можно я тоже скажу? У меня по папиной линии, у меня бабушка была репрессирована в 15 лет, как член семьи врага народа. Она сюда была выслана за то, что вот ее родной брат, он пропал без вести во времена Великой Отечественной войны. Ну и пропал при таких обстоятельствах, которые вроде бы как говорили о том, что он мог попасть в плен. И поэтому их выслали всей семьей. Ей было 15 лет, ее сестре было 13 лет. Дедушка мой, он тоже был репрессирован, все по папиной линии. Поскольку он в 42-м году попал в плен, в 45-м году он был освобожден из Аушвица нашими союзниками. Его успели зачислить снова там в 516-ю стрелковую бригаду. Он успел поучаствовать во взятии Берлина. Но, к сожалению, домой он после окончания войны не попал, а был сослан сюда. Вот в 46-м году он оказался здесь, поскольку был в плену. Ну, потом, естественно, все реабилитированы были. И мой папа родился у них в 50-м году. И, соответственно, он родился уже осужденным. До 53-го года, когда была объявлена амнистия, вот мой папа считался осужденным. То есть в три своих первых года жизни он был тоже был жертвой политических репрессий. Просто хочу отдать им дань. Вот, а прочитать хочу стих, написанный диссиденту. «Возвращайся, пора. Разгоню я с души твоей мрак и найду тебе камеру, можно шестую палату. Подготовлю делянку из самых сердитых собак. Обучу надзирателей только отборному мату. Возвращайся. Тебе для буржуйки готовлю дрова. Телогрейка тебя заждалась, как доярку корова. Мы с тобой разберем, в чем же я пред тобой не права, когда выйдешь из карцера, света пугаясь, как совы. Возвращайся. Тебя в оцеплении встретят друзья, на курках согревая от ветра озябшие пальцы. Без тебя руководству страны, как без общего дела, нельзя. И другим передай, пусть спешат поскорее скитальцы».
5: Возвращение в центр села, где установлен памятник рядом с библиотекой, в тени деревьев, окруженной цветами. Здесь продолжились выступления наших поэтов.
0: Мы, конечно, продолжаем наш ландшафтный фестиваль. И, конечно, у памятника погибшим воинам мы, конечно, не можем не вспомнить о том великом подвиге, который прошел в Великую Отечественную войну, и о том подвиге, который сейчас совершают наши ребята на СВО. Вы видите Тут указано все так бережно, все фамилии, которые считаются героями. Вы знаете, я увидел даже, что вот тут написано Попов А.Г. Она полностью, по-моему, совпадает с моими инициалами. У нас от Союза писателей вышла целая книга «Ветер Победы», которая посвящена событиям именно больше СВО, потому что один из наших писателей, Николай Попов, он из Усинска поэт и прозаик, он погиб и посмертно награжден орденом мужества. И сейчас проводится фестиваль его памяти. Вот, и обычно он проводится в день рождения 18 сентября. Если у кого-то будет возможность, то можете к нему присоединиться. Мы вот посылали эту книгу «Ветер Победы» туда, прямо на передовые, вот в Херсонском, на Херсонское направление. И там ребята прямо читали наши стихи, они нам видео присылали из нашей книги. Вот, и поэтому я тоже буду читать стихи про СВО. «Птицы знают больше о войне, чем в боях бывалая пехота, чем о ней понятно старшине, целям минометного расчета. Разве можно разглядеть в окне, в узкой щели дота или дзота, то, что ясно только в вышине с точки зрения птичьего полета? Птицы видят пули и слова, как от залпа дальнобойных пушек ни одна слетает голова, как растет могильная трава, как рыдает юная вдова, как идут по сводам наши души». Спасибо, и продолжат мои товарищи.
1: Солдатский хлеб и горек, и жесток, но Родина, она какая есть, тебя уводит за родной порог познать, что значит мужество и честь, и не сломаться, и не поломать ничьей судьбы, когда беда согнет, и пусть тебя твоя дождется мать, и Родина пускай не проклянет. Юрий Кузнецов, «Поединок». Противу Москвы и славянских кровей на полную мощь рокотал челубей, носясь среди мрака, и так заливался, мне равного нет. «Прости меня, Боже», — сказал Пересвет, он брешет, собака. Взошел на коня и ударил коня, стремнину копья на зарю накреня, как истинный витязь. Молитесь, родные, по белым церквам, все навье проснулось и бьет по глазам. Он скачет, молитесь. Все навье проснулось, и пылью, и мглой повыело очи, он скачет слепой. Но Бог не оставил, в руке Пересвета прозрело копье. Всевидящий глаз озарил острие и волю направил. Глядели две рати, леса и холмы, как мчались навстречу две пыли, две тьмы, две молнии света, и сшиблись. Удар досягнул до луны, и вышла, блистая, из вражьей спины копье Пересвета. Задумались кони, забыт челубей, немало покрыто великих скорбей морщинистой сетью. Над русской славой кружит воронье, но память мою направляет копье и зрит сквозь столетия.
6: Александр Герасименко.
7: С Богом в бой, и с боя к Богу. Примут небо васильки, скорой выдалась дорога всем надеждам вопреки. В прошлом стын сырых окопов, в бывшем свист свинцовых ос, позади сердечный топот, в пору плачущих берез. Далеко мой тихий север, деревянная изба, на лугах ромашки клевер, в речке лещ, налим, чебак. Там закаты красногруды и озера бирюза, там лазурь и изумруды, северяночек глаза. С Богом в бой! Грани их, братцы! Смерти скоро вопреки! За озера стоит драться и за клевер у реки. Юлия Кондратюк.
8: Он говорит: подставь другую щеку, отдай рубаху, в общем, не жалей. И с кем собрался в дальнюю дорогу, иди два поприща, раздумывать не смей. Мне возразят: сейчас другое время, сними последнее, да посильнее ударь, и не неси, коль не по силам бремя. Брось, отступись, мозги свои не парь. Но я прошу, ты не руби с размаху, а помни, смертный час свой впереди. Подставь щеку, отдай свою рубаху, иди два поприща, немного потерпи. Передаю слово Екатерине Цумер.
9: Я сегодня безмолвна, к упавшей трубе Бухенвальда, к черным стенам, впитавшим как губка страдания детей, и усыпанной пеплом перине седого асфальта пригвоздила меня словно пулей. От бездны смертей не укрыться, и в списках пропавших пустые пунктиры, и глухие удары, что в небо несет метроном, мне твердят, что настала пора помолиться о мире, чтоб никто не гордился фашистским безбожным крестом. Сейчас спою песню такую. Хотелось бы провести такую нить от Великой Отечественной войны, героев, которые отдавали свой интернациональный долг. Спою песню, которая посвящена воинам-алганцам, а потом уже про нынешнее время.
10: Мне старушка одна на базаре по ухов сказала: как не стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил и бахвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно, с отдыха с жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь фронтовые седины.

0: как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. Я передам слово поэту, члену Союза писателей России Алене Шомусовой.
1: Кублатом полк. С городом куча вошла, кублатом полк. Овтушла сыщань, щелом-то топотан шоган. Гырыщ и посни, мунаны отувья моган. Качтешны учим солдаты, скот борсы из лог. Будан ланкиас, уждадам снима капыв. Кодланка батис, кодланка ты дала пылис. Пылвяз из коста джугаля лебала тылыс. Разад на кысе на чужем анзелалам чев. Кощепта гудок, быттека одаптыч гы. Вырча да сие пылвязыч измылам йозыс. Неком анздук и чужем нас вирщала озье. Матыс мыщ гыммоз горам масода кокши. Копрче полклы той вокон зымвичеч коз. Томиник пуан, аджилыс оти луна. Фронт была первая шмыдам, зон я слышмунам. Колля да сына войтерес, пырыш мам моз. Щик цавой мам керка аслан юрыс, кыпала ма вылач, он и суч. Йозличка сиес немща муч, кати йонта война катча вурыс. Дон гардкоджув морас влас сырмы, петис керка бордулыш солдат. Щелом берчес орыс пи, вок, бать. Дой савенны отинэм остырмы. Куавынен щиктыс бытте лола, огыралыш коджу вяса эж. Коджу влыце нинамэн он веж, ломжинан пылесным лан олым.
2: Тулыс, Лёша, тулыс, а те ужан. Пеж война эс помощина эз. Вуалан чужаны над ющьяс, валс корща яку дулыш мезд. Тыры ты над щиктыш войнавыла, муны сандри, менамичат вок. Маты вырын пыстать Ольга шила, суи зон москывку та намок. Лёша, чечи, дор ясыка тотчач, чужан мулыш, джори джалыш бан. Вуджай пиян, чынакаца кытчап. Ты нас порвичищена там.
3: Как началась война в здешних местах, рассказывает одна из участниц фестиваля. Ребята сдали экзамены, готовились к поступлению в другие учебные заведения.
4: А наша районная администрация готовилась к районным спортивным соревнованиям. Районные спортивные соревнования должны были пройти в административном центре в селе Устьвы. Соревнования должны были начаться в 10 часов утра 22 июня. Рано утром в селе начали развешивать лозунги, спортивные лозунги. Вот. И стали подъезжать люди, которые, значит, ну, спортсмены, участники, волейбол, баскетбол, футбол. Вот. Ну, в это время, в 10 часов, позвонили первому секретарю ВКПБ из Сыктывкарского военкомата и сообщили страшную весть, что началась война. Соревнования были прекращены, все разъехались по домам. Там, где были, где можно было принять телеграммы, были отправлены телеграммы на места по сельсоветам о том, что началась война. Там, куда невозможно было отправить, ну что, мальчишки верхом на лошадях разъезжали по нашему Устьвинскому району, по всем населенным пунктам, вот с такой вестью. А в это время еще ведь уже начинались какие-то сельскохозяйственные работы, надо было на поля скакать. И скакали мальчишки, которым было по 10-12 лет. Страшная война. Почти 7 тысяч человек с нашего Устьвинского района ушло на фронт. Многие из них не вернулись. Имена многих известны, имена многих неизвестны. Может быть, когда-то полностью будут восстановлены эти имена, но нет. До сих пор ведь находят маленькие солдатские вот эти медальончики. Там мы находят и наших жителей нашего Устьвинского района. 1965 году, 9 мая, было объявлено нерабочим праздничным днем. Комсомольцы Усюнского района объявили о сборе средств на строительство памятника участникам Великой Отечественной войны. Школьники собирали металлолом, золу, макулатуру, комсомольцы работали на субботниках. И в августе 1971 года Байкина в торжественной обстановке был открыт памятник участникам Великой Отечественной войны. Памятник в виде молодых девушки и юноши. Выступали тогда, очень много выступало участников Великой Отечественной войны. Женщины и мужчины провели факел с вечным огнем для того, чтобы всегда мы помнили, что с нашего Усюнского района около 7 тысяч человек приняли участие в этой кровопролитной войне, которую назвали Великая Отечественная война.
3: Руководитель управления культуры Вера Ивановна Фомина временами не могла удержать слез, вспоминая историю страны, республики и района, и подводя итоги фестивалю, который как раз был посвящен этим героическим и трагическим событиям.
5: Мы сегодня 12-й раз собираемся на этот фестиваль, и сегодня фестиваль получился таким очень печальным, очень грустным. Я сидела, здесь стихи читали, прямо слезы из глаз. И сегодня мы проходили возле братской могилы героям гражданской войны, это нашим красноармейцам, жителям села Айкино. Мы сегодня прошли возле знака репрессированным, и сегодня вот здесь, возле памятника героям Великой Отечественной войны. Есть у нас еще там на центральной дороге памятный знак героям, которые принимали участие в войнах 20 века. Хочу сказать, что каждый мог сказать, что эта история коснулась его семьи. И я тоже хочу сказать, что гражданская война у нас в уроженке деревни Гамлакост проходила гражданская война, и белогвардейцы проходили через деревню. Коснулась Великая Отечественная война. Дед у меня был репрессирован и работал на кулацкой делянке. Хорошо, он был грамотным человеком и работал там счетоводом, бухгалтером. И поэтому он вернулся домой живой. И я что хочу еще сказать, что год содружества народов Российской Федерации. Да, мы разные национальности, мы разного вероисповедания, но эта история крепила нас всех кровью. И уже, наверное, никак не рассоединить. И сегодня идет тоже гражданская война. И наши бойцы бьются со своими братьями. Как называемый коллективный Запад и США. Они никогда не поймут вот той, наверное, истории, что нас сплотило. И все равно будет победа за нами. Мы очень верим и очень надеемся. Всем огромное спасибо, что приняли участие в этом фестивале. Здоровья и счастья, благополучия. И, конечно же, всем нам мирного неба над головой.
3: Я думаю, вы, наши дорогие слушатели, тоже узнали немало интересного, познакомились с поэзией наших талантливых поэтов. К счастью, этим летом будет еще немало литературных событий в разных местах нашей большой и красивой республики. А мы, журналисты ГТРК «Коми Гор», будем вас с ними знакомить.

0: 200 Коми-Гор.
1: Бурлон, студиян Екатерина Спиридонова, Кора Кызыны, Вильториас.
2: Ущинс дорон заводитесны джойнтавны транспорт ветлан туй, не лямын нёлед, не лямын кватет километра туй костын вычасны мозги. Щорнит, чымын урчитама выльмадны туй верка, свежны дороса, из яс вычны тротуар, почас яс суфтадны туй сапас яс, палащертеештадны уж ясы таву ща октябрын. Регат помощь с общественной мутас весна голосуйтам бырьям гыгырта с бурмадасны локтан вон. Того налан лыдыс республикаса кар район ясын вотча ветмын нёляч. Ол ищаслан эм пожалон бырьяны куча мутасын вычны челядлы эрт либо парк. Водча пасидесын Ольга Макарова.
3: Кыны кутасны прытчыны спорты челядь, шойчын олыма войтыр, паны дашлыны том ез. Тачамин яс савермасны бырьыны ашны солыш яс, и там огыш колы щетны ас гылэс. Таво медвод джайш прытчысны Даскар район. Стам нас дасыкмыс.
4: На текущий момент уже проголосовало почти 68 тысяч человек. Это достаточно активный показатель. И активнее всего голосуют в Сыктывкаре, в Инте, Каткиросе, Ускломе и Ижме.
3: Сыктывкарын бырьямыла индема даскык мутас, но меду на гылэс талон кежлачук артэс Печорской уличин сквер. Сыдор хащис гылэс ащетэснэнен щижим чурс морт. Не унакольчэны подан ветлыш яслы туй яслышэдэм кужа проект ясгырд затон да вылэс Максаковка са уличэсэн. Асо Печора са ойтыр прытчэн нёжье, но кады сводьмэшчэны эмна.
5: Мы хотим сделать наш город лучше. Поэтому у нас есть возможность до 12 июня проголосовать за одну из территорий по благоустройству в 2027 году. Это площадь Юбилейная, продолжить благоустраивать площадь у кинотеатра Максима Горького или проголосовать за аллею от дома номер 25 по улице Ленина до дома номер 14 корпус 3 по улице Строительной.
3: Бургагырта слышидан федеральный ушта щерти куда спыртэнэ инфраструктура для жизни национальный проект кадьетэдэн, как щурскы жёте двущань республикан бурмадыма мата куим шомутас. Юнь даска кадлунач выль проект яс доргылыс яс пожащетны вершти яслы и челядлы даснёля расщань. Каналан могмадым яслан портал пыр, либо волонтёр ясоцыган, куда ясуджаланы быд муниципалитетын. Уласнок бурмады могыщ быд гылыс тютчана.
2: Интан, тырыдан, вырмадан уна патера керкая слышвет яс. Трыбаясыз совет кача, умоль повод ядыре виялыны. Ужит джон тащам ушта шерте гожам нас вырмадасны кык ямы свефт. Бабушкин промышленный полярный Чайковской да мира уличесын. Промышленный уличин ылки вефт джон талеснынен мыдыс да шижим дас процент вылы. Бабушкин улич такой мыд номера керка анлджесыз мунаны пышти кык тылыш. Шорнит чем шерте донус дас кык сай миллион шайт. Бала шерте эштадны уж я со сентябрь помен. Ну, подряд оумы спет, когда лыща шоны. Ставы слово дащ воджик.
6: Ремонт кирпичной кладки, веншахт, парапетов. Также сняли старый слой кровли, сделали стяжку, прогрунтовали ее. И сейчас укладываем утеплитель, сверху плиты ЦСП, тоже их грунтуем. И потом будем закатывать первым-вторым слоем технониколя. Ну и финальная стадия – это будем обшивать все железом.
2: Сыктывкарын котыртесны пемыз ясыз бурдадан фельдшер яскостын ордыща. Медвоч петкадлесны теория тэдэм луньяс сыта кос поищ пырачыны практика. Тестесен ю алэм яс вылэ воча виджам барын видла лесны пемыз ясыз налыш кучык сагынцы, лол алэм са щылэм са став са дон ялэсны эксперт яс.
7: Сегодня они работают по специальности, это очень приятно встретить своих выпускников, которые уже разное количество лет проработали. Здесь есть у нас вот 95-й, 98-й год выпуска и 17-й год выпуска. То есть они вот все из разных поколений, но все подготовлены хорошо и отвечают хорошо, и тест решали хорошо.
2: Конкурсын водимыща не олю морт, верми слоны унжик, но унан из вечкавны водивы в бырьем ящерти, а котка тырыдан ужалы район ясын. Василий Савеня, республикаса ветеринария лаборатория нужалыш, лой конкурслан республикаса чупадын вермыщан. Сие петка час федерацияса чупадын. Челядес шойчедан да йонмадан, Гренада шыринын панчес вермытам да джескадым джонь вджалуна томуловлы дорогаю добра тория смена. Инклюзия тувещета налы пожарнул велычыны да сывмычыны. Сыктыдын районыш пачка джика Максим Канов.
8: Шочный гоща лагерин, ёнбадный джойн джилун, тэдмашны ожич яскат причины творчества да спорта. Дорогую добра, торья смена гренада лагерин, не важен вали шума расчия медбурэм.
9: Уже на протяжении 3 лет мы вводим инклюзивные смены в наши детские оздоровительные лагеря Республики Коми. Дорогую добра возникла 3 года назад. В рамках всероссийского конкурса программ она получила призовое место. Мы стали победителями данной программы по всей России. Поэтому программа хороша со всех сторон, скажем, и по мероприятиям, и спортивным, досуговым, развлекательным. Поэтому дети с удовольствием принимают участие в данной программе.
8: Того же смена опорыща следующий унан волосы не тача колем вояса, но эс ставан. Медведя куем лун шьема отучим лы. Макарай стомин кылся аджины выль юрдясас.
10: Здесь вкусно кормят. 5 раз в день. Живем на 1-м этаже.
11: Нравится место, да?
10: Да. У нас есть рисование, дрифт, потом дискотеки и спортивные игры.
8: Эж васа коймат номера коррекционной школы анвелочищаслы Гренада, воом тачана ломтор. Эд вочаж на ящерни тэны сэмон этаматка да туды дышискад, а они бытте петесны уджит янкала. Мельча радитана эрдесыч эти рисучан.
12: Очень нам здесь нравится и коллектив, и организация вообще отдыха детей. У нас очень тяжелые дети ездят. С ними нужна своя специфика работы. Как бы вожатый у нас в этом году вообще отличный. Очень нам помогает. Везде вовлекают детей. Организация и питание, все хорошо. Наши детки очень довольны.
8: Отряд Саюрнодыш Илья, куда сэчама ради тэны челять да пыдди пуктаны туды дышьяс, уджала лагерин сэмэн мэдлун, а таэч бура дэштэщи свузэн.
13: Ну, у нас были семинары различные, множество семинаров. Я учусь в Сыктывкарском государственном университете. Там у нас был целый предмет, целый курс по педагогике и психологии инклюзии. Дети пошли на контакт после получаса разговоров. Наверное, к ним главное относиться так же, как к остальным, не приписывать их к каким-то детям, у которых особенности, и с ними нельзя общаться нормально. С ними можно общаться, просто нужно искать к ним подход.
8: Гренада кынче дорогой добра смена спортана и мечта лагерен. Быдлан учтас отуфта медбор педагогиясас, психологиясас, инклюзия куча специалистиясас. Ставы сымугыш медан тая чередлы котортны торья тышт.
2: Каштылам ваша легенда эс. Юнь дас кыкыд луна, Россия луна, да республика Саюр Карлан Чужан луна. Сыктывкарса администрация лын эрдын котрдасны Шыпича фестиваль. Ушта сызгарчыма Шыпича герой дорын. Маш теряс петкадласны ас вычым торяс. А быт о коткетышлан лоу пожанын пыратчыны веладым ясы. Тория кожинан лоу мичмадам пачкан петкадлам. Шымасмадас и вынен йыктым.
1: Став бурса, ты кывзынет вильторяс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
14: По сообщению синоптиков, прошедшие сутки по республике преобладала прохладная погода. В Сыктывкаре ночью минимальная температура составила плюс 7 градусов, в 12 часов дня плюс 19. По данным радиометрических измерений, уровень радиации составил от 0,6 до 0,1 микрозиверта в час, что соответствует природному радиоактивному фону. Завтра, 11 июня, по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В крайних восточных районах кратковременный дождь, на северо-востоке местами гроза, ночью ливень. Ветер северный 4-9, на северо-востоке порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем плюс 20, плюс 25. В отдельных восточных районах плюс 15, плюс 20 градусов. В Сыктывкаре переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Днем плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление существенно не изменится. 12 и 13 июня ожидается установление жаркой, преимущественно без осадков погоды. Днем 13 июня на большей части территории дневной прогрев до плюс 29 градусов. На крайнем северо-востоке до плюс 24.
15: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
16: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
15: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
17: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Песков отметил, что здание панорамы обороны Севастополя восстановят. Средства ПВО России за сутки сбили 4 ракеты «Фламинго». Лавров заявил о необходимости предотвращать в Евразии масштабные конфликты. Далее подробности. Удар ВСУ по историческим объектам лишний раз подчеркивает правоту России в ее борьбе за российские регионы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Киевский режим начал наносить удары по истории, но ее нельзя победить, отметил представитель Кремля, комментируя атаку ВСУ на музей-панораму обороны Севастополя.
19: Мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории, такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
18: Как отметил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», такие действия Киева, как атака на здание панорамы обороны Севастополя, лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российский регион.
20: Сегодня по нашему музейному объекту был нанесен вражеский удар беспилотником. Это произошло около 3 часов ночи. Сейчас специалисты МЧС продолжают тушить пожар. Внутрь пока сотрудники музея не допускались, но мы предполагаем, что после такого большого пожара от нашего главного музейного предмета, это непосредственно самого живописного полотна, панорамы и предметного плана, скорее всего, мало что осталось. Удар был нанесен ночью. Слава Богу, что из людей никто не пострадал. На объекте была охрана, которая вовремя сообщила на пульт дежурную МЧС, и через буквально 7 минут все пожарные расчеты уже были на месте и приступили к тушению. Пожар очень сложный, поэтому его продолжают тушить сейчас. И весь ущерб, который был нанесен музею, мы сможем оценить только после того, как специалисты из МЧС закончат свою работу.
18: В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание панорамы, объект культурного наследия. Здание получило серьезные повреждения. На месте происшествия работают более 20 пожарных машин и подразделений МЧС. Пожару присвоен высокий ранг сложности. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны России. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах 3 населенных пунктов Харьковской области и 4 в ДНР. Противник потерял до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Необходимо не допустить перерастания очагов напряженности в Евразии в масштабные конфликты. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ в расширенном составе. По его словам, система безопасности в Европе окончательно разрушена, опять же, руками Запада. Ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями. По словам министра, важно заблаговременно купировать риски перерастания очагов напряженности в масштабные конфликты, не допускать возникновения кризисов, подобных украинскому. Лавров отметил, что именно на решение этих задач была нацелена выдвинутая президентом России Владимиром Путиным летом 2024 года инициатива формирования новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Число путешествий по России в 2025 году превысило 92 миллиона. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеоприветствии в адрес участников 6-го международного туристического форума «Путешествуем». Глава правительства отметил также и увеличение числа иностранных гостей.
4: В наших регионах открылись новые объекты. Это и современные отели, и аквапарки, и горнолыжные комплексы. Но в результате появилось еще больше вариантов для планирования отдыха, ну а также для подбора гостиниц. Количество номеров в самых различных категориях уже превышает 1 миллион. Люди стали чаще выбирать путешествия по России. В прошлом году число поездок составило свыше 92 миллионов. Больше стало и иностранных гостей, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств. Будем и дальше создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Много еще предстоит сделать. Важно продолжать повышать качество услуг, сервисов. Здесь именно от вас, тех, кто трудится в этом секторе, зависит, насколько интересно и комфортно люди смогут путешествовать. Это касается особенно семей с детьми.
18: Мишустин выразил уверенность в том, что регионы продемонстрируют все многообразие уникальной страны, участники рассмотрят лучшие практики и предложения для развития отрасли, чтобы еще больше туристов могли ознакомиться с многовековой историей, самобытной культурой и традициями разных народов России. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона установится жаркая погода. Температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30-32 градусов. Заместитель мэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
21: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации Санного Спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Международный союз конькобежцев проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Также в программу войдет синхронное фигурное катание в уменьшенном формате. Соревнования будут продолжаться 2 недели и пройдут в Пекине. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Беларуси. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024 года. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шинника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шинник» занял 8-е место в первой лиге. Сборная России в матче с Тринидадом и Тобаго допускала дурацкие ошибки, считает защитник национальной команды «Локомотива» Александр Сельянов. Если бы не они, то проблем бы вообще не было. Но впечатления радостные. Всегда приятно забивать за сборную, тем более, когда ты защитник. Мы контролировали ход встречи, сказал Александр. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Сельянов забил 2-й гол в матче. С вами был Юра Геворкян.
18: Четверг, 11 июня, в Петропавловске-Камчатском плюс 8, плюс 10, кратковременный дождь, в Владивостоке кратковременный дождь, плюс 14, плюс 16, в Челябинске плюс 14, плюс 16, временами дождь, в Омске кратковременный дождь, гроза, плюс 24, плюс 26, в Мурманске плюс 21, плюс 23, небольшой дождь, в Вологде плюс 23, плюс 25, без осадков. В Оренбурге кратковременный дождь, плюс 24, плюс 26, в Краснодаре плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Москве 29 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть восьмая.
1: Совместными усилиями они вытащили святого отца из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел.
2: Передайте своим спутникам мои извинения, ваше преподобие, за обиду, которую я им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря.
3: Если эти сеньоры пожелают узнать, кто тот храбрец, что так ловко расправился с ними, скажите им, ваша милость, что это знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский по прозванию рыцарь печального образа.
4: Хорошо, я обязательно расскажу. Они будут счастливы это услышать, сеньор Дон Кихот Ла-Манчский.
2: Санчо, что это тебе вздумалось назвать меня рыцарем печального образа?
5: Да видите, ваша милость, при свете факела вы показались мне таким несчастным, худым, бледным. На вас жалко было смотреть. Вы, должно быть, совсем измучились с этими сражениями да приключениями.
2: Дело в том, Санчо, что мудрец, которому предстоит написать историю моих подвигов, уже счел нужным, чтобы я избрал себе какое-нибудь прозвище. По примеру, рыцарей былых времен. Один звался рыцарем пламенного меча, другой рыцарем дев, третий рыцарем смерти. Так вот, я думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня рыцарем печального образа. Отныне я принимаю это имя. И при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите самое печальное лицо.
5: Незачем, вашей милости, тратить на это время и деньги. Довольно вам поднять забрало, и каждый сразу же назовет вас рыцарем печального образа. Уж вы мне можете поверить, клянусь вам, сеньор. Голод и выбитые зубы так вас украсили, что вы вполне можете обойтись без печального образа на щите.
2: Пожалуй, я не стану с тобой спорить, Санчо. Однако не мешало бы осмотреть погребальную колесницу. Надо быть уверенным, что там человеческое тело.
5: Сеньор, послушайте меня, ваша милость. Люди, обращенные вами в бегство, могут спохватиться, что они бежали от одного единственного рыцаря. Устыдившись своей трусости, они, пожалуй, вернутся да зададут нам хорошую трепку. И осел мой в полном порядке, и горы близко, да и животы подвело. Так не лучше ли нам того попроворнее удалиться отсюда, а? Мертвый, как говорится, в могилу, а живой за стол.
1: Тут Санчо схватил осла за узду и решительно двинулся вперед. Дон Кихот, сознавая, что его оруженосец прав, последовал за ним без всяких возражений. Перевалив через цепь холмов, они выехали на уютную, защищенную от ветра лужайку и решили здесь заночевать. Санчо разгрузил осла, после чего рыцарь и оруженосец растянулись на зеленой траве и сразу позавтракали, пообедали и поужинали, набив свои желудки холодными закусками, которые господа церковники, редко о себе забывающие, везли в своем обозе.
6: Санчо, дружище, нет ли там у тебя глотка вина? Необходимо промочить горло наконец.
5: Ваша милость будет смеяться, но у нас нет даже глотка воды.
6: Вот как? Знай, Санчо, еще ни один странствующий рыцарь не умер от жажды. Я буду первый, кого постигнет эта участь.
5: Не постигнет, ваша милость. Видите эту свежую траву, сеньор?
6: Да.
5: Это значит, что поблизости есть какой-нибудь ручеек. Мы пройдем немного подальше. Я уверен, что нам удастся утолить ужасную жажду, которая, по правде сказать, еще хуже голода.
1: И они двинулись вперед. Но не успели они сделать и 200 шагов, как до слуха их долетел сильный шум потока, падавшего, казалось, с высоких утесов.
5: Что я говорил, ваше милости? Вода!
2: Вода, Санчо, вода. Однако, постой, что это за странные звуки? Слышишь?
6: Да.
2: Как будто кто-то бьет молотом по наковальне.
5: Пресвятая Дева Мария.
1: Ночь была темная, Место пустынное, листья шелестели тихо и жутко. Вдали шумел водопад, и сквозь этот шум мерно раздавались зловещие удары. Санчо, который от природы был труслив и малодушен, совсем растерялся от ужаса. Но Дон Кихот не мог более оставаться в неизвестности.
2: Друг Санчо, ты должен знать, что я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Слышишь, как жутко шумит поток, а беспрестанные удары терзают мой слух, но я не знаю страха. Кровь моя кипит, и сердце готово выпрыгнуть из груди.
1: Исполненный отваги и решимости, он вскочил на верного Росинанта, схватил щит и взял копье наперевес.
2: Итак, прощай, да хранит тебя Бог. Жди меня здесь 3 дня, не больше. Если через 3 дня я не вернусь, отправляйся домой в деревню, а затем побывай в Табосса и передай несравненной госпоже моей Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиг, который сделал достойным того, кто хочет называться ее слугой.
7: Знаете, что едва ваша милость меня покинет, как я от страха отдам свою душу всякому, кто пожелает ее взять. Я не понимаю, сеньор, зачем вам это ужасное приключение? Нас ведь никто не видит, ваша милость. Мы отлично можем свернуть в сторону и избежать опасности.
2: Как? Ты хочешь, чтобы нас назвали трусами?
7: Так никто ж об этом не узнает. И потом, ваша милость, помните, что говорил наш деревенский священник? Кто напрашивается на опасность, тот и погибает. Небо спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, которое выпало на мою долю. Оно сохранило вас невредимым в победоносной битве с толпой врагов, сопровождавших покойника. Довольно с вас этого.
2: Ты забыл, Санчо, что я тот, кому надлежит воскресить не только доблести рыцарей круглого стола, но и подвиги всех странствующих рыцарей минувших времен.
7: Все мои надежды рушатся. Я оставил родину, бросил жену и детей, чтобы служить вашей милости. Я надеялся на этом деле выиграть, а все идет прахом. Вот она жадность, вот она. И вот теперь, в эту самую минуту, когда я рассчитывал на злополучный остров, который ваша милость столько раз мне обещала, вы собираетесь покинуть меня в этом глухом безлюдном месте. Дождитесь хоть утра, ведь до рассвета не более 3 часов, если не обманывает меня наука, которую я изучил в бытность мою пастухом. Сейчас пасть малой медведицы как раз над нашими головами, а это означает полночь.
2: На небе нельзя увидеть ни одной звездочки, тучи.
7: Это верно, но у страха глаза велики, и они видят даже то, что под землей. Я уж про небо и говорить нечего. Впрочем, здраво рассуждая, и без того ясно, что до рассвета недалеко.
2: Пускай он себе наступает, когда ему вздумается, ибо я верю, что Господь, вложивший мне в сердце желание пуститься в это неведанное и страшное путешествие, сохранит меня и утешит твою печаль. Прошу тебя, Санчо, замолчи. И подтяни подпруги, Росинант. Дожидайся меня здесь, а я скоро вернусь. Живой или мертвый?
1: Видя, что ни советы, ни просьбы не действуют на непреклонную волю господина, Санчо пустился на хитрости. Подтягивая подпруги Росинанта, он незаметно спутал его задние ноги уздечкой осла. Дон Кихот дал шпоры Росинанту, однако спутанный конь не мог сдвинуться с места.
2: Ну же, Росинант, вперед! Вперед, мой верный конь, ну же! Но!
1: Дон Кихот уже выбился из сил и был в полном отчаянии. Он яростно шпорил коня, но ему никак не удавалось сдвинуть его с места.
2: О, небо! Ну же, Росинант!
8: Видишь, Санчо, это все таинственные силы. Придется дождаться, пока мне не улыбнется заря. И я готов просто плакать от досады, что она так медлит появиться.
7: Плакать тут нечего.
5: Но чтобы развлечь вашу милость, я до самого утра буду рассказывать вам всякие истории, если только вам будет угодно сойти с Росинанта и немного вздремнуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей.
6: Как?
5: Вам нужно набраться бодрости и сил для предстоящего вам необычайного подвига.
6: Ты советуешь мне сойти с коня и вздремнуть? Ты думаешь, я из числа тех рыцарей, которые могут спать, когда грозит опасность?
5: Не гневайтесь, ваша милость, сеньор мой, я это сказал по простоте. Позвольте мне только стать поближе к вам.
1: Дон Кихот милостиво позволил ему это. Санчо вцепился обеими руками в седло своего господина и прижался к его левому бедру, боясь отойти от него хотя бы на шаг. Мерные глухие удары, доносившиеся до них откуда-то издалека, приводили его в ужас.
6: Ну и где же твоя история, Санчо, которую ты обещал рассказать для моего развлечения?
5: Да-да. Слушайте же внимательно, ваша милость, я начинаю. И если только мне удастся ее...

0: Санчо, а по какой дороге нам ехать, это уж предоставь решать мне.
1: Да, ну, конечно.
2: Значит, в одном местечке Эстремадуры жил пастух-коз. Косопас, короче говоря. И звали этого пастуха-коз, ну, Козопаса, в общем, звали его Лопе Руис. И вот этот самый Лопе Руис возьми да и влюбись в пастушку, которую звали Тарайба. И эта пастушка по имени Тарайба была она дочерью одного богатого скотовода. А этот богатый скотовод...
0: Если ты будешь повторять каждое слово по два раза, Санчо, так ты в два дня не кончишь. Рассказывай покороче и толково, как разумный человек. А нет, так замолчи.
2: А у нас так рассказывают сказки в нашей деревне. По-другому я не умею. Да и не хочу, ваша милость, ломать старые обычаи.
0: Ну ладно, ладно, рассказывай, как умеешь. Я буду терпелив, раз уж мне суждено тебя слушать.
2: Так вот, дорогой сеньор мой, как я уже докладывал, Козопас этот влюблен был в пастушку. Тарайбу ее звали. И была она девка дородная, строптивая и слегка похожая на мужчину. У нее усики росли. Вот как сейчас ее перед собой вижу.
0: Да разве ты ее знал?
2: Я-то ее не знал, но человек, который мне всю эту историю рассказывал, уверял, что все это чистая правда, и что когда я стану рассказывать ее кому-нибудь другому, то смело могу поклясться, что видел все своими глазами. Да, так вот, время шло да шло, а дьявол, который не мне вам рассказывать не дремлет, подстроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в лютую злобу и ненависть. Пастух до того ее не взлюбил, что решил покинуть деревню, чтобы только она ему на глаза не попадалась, и удалиться в такие края, где бы ее духу не было. Ну, собрал пастух своих коз и погнал их по полям Эстремадуры, направляясь в сторону португальского королевства. Узнав об этом, Тарайба устремилась за ним следом и долго шла пешком, босая, с посохом в руках и котомкой за плечами. А в котомке у нее, как говорят, был осколок зеркала, кусок гребня и баночка с какими-то притираниями. Да не важно, что у нее там было, все равно этого сейчас не проверить. Скажу только, что пока она гналась за пастухом, он вместе со своим стадом подошел к реке Гвадиане. А в ту пору было половодье. И в том месте, куда он пришел, не было ни лодки, ни плота, и некому было переправить ни его, ни стадо. Пастух сильно встревожился, так как знал, что Тарайба, догнав его, примется одолевать его мольбами и слезами. Он стал поглядывать по сторонам и, наконец, увидел рыбака в такой маленькой лодочке, что в ней поместиться мог только один человек и одна коза. Делать, однако, было нечего. Он окликнул рыбака и условился с ним, что тот переправит его и всех его 300 коз. Рыбак сел в лодку и перевез одну козу, потом вторую, потом перевез и третью. Хорошенько считайте, ваша милость, сколько коз он перевез на другой берег, потому что если вы хоть на одну ошибетесь, дальше я не смогу рассказывать, и история моя тут же кончится. Запомните это, сеньор. А теперь слушайте дальше. Противоположный берег был топкий и скользкий, так что переправа каждой козы требовала много времени. Рыбак все-таки перевез еще одну козу, потом еще одну и еще одну.
0: Скажи сразу, что он перевез их всех. Довольно тебе разъезжать с одного берега на другой, так ты их и за год не переправишь.
2: А сколько коз рыбак успел перевести?
0: А черт его знает.
2: Да ведь просил же я вас вести строгий счет переправам, а вы все-таки сбились. Теперь я не могу рассказывать.
0: Да что за вздор? Так ли это важно для твоей истории точно знать, сколько коз уже перевезено? Неужели ты не можешь продолжать рассказ, если собьешься со счета?
2: А как же я могу? Как только вы мне сказали, что не знаете, у меня сразу все вылетело из памяти. А продолжение, ей-богу, было весьма интересно и занимательно.
0: Так, значит, история твоя кончилась?
2: Да, скончалась, как моя покойная матушка.
0: Впрочем, я и не ждал ничего иного от твоего тонкого ума. Должно быть, эти непрерывные удары помутили твои...

0: рассудок.
1: Все может быть. Знаю только, что рассказу моему пришел конец, потому что он всегда кончается, как только кто-нибудь собьется в счете кос.
0: Ну и пускай кончается в добрый час. А теперь посмотрим, не согласится ли Росинант двинуться с места. Ну, Росинант, ну, вперед!
2: Он снова стал пришпоривать коня, но тот только брыкался, не двигаясь с места. Так крепко были у него спутаны ноги. Волей-неволей Дон Кихоту пришлось запастись терпением и коротать время, слушая россказни своего оруженосца. Как только начало светать, Санчо украдкой распутал Росинанту ноги. Росинант, почувствовав себя свободным, зашевелился, задергал головой, и Дон Кихот решил, что конь призывает его на свершение грозного подвига. Меж тем таинственный грохот не прекращался. Наш рыцарь немедля более вторично попрощался с Санчо, подтвердив, что ждать его нужно 3 дня. Затем напомнил Санчо, что он должен передать Дульсинее в случае своей гибели. Росинант уже нетерпеливо перебирал ногами.
0: И вот еще что, Санчо. Не тревожься насчет обещанного вознаграждения. Даже если я погибну, ты все равно его получишь. Ибо я оставил дома завещание, согласно которому тебе будет сполна уплачено за все прослуженное время. Если же Господь сохранит меня среди опасностей, считай, что обещанный остров у тебя в руках.
2: И он, пришпорив Росинанта, поскакал в ту сторону, откуда доносились звуки ударов и грохот потока. Санчо, взяв под узду своего серого, поплелся за ним следом. Вскоре они вышли на лужок, расстилавшийся у подножия высоких скал, откуда низвергался громадный водопад. Под скалами стояли какие-то убогие хижины, и именно из этих хижин доносились пугавшие их удары. Дон Кихот, от всего сердца обратившийся к своей госпоже с мольбою поддержать его в этом опасном подвиге, направился прямо к хижинам. Санчо, прячась за Росинанта, чуть не вывихнул себе шею, желая увидеть, наконец, то, что внушало ему такой ужас. Они медленно обогнули выступ скалы, и тут им внезапно открылся источник зловещего шума. Перед ними стояли 6 молотов сукнабальни, которые своими попеременными ударами и производили этот грохот. Дон Кихот, пораженный этим открытием, словно окаменел. Он взглянул на Санчо и заметил, что щеки у того раздуваются, словно он готов лопнуть от смеха. Несмотря на свое глубокое разочарование, Дон Кихот не выдержал и сам рассмеялся, после чего и Санчо последовал его примеру.
0: Ох, чертовы сукнавальни!
1: Великаны-то, видите, как очарованные бабры! Ты должен знать, друг Санчо, я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги.
0: Что? Издеваться? Как ты смеешь? Низкий человек, да я тебя...
2: Дон Кихот пришел в такую ярость, что поднял свое копье и 2 раза огрел беднягу по спине. Если бы удары эти пришлись не по спине, а по голове, рыцарь мог бы не беспокоиться более об уплате жалования своему оруженосцу.
1: Все, ваша милость, успокойтесь, клянусь Богом, я только пошутил.
0: Но я-то не намерен шутить. Неужели вы думаете, господин шутник, что если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое-нибудь опасное приключение, то у меня не хватило бы мужества довести дело до конца?
1: Полноте, сеньор мой, каюсь, что я хватил через край. И дай бог, чтобы из всех будущих приключений вы выходили здравым и невредимым, как сегодня. Однако, ну, признайтесь, ваша милость, ну, разве не смешно, что мы так перепугались простой сукнавальни? Да ведь если рассказать, у нас в деревне...
0: А вот этого делать не следует. Хотя случившееся с нами и достойно смеха, но не все люди достаточно умны, чтобы хорошо разбираться в таких вещах.
1: Во всяком случае, копьем ваша милость действует хорошо, если бы я не отскочил в сторону, ведь вы целили в голову.
0: Прости, что я прибил тебя.
1: Да ладно, как говорит пословица, кто крепко любит, тот крепко бьет.
0: На будущее время это будет тебе предупреждением. Остерегайся и воздерживайся от излишних разговоров со мной, ибо я не помню, чтобы в каком-нибудь романе оруженосец так разговаривал со своим господином, как ты со мной.
1: Да, да, ваша милость, я виноват.
0: Я считаю, что мы оба виноваты. Ты виноват в том, что недостаточно почтителен, а я в том, что не требую от тебя должного почтения. Следует помнить, Санчо, разницу между сеньором и холопом, рыцарем и оруженосцем. И посему, начиная с нынешнего дня, мы перестанем обращаться друг с другом слишком запросто и оставим всяческие дурачества. Если вы чем-нибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете.
1: Я все понял, ваша милость. Но я знаю, что знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же ему жалуют новые штаны. А вот что жалуют странствующие рыцари своим слугам, как только отлупят их? Может быть, какой-нибудь остров или королевство?
0: Обещанные милости и награды придут в свое время. И если я упомянул о твоем жаловании в завещании, то только потому, что мне не хотелось бы, чтобы моя душа на том свете мучилась из-за какой-нибудь мелочи.
1: Избави вас Господь от этого, но на этом свете вы можете быть уверены, что впредь я и рта не открою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас как своего господина и сеньора.
0: И благо тебе будет, ибо после отца и матери надо больше всего почитать своих господ.
2: Тут начал накрапывать дождь, и Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне.
3: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Дон Кихот – Георгий Тараторкин, Санчо Панса – Михаил Филиппов, монах Бенедиктинец – Михаил Васьков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр Радио России.
4: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальне спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек, и, к слову, удвоится к 2070 году, домозащитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса западного Нила и лихорадки западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса западного Нила и лихорадки западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем,
4: история участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
4: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
10: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
9: Но цифры действительно пугают.
10: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
9: Но почему это происходит?
10: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
9: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
10: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
9: А разве это не так?
10: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
12: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
9: Оксана, тогда в чем же секрет Диабеталя?
12: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
9: А вот что насчет технологии производства?
12: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
9: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
12: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. настроение. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
11: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22*03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03. Звонки по России бесплатные.
9: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
13: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
14: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя, нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и Русского географического общества. «Моя Великая Россия».
15: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
4: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
16: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
4: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин проинформирован о взрыве в Балашихе, заявил Песков. Лавров отметил, что вопрос о членстве Армении в ЕАЭС стоит ребром. А российские войска поразили военно-морскую базу и склады ВСУ. Далее подробности. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в подмосковной Балашихе. Глава государства получил информацию об инциденте, точно так же, как и обо всех подобных случаях, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
2: Разумеется, президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается. Что касается взрыва, да, взрыв имел место, но детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. И, конечно же, это вопрос наших специальных служб.
1: В Кремле заявили, что в связи с подрывом автомобиля накануне в подмосковной Балашихе ведется расследование, подробности не подлежат разглашению. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники механизированной аэромобильной егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, запрещенные в России бригады спецназначения «Азов» в районах 8 населенных пунктах в ДНР и 2 в Днепропетровской области. Противник потерял более 285 военнослужащих, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдан» и реактивную систему залпового огня производства Аргентины. Здание панорамы обороны Севастополя практически уничтожено в результате атаки ВСУ, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание панорамы, объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Такие действия Киева, как атака на здание панорамы обороны Севастополя, лишний раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой России, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» директор музея обороны Севастополя Михаил Самородкин привел подробности атаки ВСУ по объекту.
3: Панорама Севастополя, как и здание, где она находится, конечно, это для Севастополя такой своеобразный символ. Его знают все в городе, его знают все в стране, его знают многие специалисты со всего мира. К слову сказать, что в 1942 году фашистская авиация в июне месяце уже нанесла один раз по нему удар. Здание было полностью уничтожено, и полотно сохранилось лишь частично. Это полотно, которое сегодня уничтожили, это уже плод профессионалов студии греков уже после Великой Отечественной войны. Что осталось от современного полотна, мы узнаем, когда мы прекратим разбирать завалы. Что это было? Очередной удар фашистской агрессии по городу, по нашему городу, для того, чтобы еще раз напомнить о себе, как кровожадных убийцах, которые не смотрят ни на что святое, ни на какие памятники, ни на какую историю, будут творить все, что им вздумается, пока мы их не остановим, соответственно, тоже силой.
1: Фрагменты оригинального полотна панорамы «Штурм» 6 июня 1855 года художника Франца Рубо, спасенные в годы Великой Отечественной войны, не пострадали в результате происшествия. В здании панорамы в Севастополе, сообщает пресс-служба Музея героической обороны и освобождения Севастополя. В фондовой коллекции музея-заповедника хранятся 39 спасенных фрагментов кисти Рубо. Армении нужно быстро выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Вопрос уже стоит ребром. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
4: Вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром. И об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕАЭС. И здесь придется, конечно, разбираться достаточно оперативно.
1: Лавров подчеркнул, что иначе невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие. Президент США заявил, что Иран потерпел полное поражение. По словам Дональда Трампа, иранская армия – это полный абсолютный бардак. Большая ее часть, например, военно-морской флот и военно-воздушные силы больше не существуют, написал он в своей соцсети. Трамп в среду также заявил, что иранские власти затягивают переговоры об урегулировании кризиса с США, и Ирану придется столкнуться с последствиями таких действий. Они слишком долго обсуждали сделку, которая была бы для них выгодна, а теперь им придется за это поплатиться, написал Трамп. Конфликт между Ираном и США обострился после того, как американские военные атаковали остров Кешм и места дислокации систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе, обвинив Иран в уничтожении вертолета «Апач». В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что в среду утром атаковал 21 американский объект и уничтожил 4 из них. Столичное управление МЧС предупредило об аномальной жаре в Москве до 13 июня с температурой до 32 градусов. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и не разводить открытый огонь. В московском регионе ранее был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз пожарной опасности. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международной Федерации санного спорта перенес рассмотрение вопросов о допуске российских спортсменов на осень. Решение было принято в связи с тем, что исполком Международного Олимпийского комитета в мае не дал официальных рекомендаций. Российские спортсмены могут участвовать в турнирах в нейтральном статусе, но для этого нужно будет вновь пройти детальную проверку. Международный союз конькобежцев проведет в 2028 году единый чемпионат мира по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. Также в программу войдет синхронное фигурное катание в уменьшенном формате. Соревнования будут продолжаться 2 недели и пройдут в Пекине. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Белоруссии. Американский баскетболист Хейден Далтон продлил контракт с «Уралмашем» на 1 год. Тяжелый форвард выступает за команду с 2024-го. В этом сезоне Далтон стал одним из лидеров «Уралмаша» по числу матчей, времени на площадке и среднему количеству очков за игру. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шинника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шинник» занял 8-е место в первой лиге. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей. При Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. С вами был Юра Геворкян.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5, временами дождь. В Хабаровске плюс 25, плюс 27, без осадков. В Тюмени плюс 20, плюс 22, кратковременный дождь, гроза. В Сургуте плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь, гроза. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, без осадков. В Великом Новгороде кратковременный дождь, плюс 22, плюс 24. В Пензе плюс 27, плюс 29, вечером кратковременный дождь. В Воронеже плюс 27, плюс 29, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в столице 29 градусов тепла.
7: Thank you.
6: Радио России. Общество.

0: То, что климат меняется, мы видим невооруженным глазом каждый день. Прогнозы не успевают за погодой. Например, предсказывают засуху, но вместо нее приходят мощные дожди, и в поле не войти даже пешком. Но, несмотря на все нервы агрономов и экономистов, удивительно спокойным и уверенным остается расчет будущего урожая. 120, 130 и более миллионов тонн зерна, то есть гораздо больше, чем нужно для потребления внутри страны. Внешне кажется невозможно, а уверенность есть. Почему? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. У нас в гостях выдающийся химик, академик Российской академии наук Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Добрый день, Салис Добаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Я вот проехал от Минвод на машине через всю Ростовскую область, Воронежскую, Тульскую, Липецкую, и везде дожди. Какова опасность фузариоза и что противопоставите?
1: Очень серьезный вопрос. Мы наблюдаем за последние 10 лет третью вспышку подобного рода. То есть фузариоз колоса. Это случается тогда, когда вот такие дожди, как сегодня.
0: То есть влажность.
1: Да, влажность высокая, и температура начинает подниматься выше 25 градусов. Вот я вчера был в Краснодарском крае, большой семинар, большой день поля, проводил Федеральный научный центр зерна, и об этом говорили и тревожно. Сейчас можно наблюдать визуально покраснение колосовых чешуек, появление такой розоватой окраски, но лучше не дожидаться, а начать уже примитивно необходимую обработку фунгицидами высокоэффективными, потому что болезнь трудно поддается контролю. Вот в арсенале щелкового агрохима имеется, не будем рекламировать, но имеются, значит, на местах, как принято говорить, в наших региональных представительствах имеются необходимый объем и ассортимент.
0: А сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Для того, чтобы избежать массового падежа домашних животных, требуются вакцины и фармацевтические препараты. Именно поэтому для бесперебойного снабжения внутреннего рынка лекарствами для животных создана единая государственная биологическая промышленная компания. Об этом на заседании противоэпизодической комиссии при правительстве России сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Участники заседания отметили, что основные угрозы ветеринарному благополучию сельскохозяйственных животных на данный момент устранены. За последние 3 года на закупку средств вакцинации и диагностики ветеринарии из федерального бюджета было выделено 11 миллиардов рублей. Еще одна специальность – гидромелиоратор – появится в перечне профессий, по которым готовят в Горском государственном аграрном университете в Владикавказе. До сих пор этого крайне востребованного направления в вузах Республики Северная Осетия не было. После получения дипломов молодые гидромелиораторы займутся решением актуальных для региона задач – борьбой с эрозией почв, предотвращением опустынивания и защитой полей от наводнения, засухой и других природных катаклизмов. Работы по выведению принципиально нового сельскохозяйственного животного идут во Всероссийском НИИ животноводства имени академика Эрнста. Генетики скрестили коров молочной галштинской породы с зебу, горбатым потомком индийского тура, который обитает в Южной Азии. Предполагается, что от молочной мамы телята возьмут гены, отвечающие за высокие надои, а от привыкшего к высоким температурам папы – выносливость и устойчивость к жаре. Задача проекта, который осуществляется в рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных – последовательная адаптация сельскохозяйственных животных к глобальному потеплению.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях химик, академик РАН Салис Добаевич Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим». Салис Добаевич, что нужно делать сейчас для защиты посевов и всходов, когда в поле не войти из-за ливней? Дроны поднимать, авиацию или что?
1: Ну, сейчас, да, для обработок очень трудно. Сейчас, конечно же, уже можно работать дронами. Доступность дронов становится все больше и больше. К тому же я скажу, что ряд компаний, в том числе наши, наши компании. Мы исследовали все 200 наименований наших препаратов на предмет пригодности для использования дрона. Выпустили брошюру специальную, которая называется «БПЛА для сельского хозяйства». В этой брошюре описаны все препараты, которые могут применяться в дозах 5-6 литров на гектар. Не как вот обычно по наземному варианту, там 200-300, а 5-6. Не все препараты пригодны для этого малообъемного опрыскивания. Более того, мы зарегистрировали, например, препараты для использования на рисовых чеках, что особенно ценно для обработки влаголюбивых культур. Поэтому те, кто хотят воспользоваться и могут привлечь дроны, и, кстати сказать, это в финансовом отношении вполне, это по карману любому хозяйству, привлечь дроны, либо уже многие должны начать приобретать и получать разрешение соответствующее. Сейчас нужно, конечно же, готовиться к тому, что у нас идет повышение температуры, глобальное будет нашествие вредителей, а урожай ожидается хороший, защитить его – наша задача.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: Будем откровенны. Для большинства из нас слово «дрон» сегодня ассоциируется с боевыми налетами. Когда же речь заходит о применении беспилотников в сельском хозяйстве, у людей городских рождаются дроновые мифы, как негативные, так и позитивные. Объективную оценку работы сельскохозяйственных дронов при обработке посевов пестицидами дает начальник отдела развития продуктов средств защиты растений компании «Август» Владимир Барков. Итак, миф первый – негативный. Дрон поднимает на борт куда меньше, чем тащит за собой трактор. Значит, концентрация раствора сильнее и, стало быть, химическая нагрузка на растение выше.
5: У дрона ультрамалообъемное опрыскивание, то есть там очень мелкая дисперсия частиц воды и воздуха. Концентрация, которая зарегистрирована в препарате для обычного опрыскивания, и концентрация, которая применяется на дроне, она одна и та же. То есть регистрация одна и та же. Следовательно, увеличивать норму применения при использовании дрона ни в коем случае нельзя. Потому что есть регистрационные данные, есть регистрационное свидетельство, в котором это все прописано. Сильно ли будет токсичное, скажем так, внесение там, препарата при помощи дрона или при помощи, допустим, обычного штатного опрыскивателя тракторного? По сути, по своим, если у нас идет внесение на определенную площадь, что при помощи трактора, что при помощи дрона, никакого токсического воздействия на окружающую среду не происходит, потому что норма внесения пестицида, она одна и та же.
4: Миф второй, позитивный. Дрон – это универсальное средство для обработки любых растений. Увы, нет. Пока обработка дронами технологически оправдана лишь на высокорослых культурах.
5: Чем выше растение, чем высокорослее растение, тем проще наносить рабочий раствор с воздуха. Вот эти мелкодисперсные частицы, они как раз-таки при помощи вихревых потоков отлично попадают в нижнюю часть яруса растений и верхнюю часть яруса растений.
4: С какой высоты он?
5: Примерно всегда по-разному, там от 2 до 10 метров. Ну, 10 метров это, конечно, уже многовато, в основном стараются пускать пониже, там от 2 до 5 метров.
4: Ну, и охват получается у него ведь небольшой, все равно.
5: Охват небольшой, да, там все зависит тоже от количества форсунок, ну, в среднем, я говорю, 5-10, даже до 15 метров. Есть, допустим, ряд культур, на которых на сегодняшний момент внесение пестицидов при помощи дронов себя оправдывает. Вот, допустим, есть у нас такие высокорослые культуры, как подсолнечник, кукуруза и так далее. Есть такой вредитель – хлопковая совка. Не во многих хозяйствах, в большинстве хозяйств даже, скажу, нет высококлиросных опрыскивателей, чтобы зайти и обработать в данную фазу, когда она повреждает. А повреждает она уже, когда формируется корзинка. Следовательно, если вы пойдете работать обычным прицепным опрыскивателем, то вы все попросту подавите весь свой урожай. Вот. И здесь нам нужна как раз-таки, вот, уже люди используют применение вот, беспилотных авиасистем, либо просто-напросто авиации, как раньше обрабатывали самолет.
4: И последний вопрос. Зависит ли рентабельность применения дрона от размера поля?
5: Сначала вообще по стандартному классическому внесению пестицидов на поле сначала обрабатывается контур поля, а потом змейкой начинает ходить опрыскиватель трактор с одного края поля на другой край. И дрон также обрабатывает. То есть основной минус дрона – это, конечно, дальность полета. И вот в среднем, допустим, при помощи дрона на гектар выливается 8-10 литров рабочего раствора. Средний статистический дрон может там, поднять 30-50 литров рабочего раствора. То есть, следовательно, через там, каждые 5-7 гектар вам необходимо проводить дополнительную заправку. И, допустим, если у вас большие длинные поля, длинные гоны, то вот этот ограничивающий фактор у дронов, он, конечно, может оказывать негативные моменты. Допустим, в Сибири, Поволжье, есть там контура полей и там по 2 километра длиной, при ширине там до километра. Для дрона это пока что не очень технологично с точки зрения заправок, длительности полета и так далее. То есть ему придется возвращаться обратно, допустим, там пустым. И если даже там мы увеличим объем рабочей жидкости, который дрон сможет поднять, допустим, до 100 литров, опять-таки, хватит ли ему заряда батареи, чтобы там сделать большой круг?
4: И все же с развитием беспилотной авиации дроны все активнее будут влетать в жизнь фермеров. Решая и кадровые проблемы, и проблемы труднодоступности в разгар половодья, и многие-многие другие. Химия поднимается в воздух.
0: У нас в гостях академик РАН, солист добыч Каракотов, генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
1: Хорошо успели химпрополку провести. И теперь остается по меньшей мере еще 1-2 обработки фунгицидной, а потом начнется, конечно же, борьба с летающими врагами. Это не только всем известный клоп-черепашка, а представьте себе, у нас в этом году ожидается очень большой урожай тоже по погоде во всех регионах подсолнечника, масличных культур. А там еще хлопковая совка, которая мало того, что она сама вредит, она вносит возбудителя болезни через свой прокол у вкус, и мы должны быть готовы для того, чтобы бороться с хлопковой совкой, бороться с капустной молью, которая будет категорически нападать на наши огромные рапсовые поля.

0: на защитников огромный.
1: И он есть.
0: И он есть.
2: Взгляд изнутри.
3: Не только на юге России, но и у нас, в Московской области, этим летом ожидается нашествие вредителей, считает эксперт Союза садоводов России, профессиональный садовод Ольга Воронова.
4: Учитывая, что еще какая была зима, было много снега, да так много, что девать его было буквально некуда. Тут лично у меня на участке этого снега было 1,5 метра. И это было хорошее утепление для почвы. Мы не будем забывать, что почвенные вредители, они все прекрасно перезимовали. И помимо того, что добавились непочвенные из-за вот этой теплой влажной погоды, еще и почвенные.
3: Из-за снега?
4: Из-за снега. То есть проволочник, медведка, ночью быть помянута. И это все сейчас пышным цветом на всех участках. Ну, понятное дело, колорадский жук. Это уже в этом году будет что-то с чем-то. И долгоносик у нас, и все, что было под корой, конечно, оно тоже выжило. То есть здесь, я бы сказала, в этом году поголовье вредителей, по моим подсчетам, должно быть, ну, раза в два, может, и больше, чем вот в средние годы.
3: Кошмар. Что делать? Из чего начинать? Куда бежать? Вот. Кому, к чему бежать? Что самое подверженное? Что, может быть, само справится, а что никак не выживет?
4: Ну, я считаю, что бежать сначала надо к грядкам и к почве, пока все не вылезли и не занялись своей работой. И надо вносить средства от почвенных вредителей. Обычно эти средства, это не какая-то там вот страшная химия, которую опыляют. Это обычно такие гранулы с очень привлекательным запахом для этих именно почвенных вредителей. Их закапывают на некоторую глубину в почву.
3: Для человека запах никак?
4: Ну, он хлебный такой немножко.
3: На респиратор не обязательно?
4: Нет. И вот там достаточно немного этих гранул-то, в принципе. Вот они поедают, и, собственно, они больше 2 часов после поедания этих гранул не живут. Вот сейчас это самое прогрессивное, потому что из почвы много чего еще вылезет. Поэтому надо сначала к почве.
3: А каким растениям это делать? К парниковым, к цветам, к капусте, к морковке, к чему? К овощам?
4: Ну, так складывается ситуация, что в земле под конкретной культурой, собственно, и зимует то, что вредит этой культуре. Например, в грядках, конечно, это будут овощные. Значит, около цветов, конечно, цветочные перезимовали в почве. То есть, если мы внесем туда все, то, соответственно, мы уничтожим те группы, которые под это растение, вот многолетние, допустим.
3: Так, обнадежили.
4: Это почва, значит, что касается вредителей на поверхности, на деревьях, на кустарниках. Ну, обычно делают так называемую, но это, правда, сейчас уже поздновато делать, делают в апреле по устойчивым нулей. Называется это весенняя промывка сада от вредителей. Это обычно препарат такой с прилипателем, который уничтожает тех, кто перезимовал под корой. Но это надо делать рано. Я думаю, что многие садоводы этого не знали и не делали. Сейчас, я думаю, они уже на деревьях, они все там сидят. А вот что касается тли, то, собственно, ее даже и нельзя было уничтожить вот этой промывкой, потому что ее нанесли муравьи. И сделали они это недавно. Дело в том, что вот пока даже, если я сейчас, вот, допустим, смотрите, вот дерево, да, вот листики вроде хорошие такие, вот черешни прям красота. На самом деле они есть. Только мы их пока не видим.
3: Вот они на калине вот скручиваются листики на кончиках калины. Вот у меня растет калина. Да, у вас тоже она такая же?
4: Да. Это вообще оплот вредителей, это калина. Самая. Вот вроде бы не видно сейчас, но на самом деле, вот пройдет еще недельки-две, там просто свернутся листья, вот это будет зеленое и черное сидеть. Поэтому надо сейчас, не дожидаясь того момента, когда уже поздновато будет, потому что если съест листья, то ягод у нас, ну, будут, но не такие, какие мы рассчитываем, то надо сейчас уже провести профилактическую обработку от вредителей. Инсектициды.
3: Инсектициды тоже универсальные? Или нужно смотреть для плодовых, для каких-то?
4: А вот инсектициды уже не универсальные. Они обычно, да, они бывают делятся для плодовых, для цветов, это да, но они еще и по вредителю. А тли, вот, например, есть такой препарат, по-моему, он так и называется, антитля и белокрылка. То есть он от тли и белокрылки.
3: Не ошибешься, назовем.
4: Да, не ошибешься. Или там, допустим, ну, всякие мидоры там и прочие. Есть, которые только от гусениц. То есть сейчас это надо, потому что летом это быстро все идет.
1: Салис Дабач, биология и химия на поле – это конкуренты или союзники?
0: Они, знаете, не конкуренты и не союзники, а они параллельные, развиваются параллельно. Потому что Советский Союз, от которого мы все происходим, был выдающейся в научном отношении страной по изучению биологических объектов, которые происходят от природы. Все, что, в общем-то, называется биологическими препаратами, чего бы то ни было, они все происходят из

0: природы и изолированы как чистые какие-нибудь культуры для каких-либо конкретных целей и направлений. И поэтому мы тоже идем по этому пути. Важно найти из природных источников очень эффективные группы или штаммы бактерий или грибов. У нас принципиально есть позиция, мы не идем по пути грибных препаратов, потому что они плохо сочетаются с химией. Наши, например, биопрепараты, если бы они были грибные, то они не были бы несовместимы с нашими, например, химическими фунгицидами, потому что они бы друг друга уничтожали. И поэтому мы идем по пути разработки бактериальных препаратов. То есть у нас это направление совершенно четкое. И тогда...
1: То есть бактерии против бактерий.
0: Бактерии против грибов, бактерии против бактерий, кстати сказать, верно. Поэтому наши препараты, такие как, например, Азофок, или там Биокомпозит Коррект, или Биокомпозит Про, или Биокомпозит Деструкт, они сделаны для различных целей на основе консорциумов бактериальных штаммов, а не грибных. И поэтому наши препараты биологические не враждуют друг с другом, как часто бывает, а и дополняют друг друга, но идут параллельно. Мы считаем, что для задачи, которую Минсельхоз тоже сейчас активно развивает, биологизация почечного циноза, а именно улучшение почного, возврат почного плодородия к естественному состоянию и формирование полезных консорциумов бактерий и грибов в почечной среде, это задача, которую надо необходимо решать по причине того, что мы из почвы берем больше гораздо, в два раза, чем туда вкладываем. Мы вкладываем 5 миллионов тонн НПК, я вот строго считал.
1: Натрий, фосфор, калий, да?
0: Азот-фосфор-калий,
1: азот.
0: Да, азот-фосфор-калий, а выносим оттуда 11 миллионов тонн. И, следовательно, возвращать мы можем чем? Например, консорциум бактериальных препаратов, которым будет насыщать почву азотом, формируя колонии свободно живущих бактерий в почечной среде. Это вот наша такая генеральная линия сейчас. Мы громадный проводим эксперимент по этой части на основе новейшего препарата под названием Азофок. Поэтому они должны идти параллельно выполнять свои задачи. Ну, мое глубокое убеждение как химика, что бактериальные фунгициды, они не смогут конкурировать с химическими по причине их, ну, достаточной такой слабости. Но, например, дополнить, когда до уборки осталось уже недопустимо применение химических, или в садах, например, где избыточно применение химических, туда дать подходящие биопрепараты.
2: Секреты мастерства. Биологические методы защиты растений сегодня очень популярны среди садоводов-любителей. Вот какой разговор состоялся у меня с кандидатом химических наук, членом клуба цветоводов Москвы Еленой Дороховой.
3: С самой весны мы начинаем ухаживать за своими цветами и потихоньку, постепенно мы их готовим к зиме. Я сторонник биологических способов ведения и защиты. Есть достаточное количество биологических препаратов, все возможны. Ну, если уже конкретно говорить, то мои любимые препараты – это Аллеринго, Майер. Это препараты с известной бактерией Bacillus subtilis. Помните, наши бабушки брали веничек, запаривали сено и брызгали на свои растения и считали, что растениям будет хорошо. Это действительно так, потому что вот эта бактерия, которая находится в заваренном сене, называется сенная палочка Bacillus subtilis, и она сохраняет наши растения.
2: А почему вы все-таки сторонница органическое? Я понимаю, что оно для человека, наверное, полезнее, все мы за экологию боремся, но для растений, вы говорите, что гербициды там прочее, это вот совсем ужас. А в чем преимущество?
3: Я вам объясню. Если вы покупаете химические фунгициды, химиков среди нас очень мало. Вы можете применять химические фунгициды. Я всегда держу их в запасе, потому что у меня цветы. Мы устраиваем шикарные выставки, и цветы должны быть здоровы. И в некоторых случаях возможно только применение химических, ну, я не скажу фунгицидов, инсектицидов. Но если вы начинаете применять неправильно, у нас в саду, почему наши растения здоровы? Потому что есть нас большой запас полезных микроорганизмов. Ведь у нас садоводы не вы и не агрономы, а именно то, что живет у нас в почве. Биологические существа, если вы начнете и будете бездумно применять, будете применять неправильно, вы убьете и полезные, и вредные. Нужно записывать, какие вы применяли. Есть очень полезные препараты и фунгициды, которые убивают все бактерии практически. Но их можно применять один год. Все. Для этого нужно все записывать, нужно быть грамотным, тщательно вести. Своя специфика есть и в применении биологических препаратов. Их нужно применять на постоянной основе. Если вы химию применили раз там в месяц, раз в 14 дней, почему некоторые идут? А мне проще. Я раз в 14 дней применил и забыл. А биологические препараты нужно применять постоянно. Но тут вы убить ничего не можете. Даже если вы дозу увеличите, даже если вы неправильно там применили, вот их нельзя применять, допустим, на солнце, ничего страшного не случится. А убить химическим фунгицидом вполне возможно.
4: Биологически они как бы стимулируют собственные силы.
3: Да, они стимулируют, да. Мало того, что они защищают, они еще и помогают росту, увеличивают количество корней. Они защищают растения.
1: Салис Добавич, вы трижды за время нашей беседы повторили, что химия – это наше все. Любовь – это тоже химия?
0: А, конечно же, эти молекулы удовольствия, там эндорфины или же, например, дофамин, гормон удовольствия, это они вырабатывают, собственно, организмом. Поэтому, конечно, любовь к своему делу – это химия. Любовь к человеку – абсолютнейшие, действительно, биохимические процессы в мозгу человека. Ну и, конечно же, любые проявления нежности одного человека к другому – это в любом случае, это, конечно, любые чувственные или же, скажем, словесные такие, скажем, коммуникации, они исключительно основаны на химических процессах внутри нас.
1: Сколько у вас детей и внуков?
0: У меня двое детей, трое внучек. Буду ждать еще. Но я хочу сказать, что как один американский мой знакомый сказал, если бы не знать, что так хорошо внуки, то и детей не надо.
1: Спасибо. Мы говорили с выдающимся химиком, генеральным директором АО «Щелково Агрохим», академиком Российской академии наук Салисом Добавичем Каракутовым. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю на крестьянской заставе в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
6: Говорят, что он мечтал быть бейсболистом, любил танцевать с мультяшными персонажами, враждовал с Фредом Астером, Джин Келли, «Танцы под дождем» и не только. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Когда в 20-х годах прошлого века он подрабатывал продавцом газировки на улицах родного Питтсбурга, вокруг его лотка всегда толпился народ, поскольку он сопровождал процесс продажи газировки забавными танцевальными па. Через несколько лет он стал знаменитым на Бродвее в Голливуде, а затем во всем мире. Актера, певца, танцора, хореографа и режиссера Джина Келли и по сей день называют одной из ярчайших звезд в истории мирового кино. В конце августа исполнилось 110 лет со дня его рождения.
7: Из воспоминаний Джина Келли. «В детстве я о карьере танцовщика не думал. Просто был очень непоседливым. Хотел быть бейсболистом в своем любимом клубе «Питтсбург Пайретс». Однако мама почему-то решила, что я, мне в то время было 8, и мой старший брат Фред должны заниматься в танцевальной школе. В юности она всерьез увлекалась танцами и, наверное, поняла, что у нас есть способности. Поначалу мне там не нравилось. К тому же окрестные мальчишки смеялись над нами, называли нас неженками. Мы за словом в карман не лезли и даже часто дрались. Однако в 15 я свое мнение переменил, особенно когда почувствовал, что девчонкам нравится со мной танцевать. Тогда я понял, что танцы – это и флирт, и радость, и любовь, и мечты.
6: Впрочем, к профессиональной карьере он пришел не сразу. Окончил экономический факультет Питтсбургского университета. Но экономисты были в то время не нужны. В Америке началась Великая депрессия. Надо было зарабатывать. Джин и его семья открыли танцевальную студию, а заодно он подрабатывал продажей газировки. В конце концов понял, что хочет быть только артистом. Вместе с братом уехал из провинциального Питтсбурга в Нью-Йорк. И ребята попали в кардебалет мюзикл Коула Портера «Позволь мне это». Ну а затем Бродвей уже нельзя было представить себе без Джина Келли. Впрочем, в середине 30-х началось великое переселение актеров с Бродвея в Голливуд, где в больших количествах начали снимать музыкальные комедии. Среди этих актеров был и Джин Келли, которому предложил контракт знаменитый Дэвид Селзник, глава студии MGM. В 1942 году режиссер Басби Беркли снял фильм под названием «Для меня и моей девушки». Это история труппы бродячих актеров, которые незадолго до начала Первой мировой войны гастролируют по Америке. Партнершей Джина в этой ленте была 20-летняя Джуди Гарланд. Это была ее первая взрослая роль. Впрочем, она к тому времени уже была известна всем, а для Келли этот фильм был дебютом в кино.

0: Из воспоминаний Джина Келли. Волновался я страшно. Успеха точно не ожидал. Когда я впервые увидел себя на экране, был в шоке. У меня было ужасное чувство, что я провалился. Надо немедленно бежать на вокзал и брать билеты в Нью-Йорк. Быть может, на Бродвее меня еще не забыли и возьмут обратно.
1: К счастью, все обошлось. Вообще, в то время фильмы снимали быстро. За каких-то несколько лет Келли сыграл в 20 музыкальных лент и превратился в звезду Голливуда. «Пират», «Девушка с обложки», «Рождественские каникулы», «Поднять якоря» — во всех этих лентах он блистательно пел и танцевал. И не только. Постепенно Келли стал ставить танцы для своих фильмов и был в этом деле настоящим новатором.
0: Из воспоминаний Джина Келли. «Я не хотел двигаться или вести себя, как человек из высшего общества. В 30-х годах в Голливуде была тенденция изображать всех как богатых. Даже если они играли бедняков, все были так красиво одеты и причесаны. А я хотел танцевать в джинсах, танцевать, как человек на улице. Я вырос во времена Великой депрессии и не любил, как люди кичатся своим богатством. Никаких изысканных нарядов, классики и бальных залов. На экране должны быть обычные люди, даже если они танцуют».

0: Голливуде в то время, как известно, было два короля танца – Джин Келли и Фред Астер. Атлетизм и неуемная энергия Джина резко контрастировали с изысканным стилем его соперника Фреда. На экране они встретились всего два раза. Почему так мало? Потому что оба были великими мастерами своего дела. И даже та феерия, что они создавали вместе, не могла сгладить духа соревнований и соперничества. Пресса распускала слухи об их вражде, но это была неправда. В 1952 году Джин Келли подарил миру свой главный шедевр – ленту «Поющие под дождем». Кстати, он не только сыграл главную роль, был главным хореографом, но и вместе со Стэнли Донаном поставил фильм. Началось все с того, что голливудские продюсеры решили объединить каким-нибудь нехитрым сюжетом дюжину старых песен, написанных для различных бродвейских шоу поэтом Артуром Фридом и композитором Нессио Гербом Брауном. Так родилась идея сделать фильм о приходе в Голливуд звукового кино. Звезденем их фильмов Дону Локвуду приходится посещать преподавателя сценической речи и учиться говорить на экране. Впрочем, если у Локвуда уроки речи шли успешно, то его партнерша по немым фильмам терпит у микрофона полная фиаско. В результате ее озвучивает юная хористка Кэти. Ее играла Дебби Рейнольдс. Динамичный, веселый, остроумный, наверное, лучший киномюзикл в истории. Но, как это часто бывает, легко все выглядело только на экране.
1: Из мемуаров Дебби Рейнольдс. Джин был невысокого мнения о моих способностях танцовщицы и даже как-то заявил, что танцевать я не умею. Он, как всегда, трудился, не жалея себя. Из других спрашивал по той же мерке. Съемки длились иной раз по 19 часов в сутки. И все это время дрессировал меня. Он приходил на репетиции и критиковал все, что я делала. У него не нашлось для меня ни одного слова одобрения. Впоследствии Джин удивлялся, что я вообще с ним разговариваю. Но я его простила. В «Поющих под дождем» он сделал из меня звезду. Он учил меня танцевать и много работать.
0: Он был настоящим гением танца. Таких больше не было. Наверное, потому так трудно было работать с ним, его партнером и особенно партнершем.
2: Из интервью Джина Келли, Hollywood Reporter. «Я думаю, что танцы – это игра для мужчин. У них это получается лучше, чем у женщин. Что тут поделаешь? Хотя самым любимым моим партнером был, пожалуй, мультипликационный мышонок, с которым я танцевал в фильме «Поднятие якоря». Он пришел вовремя и не капризничал».
0: Джин Келли прожил 83 года, причем танцевал блистательно до последнего дня. Даже на склоне лет оставался виртуозом, королем Голливуда, чьи знаменитые песни и танец под дождем стали символом киномюзикла на все времена.
1: Из воспоминаний Лайзы Минелли. «Он много лет дружил с моей матерью Джуди Гарланд и отцом Винсентом Минелли. Был частью моей семьи, частью нашего наследия, американским сокровищем, другом, личностью. До конца моей жизни, всегда, когда идет дождь, я буду думать о нем и улыбаться».

0: меня. I'm happy again.
1: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
2: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
3: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
4: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
5: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
3: Кто держит удар?
6: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
7: Мне тогда оборвалось.
3: Кто защищает родину до последнего?
8: Молодой пацан, он раненый.
9: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
10: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
11: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
3: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
2: Чувствуете себя командой Путина?
11: Я живу этой жизнью.
3: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
1: На правах рекламы.
12: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Радио здоровья». Сегодня мы поговорим о проблеме, которая может тихо и незаметно подтачивать организм, а затем внезапно обрушиться, изменив жизнь навсегда. Речь идет о состоянии наших сосудов и страшных последствиях сосудистых катастроф. Только представьте, каждые 1-2 минуты в России случается инсульт. А это значит, у кого-то в мгновение рухнула вся жизнь. Вчера еще человек был полон сил, строил планы, радовался каждому дню, а сегодня он прикован к постели, с трудом произносит слова, забывает простые вещи, не может даже попросить о помощи. Паралич, нарушение речи, потери памяти, долгая и изнурительная реабилитация – вот что ждет многих. И это не фильм ужасов, это реальность. Как защитить себя и близких от инсульта, если уже есть сосудистые нарушения, а лекарств становится все больше? Об этом мы поговорим с нашей гостьей, экспертом по здоровью сосудов, ведущим специалистом в области биотехнологий Анной Федоровной Колесниковой. Анна Федоровна, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Правильный подход может помочь не только защитить себя и близких от сосудистой катастрофы, но и способствует исправлению нарушений, которые уже произошли в сердечно-сосудистой системе. Для этого надо лечить виновника этих нарушений – церебральную ангиодистонию. И в этом может помочь медицинский прибор «Физиотон». Подробнее о приборе «Физиотон» для лечения сердечно-сосудистых заболеваний вы можете узнать по номеру телефона 8 800 707 7507. Повторяю, 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные. И спешу сообщить, для наших радиослушателей пенсионного возраста действует специальная льготная цена.
12: А вот что это за заболевание? Церебральная ангиодистония. Первый раз слышу.
13: Вы знаете, это не заболевание. Это состояние. Иногда специалисты могут не акцентировать на этом внимание, а это крайне важно, ведь это распространенная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ангиодистония – это нарушение тонуса сосудов, которое развивается постепенно, но приводит к катастрофическим последствиям. Представьте ваши сосуды как старые водопроводные трубы в доме. Со временем на стенках накапливается ржавчина, известковый налет, мусор, в нашем случае это холестериновые бляшки, тромбы, кальциевые отложения. Трубы становятся хрупкими, просвет сужается, вода застаивается, давление в системе растет, и в любой момент труба может лопнуть. То же самое с сосудами. Ангиодистония ослабляет их стенки, нарушает нормальный кровоток. Органы начинают голодать без кислорода и питательных веществ. Первыми страдают мелкие сосуды, потом крупные, в головном мозге, сердце. Это приводит к застою крови, к формированию опасных тромбов и полной закупорке, опасному для жизни состоянию. Знаете, как мы называем ангиодистонию? Бомба замедленного действия. Человек жалуется на головные боли, шум в ушах, слабость, скачки давления, нарушение сердечного ритма, одышку, онемение в конечностях, а потом в один момент – бац – инсульт или инфаркт.
12: Ох, от такой перспективы становится не по себе. Но, я так понимаю, таблетками ангиодистонию лечить не единственный способ. А может ее лечить физиотом?
13: Современная медицина не стоит на месте. Одним из лучших ее изобретений стал медицинский прибор «Физиотон». Он не просто временно может облегчить состояние, а целенаправленно воздействует на причину возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, на ангиодистонию и загрязненность сосудов. «Физиотон» – это полноценное лечение, действие которого направлено на чистку сосудов, на восстановление их нормального тонуса, на избавление от недугов. Отдельно хочу отметить, что медицинский прибор «Физиотон» это российская разработка. Он является победителем в конкурсе 100 лучших товаров России и награжден 2 золотыми знаками качества всероссийская марка, знак качества 21 века. Это говорит о его высокой пользе и надежности. А приобрести физиотон несложно. Достаточно позвонить по номеру 8 800 707 7507 и сделать заказ. Звонок и доставка бесплатные. Наши операторы с удовольствием проконсультируют вас. Звоните прямо сейчас 8 800 707 7507. В данный момент и в течение часа после выхода эфира действуют льготные цены, а для пенсионеров дополнительная скидка в размере 30%.
12: Ну, это по-настоящему революционный прибор. Можете подробнее рассказать, как работает физиотон?
13: Прибор сочетает 4 лечебных воздействия. Первое – импульсные токи низкой частоты. Они стимулируют нервы, как массаж, улучшая кровоток, устраняя отеки, восстанавливая нейропроводимость после инсульта, способствуют улучшению памяти и речи. Второе воздействие – с помощью магнитного поля. Оно мягко расширяет сосуды, как будто открывает шлюз свободному току крови, что может привести к нормализации ритма сердца и артериального давления, к избавлению от головных болей и головокружений. Действие магнитного поля направлено на снижение вязкости крови, что может помочь защитить нас от тромбов. Третий режим представляет собой красное монохромное излучение. Этот вид терапии активирует митохондрии в клетках. Это маленькие энергетические станции, отвечающие за наши силы и энергию, ремонтирующие повреждения при атеросклерозе и инсульте. Четвертый режим физиотона – механические колебания акустической частоты, направленная вибрация, которая может разрушать и измельчать бляшки, выталкивая отложения, что открывает возможность снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление. В итоге у вас появляется шанс на чистые и эластичные сосуды, на свободно текущую кровь. И вы совсем по-другому можете себя почувствовать. Ведь все лечебные режимы физиотона работают как слаженный оркестр, омолаживающий сосуды. Удобно, что применять физиотон можно в домашних условиях. Это компактный прибор с понятным управлением, который выглядит как современная портативная панель. Его просто хранить и брать с собой.
12: Ну, мне кажется, что вот такой полезный прибор должен быть в каждой российской семье, ведь после 40 лет практически не найти человека со здоровыми сосудами. Поэтому давайте все вместе запишем номер телефона 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. А лучше сразу закажем физиотон, пока в течение часа действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров. Анна Федоровна, физиотон может лечить различные сердечно-сосудистые заболевания?
13: Список заболеваний, при которых он используется, действительно широк, так как его действие направлено на устранение основной причины их возникновения – ангиодистонии, на чистку и восстановление сосудов. Показания для лечения физиотоном внушительные. Это и гипертоническая болезнь различной степени, и атеросклероз, и ишемическая болезнь сердца с ее неприятными проявлениями в виде стенокардии, различные виды аритмий, мигрени, бессонница. Также работа физиотона направлена на восстановление здоровья после перенесенных инсультов, на улучшение памяти, зрения и внимания, избавление от паралича.
12: Да, но вот такие проблемы чаще всего бывают у людей старшего возраста. Вот сможет ли с таким серьезным прибором справиться пожилой человек? И где можно получить консультацию?
13: Несмотря на всю серьезность лечебного воздействия, воздействия использовать физиотон не сложнее, чем включить обычный телевизор. Процедура комфортна. Стандартный курс составляет 10-15 сеансов, каждый длится около 20 минут. Вы просто прикладываете его к зоне проблемы, выбираете нужный режим по инструкции и запускаете процедуру. Можно лечиться дома, лежа на диване или сидя в кресле. Ощущения приятные, легкое тепло или нежная вибрация, напряжение уходит. Аппарат удобен и понятен для использования в любом возрасте. Если есть вопросы, звоните по номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Наши специалисты подробно проконсультируют по физиотону. И напоминаю, что действует льготная цена и скидка 30% для пенсионеров в течение часа.
12: Ну вот наверняка у наших слушателей назрел вопрос. Что мне может дать лечение физиотоном?
13: Понимаете, нужно не просто снимать симптомы, а действовать на причину нарушений. Физиотон – это технологичное и высокоточное современное лечение. Он воздействует именно на корень проблемы – ангиодистонию. А если нет причины нарушений, то и болезнь начинает уходить. Представьте, как это хорошо каждое утро просыпаться полными сил и с прекрасным настроением, когда давление всегда в норме, голова не болит, легко дышится – нет нужды прислушиваться постоянно к своему сердцу. Есть возможность подолгу гулять с внуками, ходить в гости к друзьям, воплощать самые смелые идеи, путешествовать, не опасаясь за здоровье. Это же здорово, когда не нужна посторонняя помощь. Наоборот, имеется возможность с удовольствием помогать своим близким. Ведь есть независимость и активность. Это не фантастика, это реальность, которую может подарить физиотон. Он дает шанс на вторую молодость сосудов, а значит и вторую молодость организма. Задумайтесь, сколько лет можно провести в окружении близких, будучи энергичным и здоровым. Не откладывайте свое здоровье на потом. Помните, с чистыми и окрепшими сосудами человек будет жить долго и качественно. Сделайте шаг навстречу новой полноценной жизни прямо сейчас, не откладывая. Для получения подробной консультации и заказа прибора «Физиотон» по специальной льготной цене и дополнительной скидкой 30% звоните по бесплатному номеру 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Звонки и доставка бесплатные.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
1: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
14: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь.
1: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска-на-Амуре. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: борьба России за свои регионы завершится победой, заявил Песков. После взрыва машины в Москве возбудили дело об покушении на убийство. Российские силы ПВО за сутки сбили 766 беспилотников ВСУ. Далее подробности. Борьба России за свои регионы завершится победой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку ВСУ на музей «Панораму обороны Севастополя». Удары ВСУ по историческим объектам лишний раз подтверждают правоту России в ее борьбе, отметил Песков.
2: Ну, мы видим, что киевский режим начал наносить удары по истории. Но историю нельзя победить. Так же, как нельзя нас забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же, как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет краше прежнего.
1: Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, от полотна, панорамы и внутреннего убранства музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ, ничего не осталось. По его словам, все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде. ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару был присвоен 4-й ранг. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Как отметил директор музея обороны Севастополя Михаил Смородкин, здание горит уже 13 часов, имеется вероятность обрушения купола. Российские силы ПВО за сутки сбили 4 крылатые ракеты «Фламинго», 766 беспилотников самолетного типа и 14 управляемых авиабомб. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, в военном ведомстве отметили, что группировке «Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах 4 населенных пунктов Запорожской области. ВСУ за сутки потеряли здесь до 40 военных и 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Послов Британии, Франции и Германии примут в МИД России и выслушают их. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
3: Вот сейчас я могу вам сказать... Ну, не секрет, наверное, мы все равно об этом сообщим. Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просятся на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию, иначе мы получим повторение умиротворения Гитлера. Как вам это? Вот посланец от такого канцлера, что он может сказать? Давайте там о чем-то договоримся. Поэтому я небольшой оптимист, но послушать мы послушаем. Президент всегда говорит, что мы готовы слушать.
1: Лавров также отметил, что НАТО претендует на то, чтобы обеспечивать евразийскую безопасность по своим правилам, по своему разумению, под своим началом. При этом ОДКБ открыто к диалогу с НАТО. Следственный комитет России предъявил обвинение 2 задержанным несовершеннолетним, пытавшимся подорвать машину на парковке в Коньково. Об этом сообщили в ведомстве. По информации правоохранительных органов, следуя указаниям кураторов, девушка забрала из тайника самодельное взрывное устройство и передала его основному фигуранту дела, юноше, который смог незаметно установить взрывчатку и GPS-трекер под днище машины. Однако через некоторое время о подозрительном предмете все равно сообщили в полицию. Оба подростка задержаны, их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений. Задержанными также проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации Следственного комитета, сам автомобиль, под которым была заложена бомба, принадлежал сотруднику одного из научно-производственных предприятий столицы. Машина сгорела, пострадавших нет. В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», «Незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ». Ушла из жизни выдающаяся советская российская актриса Людмила Чурсина. Народной артистке СССР было 84 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, рассказали в Театре Российской Армии. За свою карьеру Чурсина снялась более чем в 100 фильмах и сериалах. Среди самых известных ее работ «Угрюм река», «Когда деревья были большими», «Веринея», «Журавушка», «Адъютант его превосходительства». 20 июля Людмиле Алексеевне должно было исполниться 85 лет. Подробности о церемонии прощания с Людмилой Чурсиной в театре сообщат дополнительно. Сильная жара с максимальной температурой воздуха до 32 градусов тепла ожидается в Москве с 11 по 13 июня, предупредили в столичном управлении МЧС. В министерстве также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Столичные спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды. Ранее в московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и возможных пожаров. Вода в реках продолжает постепенно прогреваться, а в настоящее время температура в водоемах, по данным гидрометцентра, составляет 17-22 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гимнастка Милена Щеняцкая победила во всех индивидуальных соревнованиях на международном турнире «Евгения Кап 2026». В упражнениях с мячом и лентой она опередила представительницу Белоруссии Дарью Грохотову. В соревнованиях с обручем и булавами еще одну спортсменку из Белоруссии Анну Кондрашину. Кубок мэра Москвы по хоккею в этом году пройдет с 27 по 30 августа. В нем сыграют 8 команд континентальной хоккейной лиги. В группу А войдут московские ЦСКА и «Спартак», минская «Динамо» и казанский «Акбарс». В группе Б встретятся московская «Динамо», нижегородская «Торпедо», шанхайские «Драконы» из Санкт-Петербурга и автомобилист из Екатеринбурга. Кубок мэра – товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в континентальной хоккейной лиге. Федерация хоккея России подаст в суд на Международную федерацию хоккея из-за недопуска наших национальных сборных на международные турниры. Надо уже биться, быть с ними жестче. Дисциплинарный совет ИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили, заявил президент ФХР Владислав Третьяк. Ранее ИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 без учета России и Белоруссии. Ахмат расстался с двумя футболистами, игравшими за команду на правах аренды. Даниил Хлусевич вернулся в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров в «ЦСКА». Хлусевич сыграл за «Ахмат» 8 матчей, Абдулкадыров всего 3, при этом защитник не выходил на поле с марта. Оба игрока не отметились результативными действиями. Денис Бояринцев стал главным тренером ярославского «Шидника». Контракт рассчитан на 1 год с опцией продления еще на 1 сезон. В 2008 году Бояринцев защищал цвета клуба в премьер-лиге и был капитаном команды. В прошлом сезоне «Шидник» занял 8-е место в первой лиге. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля этого года после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11-м месте. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, без осадков. В Екатеринбурге плюс 16, плюс 18, временами дождь. В Ханты-Мансийске кратковременный дождь, гроза, плюс 24, плюс 26. В Красноярске плюс 23, плюс 25, без осадков. В Сыктывкаре плюс 24, плюс 26, без осадков. В Казани плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем +20, +22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем +29, +31, сейчас в Москве 29 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
3: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
4: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
4: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
7: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
8: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
9: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
11: Мы приветствуем всех, кто настроил свои компьютеры, смартфоны, кто-то приемники наверняка,
10: да,
11: на волну главного радио нашей страны. Действительно, в ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», в которой вы тоже можете стать участником, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пришлете нам текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют в нашей стране. Тоже присоединяйтесь и не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру». Там огромное количество, большой архив ранее вышедших программ наших и наших коллег. Так что все возможности у вас есть.
10: Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, подготовили для вас самые резонансные новости. И в начале первого часа мы с вами отправляемся в Севастополь. Панорама обороны Севастополя получила критические повреждения в результате удара беспилотника. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все подробности у нашего корреспондента Юлия Крайнова уже у нас на связи. Юлия, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юлия.
12: Приветствую, Мария. Здравствуйте, Борис.
11: Скажите, пожалуйста, да, потушили?
12: Сейчас идет пролив конструкции, ага. Пока еще нет допуска в само здание. Угу. Чтобы посчитать ущерб, понадобится достаточно большое количество времени. Но если говорить о подробностях, то дрон пробил медную крышу. Сначала вспыхнул белый зонт из ткани. Он выполняет роль такого равномерного распределителя света. Угу. Сделан из такой ткани, которая сразу же вспыхнула. Поэтому сразу загорелось само полотно, которое находилось на реставрации. И в ближайшее время должно было открыться. Фрагменты выносили, там возле панорамы находится фонтан, он сейчас пустой, чаша. И эти фрагменты прямо в чашу складывали, но это просто холст, это уже спасти их не удалось. Но я думаю, что сакральной жертвой назвал этот вообще это действие директор Музея обороны Михаил Смородкин. Я хочу передать ему слово.
11: Конечно.
12: Давайте его послушаем.
13: Можно сказать, что есть невосполнимые потери. Это люди и музейные предметы. Слово сказать, к счастью, люди сегодня не пострадали. У нас был ночью сотрудник охраны на месте, он же и вызвал МЧС. Степень поражения нашей панорамы и предметного плана мы сможем оценить только после того, как нас сотрудник МЧС допустит в здание, мы составим соответствующие документы. На сегодня, вы сами видите, уже несколько часов возгорания дает нам право предполагать, что она, скорее всего, уничтожена, если не полностью, то в большом объеме. Очень жаль, что так произошло, и, наверное, это еще один сигнал. Одна из сакральных жертв Севастополя, которая, наверное, нас составляет задуматься о том, что враг силен, и нужно обращать на его атаки очень-очень серьезное внимание, и самое главное, беречь себя и собственной жизни, и то, что нам поручено в силу нашей профессии.
11: Ну да, говорить о самом факте, это вообще, я даже не знаю, как это сформулировать, потому что, ну, понятно, какое военное назначение имеет панорама обороны Севастополя, это понятно, но прям прицельно же стреляли, да?
12: Ну, такие выводы, конечно же, будут делать военные, но мы-то с вами сейчас обсуждаем саму ситуацию, да. Ну, действительно вопиющую. Но самое главное, сам факт, понимаете, чтобы все правильные формулировки были. В панораме Севастополя не было оригинала Рубо, вот чтобы говорили, вот, бесценное полотно Рубо погибло. Полотно действительно бесценное, но оно не Рубо, это восстановленное полотно. Дело в том, что как раз вот в 42-м году и приблизительно в этот же день, то есть, ну, в июне, 25-го числа, когда Севастополь бомбили, на панораму упала бомба, начался пожар, и это полотно начали выносить, прям рвали фрагментами. Эти фрагменты складывали, потом отправили морем.
11: Да, и, на Ташкенте, на последнем.
12: Да, и пока шли эти фрагменты, еще морская вода принесла повреждения. Поэтому эти фрагменты прибыли в Москву очень поврежденные. Их реставрировали, они долгое время находились там, и было принято решение восстановить, не реставрировать, а восстановить. То есть то, что находилось в панораме, это восстановленное полотно. Но завтра, 11 июня, отмечается 170 лет со дня рождения Франца Рубо. И к этой дате у нас подготовлена выставка оригинальных фрагментов, реставрированных, которые долгое время были в Москве, в художнике Всероссийского художественно-научно-реставрационного центра имени Грабаря его реставрировали. И два фрагмента полотна было в Севастополе. И вот завтра их презентуют. И вот в этой связи я бы хотела передать слово заместителю директора Музея обороны Севастополя Альбине Тищенко, чтобы она рассказала про эту выставку.
11: Слушаем.
14: Нужно помнить о чем? О том, что в последний раз панораму Франца Алексеевича Рубо севастопольцы, жители, гости города видели до Великой Отечественной войны, потому что в годы войны панорама была разрушена, попала бомба, полотно разрезали на части, чтобы спасти. И вот спустя столько времени, несколько фрагментов вернутся на нашу родную севастопольскую землю из Москвы, отреставрированы. Это большие фрагменты. Для них мы изготавливаем специальную конструкцию выставочную для того, чтобы их продемонстрировать. И в этот день мы покажем севастопольцам, конечно, не всю панораму, которая была, но ее важные фрагменты, которые будут дополнены этюдами и различными материалами, связанными с деятельностью основоположника панорамной живописи.
12: Ну и самое главное, все работы, которые были выполнены по восстановлению полотна Франца Рубо, сохранены и оцифрованы, поэтому восстанавливать в очередной раз будет проще, но это будет сделано.
11: Да, как птица Феникс, возрождение неизбежно, потому что действительно вот в такой ситуации, когда это вот какая-то фашистская совершенно история, потому что...
10: Что, к сожалению, уже неудивительно. Да? Мы благодарим нашего корреспондента.
11: Спасибо.
10: Юлия Крайнова была с нами на связи из Севастополя, и переходим к следующей теме.
6: Большая страна, разное время.
10: И отправляемся в Югру. В зоне пожаров попали 350 гектаров леса на востоке региона. Со всеми подробностями наш корреспондент Злата Ростова. Злата, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Злата.
15: Здравствуйте, коллеги. Вот и наступило лето, как говорится. Угу. Наступил пожароопасный сезон. И не столько, наверное, это все-таки дело рук человеческих, то, что горят леса. Кстати, по данным на утро сегодняшнее, тушили 5 пожаров, а сейчас тушат уже 4, то есть один удалось ликвидировать. В ликвидации участвуют 54 человека. специалистов к местам возгораний в лесу используют самолеты и вертолеты. То есть это такие десантники пожарные участвуют. И они подготовлены, естественно, провели курсы и к огню не лезут. Сейчас дам слово комментарию, но прежде уточню, что вот один пожар удалось ликвидировать. Пожары не угрожают жилым зонам, не угрожают городам и населенным пунктам. Ну, а про уровень опасности немножко позднее скажу. Слово передаю Александру Гудкову. Это инструктор парашютно-пожарной группы авиалеса охраны Югры. Давайте послушаем, как все проходит.
16: В сезоне пожаров 15 есть, по 3, по дня. В прошлом году в Забайкалье был 49 дней. Наша задача отойти, окопаться, отжечься, то есть впустить встречный пал, чтобы остановить пожар. Только вот так вот. Мы же в самое пекло не лезем, пожары.
11: Ну, понятно, действительно, ничего не угрожает домам, да?
15: Ничего не угрожает домам, и людям, в общем-то, тоже пока ничего не угрожает. Но сами специалисты, в том числе и специалисты лесохраны и недропользования, говорят о том, что виноваты во всем, в большинстве своем происхождении именно этих пожаров, это сухие грозы. То есть грозы проходят, и нет дождя, а молнии сверкают, и это является вот именно самым пожароопасным, наверное, фактором здесь.
11: Температура у вас какая? Высокая?
15: Вы знаете, от места к месту. Где-то было плюс 10, а где-то было плюс 25. То есть нельзя сказать общую температуру по больнице. Здесь она роли нам никакой не сыграет. Но, тем не менее, угрозы населенным пунктам нет, повторюсь. И действующих ландшафтных пожаров в автономном округе пока не зафиксировано. С начала года в Ханты-Мансийске всего было зарегистрировано 60 лесных пожаров. И общая площадь – это практически 2200 гектар. Вот. Если говорить о том, что еще применяется. То есть мониторят ситуацию постоянно с воздуха, передают данные на оперативный пункт и делают это, в общем-то, успешно. Ну, то есть как-то следят за развитием событий. Такая ситуация не только в Ханты-Мансийске, но еще и у соседей на Ямале. То же самое происходит сейчас, хотя лето, еще даже нельзя сказать, что лето пришло, да, в эти два соседствующих округа. Тем не менее, и там, и тут дежурят пожарные.

0: состава и прибытия непосредственно.
1: И прониклись уже и доверием к врачам, и к этой масштабной акции, охват, конечно, будет больше.
2: Спасибо.
1: Да.
2: Маргарита Львова была у нас на связи. Говорили мы о том, что в Чувашии стартовала масштабная акция «Кардиопоезд». Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
4: Ну, тоже вопрос, о котором мы частенько говорим, это о браконьерах и об экологии. И действительно, проблемы большие здесь, и энтузиасты, которые действительно увлечены защитой, так скажем, береговой линии и прочих объектов, они в нацпарке Бурятии собрали километры браконьерских сетей.
2: Вот так вот действуют эти люди. Алла Мальцева у нас на связи со всеми подробностями этой истории. Алла, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Алла.
5: Здравствуйте. Ну вот сейчас, когда разошелся лед на Байкале, на побережье Баргузинского залива, штормами выносит очень много мусора с озера. И основной его объем как раз-таки вот и составляет полипропиленовые веревки, которые остаются от постановок сетей под лед. И вот в этот раз во время субботника на территории Забайкальского нацпарка инспекторы собрали, как вы правильно сказали, тысячи метров веревок и остатков сети. Все это отходы от браконьерского лова, так как сетями добывать рыбу на Байкале запрещено. И если на территории Забайкальского нацпарка нарушители все-таки побаиваются промышлять, там и охрана сильнее, штрафы высокие, 7200 рублей за одного омуля, а вот на сопредельной акватории, которая не входит в границы особо охраняемой природной территории, ситуация далека от идеальной, рассказал мне сегодня директор заповедного Подлиморья Михаил Овдин. Предлагаю его послушать.
6: Эти веревки, остатки сетей, которые выбрасывают, идут с сопредельных территорий. Но вопрос в другом, что у нас же все-таки вообще запрет действует на добычу омуля на Байкале. А этих веревок меньше не становится. Это говорит о том, что пресс-то он сохраняется. И ситуация с браконьерством-то она есть, в частности, в районе Баргузинского залива. На территории Забайкальского нацпарка единичные случаи, они выявляются. Это требует постоянного внимания, постоянной профилактической работы, постоянного присутствия инспекторов. А что касается сопредельных территорий, численность инспекторов рыбоохраны очень низкая для такой огромной площади. Им не удается охватить всю территорию с должным эффектом.
4: Да, вот действительно это вот проблема. Не на каждом километре даже не поставишь, скажем так, наблюдающего человека.
5: Да, Борис. Да, потому что вот всего два сотрудника рыбоохраны работают в поселке Баргузинь, представляете?
4: Да.
5: А акватория и вся территория очень большая. Ну, для сравнения, в заповедном Подлиморье есть своя оперативная группа «Сарма», которая с начала года выявила более 30 фактов нарушения особого режима природоохранной территории, но незаконного лова не было. А вот за пределами акватории нацпарка выявлены 5 случаев браконьерства. И вот часто доходит до смешного, людей на лодке останавливают, а они уже успевают избавиться от компромата и говорят, просто вышли на прогулку. Дело происходит ночью. Представляете, да?
4: Но вот, романтики такие, да.
5: Давайте послушаем, вот, что рассказал о сложностях работы по охране Байкала начальник опергруппы «Сарма» заповедного Подлиморья Александр Подкорытов, который, кстати, вот говорит, что по его сведениям, незаконным ловом в тех местах промышляют до 30 бригад.
7: Сложность какая? Например, в летнее время, если мы браконьеров выявляем, ну, они же тоже не спят в это время, они видят, что мы к ним приближаемся, они сети, рыбу, все из лодок выбрасывают. Мы их даже если задерживаем, хотя это тоже сложно, у них моторы очень мощные, даже если задерживаем, то есть мы уже их предъявить-то не можем ни за рыбу, ни за сети, так как они уже все выбросили за борт, всю доказательную базу. И потом, вот эти почти 30 бригад, каждую ночь, зимой и летом, они выходят на промысел незаконный, а за ночь они ловят до 100 килограмм бывает одна бригада. Представляете, какие это объемы?
2: Объемы, конечно, да, колоссальные.
4: Действительно,
2: и ущерб.
4: Я в прошлом летом был как раз на Байкале, и скажу вам, на рынке вообще изобилие такой рыбы, всех видов, и всех видов, так скажем, копчения.
5: И омуль можно купить.
4: Да, верно, мы там покупали как раз его, да.
5: А сколько вы заплатили за этот омуль, наверное?
4: Ой, помните, вы знаете, в отпуске никогда не запоминаешь цифры. Да.
5: Вот. Ну, вот я сейчас вам скажу, что это вообще хороший заработок достаточно. 1 килограмм омуля в тех местах стоит 550 рублей. Угу. А если за ночь удается добыть до 100 килограммов, то можно посчитать, какую прибыль с одного улова получают браконьеры. По

0: потом это все перепродается, и уже стоимость его намного выше.
1: Алла, ну и какой колоссальный ущерб наносится природе? Ведь никто не думает о том, из тех людей, которые держат в голове только заработок, какой колоссальный вред они приносят.
0: Так вот, как говорится, корень рубят, на котором сидят. И вот все это заставляет задуматься о том, кто же является главным врагом байкальского умоля. Вот в последние годы заявляется, что истребление этого вида рыбы происходит из-за роста популяции бакланов на Байкале. Вот. И вот с 1 мая у нас в Бурятии действует отстрел птицы. А специалисты заповедного Подлиморья считают, что бакланы – это естественная и не наносящая значительного ущерба часть экосистемы Байкала.
2: Но они же были, да, всю жизнь.
0: Да, они действительно, их было много, и вот даже вот в источниках документальных 19 века упоминается огромные стаи бакланов, которые обитали в устье реки Баргузины, в Чеверкульском заливе Байкала, и это не влияло на популяцию, его было много. Но вот тот самый неумеренный промысел в 90-е годы прошлого века и в нулевые привел к истощению рыбных ресурсов. Сейчас вот запрет действует уже 9 лет на лов омоля. Численность, конечно, увеличилась, но говорить о том, что она приблизилась хотя бы к объемам вот тех самых 90-х, говорить нельзя.
2: Да.
0: Это, да, подтвердили в заповедном Подлиморье. Но вот судя по количеству остатков сетей, случится это явно не скоро.
2: Да.
1: Спасибо большое. Алла Мальцева была у нас на связи. Говорили мы о том, как пресекают деятельность браконьеров в Бурятии. Дорогие радиослушатели, напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где идет видеотрансляция нашего эфира. После небольшой паузы вернемся.
3: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. «Пути дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
4: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
3: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на «Радио России». Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. На правах рекламы.
5: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
5: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
6: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
6: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
6: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
6: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
6: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
6: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
6: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
7: И как же это средство изобрели?
6: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
7: И как же работает пилорис?
6: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
7: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
6: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
7: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
6: Да. А уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по попить кефир. Вот и все.
7: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
6: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
12: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
12: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15.35 по Москве и в 16.35 по времени Ижевска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин потребовал усилить безопасность всей образовательной системы. МИД призвал международные организации дать оценку атаки ВСУ в Севастополе. Российские войска атаковали места хранения подготовки и запуска БПЛА на ВСУ в 148 районах. Далее подробности. Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом президент России заявил на совещании с правительством, посвященном мерам поддержки семей с детьми.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Путин обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети, по его словам. Если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит, Россия все делает правильно. Россия призывает международные структуры дать правовую оценку атаки ВСУ на музей «Панораму обороны Севастополя» 1854-1855 годов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что удар ВСУ по обороне Севастополя ставит Киев в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни. В ночь на 10 июня БПЛА ВСУ самолетного типа атаковал здание «Панорамы», объект культурного наследия, символ несгибаемости города-героя. Здание получило серьезные повреждения. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны в районах 6 населенных пунктов Сумской области. Также нанесено поражение формированием 4 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах 5 населенных пунктов Харьковской области. ВСУ здесь за сутки потеряли свыше 230 боевиков, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля. Кремль не ожидает встречи президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна до окончательного подведения итогов выборов в республике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
3: Пока точных договоренностей никаких нет. Вы знаете, что ожидается официальное объявление по итогам выборов 14 числа. Вы знаете, что там много участников выборов планируют опротестовывать, там будет пересчет и так далее. То есть такая достаточно долгая и сложная. Поэтому, конечно, до завершения наверняка премьер-министр Армении занят этими процессами внутри страны. Вот. Ну, а потом уже в зависимости от финализации этой предвыборной истории уже будем на двустороннем уровне принимать решения.
1: Представитель Кремля уточнил, что официальное объявление итогов выборов ожидается 14 июня, при этом многие участники выборов планируют опротестовывать результат. Финляндия вошла в состав НАТО не так давно, но четко понимает, для чего создавалась эта организация, для сдерживания сначала Советского Союза, а затем и России. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом, он прокомментировал слова президента Финляндии Стуба.
4: Мы, сказал он, возвращаемся к корням альянса, то есть коллективной системе сдерживания России. Вот, оказывается, он там без году недели в НАТО, а уже вот он понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потом уже Российскую Федерацию, что все разговоры о партнерствах, это было так, для вида. Поэтому я не вижу какой-либо разницы, и пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укреплять, и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать.
1: Ранее Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. По словам министра, ему даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо и как это может навести на какие-то конструктивные мысли. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в поджоге автомобиля из мести за кота. Об этом сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Пожар произошел еще в январе на парковке возле дома номер 7 по Дунайскому проспекту. В результате возгорания полностью сгорели 5 автомобилей. 8 июня сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего неработающего жителя того же дома, возле которого произошел пожар. По версии следствия, мужчина поджег минивэн Hyundai, после чего огонь перекинулся на стоявшие рядом автомобили. По словам задержанного, причиной его поступка стало желание отомстить владельцу минивэна, который сбил его кота, гулявшего во дворе. Питомец в результате травм погиб. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российская гимнастка Милена Щеняцкая победила во всех индивидуальных соревнованиях на международном турнире «Евгения Кап-2026». В упражнениях с мячом и лентой она опередила представительницу Беларуси Дарью Грохотову. В соревнованиях с обручем и булавами еще одну спортсменку из Беларуси Анну Кондрашину. Кубок мэра Москвы по хоккею в этом году пройдет с 27 по 30 августа. В нем сыграют 8 команд континентальной хоккейной лиги. В группу А войдут московские ЦСКА и «Спартак», минская «Динамо» и казанский «Акбарс». В группе Б встретятся московская «Динамо», нижегородская «Торпеда», шанхайские «Драконы» из Санкт-Петербурга и автомобилисты из Екатеринбурга. Кубок мэра – товарищеский турнир, который проводится перед стартом сезона в КХЛ. Ахмат расстался с 2 футболистами, игравшими за команду на правах аренды. Даниил Хлусевич вернулся в «Спартак», а Джамалудин Абдулкадыров в ЦСКА. Хлусевич сыграл за Ахмат 8 матчей, Абдулкадыров всего 3, при этом защитник не выходил на поле с марта. Оба игрока не отметились результативными действиями. Сергей Булатов продолжит тренировать «Крылья Советов». Новый контракт с ним подписан на 2 года. Булатов работает в «Крыльях» с 2020-го, а главным тренером команды стал 1 апреля после увольнения Магомеда Адиева. При Адиеве команда шла в зоне стыковых матчей, при Булатове закончила чемпионат на 11 месте. Россия должна была забить больше голов сборной Тринидада и Тобаго, считает капитан тринидадцев Ноа Паудер. «Но у нас выдающийся вратарь. Думаю, они могли забивать нам 4, 5 или 6, но мы тоже могли забивать 2 мяча», — сказал Паудер. Накануне сборная России в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов на чемпионате мира по футболу будет болеть не за сборную, а за своих одноклубников Джона Кордобу, выступающего за Колумбию, и Кевина Линини, представляющего Кабо-Верде. Чемпионат мира по футболу стартует завтра. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Новосибирске плюс 30, плюс 32, кратковременный дождь, гроза, в Иркутске кратковременный дождь, плюс 19, плюс 21, в Архангельске небольшой дождь, плюс 20, плюс 22, в Калининграде плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь, в Кирове плюс 23, плюс 25, без осадков, в Самаре плюс 26, плюс 28, возможен кратковременный дождь. В Ярославле плюс 27, плюс 29, возможен кратковременный дождь. В Севастополе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем в мегаполисе плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Москве 30 градусов тепла.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
6: Меня зовут Ольга Ментеева. Я ведущая программы «Свет веры».
7: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
6: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: «Радио России» – главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна, разное время.
11: Мы продолжаем наш эфир. Мария Тарабаева, Борис Петухов ведут сегодняшнюю программу. У нас еще целый час вещания. Темы тоже достаточно интересные.
12: Напоминаем, да, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения, предложения по темам. Самые интересные мы, конечно же, зачитаем в нашем сегодняшнем эфире. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. Подготовили массу интересных и резонансных новостей. И напоминаем, что для тех, кто хочет нас не только слышать, но и видеть, есть трансляция, которая идет в телеграм-канале Радио России, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь.
11: Ну, а говорить мы будем сейчас о наших правах. На самом деле, даже в Конституции Российской Федерации записано право на чистый воздух и воду.
12: Вот
11: и
12: так.
11: Да, и этот вопрос действительно достаточно часто в наших программах появляется, потому что с этим большие проблемы в нашей стране. И вот сейчас создали некий рейтинг такой по качеству питьевой воды в России, и на первом месте Астраханская область, на втором Новосибирская,
12: в антилидеров.
11: Да, в антилидеров. Новосибирская область вошла в тройку антилидеров по качеству питьевой воды в России.
12: Все подробности у нашего корреспондента. Ольга Башук у нас на связи. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Ольга.
13: Добрый вечер, коллеги. Да, недавно Роспотребнадзор опубликовал свой ежегодный доклад за 2025 год. В этом документе есть официальный рейтинг регионов по качеству питьевой воды. Наша Новосибирская область вошла в тройку антилидеров. Мы заняли третье место с конца. Хуже всего дела обстоят с паразитологическими показателями. Доля плохих проб воды в нашем регионе оказалась почти на 3% выше средней цифры по всей России. Точная цифра 2,78% превышения. Это официальная статистика. Отмечу, что Новосибирская область находится в бассейне реки Об, а Об и Иртыш – это природные очаги опистерхоза и других паразитарных заболеваний. И хотя классический опистерхоз передается через речную рыбу, общая биологическая нагрузка на водоемы нашего региона колоссальна. В некачественной водопроводной воде находятся цистерны амблий. Об этом важно сказать, чтобы люди понимали, наша местная специфика изначально требует более мощных систем обеззараживания, чем например, в европейской части страны. Я говорю про обработку ультрафиолета. Обычный хлор, кстати, тоже часто не справляется. Давайте послушаем, как комментирует ситуацию кандидат технических наук, доцент кафедры строительного производства, конструкции и охраны водных ресурсов Сибирского государственного университета водного транспорта Ольга Владимировна Спиренкова.
11: Слушаем.
14: Водоподготовка в области у нас страдает. Обеззараживание воды у нас страдает. То есть паразиты – это плохо обеззараженная вода. Что такое обеззараживание? Это ультрафиолетовое облучение на короткие дистанции. Это хлорирование, это озонирование. То есть в Новосибирской области недообеззараживают воду. У нас в городе Новосибирске вода очень хорошо обеззараживается хлором и ультрафиолетом, то есть двумя способами. А в Новосибирской области иногда берут пробы просто из колодцев, например. И поэтому показания Новосибирской области по сравнению с показаниями города гораздо хуже и, в принципе, по стране достаточно оказались велики. Вообще хочется отметить, что санитарно-эпидемиологические и микробиологические показатели качества воды в целом по стране в областях достаточно низкие. В городах они гораздо выше, потому что вода здесь обеззараживается лучше.
11: Оля, скажите, пожалуйста, а вот в основном источники питьевой воды какие в Новосибирской области? Я имею в виду, это скважины какие-то или прям непосредственно из крупных рек берется вода?
13: И так, и так. Да, и вот мне хотелось добавить, что действительно нужно разделять сам областной центр и сельскую местность. В Новосибирске у нас работает мощный водоканал, многие это отмечают. В городе вода проходит много этапов очистки, как сказал эксперт, контроль у нас строгий. Но область – это не только столица Сибири, это сотни небольших городов, сел и деревень. И именно там вот статистика, собственно, бьет все возможные антирекорды. Проблема с чистой водой, она назревала в Новосибирской области годами. Люди часто жаловались на мутную воду или странный запах. Раньше главной проблемой были химические примеси. В нашей сибирской воде от природы очень много железа и марганца. А теперь отчеты показывают новую беду, как я уже говорила, биологическое загрязнение. И у этого есть конкретные причины. Коротко расскажу о них. Первое – это критический износ сетей. Трубы водоснабжения в некоторых районах изношены на 60 или даже на 70%. Мы понимаем, металл ржавеет, трубы трескаются. В итоге получается абсурдная ситуация. Вода может уйти от станции очистки чистой, но по пути к домам она собирает всю грязь из почвы через дыры в трубах. Вторая причина – проблемы с канализацией. Во многих деревнях центральной канализации просто нет. Люди используют обычные выгребные ямы или септики. Весной начинает таять снег, грунтовые воды резко поднимаются, и все содержимое этих выгребных ям попадает в подземные источники. Оттуда вода идет в колодцы и частные скважины. Третья причина – это сельское хозяйство. Как вы знаете, у нас аграрный регион. Да. Рядом с реками и озерами работают животноводческие комплексы и фермы, и дожди часто смывают отходы от животных прямо в водоемы. А многие деревни берут оттуда воду для питья.
11: Системы очистки практически не, если работают, то очень плохо. А в большинстве населенных пунктов они вообще не работают. Просто сливается все в реки, да, а затем попадает в непосредственно, ну, конечно, после необходимой очистки, но, тем не менее, уровень очистки недостаточен. Да. И вот мы в прошлом году очень много говорили о программе «Защите Волги» как раз на эту тему, и тоже выделяются огромнейшие средства, миллиарды рублей на создание вот этих очистных сооружений, как раз, которые должны задерживать вот эти все вредные выбросы.
12: Но в результате, вместо того, чтобы задерживать вредные выбросы, просто эти миллиарды задерживаются где-то, и потом на комиссии всех эмоционально разбираем, куда же это все у нас утекает. Что называется, деньги сквозь пальцы и без всяких очистных сооружений. Мы благодарим нашего корреспондента. Ольга Башук была с нами на связи. Говорили мы о ситуации с водой в Новосибирской области и переходим к разговору с экспертом.
11: Георгий Александрович Самбурский, директор, доктор технических наук, профессор Российского химико-технологического университета, заместитель директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения у нас на связи. Георгий Александрович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
15: Добрый день, здравствуйте.
11: Да, вот мы поговорили сейчас о рейтинге, вот том самом антирейтинге, где лидирует Астраханская область, а на третьем месте находится Новосибирская область. А какова общая ситуация по стране у нас с качеством питьевой воды?
12: Есть ли еще проблемные регионы?
16: Добрый день еще раз. Значит, конечно же, ситуация по стране у нас неоднозначная, и она зависит от региона. И проблемные регионы есть, и беспроблемные регионы есть. И просто смотря о чем мы собираемся с вами говорить.
11: Мы хотим...
16: Если мы говорим о качестве воды водных источников, это одна история. Если мы говорим о качестве питьевой воды у конечного потребителя, это уже история другая.
11: Ну, скорее, на втором мы остановимся, да.
16: У конечного потребителя. Ну, тут получается как же. Опять же, если мы вот... Я слышу предыдущую часть программы, там говорили о том, что у нас есть города, областные центры, и у нас есть сельские поселения. Соответственно, в сельских поселениях есть централизованная система водоснабжения и нет централизованной системы водоснабжения. И все это получается вместе в один сводный лист рейтинга как-то соединить не очень получается. Понимаете, достаточно смешно говорить о том, что, к примеру, население Новосибирской области плохо обеспечено питьевой водой, потому что основное население сосредоточено в городах, там обеспечение очень даже неплохое. Поэтому с точки зрения статистики, все слава богу. А с точки зрения конкретных населенных пунктов бывают разные проблемы. Но так или иначе, у нас есть вопиющие проблемы по неким регионам, которые приходят из года в год из отчета Роспотребнадзора в отчет Роспотребнадзора о санитарно-гигиеническом благополучии населения. И там что-то очень быстро делать не получается. Ну, возьмите там засушливые наши регионы, Калмыкия то же самое, да? Где у нас просто нет физической воды.
11: Дагестан тоже страдает постоянно.
16: Дагестан страдает немножко от другого. Дагестан страдает от того, что там, ну, без такого, честно говоря, организация всего этого происходящего. Потому что там вообще вода, которая течет с гор, ну, в систему агломерации Махачкалы-Каспийска, она прекрасная. С гор спускается по каналу Октябрьской революции. Но в силу того, что у нас происходят там дожди, все смывается с городов, с помоек и так далее, все это в открытый канал попадает, эта прекрасная вода превращается в не весь что. И люди, конечно, страдают. То есть вот эти вот вещи, они более организационные, чем объективные. И поэтому с этим, конечно, что-то надо делать. Еще один очень любопытный момент – связано с тем, что Роспотребнадзор за последние несколько лет он довольно сильно обновил свою, если так можно сказать, производственную базу, то есть лабораторную базу. И теперь лаборатории, которые более-менее оснащены или продолжают оснащаться по регионам в Роспотребнадзоре, снимают большее количество анализов. Снимая большее количество анализов, они начинают говорить о как бы ухудшении состояния качества питьевой воды в ряде регионов. Ну, в общем-то, это объективная история. Раньше мы просто чего-то не мерили. А сейчас мы учились измерять, и вот мы говорим о том, что вот появилось.
11: То есть,
16: появилось.
11: Опять
16: раньше
11: же, статистика, да? То есть, здесь...
16: Да. Но в целом, если рассматривать, опять же, данные того же самого государственного доклада по санитарно-эпидемиологическом состоянии в Российской Федерации, в той части, где идет вода, мы говорим, вернее, Роспотребнадзор говорит, это единственный вид статистики, которой мы должны доверять, у нас другой просто в этом смысле нет. Мы говорим о том, что потихонечку, но все-таки система питьевого водоснабжения улучшается. Основная проблематика ясна. Что надо делать с крупными водными источниками, понятно. Только единственное, что надо понимать, что, понимаете, улучшение, оно в основном реализуется за счет больших населенных пунктов, потому что там элементарно проще навести порядок.
12: Но так или иначе же нужно всю ситуацию, так сказать,

0: вверх ногами, вверх брюхом. И есть предположение, что это нужно как раз для того, чтобы удочка свисала, вот этот отросток свисал вниз, и удильщик в случае, когда он видит добычу, подплывающую к нему близко, не откусил себе собственную удочку.
1: Да, при этом речь идет о самках, потому что самцы ведут паразитический образ жизни, прикрепляются к самке на всю жизнь.
0: У многих удильщиков, не у всех.
1: Не у всех,
0: иногда,
1: да.
0: Иногда есть удильщики, которые ведут самостоятельный образ жизни, но самцы, конечно, не настолько выдающиеся, они всегда сильно меньше по размеру. Многие из них умеют питаться, но некоторые во взрослом состоянии, даже если не прикрепляются к самке, вообще отказываются от питания. Вот, в основном, действительно, речь идет про самок, и удильщики в целом не очень крупные рыбы, но там самки бывают...
1: Маленькие совсем.
0: Да, 12-15 сантиметров.
1: Ну, это вот большая редкость.
0: Да, иногда и меньше, и, соответственно, вот эти зубы направлены назад, тоже являются очень важным механизмом. По сути, это такой капкан, потому что любую добычу, которая попалась тебе в рот, нужно удержать любыми силами, потому что в следующий раз, возможно, ты ее уже не встретишь, и, соответственно, зубы удильщиков не только очень большого размера, но еще они, когда растут, активно загибаются внутрь, и, соответственно, вырывающаяся рыба фактически оказывается заперта в капкане, и это позволяет удильщикам эффективно ловить добычу, используя вот такой вот необычный орган свечения.
1: Ну, так мы об этом уже довольно долго рассуждаем, о стратегии именно, охотничьей стратегии, о том, что нельзя тратить силы. И вот, пожалуй, то, что вы описываете, такая функция живого капкана, да, это даже не засадный охотник, а это какой-то охотник, который приманивает, вот он работает как живой капкан. Иначе удачи не видать. Ну, вот одна из таких тактик. Там есть и другие, но это достаточно эффективное. Не надо делать много резких попыток, надо просто захлопнуть рот вовремя. Вот и все. И тогда удача будет с тобой. Ну, я просто немножко, чтобы как бы структурировать нашу беседу.
0: Но при этом, конечно, некоторые рыбы пользуются активно зрением. Мы видим у глубоководных рыб разные адаптации со зрением. То есть вообще, конечно, зрение неэффективное, и чаще всего ты там ничего увидеть не можешь. Но при этом есть рыбы с огромными глазами. И, наверное, один из самых известных примеров – это макропина, так называемая рыба. Она, опять же, встречается на глубине 800-700 метров, но иногда и до 2000. Метров, конечно, она на такую суперэкстремальную глубину не заходит, и, видимо, все-таки на глубине 2000 метров все-таки свет какой-то есть, хотя его, понятно, ничтожно мало, и глаза этих рыб устроены иначе. Во-первых, у них огромные ноздри, то есть мы можем сказать, что обоняние играет очень важную роль в жизни, и глазные яблоки расположены внутри головы и фактически не выходят наружу, то есть глаза не открываются наружу, но при этом верхняя часть черепа, кости практически полностью исчезают, единственная кость сохраняется между двумя глазами, и она же, собственно, дальше распространяется, закрывает головной мозг. А сверху вместо кожи есть особая прозрачная оболочка, которая примыкает к чешуе, и фактически глаза находятся внутри головы и смотрят сквозь прозрачную линзу. При этом глаза не шарообразные, а конусообразные, и предполагают, что как раз конусообразные глаза на глубине работают гораздо лучше, то есть они гораздо лучше фокусируют свет, те остатки света, которые есть, и за счет этого рыба хоть что-то видит, и при этом вот эти вот макропины обладают бинокулярным зрением, что на самом деле не самое характерное для рыб, то есть они очень хорошо оценивают расстояние до объекта, и, скорее всего, это важно и при защите от хищников, когда на тебя пытается кто-то напасть, ты можешь эффективно уплыть, и прежде всего это важно, когда ты пытаешься съесть добычу, потому что у макропин нет огромного рта, который позволяет им захватить все, что попадет, и им нужно эффективно достигать добычи, и тут очень важно оценивать расстояние, и вот эти глаза в норме направлены наверх, опять же, для того, чтобы оценивать, есть ли сверху хищник или нет, потому что на большой глубине хищник чаще всего на тебя нападает сверху. Но при этом глаза умеют поворачиваться и направляться фактически вперед на рот, чтобы оценивать это расстояние до добычи. Так что иногда и зрение оказывается эффективным, но, правда, на меньших глубинах.
1: Илья, ну давайте опять нырнем еще глубже, туда, к 8 километрам, к псевдолипарисам. Кстати, неизвестного вида, потому что смогли определить возраст, но вид определить не смогли, потому что, как вы справедливо заметили, для этого его надо достать, а доставать не стали. Вот он там живет на этой глубине, но ведь считается, что глубже рыба погрузиться не может, потому что, да и вообще, другие виды рыб туда не погружаются, потому что у них разрушаются белки. от

0: такого огромного давления? А почему не разрушаются у псевдолипарисов и некоторых других, ну, чуть менее экстремально глубоководных, ну, тоже достаточно глубоководных рыб?
1: Ну, скорее всего, действительно, это связано с биохимическими причинами. Мы знаем, что у глубоководных существ есть вещество, которое называется ТМАО, это триметиламиноксид, который, собственно, препятствует денатурации белков, потому что на большой глубине под высоким давлением белки фактически должны менять свою структуру, то есть они у нас сложным образом скручены, и, соответственно, вот эта структура, когда может разрушаться при высокой температуре, как при варке яйца, так может разрушаться от высокого давления, и, скорее всего, вот это вещество, которое накапливается в клетках, оно защищает белки от повреждения и еще и защищает воду от того, чтобы, ну, то есть, опять же, кристаллическая вот эта решетка воды тоже под высоким давлением может менять чуть-чуть свою конфигурацию, вот это незначительное изменение структуры воды также может очень сильно влиять на обмен веществ, на различные биохимические процессы, вот, и еще другой механизм, скорее всего, связан с липидными мембранами, потому что все клетки у нас покрыты так называемыми билипидными мембраной, слоем, и это фактически такая гелеобразная структура, которая очень хорошо пропускает вещества в обе стороны, и, по сути, это и является таким важным фактором жизни, да, когда клетки могут обмениваться между собой разными веществами, позволяет организму эффективно функционировать, и при большой глубине, по идее, вот эти мембраны должны менять свою форму, должны превращаться из гелеобразной в более прочную, плотную структуру, и, соответственно, должен нарушаться транспорт веществ между ними, однако мы видим, что на большой глубине этого у животных не происходит, и предполагают, что, в общем, основное такое отличие – это концентрация одного из фосфолипидов, он так называемый PPE, это плазменилфосфатилэтанол-амин, это один из фосфолипидов, то есть один из липидов, который входит в мембраны глубоководных животных. И вот его концентрация в 5 раз выше у видов, которые живут на большой глубине, в сравнении с видами с мелководными, даже если они родственны друг другу. И, скорее всего, именно этот белок поддерживает функциональность фосфолипидных мембран и, соответственно, транспорта из клетки в клетку.
0: То есть, вероятно, это самая важная и критическая адаптация, ну, наряду с потерей плавательного пузыря для рыб. Вот я не знаю, как правильно классифицировать, потому что я не биохимик, вот этот ТМАО, триметиламиноксид, вот как его классифицировать, ну, аминокислота, да, по сути, да, вот, появляется специальное в организме животного, чтобы препятствовать глубине, вероятно, это и сыграло, так сказать, решающую роль в эволюции глубоководных рыб. Но интересно, откуда она появилась, эта кислота, да? Каким образом? У всех, да?
1: Ну, мы предполагаем, что она синтезируется у разных, да, рыб, у многих, и часто еще и она и синтезируется и у бактерий, ну, то есть, скорее всего, вещество есть у всех, но вот повышенная концентрация выделена на глубине.
0: Да, все дело в концентрации. И это сыграло, видимо, решающую роль в их покорение глубины этими рыбами. Как вы думаете, вот так это?
1: В целом, безусловно, и это вещество, и разные другие генетические механизмы.
0: Ну, вы понимаете, почему я это предположил? Потому что, ну, я долгое время слышал, что вот для рыб существует предельная глубина, да, и она, я не помню, по-моему, 6 километров называли когда-то. И вот говорили, что вообще это биофизические причины. Почему? Спрашивал я, мне отвечали коллеги, что просто белок разрушается. А вот когда открыли вот этот самый триметиламиноксид, его, вернее, высокое содержание в глубоководных рыбах, ну, тогда да, вот подумали, исследовали и решили, что он, собственно говоря, каким-то образом защищает белок от разрушения, точнее, да?
1: Белок и воду, что тоже очень важно, потому что, конечно, глубоководные рыбы еще на больший процент состоят из воды, нежели чем рыбы, живущие на мелкой глубине.
0: Ну, вокруг-то вода не разрушается?
1: Она вообще не разрушается, но немножко...
0: Вы имеете в виду связанную воду, да, метаболическую?
1: Да, да.
0: Уточним, что это не просто вода, а та, которая метаболическая, то есть...
1: Безусловно.
0: В клетках, там, участвует в процессах разных биохимических. Но мы с вами сейчас далеко дойдем, но, по-моему, мы достаточно глубоко и плотно все осветили с вами, Илья. Если есть что добавить, готов выслушать.
1: Ну, в целом, мне кажется, что дальше мы можем уходить уже в детали поведения разных рыб, а это, опять же, тема очень-очень долгая.
0: Очень долгая, да. Хотя и очень интересная.
1: Интересно.
0: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с зоологом, сотрудником Сколтеха Ильей Гамарановым, и мы рассуждали с ним о глубоководных рыбах и об их адаптации к экстремальным глубинам. Спасибо за внимание. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: Его, несомненно, можно считать самым плодовитым русским литератором. По некоторым подсчетам, его сочинения, будь они изданы вместе, составили бы сотни томов обычного нашего формата. Именно сотни, не считая писем. Ушел из жизни на 10-м десятке и повидал 7 царствований, от Анны Иоанны до Николая I. Так что его можно считать рекордсменом-долгожителем среди писателей. Хотя, почему только писателей? Его диапазон знаний и увлечений просто поражает. Естественные науки, биология, физика, химия, агротехника, ландшафтный дизайн и архитектура, философия, литература, медицина, даже кулинария. Кстати, чипсы – это его изобретение, просто он называл их картофельные стружки. И бульонные кубики тоже он придумал, поскольку много путешествовал и разработал систему питания в походных условиях. Он изобрел немало сельскохозяйственных орудий и машин, разработал четкую систему севооборота и доказал преимущество перекрестного опыления. Его с полным правом можно назвать патриархом в нескольких направлениях самых разных наук. Вся его долгая жизнь превратилась в упорный, нескончаемый труд, и каждое открытие или изобретение он скрупулезно фиксировал в своих записках. Имя – Андрей Тимофеевич Болотов, хотя чаще его фамилию произносят неправильно – Болотов. Время – родился в 1738 году в Тульской губернии в родовой усадьбе Дворяниново. Ушел из жизни там же в 1833-м, не дотянув всего 5 лет до своего векового юбилея. Об удивительном человеке, оставившем глубокие следы во многих сферах человеческой деятельности, но чье имя почти неизвестно широкой публике, рассказывает экскурсовод музея-усадьбы Болотова Елена Дмитриевна Климова. Скажите, пожалуйста, Елена Дмитриевна, вот как просто и хорошо с другими выдающимися людьми в России, да, музей-усадьба великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева или там великого русского флотоводца Ушакова, а ведь Болотова сразу-то не определишь, кто он, писатель, естествоиспытатель, вот как-то можно попробовать это сделать?
2: Ну, попробуем. Андрей Тимофеевич, да, действительно, он один из ученых, связанных с Тульской землей. И основное качество, которое характеризует его как личность, это многогранность и разносторонность. И чем только не занимался Андрей Тимофеевич, он везде оставил свой неизгладимый след. Да, он был и писателем, энциклопедистом, философом, основатель научной помологии, один из тех, кто внес свой вклад в отечественную агрономию. Был философом, детским писателем. То есть его вот эта многогранность, она действительно очень большая.
1: Елена Дмитриевна, давайте только нашим слушателям объясним, что помология – это наука, которая изучает яблони. Он же, по-моему, там чуть ли не 400 сортов описал. И еще очень важный момент. Его можно назвать патриархом отечественного ландшафтного дизайна. Наверное, так, да?
2: Да. Помология – это наука, которая занимается изучением сортов плодовых и ягодных растений. И Болотов в свое время описал 661 сорт яблонь и около 40 сортов груш. Ну, его основной труд, конечно, это изображение и описание разных пород яблок и груш, родящихся в Дворяниновских и в других садах.
1: Елена Дмитриевна, ведь это самый плодовитый русский писатель по количеству томов и написанного, да?
2: Он является автором более 350 томов научных и литературных произведений. Самый его главный труд исторический, он как мемуарист, это его записки, так он называл свои мемуары. «Жизнь и приключения, описанные самим им для своих потомков». Это война с поляками, война с турками, восстание Пугачева, французская революция. И последнее, это вот как раз было описание войны с Наполеоном. Болотов умер в 1833 году. То есть он успел анализировать события, вот, связанные с Наполеоном.
1: Он же прожил очень долгую жизнь. Даже вот Достоевский, помните, писал, там в залу вошел старик – лет там 55, а Болотов прожил-то очень долгую по тем временам жизнь.
2: Почти 95 лет, он не дожил всего 3 дня до своего юбилея.
1: А есть какие-то секреты такого долгожительства примерного? Он их как-то обнародовал в своих произведениях?
2: Вы знаете, ну, во-первых, он занимался врачеванием, и это были травы в основном. Он изучал лекарственные травы, их свойства, и в доме у него всегда был его фирменный декокт, которым он лечил не только домашних, но и всех, кто нуждался в этом. Второе, то, что Болотов придерживался трех основных правил жизни. Я могу вам сказать эти три правила.
1: Так, интересно.
2: Ну, сейчас я вам расскажу это вот даже этими словами. Я заканчиваю свои экскурсии. Три основных правила – это обретение спокойствия, уменьшение неудовольствия и приумножение веселья.
1: Здорово.
2: Вот эти, да, три основных правила.
1: Это прямо, знаете, вспоминается молитва оптинских старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет сегодняшний день», да? Как раз по Болотову.
2: Да.
1: Ну и еще один очень важный момент. А, кстати, он же ведь, по-моему, даже электричеством крестьян лечил.
2: Да, электрическая машина. Впервые с электрицитизмом он столкнулся именно в Пруссии. И долго его изучал, то есть он не сразу к этому пришел. В доме у него появилась электрическая машина. Лечил он болезни, которые были связаны с нарушением кровообращения. То есть сейчас это называется электрофорез. Даже у него были небольшие электрические машины, которые он возил с собой, его приглашали даже в другие уезды. И многие помещики тоже просили его сделать эту машину.
1: О, как интересно. Ну, да. И помимо всего прочего, он же изобретал сельскохозяйственные орудия, инструменты.
2: Да, он в основном изобретал орудия труда. Это вот плодосъемник, у него уже много было садов. Это специальные носилки, это сучкорез. А для крестьян он изобрел грабли конные, как он их называл, собирать колоски.
1: Ну и немногие знают, что вот эта традиция обкладывать клумбы кирпичами пошла тоже от Андрея Тимофеевича Болотова. Ну и вы забыли еще один секрет рассказать. Секрет долголетия. Это знаменитый чай.
2: А, чай, да, чай с буквицей. Ну, как я уже сказал, да, он лечил травами. И по ботаническим книгам изучал врачебные действия и силы трав. И свои знания и опыт он применял на практике. Трава буквица, с которой он опять же познакомился в Пруссии, он обнаружил ее здесь, на Тульской земле. Его фирменный рецепт как раз состоит из травы буквицы, шалфея и ромашки. Вот этот декокт всегда был заваренный в доме. Но Болотов, если честно сказать, писал о всех травах. И ему принадлежит первое руководство к познанию лекарственных трав. Вот. А данные он использовал как зарубежные, так и опыт народной медицины.
1: Елена Дмитриевна, не могу не спросить. Его произведения переиздаются сейчас? Какое-то собрание сочинений есть?
2: Его мемуары, последнее издание было в 2013 году. Вот жизни приключения, описанные самим им для своих потомков. А вот, к сожалению, его агрономический труд, это экономический магазин, он сейчас находится в Ленинской библиотеке. Но 40 томов вот этого журнала, они являлись энциклопедией сельского хозяйства. И мы можем их изучать только частями, которые публикуются. Помология тоже. Помология – это многотомный труд. И он не издавался в полном собрании, тоже частями. Сейчас ведь помология, она в основном относится к Мичурину. О нем больше знают. А то, что занимался Андрей Тимофеевич, это, к сожалению, только в узких кругах.
1: Заинтересовались? Ну, тогда в путь. Строго на юг от столицы по Симферопольскому шоссе. Через Аку переедете, а там всего верст 20 до Дворянинова остается. Или электричкой до станции Тарусская, а оттуда на автобусе, ну, минут 15-20, не более. А труды Андрея Тимофеевича в интернете найти можно. Интереснейшее чтение, доложу я вам.
0: Имя и время.
3: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта, Грига, Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
4: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим, как искусственный интеллект окапывается в нашей повседневной жизни. Причем как-то очень уж быстро и решительно, ну, можно сказать, революционно. Собственно, все и говорят о революции, и становится тревожно, потому что непонятно, что нам от нее ждать. Недавно Илон Маск заявил, что искусственный интеллект убьет человечество. К счастью, такие апокалиптические прогнозы пока далеки от реальности. Сегодня для нас куда важнее потеря работы из-за искусственного интеллекта. Интересно, что и в данном случае революция в первую очередь пожирает своих детей. В этом смысле весьма показательная ситуация с американской технологической корпорацией Oracle, которая специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения, систем управления базами данных, облачных решений и бизнес-приложений. И вот недавно она одним днем уволила 30 тысяч программистов, чтобы заменить их кем? Правильно, нейросетью. На самом деле ничего необычного в происходящей революции нет. Появление искусственного интеллекта было неизбежно и запрограммировано самим ходом истории и познания. Эволюция искусственного интеллекта прошла путь от механических устройств далекой древности до современных нейросетей и генеративных моделей. Ключевыми этапами стали развитие вычислительных технологий, теоретические прорывы в математике и кибернетике, а также практические достижения в области машинного обучения и обработки данных. Вот давайте быстренько и коротко пробежимся по этой истории искусственного интеллекта. Началась она еще в Древней Греции и Древнем Риме, где появились первые астрономические приборы, а по сути аналоговые астрономические компьютеры. С их помощью астрономы и мореплаватели рассчитывали положение Солнца, Луны, пяти известных планет, предсказывали затмения, определяли фазы Луны и даже даты Олимпиад. Один из таких приборов подняли в 1901 году со дна Эгейского моря возле острова Антикитера, где давным-давно затонул античный римский корабль на глубине 40-60 метров. Возможно, корабль шел с острова Родос, где во II веке до нашей эры жил и работал известнейший греческий астроном и математик Гепарх Никейский. Так вот, этот поднятый механизм состоял из более чем 30 бронзовых шестеренок, заключенных в деревянный корпус размером, ну, с большую книгу, скажем так, с энциклопедию, толщиной 6 сантиметров. На передней и задней бронзовых панели были размещены циферблаты со стрелками. Механизм приводили в действие вращением ручки, после чего шестеренки синхронно поворачивались и отображали астрономические данные, ну, с помощью вот этих самых шкал и стрелок. Почти 2500 лет. Эта механическая система еще, конечно, не искусственный интеллект, но в современном понимании. Но это были первые попытки автоматизировать сложные расчеты, то есть сложные интеллектуальные задачи. В XIII веке Исмаил аль-Джазари, а это был такой механик-изобретатель, ну, в сущности, инженер, математик, астроном, курдского происхождения. Так вот, он создал программируемый оркестр механических людей, то есть роботов. А еще автоматических служанок. Эти роботы наливали и подавали воду, чай или вино, и лили воду, чтобы гость мог помыть руки. А заодно Аль-Джазари создал диковинные водяные часы, кодовый замок, коленчатый вал, двухтактные клапанные насосы, дамбы, водоподъемные машины и многое-многое другое. В 1206 году он написал книгу знаний, в которых подробно рассказал о сотне различных устройств, а также дал инструкции, как их можно сконструировать. Ну что тут скажешь? Ну гений. Его так и называют – да Винчи исламского мира. В 1800 году Жозеф Мари Жаккар создал первый программируемый с помощью перфокарт ткацкий станок, на котором можно было получать узорчатые ткани. Так на свет появилась жаккардовая ткань с крупным рисунком. И, естественно, она была создана на жаккардовом станке. Спустя 120 лет, уже в 19 веке, Чарльз Бэббидж придумал первую машину, которая должна была заменить людей-вычислителей. Ну, при жизни Бэббиджа машину не построили, не было денег, но его дело продолжила графиня и математик Ада Лавлейс. Она стала первым программистом в мире, потому что описала алгоритм вычисления чисел Бернули, последовательности рациональных чисел, которые часто используют в математическом анализе. Этот алгоритм считают первой программой, специально созданной для вычислительной машины. И вот послушайте, в своих работах Лавлейс предполагала, что аналитическая машина может не только выполнять математические расчеты, но и обрабатывать символы по определенным правилам, создавая музыку, графику и другие объекты. Чувствуете? Графиня Лавлейс предсказала появление чата GPT, Gemini, Кандинского, Алисы и прочих, предсказала почти 200 лет назад. Вот так потихонечку к середине 20 века сформировались предпосылки для появления искусственного интеллекта как научного направления. Работы Гёделя, Тьюринга, Чёрча заложили основы теории алгоритмов. Итак, незаметно пришел 21 век. Исследователи научились обучать нейронные сети, и это стало поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта. Технологии заинтересовались. В эту область пошло финансирование. И вот мы уже наблюдаем бум искусственного интеллекта, развитие генеративных моделей, внедрение искусственного интеллекта в медицину, финансы, производство, транспорт и другие сферы. Человечество, конечно, переживет эту революцию. Вопрос только в том, с какими потерями. В частности, для своих умственных способностей. И вот главный вопрос. Ослабляют ли нейросети умственные способности человека? Ученые начали искать ответ на этот вопрос в прямых экспериментах. Но, собственно, и безо всяких научных исследований для любого образованного человека очевидно, что искусственный интеллект отупляет человека, особенно с молодым, еще до конца не созревшим и не сформировавшимся мозгом. Но всем ведь нужны доказательства, причем научные. Ну вот, пожалуйста, вот вам и доказательства. Ученые Массачусетского технологического института экспериментально определяли когнитивную цену, которую платят активные пользователи искусственного интеллекта. В опытах приняли участие полсотни бостонских студентов и взрослых научных работников возрастом до 40 лет. Всех попросили за 20 минут написать короткие сочинения, ну, их там это называется эссе, например, об этике, о филантропии, о скрытых недостатках широкого выбора, ну и тому подобное. Во время эксперимента психологи снимали электроэнцефалограммы мозга с помощью миниатюрных электродов, присоединенных к головам участников. Это позволило измерять активность трех десятков различных областей мозга и определять его характеристики, в частности, связность нейронов. Участников поделили на три группы. Первая – могла использовать большую языковую модель ChatGPT, ну, чтобы написать это эссе. Вторая могла использовать поисковик Google. А третья ничего не могла использовать, только свои мозги. Поэтому она записывала только свои мысли. И оказалось, что у участников этой последней группы самые сильные и разнообразные нейронные связи. Ну вот теперь доказательства отупления или оглупления у вас есть. А дальше решайте сами. Тут есть еще много, о чем можно было бы и нужно было бы рассказать и порассуждать, но ограниченное время не позволяет. Так что в другой раз. До встречи.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
8: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
9: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
11: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
10: Николая Васильевича Гоголя везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
11: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
3: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
12: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
13: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
14: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
13: Кристина Асмус.
15: Какой век на дворе? 17-й от Рождества Христова.
13: Александр Самойленко.
16: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
13: Мария Миронова.
17: 3, 2, 1.
13: И Милош Бикович.
18: Мы отправляемся в поход.
13: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
0: Радио России. Рязань. Слушайте на частоте 99,7 FM. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске инвестиционной паузы в России нет, заявил Путин. ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, отметил Мединский. В России разблокировали Роблокс. Далее подробности. Есть риск перехода инвестиционной паузы в период длительной инвестзаморозки. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на совещании президента России, посвященном мерам поддержки семей с детьми. Владимир Путин поправил Шохина словами об инвестсдержанности и о продолжении инвестиционного процесса в стране.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Как подчеркнул Владимир Путин, снижение инфляции позволяет задуматься о дальнейшем снижении ключевой ставки. Также на совещании зашла речь о выплате единого пособия многодетным семьям при небольшом превышении дохода. Как заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, Социальный фонд России начал пересмотр выплаты этого пособия. По ее словам, теперь выплаты будут определяться суммой превышения прожиточного минимума.
3: Избрали критерии превышения 10% и очень быстро приняли соответствующую нормативную базу. И теперь многодетные семьи, которые прежде получали единое пособие, при повторном обращении смогут оформить пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка еще на 12 месяцев, если, как я сказала, среднедушевой доход в семье превышает величину прожиточного минимума не более чем на 10%. Действие этой нормы распространено на правоотношения с 1 января 2026 года. И с 22 мая социальный фонд начал проактивный пересмотр тех отказов многодетным семьям, которые были вынесены ранее.
1: По словам Голиковой, помощь назначена уже более чем 21 тысяче семей, в которых воспитываются более 56 тысяч детей. В течение года дополнительную помощь получит порядка 74 тысяч семей. ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя, одному из военно-исторических символов России, атаковав музей-панораму обороны Севастополя. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
4: Конечно, это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Целевой, точечный, там в 3 часа ночи, это какой-то специальный, заряженный, судя по всему, очень необычный кумулятивный дрон, я этого не знаю, так сказать, детали, это все вам рассказывают впечатления сотрудников музея. Он прямо точно в крышу прожег. Я хотел сказать другое. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Что, испугаемся? Какую цель ставите? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгайтесь.
1: ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Разгорелся пожар, его локализовали на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированием 6 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах 7 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли здесь за сутки свыше 160 военных, 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Минцифры России сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры, после чего корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей, в том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года. Это запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинальном заплыве 46.99. Он стал первым россиянином, который выплыл из 47 секунд. Ранее на этом турнире Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем 21.06. Из других событий сегодняшнего дня отмечу победу Дарьи Клепиковой на дистанции 100 метров вольным стилем. С результатом 53.45 Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Футбол. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. Нам предстоит определенная пересборка состава. Абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца, подчеркнул Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Футбольный клуб «Пари-НН» продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ «Пари-НН» вылетел в первую лигу. Суперкомпьютер «Опыт» оценил шансы сборных на победу на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Наибольшая вероятность победы у национальной команды Испании – 16%, на втором месте Франция, на третьем – Англия. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров переизбран на новый срок. Отчетно выборная конференция СБР прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгурова на выборах был Юрий Батманов. За Майгурова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Петрозаводске плюс 22, плюс 24 без осадков, в Великом Новгороде плюс 22, плюс 24 кратковременный дождь, в Оренбурге плюс 24, плюс 26 кратковременный дождь, в Пензе плюс 27, плюс 29 вечером кратковременный дождь, в Туле плюс 27, плюс 29 без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25 кратковременный дождь, в Ставрополе плюс 21, плюс 23 кратковременный дождь, в Симферополе плюс 26, плюс 28 кратковременный дождь, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, температура днем плюс 29, плюс 31, сейчас в столице 29 градусов тепла.

0: Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элиан Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Челябинска.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Хорошо, при свете лампы, книжки, милые, читать. Перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
2: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
0: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
1: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
0: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Да, мы снова с вами, Игорь Шатров, Ольга Максимова, и мы проведем эти два часа с вами и самыми компетентными экспертами нашей страны, чтобы обсудить самые важные события, которые случились к этому часу и которые вызывают интерес и резонанс. Вначале я вас сейчас познакомлю с теми темами, которые будут в первом части нашей программы звучать, ну а потом приступим. Итак, сегодня мы поговорим о прививках. Хватит ли тех нам, что делали в детстве? Говорят, что есть 8 обязательных прививок, сказала руководитель Роспотребнадзора Попова. И вот они же вроде бы такие на долгие-долгие годы создают нам иммунитет, сказала госпожа Попова. Мы хотим узнать у профессионалов, у экспертов, инфекционистов о долгие годы это сколько. Посещаемость библиотек, оказывается, растет. Но, казалось, мир у нас цифровой уже давно, и мне показалось, что как минимум молодежь не читает книги. Хотя видел недавно, вот видел, просто видел, проезжая на велосипеде, что на скамейке возле, на скамейке на набережной сидят и читают книжку. И даже не один человек. Удивительно. Ну, в общем, оказывается, они еще и в библиотеки ходят, эти молодые, не только, наверное, люди. Мы хотим разобраться, а что это такое за тренд, который образовался в 2021 году. Оказывается, с тех пор посещаемость библиотек только вырастала. Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов происходит сейчас уже наконец-то на законодательном уровне. Мы не один год об этом говорили. У нас очень много друзей среди экспертов, которые эту тему поднимают не только в нашей программе, но и профессионально. И вот, по идее, постепенно вырисовывается та картина мира, которая должна быть, как принято в других странах, которые тоже, в общем-то, с мигрантами работают, как-то они более-менее организовывают эти процессы. У нас очень долго была какая-то полная анархия и хаос в этом направлении. Сейчас происходят другие процессы, о них мы поговорим. Можно ли уже радоваться или есть еще что регулировать? Ну, а начнем мы с печальной новости. Сегодня мы потеряли один очень важный в плане исторической памяти музей в Севастополе. Потеряли его благодаря это понятно, что в кавычках, удару беспилотника, отправленного к нам вооруженными силами Украины. Конечно, мы его восстановим, но это уже отдельная тема. Начинаем.
0: Наше время.
4: Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годы. Целенаправленно хотя бы потому можно сделать вывод, что, как стало известно, беспилотник имел кумулятивный заряд. Кумулятивный – это значит прожигающий обшивку танка, например. Да? Он попал, этот заряд, в крышу панорамы. И она, естественно, была пробита, ну и, соответственно, внутри начался пожар, выгорело все. Говорят, практически все уничтожено, вся, ну, вся экспозиция, весь, вся эта диорама уничтожена. Может радовать только то, ну, если это вообще возможно, чтобы там, этому радоваться, что на самом деле это уже второй удар. Первый случился в 1942 году, когда фашисты наступали. Они также попали в... Ну, вряд ли, кстати, целенаправленно. Вот мне что-то кажется так. Мне кажется, это просто был удар по Севастополю. Хотя, не знаю, может быть, они также громили сознательно этот музей. И в музее также начался пожар. Его спасали, спасали эту диораму. Рабочие, матросы, гражданские люди. В общем, все, кто мог. Потом она была вывезена. Корабль не погиб в ходе боевых действий, смог добраться до другого берега. Ну, в общем, такая история, очень такая печальная. Выяснилось в итоге, что восстановить это невозможно, реставрировать это невозможно, и поэтому, по большому счету, была создана копия. Вот когда я сказал, что если что, можете радовать, то это все-таки была копия. Остатки реальной, реальной диорамы, они есть. Они хранятся в другом запаснике. Они не попали под этот обстрел, под, эту, под этот беспилотник. И понятно, что будем создавать заново. Теперь советские художники смогли это сделать. Я не думаю, что у нас художественная школа куда-то пропала. Она, естественно, есть и такая же высокохудожественная, как и прежде. И наследники вот этих вот баталистов прошлого, они, конечно, Франц Рубо, вот он создал эту панораму, и Бородинскую панораму, которая в Москве находится, и еще одну, связанную с Кавказской войной, три панорамы. Это известный баталист, и наследники его в России современно есть. Будем об этом, на это надеяться. Ну, а пока мы поговорим с человеком, который, мы уверены, как личную боль воспринимает происходящее, потому что живет в Севастополе, потому что это... военный поэт, если теперь так можно сказать, вот теперь можно, наверное, так сказать,
3: журналист. Стихи, которого вы не раз слышали в нашем эфире.
4: Да, журналист Ольга Старушко. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Ольга Игорь. Давайте сразу поправим оговорку. Вы трижды употребили слово «диорама». Диорама – это часть дуги, панорама – это 360 градусов, полотно Рубо и то, которое было воссоздано на основе материалов в 1954 году выставлено, это все-таки панорама.
4: Панорама, ну, да, да,
5: да. Да, да. Диорама в Севастополе – это другая вещь. Да. Это Сапун-гора, да. Освобождение города в 1944.
4: Да.
5: Ну,
4: да.
5: Поэтому они часто... А за счет того, что наш музей обороны Севастополя – это, по сути, организация, которая объединяет несколько музейных площадок, такие пересечения случаются. Но севастопольскую панораму знают все. Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что ее знают во всем мире по многим причинам. И вы правы, для меня это личная боль. Все дело в том, что мое детство, да и вообще моя жизнь в Севастополе притянута к двум полюсам. Это две господствующие высоты в городе. Это Малахов курган на корабельной стороне и исторический бульвар, у подножия которого я провела все свое детство. А на полотне панорамы Рубо изначально изображен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года. И я видела сегодня огромное количество новостей, обсуждений, комментариев, деталей фактуры. Но хотела бы, если мне, нам позволит время в эфире, сказать несколько вещей, которые за пределами города, наверное, мало кто будет упоминать. Во всяком случае, вот в текущий момент пока сильна боль. Смотрите, начало июня для города и в первую оборону, и вторую. Это страшные исторические рефрены. И теперь этот рефрен звучит в третий раз. Все дело в том, что 25-30 мая по старому стилю, то есть как раз в начале июня, начиная с 6 июня 1855 года, союзная коалиция британцев и французов начинает третью бомбардировку Севастополя, вслед за которой они решатся уже и на первый штурм, пытаясь прорваться к Малахову кургану. А 7 июня, начиная с артподготовки со 2 числа, гитлеровцы в 1942 году предпринимают, ну, фактически приступают к третьему штурму города, который закончится его сдачей. И зенитки, которые берегли панораму до 25 июня 1942 года, при этом стояли с сантиметр в сантиметр, ровно на тех же позициях 4-го бастиона на историческом бульваре, где воевал Лев Толстой. И самое-то интересное, что холм, на котором в 1840 году был разбит большой бульвар до Крымской войны, пришлось назвать бастионным, потому что в 1934 году, в 1800, там сначала хотели бастион построить, потом решили, пусть будет бульвар. И вот у нас всю дорогу в истории города так. Мы сначала воюем и строим укрепления, потом разбиваем бульвары, потом приходит новая война. Приморский бульвар, который построен на месте Николаевской батареи времен Крымской войны, подвергается разрушениям, и город опять лежит в щебне. Да, это больно, но заламывание рук они не добьются. И я сейчас объясню, почему. Нам противопостоят, конечно, не марионетки-бабуины, а те, кто одумал о этих датах, он учел даже время. Удар по музейному павильону каменному панорамы был в 3:00 утра, и именно это же время изображено на полотне панорамы, которую задумал и исполнил Франц Алексеевич Рубо. Кстати, завтра в Севастополе откроется выставка, давно анонсированная, на которой будут представлены из собрания 5 российских музеев оригинальные фрагменты именно кисти Рубо, которые и в Севастополе хранились, и реставрировались, и в 2019 году, два фрагмента в 2025 году только были закончены реставраторами, и севастопольцы их еще не видели. Есть сведения о том, что материалы панорамы полностью оцифрованы в 8К, и да, воссоздать это будет легко. Но мы имеем дело, повторю, не только с убийцами, мы имеем дело с грабителями, лгунами. И я прежде всего имею те страны, маркировка которых наверняка найдется на обломках этого беспилотника самолетного типа. Им очень больно каждый раз вспоминать о том, какой костью в горле стал у них Севастополь в Крымскую войну. А мы вспоминаем, что корабли этой самой эскадры как раз в конце мая, начале июня 1855 года грабили азовские города с огромным количеством зерна. Это были Керчь и Николе, это был Таганрог, Мариуполь, Ейск, Бердянск и Геническ. Как знакомо звучат названия, вы не находите?
4: Конечно.
5: Да. Кроме прочего, почему я говорю о грабителях? А французы вообще Крымскую войну и ее кульминацию, осаду Севастополя, назвали экспедицией за трофеями. Украденные из нашей морской библиотеки мраморные барельефы и статуи значатся в каталоге Лувра как военные трофеи. Они, не стесняясь, держат этих сфинксов в самом сердце Парижа, в саду Тюльри и возле Лувра. Колокола, которые украли французы и англичане, за исключением одного единственного, до сих пор хранятся во многих местах этих стран. Я поэтому, мне можно фантазировать. Вместо того, чтобы задавать вопросы, доколе, когда мы нанесем удар и так далее, хотя это, безусловно, тоже важно,

0: скоро вот такие вопросы прозвучат не только в адрес французов. Кстати, как раз сейчас там в МИД стучатся три посла, французский, немецкий и британский, что они хотят спросить. Мы скоро узнаем, может быть, сегодня, может быть, завтра. Может быть, им в этот момент их тоже спросят, а вы не причастны случаем к тому, что случилось в Севастополе. Огромное спасибо, Ольга Старушко, поэт и журналист из Севастополя, поделилась своей такой вот болью как житель и как поэт, болью по поводу случившегося. А мы к следующей теме.
1: Наше время.
2: Давайте поговорим про ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов. Дело в том, что МВД вместо Минтруда будет определять теперь, где работать мигрантам.
0: Это одна из новостей, потому что Госдума приняла соответствующий законопроект наконец-то. И еще одна новость. Сегодня вообще была целая череда законов на этот счет. Закон о повышении налоговых пошлин для мигрантов принят, и в том числе в 12 раз за оформление российского гражданства с 4,2 тысячи рублей. Странные деньги, конечно, брали. До 50 тысяч рублей при оформлении российского гражданства, 8 раз при оформлении разрешения на временное проживание, в 5 раз при оформлении вида на жительство. Кроме этого, увеличивается пошлина за выдачу разрешения на привлечение на работу мигрантов до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Госдума продолжает принимать пакетами законы, которые должны, каким-то образом, наконец-то урегулировать ситуацию с мигрантами в нашей стране. Об этом мы говорим не первый год в нашей программе, и многие эксперты для нас уже просто как родные. Вот мы сейчас как раз пару вопросов зададим Михаилу Бурде, доктору политических наук, руководителю направления миграции Центра имени Столыпина, ранхикс при президенте России, руководителю отдела миграционной политики ОНО «Институт Цариград». Михаил Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Ольга.
0: Михаил Александрович, вы уже радостно потираете руки, наконец-то свершилось, или это еще только первые шаги, еще много-много нерешенных проблем?
2: Я добавлю от себя, у нас просто много лет было ощущение, что вообще ничего в этой сфере не происходит, и вдруг неожиданно, как будто вот этот вот поезд, который сошел с рельс, он вдруг как будто поехал. Это так или нам кажется?
3: Ну, вы знаете, поезд со скрипом тронулся, действительно, и произошло, я опять-таки у вас в эфире не один раз это отмечал, к большому сожалению, только после терактов в Крокус-Сити, да, когда именно мигранты убили 150 человек, и наконец там пришло осознание того, что миграция — это не только экономическая выгода, а это, в общем-то, национальная безопасность, и неконтролируемая миграция таит в себе достаточно существенные риски. Не какие-то глобальные, абстрактные, а вот риски, с которым каждый человек может столкнуться. И, собственно, это привело к тому, что и в 2024 году был пакет целых законов, принят Государственной Думой в конце года, и новая концепция миграционной политики, которая в конце 2025 года была принята, она тоже концептуально отличается от тех документов, которые были раньше. То есть она впервые там обозначила проблемы там анклавов. Это тоже очень важно, трудовой миграции, миграционного контроля. То есть все то, о чем мы неоднократно говорили в эфире. И собственно, сейчас Государственная Дума продолжает вносить корректировки в миграционное законодательство уже с учетом этой концепции. Единственное, на мой взгляд, что эта скорость, она связана в определенной степени, назовем так, электоральный гон, потому что Дума заканчивает свои полномочия, грядут новые выборы, и понятное дело, что миграционная тематика, которая достаточно животрепещущая, актуальна, депутаты партии активно ее продвигают, потому что это то, что волнует население, то, что может дать дополнительные проценты каждой из политических партий. Поэтому обратите внимание, фактически каждая парламентская партия активно миграционной тематикой занимается, да, тут исключений нет.
0: Это же, наверное, хорошо, так и делается политика, по большому-то счету. Что-то болит, и политики отвечают на это решениями. Мне кажется, это хороший пример.
3: Это классика общественного запроса, общество культивирует запрос, да, не самостоятельно пытается как-то решать незаконными мерами, да, а обращается к институтам власти, да, к депутатам, которые принимают соответствующие решения.
0: Михаил Александрович, давайте мы на минутку прервемся, у нас будет реклама, и продолжим наш разговор через небольшое время после небольшой паузы.
2: Напомню, что говорим мы об ужесточении мер по контролю рабочих мигрантов. Очень важная болезненная тема, которую мы регулярно освещаем в эфире. Вернемся к ней ровно через минуту.

0: Радио России.
1: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
2: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
3: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
4: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
2: Кто держит удар?
5: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
6: У меня тогда оборвалось.
2: Кто защищает Родину до последнего?
7: Молодой пацан. Он раненый.
8: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
9: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
10: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
2: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
1: Чувствуете себя командой Путина?
10: Я живу этой жизнью.
2: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
0: Наше время.
11: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к нашей теме «Ужесточение мер по контролю рабочих мигрантов». И с нами Михаил Бурда, доктор политических наук. Мы к Михаилу Александровичу возвращаемся. Михаил Александрович, давайте продолжим наш разговор, на чем вы остановились.
12: А вы знаете, но при всем при этом, при положительных сдвигах, я бы вот все-таки до конца не обольщался, потому что даже те решения, которые принимаются, они все-таки носят половинчатый характер, причем как в прямом, так и в статистическом смысле. Вот что касается трудовой миграции, да, оргнабор, все о нем долго говорили, он появился в новой концепции. МВД готовит крупный и большой законопроект по поводу оргнабора, как это будет все работать. Значит, экспериментальный режим в субъектах, кроме Москвы и Московской области, которые в оргнаборе участвовать не будут. Да, для понимания, в Москве и Московской области там более 40% легальных трудовых мигрантов сосредоточено. То есть мы понимаем, что
13: да,
12: почти половина трудовой миграции в этом оргнаборе участвовать не будет, поскольку какие-то исключения государства в государстве. Да, я сейчас не буду комментировать, почему именно Москва и Московская область, кто это пролоббировал, но я думаю, слушатели и так все прекрасно понимают. Да, во-вторых, вот вы в начале, да, нашей с вами беседы сказали по поводу того, что Государственная Дума подняла пошлины там за получение паспорта, там еще какие-то аспекты, которые связаны с пребыванием там, значит, мигрантов в России. Но вопрос-то ведь не в том, сколько брать денег за то, чтобы оформить российский паспорт. Да, это там 4200, да, или пошлина за гражданство, так, грубо говоря, или там 50 тысяч. Я думаю, там соплеменники при необходимости соберут, потому что это перекрывает тот объем социальных льгот, которые иностранцы получают. Это во-первых. А во-вторых, все-таки, на мой взгляд, вопрос лежит в критериях. То есть, а кому мы даем российский паспорт и зачем мы это делаем? Ну, для того, чтобы сделать красивый отчет, заткнуть демографическую дыру и не показать, что коренное население, там уровень смертности высокий, оно вымирает там в регионах, да, чтобы показать, что вот за счет миграции у нас, значит, грубо говоря, плюс-минус там общее число, количество населения сокращается. Это одно. А если мы говорим про то, что внешняя миграция в таких масштабах меняет облик российских городов, и Москва там может превратиться, там, как Лондон уже превратился в Исламабад, а Москва может превратиться в Душанбе,
13: кстати,
12: да, это другое.
13: Кстати,
12: вот
13: да.
12: Здесь тоже как бы вопросы, да, то есть вопрос не в том, сколько стоит оказание миграционной услуги, вопрос в целеполагании, кому и для чего мы ее оказываем.
13: Ну, по крайней мере, мы помним, что по предыдущие законы, предыдущий пакет, там было очень много мер по контролю за этими потоками, в том плане, за что люди будут высылаться, лишаться гражданства, поэтому в эту сторону вроде бы сработали. Теперь надо действительно поработать по поводу критериев, за что они будут его получать, за какие такие заслуги. Я думаю, мы не один раз еще к вам вернемся с этой темой, потому что она станет и темой следующей Думы, которая будет избрана осенью этого года, без сомнения. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина, РАНХИКС при президенте России, руководитель отдела миграционной политики ОНО «Институт Царьград» был с нами. Мы говорили о ужесточении политики по контролю мигрантов в Российской Федерации. К следующей теме переходим.
0: наше время.
11: Она удивительная.
13: Да, хватит о тяжелом, будем говорить о приятном.
11: Растет посещаемость библиотек. Это удивительно. Хотя, в общем-то, во времена, наверное, нашей с Игорем юности библиотека – это был единственный источник, где можно было получить какую-то информацию. И книжку взять, прочитать, и подготовиться к докладу, и к сессии, и к дипломной работе, да к чему только не.
13: Да, конечно, энциклопедии всякие.
11: Библиотеки разные были, конечно же, и по уровню. Я в библиотеку иностранной литературы регулярно ходила, ну, по сфере своего образования, и в Ленинку, библиотеку имени Ленина, и, конечно, была у нас университетская библиотека, оттуда тоже все мои сверстники не вылезали в период сессии. Сейчас, казалось бы, есть универсальная библиотека, которая называется интернет, и, казалось бы, они должны исчезать, а нет. Более того, совсем недавно я даже в таком спальном районе, Симферопольский бульвар, я заметила вот в этих вот человейниках, я заметила библиотеку на первом этаже, мне как-то стало очень радостно и приятно, и оказывается, что они активно посещаемы.
13: Ну да, аудитория российских библиотек в 2025 году выросла на 7,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 593 миллионов посещений. Это следует из отчета Минкульта по подведомственным библиотекам. И динамика такая наблюдается с 2021 года. Вот каждый пятый год подряд. И удивительно, что даже в год пандемии посещаемость упала на фоне карантинных ограничений, но в следующем году она не просто восстановилась, а произошла показатель 2019 года. Удивительно. И, наверное, надо разбираться со специалистом.
11: Интересно, кто же ходит сегодня, да, в библиотеку? Кто зачем? Вот эта вот целевая аудитория и что они там ищут? Давайте зачем? Спросим нашего эксперта. С нами Любовь Казаченко. Казаченкова, книжный журналист, главный редактор журнала «Современная библиотека». Любовь Александровна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ольга.
13: А вот, может быть, сразу с аудитории начнем. Какая аудитория у современных библиотек? Кто является посетителем этого хранилища знаний?
14: Игорь, очень разная. От тех, кто, простите, еще находится в утробе матери, да, потому что и для них есть очень много интересного для мам, готовящихся стать вот, готовящихся к родам, да, для них есть программы, и вплоть до самых-самых старшего поколения.
13: Так, да, так, так, тех, вы начнете объяснять, а то мы уже не поняли, что значит программы для матерей. Мы говорим вроде о библиотеках. Давайте объясните тогда, как выглядит современная библиотека. Мы, видимо, с Ольгой не знаем этого.
14: Вы знаете, вот очень часто вы наверняка слышали, и читатели, и слушатели ваши наверняка слышали, что сегодня библиотека — это не только про книги, да, это действительно не только про книги, но про книги в первую очередь, да, вот сделаем такой акцент. Библиотека сегодня — это пространство общения в первую очередь, пространство реализации твоих собственных желаний, пространство каких-то событий и вообще современной культуры, всего того, что происходит вокруг. И то, что ты можешь узнать где-то в одном месте от экспертов, а не набравшись из интернета, особенно учитывая развитие нейросетей, непонятно какой, неадекватной, а зачастую просто ложной информации.
13: То есть это клуб, такой клуб получается?
14: Это уже, не, да? Клуб. А, понимаете, это, вот в этом пространстве может быть очень много клубов. Могут быть концерты, могут быть занятия. В библиотеке сегодня открываются, и в библиотеках в том числе, замечу, да, открываются детские культурные центры, открываются школы креативных индустрий, где ребенок, школьник, может получить знания, востребованные сегодня на рынке, например, по веб-дизайну, по программированию, да, по геймификации и многое-многое чего другого. То есть сегодня библиотека — это такая точка концентрации талантов. Не зря вот в программе «Культура» был такой подпроект, а сейчас он плавно перетек в нацпроект «Семья», да, это гений места, точка концентрации талантов. Это первый момент. Но, конечно, все это вот неспроста, да, вот вдруг бац, рванул источник. Все это такая целенаправленная системная работа, которая началась давно. В 2014 году еще были такие первые пилотные проекты по организации модельных библиотек. Когда увидели, что это выстрелило, то в 2019 году в нацпроекте «Культура» была заложена программа модернизации библиотек. Тогда были довольно скромные такие ожидания, да, но они превзошли вот по годам реализации очень сильно даже ожидания самих чиновников. Они не ожидали, что это вот будет такой взрыв интереса к этой программе.
13: Любовь Александровна, сейчас можно прерву? А это вот все-таки касается... Я поверю, что все, о чем вы говорите, присутствует в московских библиотеках. Я даже немножко об этом слышал и видел. А это не только в Москве?
14: Нет. 1503, вот на данный момент, 1503 модельные библиотеки, это библиотеки по всей стране, от Калининграда до Камчатки и Сахалина, понимаете? Это отнюдь не московские. А московские библиотеки, кстати, в этот проект модернизации модельных библиотек, они не входят, ни Москва, ни Питер. Потому что у Москвы и у Питера достаточно собственных ресурсов для того, чтобы модернизировать библиотеки. Поэтому этих два города в национальный проект не входят. В этом участвуют муниципальные библиотеки как раз всей России. А сейчас запущен еще и конкурс среди сельских библиотек и малых населенных пунктов до 100 тысяч человек населения, библиотечная система. Да? Первый год прошел этот конкурс. Кстати, при поддержке благотворительного фонда «Система» и МТС. И это еще один новый стимул. Что такое модернизация? Понимаете, вот стояла библиотека, никому не нужна. Да? Старая, со советской мебелью и необновляемым фондом. Ну, кто туда пойдет? Человек идет, вот как в магазине человек голосует кошельком, так и в учреждении культуры. Он идет только в том случае, если ему там интересно. Если ему там полезно, если он там может найти что-то нужное для себя. И когда библиотека старая, обшарпанная, с плохим старым фондом советским, с не очень, так скажем, современными сотрудниками, которые и, в общем-то, интернетом-то сами пользоваться не могут, люди туда не пойдут. А когда эта библиотека отремонтированная, современная, там есть интересные новые книги, а по проекту и нацпроекту культуры, и нацпроекту семья, это в первую очередь, помимо ремонта, внимание на обновление фонда. Обновление фонда, обновление техники, обновление концепции, потому что это не просто вот дали книжки и новую мебель поставили. Нужна интересная концепция, что ты хочешь из этой библиотеки, какой ты ее хочешь сделать. И это для сотрудников вызов. Не все с этим справляются, некоторые уходят, но приходят на смену молодые, у которых есть идея, которые знают, как привлечь человека. Поэтому сейчас в библиотеках что угодно есть, понимаете, есть курсы английского языка, есть студии мультипликации, то есть дети и взрослые учатся, как делать мультфильмы, есть кружки, как научиться рисовать песком. Есть интерактивные глобусы, есть квизы, есть квесты. Я не знаю, чего там нет.
11: Вот, наверное, то, что современное такое название «площадка», да, вот часто
14: говорят.
11: Площадка, платформа даже еще иногда.
14: Пространство, понимаете? Да. Вот пространство, да, где ты можешь реализовать себя. Вот, наверное, это самое главное. И знания получить, и досуг провести, и единомышленников найти. Ну и, в конце концов, в рано залезать, да, для этого тоже есть свои руды.
13: Книги там успевают почитать все-таки или нет?
14: Конечно. Нет, ну, когда я говорю вот эту фразу, что библиотека не только про книги, я все-таки говорю, да, не только про книги, но про них в первую очередь.
11: А давайте тогда уже на прощание уточним, у нас осталось секунд 40. А как это все происходит? Как и прежде, есть библиотекарь, есть абонемент какой-то, есть читальный зал, можно взять книжку на дом, вернуть в определенное время. Вот основные правила.
14: Давайте по пунктам. Во-первых, читателем ты можешь стать всегда и везде. Во многих городах сейчас единый читательский билет, то есть ты можешь в одной библиотеке записаться, всеми остальными пользоваться. Это первое. Второе. Книги на дом ты можешь брать. И даже те, которые только что пришли, чего раньше было довольно сложно. Третье. Ты можешь брать не только печатные, но и электронные книги, потому что библиотеки имеют договора Литресом и дают бесплатную возможность скачивать и читать бесплатно книги из подписки, той подписки, на которую у них оформлен договор.
11: Ничего себе, Любовь Александровна, как интересно. К сожалению, наше время в эфире вышло. Благодарим книжного журналиста, главного редактора журнала «Современная библиотека» Любовь Казаченкову за апгрейд, как говорится, наших знаний о классической библиотеке. Вот так они поменялись.
15: тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
16: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
17: Приключения All Inclusive.
18: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
19: Мы не готовы!
16: А это не считается издевательством над родителями?
17: Главная комедия страны. «Холоп 3».
20: Что за цирк-то?
17: В кино с 11 июня. Категория 16+.
21: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
22: 16+.
23: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
24: Наше время.
11: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. На прививку не только первый класс. Помните, песня такая была? Оказывается, прививки полагаются и для тех, кому уже сильно за.
13: За. Плюс сколько-то лет. Ну, начнем с детей все-таки. 8 прививок необходимо сделать каждому жителю России. Это прививки от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Они внесены в национальный календарь прививок и проводятся за счет средств федерального бюджета. Их делают в детстве. Прививки от туберкулеза вот, и так далее, все эти прививки, гепатиты и так далее, все, что я назвал, делают в детстве. Но они, казалось бы, даже и дают нам иммунитет, создают на долгие-долгие годы. Так заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Мы хотели ли выяснить, а вообще вот долгие-долгие годы, это сколько нам с Ольгой надо перепрививаться, или все, вот то, что нам в детстве нас укололи, это теперь навсегда. И потом, есть ли прививки для взрослых, которые обязательно необходимо делать?
11: Ну вот, например, во время пандемии многие делали себе прививку от пневмокока, если кажется, я не ошибаюсь. По-моему, он так назывался, и эта прививка помогала облегчать ситуацию в том случае, если затрагивались легкие. Вот насколько я помню, и, по-моему, эту прививку можно возобновлять и нужно не каждые несколько лет. От клещей, кстати, сейчас делают и взрослые прививки, и детям тоже делают, но это по желанию.
13: Так, ну и так, у нас кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Алексей Ертищев. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
25: Здравствуйте.
13: Алексей Юрьевич, вначале про вот эти детские 8 прививок. Они навсегда с нами или иммунитет все-таки с годами ослабевает?
25: Все зависит от конкретной прививки и от конкретной вакцины. Например, сделанные в детстве 2 необходимые прививки от кори, по нашему календарю это в год и в 6 лет, они защищают человека на всю жизнь. Или, например, дифтерия, столбняк не позволяют обеспечить защиту на всю жизнь, поэтому, например, взрослые каждые 10 лет должны эту прививку повторять, и это внесено в наш календарь, как и в других странах.
11: А
25: так,
11: можно,
25: ну, вот в отношении многих инфекций.
11: Да, вот уточнить, вот эти вот 8 обязательных прививок, они до какого возраста делаются?
25: Ну, про 8 прививок речь идет о неких рутинных, да, вакцинах, которые уже на протяжении более 50 лет в рамках расширенной программы иммунизации во всем мире делаются всему населению мира. Опять же, все зависит от того, по отношению к какому мы заболеванию, о каком заболевании ведем речь.
11: Ну, вот смотрите,
25: большинство действительно в детстве, но
11: да.
25: Дифтерия, столбняк, упомянутый мной, продолжение и во взрослом возрасте.
11: Я просто
25: грипп,
11: почему
25: спрашиваю? В настоящее время, да.
11: Угу. Я почему спрашиваю? Потому что такое ощущение, что во время школьного возраста эти прививки делаются постоянно, то есть на протяжении всех 11 лет обучения. И это значительно больше, чем вот 8 этих прививок. Это что, какие-то там повторные подтверждения, или это расширенный список, а вот все вот эти 8, туберкулез, гепатит Б, кори, коклюш, дифтерия, ну вот полиомиелит, краснуха, они делаются там, допустим, до 3 класса или дошкольного возраста, ведь в школу уже полагается приходить с каким-то набором прививок, если я помню правильно.
25: Да. И опять же, я лишь повторюсь, что на протяжении жизни некоторых из прививки, они повторяются, в школьном возрасте в том числе. Uh-huh. Поэтому большинство, их на самом деле не так много, это та же самая дифтерия, столбняк, раньше был полиомиелит в 14 лет, они действительно повторяются в школе. Действительно создается впечатление, что много, за счет того, что ежегодно проводится диагностическая проба на туберкулез, это уже не прививка, ну и кроме того, сезонная вакцинация от гриппа.
13: Скажите, есть ли исключительно взрослые прививки, которые тоже необходимо обязательно делать по наступлению какого-то возраста?
25: Ну, на самом деле, все прививки, если говорить о взрослых, можно поделить на несколько категорий. Часть из них, ну, так скажем, рутинные, да, то же самое повторение дифтерии, столбняка. Есть те, которые можно назвать для по эпидемическим показаниям. Например, упомянутый клещевой энцефалит, да, те люди, то население, которое проживает на так называемых эндемичных территориях, а также выезжающие туда, им проводится эта вакцинация. Упомянутый пневмокок, пневмококковая инфекция, действительно, это та прививка, которая делается в настоящее время и детям, и некоторым группам взрослых старше 60 лет. Но на самом деле в скором времени мы перейдем к тому, что люди старше 60-65 лет, все должны будут получать эту прививку, она будет широко доступна, потому что тяжелая пневмония – это действительно угроза для взрослых людей. Ну и есть те прививки, которые пропустил в детстве человек. Например, не привит был по тем или иным причинам от кори. В этом случае они повторяются, это мы называем догоняющим иммунизацией.
13: Так, это очень интересно. На вот эти прививки, которые вы назвали взрослые, да, они то, насколько, вот вы сказали, выезжают в эндемичный район или в эндемичном районе клещевой энцефалит. Это что, каждый год надо прививаться? Или ты все-таки один раз привился и живи спокойно?
25: Все зависит, опять же, от заболеваний и конкретных вакцин. Если клещевой энцефалит, то это определенная схема. Например, если человек еще никогда не был привит и формирует только иммунитет, ему делаются в первый сезон две прививки. Дальше повторяются через год и каждые три года. Mm-hmm. Если мы говорим о каких-то других, например, гепатит А, да, либо какие-то у нас есть по эпидемическим показаниям более изощренные тулеремии и прочее, то там свои схемы вакцинации с определенной последовательностью и с определенными интервалами.
11: Алексей Юрьевич, а вот посоветуйте тогда, потому что я понимаю, слушатели сейчас, ну, они внимают тому, о чем вы говорите, но это такой для них объем информации, который трудно, возможно, будет запомнить и воспроизвести, и как-то, я не знаю, реализовать самостоятельно. Вот если человек решил разобраться со своими прививками, куда он может пойти, чтобы ему в этом помогли, где-то посоветовали, сказали, вам сейчас нужно то-то, то-то, то-то сделать?
25: Но это, если речь идет о взрослом человеке, это терапевт. Действительно, так исторически сложилось, что основные вакцины, тот же самый туберкулез, корь, там, дифтерия, столбняк, они в основном выполняли в детстве, поэтому это, ну, как-то исторически считается, что вроде в педиатрической практике педиатры занимаются. На самом деле, терапевты тоже должны следить за прививками. Проблема у взрослых заключается в том, это проблема не только в нашей стране, что часть данных из детства, которые записаны были в карте по отношению к прививкам, они иногда теряются. Сейчас за счет цифровизации, за счет того, что эти данные при помощи хранятся цифровых систем, эти данные уже теряться не будут. И терапевт, он может посмотреть, какие прививки были пропущены, может быть, или пришло время очередной прививки, и, соответственно, сказать, сделать. Ну и кроме того, опять же, если говорить о рутинных дифтерии, столбняк, да, от того же самого гриппа сезонные терапевты должны приглашать на эти прививки.
11: Алексей,
25: если человек
11: Юрьевич,
25: относится к группе риска, да.
11: Да, еще один очень важный вопрос, простите, что прерываюсь, у нас 20 секунд осталось. А если родители антипрививочники, а вырос ребенок, и он не такой, вот как он может понять, что он что-то пропустил?
25: Точно так же прийти к врачу, установить, что, каких прививок у него нет, и сделать. Если это невозможно установить, то считается, человек не привит, и он вакцинируется заново.
11: А, то есть он приходит к врачу, и... А вот вы говорите, что ведь эти данные, они могут с возрастом как-то теряться. Ну, прошло
25: правильно.
11: Там лет 10.
25: Ну, например, да, та же самая корь, если, например, нет сведений, да, ни человек, ни врач не могут установить, был ли человек привит, как правило, поступают два раза. Первое, это просто привиться от того, что будет дополнительная введена доза, ничего страшного не будет, будет хороший иммунитет, либо предварительно проверяют иммунитет на наличие, да, такового уже у человека и отсутствие необходимости делать прививку.
11: Ну, то есть, на всякий случай, если второй раз делает человек, ничего страшного не произойдет.
25: Нет, конечно.
13: А у меня другой вопрос. А если я в детстве переболел корью, значит, мне прививка не нужна. Правильно?
25: Да. Есть заболевания, которые формируют пожизненный иммунитет. Например, дифтерии такой иммунитет не формируют. И те люди, которые переболели, в том числе во время эпидемии в 90-х годах, дифтерии, они все равно подлежат повторению прививок и продолжению вакцинации. А скорее иммунитет пожизненный.
13: Отлично. Спасибо. Будем знать. Спасибо большое. Алексей Ртищев, кандидат медицинских наук, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства.
11: Ольга Максимова, Игорь Шатров, покинем вас сейчас, но вернемся после новостей с интереснейшей темой об организации общественного питания. Нововведение и основа. Дождитесь.
3: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
4: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
3: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.

0: Премьера на Радио России.
1: Знакома ли вам сила отлива?
2: Нет.
1: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
3: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
4: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
5: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь — капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
5: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз — держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Радио России.
6: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены, и составили честный отчет об этих автомобилях. Без клаксона, как без руля. 12+.
7: «14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
6: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин приказал усилить безопасность в образовательной и социальной системе. Спасены 3 фрагмента полотна из атакованного ВСУ музея «Панорама» в Севастополе. Воздушно-космические силы России возглавил Александр Чайко. Далее подробности. Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Это подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Кроме того, президент потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной и социальной системах.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Президент также отметил, что санкции ЕС против российских детских центров являются попыткой сделать очередную мелкую пакость. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
3: Идет пожар до сих пор. Я с раннего утра на связи с директором музея. Пытаются что-то спасти. Но еще раз скажу, мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим «Панорама обороны Севастополя» нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан, а в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года с гениальной картиной русского художника из Одессы Франса Рубо.
1: Как сообщает пресс-служба музея, 3 фрагмента поврежденного огнем полотна из атакованного ВСУ музея «Панорама» в Севастополе спасены. Работы по остальным продолжаются. ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Пожар локализован на 600 квадратных метрах. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента России. Чайко сменил Виктора Авзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией, с апреля 2015 года командующий танковой армией Западного военного округа, с января 2019 года был назначен первым заместителем начальника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Он также командовал группировкой российских войск в Сирии, а с июня 2025 по май 2026 года являлся заместителем начальника российского генштаба. Чайко награжден орденом за военные заслуги, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней с мечами. В июне 2020 года ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда». Соединенные Штаты намерены нанести в ближайшие часы жесткие удары по Ирану. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По словам американского лидера, это решение связано с тем, что иранские силы якобы сбили американский вертолет. Глава Белого дома также объявил, что Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей иранской нефти. При этом Трамп утверждает, что договоренность США и Ирана полностью готова, и Тегерану нужно просто ее подписать. Церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной и ее похороны состоятся в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в ее окружении. Ранее театр российской армии сообщил, что Чурсина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет. Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему, рассказали в театре. В окружении актрисы сообщили РИА Новости, что причиной смерти стала онкология. Чурсина боролась с недугом около года. Несколько десятых значений не хватило для преодоления температурного рекорда 1998 года, когда воздух прогрелся на главной московской метеостанции на ВДНХ до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобоса Вадим Заводченков. По его словам, жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся.
4: К Москве похолодание пробьется в субботу. В четверг-пятницу в столице по-прежнему рекордные плюс 30-32. А затем по вине холодного фронта мегаполис накроет ливни с грозами и шквалистыми усилениями ветра. А температурный режим постепенно вернется в рамки климата. По предварительным прогнозам, такая погода будет преобладать в Центральной России практически всю следующую неделю.
1: По словам Заводченкова, кратковременные дожди будут идти в столице на протяжении всего дня России, ну а ближе к вечеру в город придет основная масса осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. Предположительно, на этом мероприятии может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это ценный воспитанник нашего клуба, но о возвращении в «Динамо» рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года, а если будут предложения от зарубежных элитных команд, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. А пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о пролонгации соглашения с главным тренером Сергеем Булатовым до конца сезона 27-28. Прошлый сезон самарская команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ. 19-й Кубок мэра Москвы по хоккею состоится с 27 по 30 августа во Дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», «Минская Динамо» и «Акбарс». В группу Б – «Московская Динамо», «Торпедо», «Шанхайские драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Петрозаводске плюс 22, плюс 24, без осадков. В Великом Новгороде плюс 22, плюс 24, кратковременный дождь. В Кирове плюс 23, плюс 25, без осадков. В Казани плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь. В Самаре возможен кратковременный дождь, плюс 26, плюс 28. В Ярославле плюс 27, плюс 29, возможен кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону плюс 24, плюс 26, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, кратковременный дождь. В Нальчике кратковременный дождь, плюс 24, плюс 26. В Севастополе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Вечером кратковременный дождь, гроза, днем в мегаполисе плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Температура днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Москве 27 градусов тепла.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас.
5: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Напоминают вам, что есть канал обратной связи. Если возникает желание прокомментировать темы, которые вы слышите в нашем эфире, 8-925-222-9992. Писать можно сюда. А по каким поводам в течение предстоящих 45 минут вам, возможно, захочется написать свой комментарий, мы сейчас расскажем.
7: Сейчас я расскажу об этом, а потом прочту одно сообщение, оно очень интересное. Итак, мы сегодня вот о чем поговорим с москвичами и подмосквичами, жителями Подмосковья. Мы расскажем им в конце нашего часа о том, что не сданный в 9 классе экзамен – это не приговор. Московская областная дума на этот счет приняла специальный закон, представляете? Вот дождитесь, немножко даже удивитесь – тем возможностям, которые Московская областная дума подмосковным выпускникам 9 класса предоставляет. Интересно. А с Дмитрием Сухининым будем говорить о начинающемся завтра, да, чемпионате мира по футболу в Северной Америке. Он будет проходить во всех трех ее государствах: Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Есть о чем подискутировать. А начнем с важной темы. Приняты новые санпины, это санитарные правила и нормы для организации общественного питания. Они касаются и школьных столовых, и вот это отдельная тема, она будет, ей даже будет посвящено заседание комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства. И сегодня мы, предваряя это заседание, завтра это будет, будем говорить с одним из его участников, разбираться в том, что ж не так в школьном питании, что это за новые санпины. Вот. Но, прежде я прочту все-таки сообщение от нашей слушательницы или слушателя. Добрый вечер, Ольга, Игорь. Вот это очень просто интересно узнать это было. Я очень позитивно поражен. По поводу библиотек. У нас маленький городок в Пермском крае. Называется Чернушка. Буквально сейчас общалась со знакомой. Она посетила с внуком 10-летним простую библиотеку обычную. Взяли книги, и там же был просмотр фильма на военную тему. Посмотрели вместе, она со слезами. Вот так у нас библиотеки по-своему организуют работу. А другая библиотека центральная, она модельная. Там, естественно, большой выбор мероприятий, книги тоже читают. А в городе у нас всего 30 тысяч населения, Зоя. Ну, вот такое приятное сообщение из Пермского края, потому что я просто подумал действительно, что, ну, немножко это наш собеседник преувеличивает, и все это касается Москвы. А нет, даже в Пермском крае. Это здорово, это классно. Вот. Ну что ж, начинаем по тем темам, которые я уже назвал, начинаем о них рассказывать.
1: Наше время.
7: Итак, с сентября заработает новая версия санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Эксперты отмечают, что от Санпин, как я уже сказал, Санпин – это санитарные правила и нормы, ждали новшеств, которые помогли бы улучшить качество питания в школах, в первую очередь, ну и в других социальных учреждениях. Однако главные проблемы действующих правил сохранились в неизменном виде. Фактически они позволяют не выполнять требования законодательства о соблюдении натуральных норм питания по продуктам и разрабатывать меню для школьников без необходимого количества фруктов, мяса, творога и так далее. Речь идет о том, что учитываются только калории, кажется, да, калории, вот, и все. А неважно, откуда эти калории берутся, это вот так, по крайней мере, говорят эксперты. В чем проблема, мы же не знаем. Может быть, это и достаточно калорий учли, и все. Надо ли там обязательно учитывать там фрукты, овощи и прочие продукты. Поэтому надо нам все-таки пригласить, я думаю, эксперта, который объяснит, что не так и что это за санпины. Заместитель начальника отдела социального питания базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся Институт отраслевого питания, кандидат технических наук Владимир Кулаков с нами на связи. Владимир Геннадьевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, Ольга.
7: Владимир Геннадьевич, да, Владимир Геннадьевич, мы не профессионалы в этом вопросе, и, может быть, даже подводка, она ни о чем не сказала так профессионалу, да, и, может быть, и слушатели не увидели там критического чего-то в том, о чем я рассказал. Объясните, что происходит и что не так со школьным питанием в российских школах?
8: Да, ну давайте по порядку, что происходит. Ну вот на данный момент у нас, получается, с 1 сентября вводятся обновленные санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. И проблема заключается в том, что по сути и по содержанию в части питания детей в организованных детских коллективах они полностью соответствуют, соответственно, предыдущей редакции этого документа. Вот, и, соответственно,
7: Что в этом плохого, что они соответствуют предыдущей редакции?
8: Да, смотрите, все вот эти системные ошибки, неточности, противоречия, они просто перешли, получается, в новый документ, да, которые были до этого. Вот, а, соответственно, хочу обратить ваше внимание на процедуру. То есть вот этот новый документ, он фактически просто пролонгировал старый, да, то есть разработчик, он выставил этот проект на федеральный портал проектов нормативных правовых актов и дал время на публичное обсуждение менее 10 дней. Да? Вот, даже согласно закону у нас такие документы с низкой степенью регулирующего воздействия, они рассматриваются не менее 15 дней. Соответственно, многие эксперты и профессиональное сообщество, они просто не успели поучаствовать в обсуждении этого документа. Вот. Но, тем не менее, наш институт отраслевого питания, он направил, успел подготовить предложение на 27 листах. Мы их разместили на этом портале. Также направили во все субъекты, в федеральные органы власти, в комитеты Госдумы. И надо сказать, что мы получили большой отклик на эту рассылку. Более 48 субъектов у нас отреагировали.
7: Владимир Геннадьевич, пока вот, извините, вы понимаете, о чем говорите, да? Пока наш слушатель, понимает, что идет какая-то работа, документы, бумаги и так далее. Что не так? Что неправильно в школьном питании? Что перешло из прежних санпинов в новые санпины и для вас является, неприятным фактом? Давайте вот как-то на пальцах, что ли, будем это объяснять.
8: Да, давайте вот перед тем, как я профессионально расскажу, да, что не так, вот получилось что, да, то есть документ механически приписали, Ну и, как сказал уже, да, степень регулирующего воздействия была низкая. Соответственно, видимо, и не планировалось вносить в него существенных изменений. Вот. И в этой связи хочу рассказать, да, вот что, почему такая реакция идет у сообщества. Заключается она в следующем. То, что сейчас, да, у нас федеральные органы власти, такие как Роспотребнадзор, Федеральный центр мониторинга питания, они проверяют конкретно, например, меню, да, и питание на содержание белков, жиров и углеводов. То есть формально как бы все правильно. То есть белки соответствуют норме, жиры соответствуют, калорийность вроде как бы тоже в норме. Вот, и получается, как бы нарушений вроде бы нет. Да, но мы с вами, как профессионалы, и вот те лица, которые не успели принять в публичном обсуждении, скажем так, да, и которые хотели высказать эту позицию. То есть, как профессионал, мы понимаем, да, что, например, те же белки, они бывают разные, да, бывают там растительного происхождения, бывают животного происхождения, например, такие, как там мясо, да, продукты мясные, рыбные, творожные. Вот, соответственно, что происходит? То есть, если в рационе у нас нет мяса, рыбы, но, например, много гречки, то есть получается на бумаге, да, и при контроле у нас белки как бы соответствуют требуемым показателям по санитарным нормам и правилам. Вот. А получается, что ребенок-то главного не получил, да, то есть он недополучил фруктов, недополучил мяса, рыбы.
7: А и почему? Вот, интересно, вот вы очень интересно подошли, объяснили это все. То есть, по идее, вот это, скажем так, состав этого меню, он нигде не регламентирован. А почему? Ну, казалось бы, самое то, что написать, что надо... Вот,
6: КПЖУ, да. Те самые, да? Ну, калории, да. Белки, жиры, углеводы. Ну, столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов.
7: Ну, напишите еще, что это вот говядина.
6: Из рыбы. Да, раз в неделю рыба. Рыбный, да. День, курица, там говядина по таким,
7: ну,
6: да. Дням.
7: А почему вот такое, еще? Почему такие элементарные, ну, элементарные нормативы, такие, нормативы не, их действительно нет в этих документах?
8: Ну, смотрите, здесь опять же двоякая ситуация, да, то есть как бы они, получается, формально есть, вот, но как таковые натуральные нормы, да, вот ключевую мысль хочу донести, то есть вот натуральная норма по основным продуктам, да, вот из тех, которые я перечислил, мясо, рыба, фрукты и так далее. То есть, если бы мы контроль вели за выполнением этих натуральных норм, то есть конкретно, да, сколько, вот вы сказали правильно, граммов мяса получил ребенок, сколько рыбы получил ребенок, сколько фруктов, да, сколько вот он реально съел,
7: ну, да.
8: То, соответственно, никакой анализ, да, белков, жиров и углеводов, он, в принципе, был бы нам и не нужен.
7: Ну, наверное, да. Да. А зачем тогда его действительно
8: вот проводить? Но получается, что Санпин, да, в своей редакции, он этого и не требует. То есть получается, что более того, в новом Санпине, так же, как и в предыдущей версии, есть вот прямое противоречие. То есть получается, согласно вот этих показателей, да, те организации, которые у нас соблюдают натуральные нормы по федеральному закону о качестве и безопасности пищевых продуктов, они, получается, автоматически нарушают требования по калорийности, потому что там, например, либо недостаток, либо избыток, да. А те, кто, например, укладывается в калорийности, у нас контролирующие органы ведут этот подсчет по белкам, жирам, углеводам, калорийности, они, получается, заведомо не выполняют нормы. Вот, и мы когда готовили эти предложения, мы и хотели, чтобы эти документы, да, пришли в гармонизацию некую, то есть соблюдалось, чтобы иерархия структурная, да, есть федеральные законы. Соответственно, в первую очередь вы должны руководствоваться им. А там прямо написано, что нормы должны выполняться, именно натуральные нормы. Да? Сколько рыбы, сколько мяса, сколько фруктов.
7: Ну, вот,
8: вот,
7: да.
8: Ну, в чем суть.
7: Я просто помню, ну, я не помню уже, как в школе питался, почему-то, простите, уже подзабыл, но это все равно была советская школа. Но я помню армию, например. Я знаю, когда нам давали, извините, яйцо, когда нам давали там масло и сколько давали и так далее. И было понятно, что все это рассчитано по тем же самым, как вы сказали, белкам, жирам и углеводам и калориям. Но это было в натуральном виде, вот выглядело так. Мне кажется, это же не сложно.
6: Я очень хорошо помню, да. Школьное питание. В основном это были какие-то сырки творожные на завтрак, такие мягкие, ну вот как сырковая масса, вроде того. Иногда это были глазированные сырки, это был праздник для школьников. А обед, ну это обычно там картофельное пюре с какой-нибудь котлетой, первое, и компот.
7: Но тем не менее, я бы не сказал, что мы плохо, чтобы мы голодали. А Скажите, Владимир Геннадьевич, так а вот докуда вам надо достучаться, чтобы вот этот вот эту историю поставить с головы на ноги? Ну почему действительно не ввести натуральные нормы? Ну все понятно, но это же очень просто, понятно. Или это тормозит, это вот какая-то лобби,

0: включены активно, да, то есть и...
1: Да, поэтому для итальянских любителей футбола именно это является самым сейчас интересным и насыщенным, а не чемпионат мира без своей сборной. Лучшие годы, но, правда, это давно уже было, когда Италия играла на чемпионатах мира, то во всех пляжных местах стояли телевизоры, там ребята болели за своих, были очень горячие обсуждения. Сейчас все это будет спокойнее, кажется, гораздо, хотя Италия наполнена летом иностранными туристами, в том числе из тех стран, чьи сборные принимают участие в чемпионате мира, поэтому в любом случае экраны в курортных местах будут и смотреть футбол будут. Что касается, за кого болеть будет сама Италия, ну, здесь... Я думаю, что очень многие будут болеть за Бразилию. Ну, в первую очередь из-за того, что там Карло Анчелотти ее тренирует. А Анчелотти – это, наверное, самый сейчас раскрученный, самый, ну, точно титулованный из действующих итальянских тренеров. Ну и плюс Бразилия всегда вызывает дополнительную симпатию. Плюс какие-то отдельные сборные. В Италии очень много в последние годы тоже появилось, скажем так, эмигрантов из разных стран, в том числе экзотических. Все будут, каждый из них, диаспора будет болеть за свою. Поэтому я думаю, что в любом случае некое покрытие чемпионата мира будет обеспечено. Ну, будем надеяться, что обойдется без каких-то инцидентов на межнациональной почве. Ну, а сами итальянцы, повторяю, будут сглатывать слюну и жаловаться на то, что их сборная не принимает участие в чемпионате мира. Тем более, что уже целое поколение детей выросло без этого.
2: Ты смотри, о чем он говорит.
3: Вот, ну, да, давай я обращу внимание. Он сказал, что на общедоступном бесплатном порядка 40 матчей будет показано из там 200 с лишним. Все остальные матчи уходят на платную платформу. Вот у нас, в принципе, будет то же самое. У нас в прямом эфире Матч ТВ все показать не сможет, потому что будет куча матчей, которые будут идти в параллель.
2: Не, я просто не понимаю, зачем тратить деньги, если нас там нет? Давай если нас туда не пускают.
3: Ну, Италия же тоже потратила деньги.
2: Слушай, это проблема Италии. Это проблема Италии.
3: Слушай, там общий... Там Италия... Подожди, я тебе условно говорю, там, условно говоря, Первый канал купил 40 матчей.
2: Еще раз я тебе говорю, ну, это Италия, она...
4: Что а проблема индейцев, шерифа, не
2: абсолютно. И знаешь, мне вообще...
3: То есть мы хуже Италии, ты хочешь
2: что
3: сказать?
2: Что значит мы хуже Италии?
3: Мы другие, в отличие от Италии.
2: Италия,
3: у нас футбол не
2: Италия,
3: номер один.
2: Италия, дорогой мой,
3: у нас футбол не вид спорта
2: Италия,
3: номер один.
2: Италия за мои 50, за свои 50 последних лет никак не смогла свою экономику нормальную настроить. Именно потому, что тратит деньги непонятно
3: Игорь,
2: куда.
3: А как бы кто-то что, решил отменить хлеб и зрелищ? То есть
2: причем
3: оставить
2: здесь хлеб
3: зрелищ?
2: И зрелище. И причем здесь футбол в северной
3: стране. А что футбол? А футбол,
2: футбол
3: это не
2: северной
3: футбол
2: стране,
3: в северной
2: это не
3: стране,
2: футбол.
3: Согласно опросам, вид спорта номер один. Ты еще поспоришь в ЦИОМ.
2: А хоккей у нас где?
3: Это один из популярных видов. А так, по-хорошему, если по аудитории, которая наблюдает за хоккеем, вид спорта номер два.
2: Я рад за хоккей, конечно, да? Что хотя бы два ты ему дал. Но мне кажется, здесь кто-то передергивает просто, понимаешь?
3: Нет.
2: Просто, я, просто понимаешь, ну не умеем, знаешь, не умеем мы делать автомобили, и не надо. И не умеем мы играть
3: в футбол. Ну, закрой автобус.
2: Не умеем мы играть в футбол, и не надо. Давайте играть в хоккей и делать ракеты. То, что мы умеем. А вот тратить деньги на то, что мы не умеем, показывать людям, чтобы они что? Чтобы они, ну, радовались чужим победам.
3: Игорь,
2: а?
3: Ты знаешь, ты напоминаешь мне сейчас с этого Шарикова. Вот взять
2: да
3: все
2: хоть, отменить. Да хоть еще. Слушай, мне это
3: взять и все и поделить.
2: Кому угодно, да, понимаешь, я тебе напоминаю. Напоминаю, я не предлагаю делить, я предлагаю не тратить.
3: Отменить футбол. Вот я, просто в том числе... мне, ты предлагаешь взять и отменить
2: я
3: футбол.
2: Я предлагаю не тратить.
4: Игорь, ты против того, чтобы тратить деньги на подноготную грязь,
3: да много
4: в хоккее.
3: Много потратил.
2: Понимаешь?
3: Много было потратить.
2: Спроси, сколько матч потратил на это.
3: Ну вот, а они тебе, вот когда ты спросишь и узнаешь, тогда ты, наверное, будешь правильно говорить о том, что они потратили
2: не бесплатно в любом случае.
4: Я думаю, что завтра у нас будет повод продолжить эту тему.
3: Нет, без меня. Без меня.
4: С нами был Дмитрий Сухинин, а мы вернемся к москвичам ровно через минуту.
5: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро, и мы вместе.

0: норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: В эфире программа «Люди и песни».
2: Он родился в Провансе на берегу Южного канала, соединяющего Средиземное море с Атлантическим океаном. Стоит ли удивляться, что большая часть юношеских стихов Шарля Трене была посвящена именно морю. Когда ему было 16, Шарль написал стихотворение под названием «Ля Мер» о пляже, море, солнце и девушках. Ну а через несколько лет, проезжая на поезде мимо красивой лагуны Этан-де-То в окрестностях Перпиньяна, он придумал мелодию, причем ноты записал на туалетной бумаге. Так и появилась песня под названием «Ля Мер».
3: «Ля Мер» On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent la mer, des reflets changeants.

0: Люди и песни.
1: Шарль Трене записал песенку «Ля Мэр» в 1946-м, и она не только стала первым большим шлягером в послевоенной Франции, но и перелетела через океан, где американский поэт-песенник Джек Лоуренс написал к ней оригинальный английский текст. Он назвал композицию «Beyond the Sea» – «За морем», и она сразу получила огромную популярность. Наряду со шлягером Эдит Пиаф «Ля Вен Рос» хит Трене является самой популярной французской песней за пределами этой страны. Ее записывали более 4000 раз. Она разошлась по всему миру тиражом 70 миллионов экземпляров. Ну а американский хит-парад «Beyond the Sea» возглавил в середине 50-х в исполнении Бобби Дарина.

0: Люди и песни.
1: Песню «Beyond the Sea» особенно полюбили в Голливуде. Уже в 1948 году Кэри Грант исполнил ее в фильме «Каждая девушка выйдет замуж». Всего же композиция звучит более чем в 100 лентах самых разных жанров. В космическом фэнтези «Аполлон-13», комедии «Остин Пауэрс Голден Мембер», боевике «Славные парни», триллере «Черный дождь», драме «Мне привычнее жизнь», телесериале «Секретные материалы» и даже в популярной видеоигре «Биошок». Ну а Робби Уильямс записал «Beyond the Sea» специально для чудесного мультика «В поисках Немо».

0: us just like before. Happy we'll be.
1: Люди и песни. Радио России. Москва 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
2: Здравствуйте. Мошенники стали создавать поддельные сайты магазинов для дачников, предупреждают эксперты. Схема простая, но действенная. По сути, злоумышленникам достаточно создать сайты-клоны известных садовых магазинов, но с низкими ценами, и потребовать 100% предоплату. Целевой группой такой схемы являются владельцы загородной недвижимости, садоводы, пенсионеры. Вычислить аферистов можно. У них и сайт будет с ошибкой в адресной строке, хоть и малозаметный. Но главное, у них дешевле всего, и они требуют предоплату. А значит, велика вероятность, что никакого товара у них нет. Им просто надо заманить простачка, и оплатив товар, вы его не получите. В магазине в пункте выдачи заказа настоящего магазина вы товар держите в руках. И только потом оплачиваете. Вот и придерживайтесь этого правила. Не давайте мошенникам шанса вас обмануть. Еще одна схема. Аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах за якобы неправильную парковку автомобиля. Примерно с таким текстом. Ваш автомобиль зафиксирован на парковке в зоне временного знака. Штраф 3000 рублей. Оплатите по ссылке, чтобы избежать удвоения. Что говорят эксперты? Оплата штрафов через СМС-ссылки – это всегда мошенничество. Настоящие штрафы приходят с указанием номера постановления и уникального идентификационного начисления, а не просто со ссылкой для оплаты. То есть оплачивайте штрафы через официальные ресурсы, госуслуги или сайт ГАИ, и не будет лишних фальшивых. МВД предупреждает, что мошенники используют для обмана и старые объявления, опубликованные на бесплатных площадках. Их авторам звонят под видом обычных покупателей. После того, как разместивший объявление отвечает, что оно давно не актуально, ему присылают ссылку, уверяя, что оно до сих пор активно. Но та ссылка ведет на сайт-клон торговой площадки, где пользователю предлагают авторизоваться, чтобы проверить или удалить публикацию. И в лучшем случае вы отдадите свои личные данные аферистам, зарегистрировавшись на их сайте. А могут злоумышленники запустить свою изматывающую схему с фальшивыми правоохранителями, которые расскажут об утечке данных, о фальшивых кредитах, о деньгах, которыми вы якобы спонсировали врага. И потому надо спасать деньги на безопасных счетах, выкупать свободу или бежать, выполняя задания этих лжесотрудников, чтобы получить призрачную надежду вернуть по часть денег. По данным Европейского университета из Санкт-Петербурга, россияне все чаще становятся жертвами обмана злоумышленников, но вместо традиционных краж на первое место вышли киберпреступления. В полицию, по данным исследования, обращается только половина пострадавших. Да даже родным и близким о неприятном общении с мошенниками рассказывает только один из пяти. Стыдно признаться, что вас обманули, но этот стыд мешает найти и нейтрализовать мошенников. Сейчас есть просто в банковских приложениях кнопка или вкладка, где можно заявить о факте мошенничества. Хоть ее не игнорируйте, пожалуйста, так и банки, и полиция, и законодатели будут знать реальную картину, а не дорисовывать ее из головы. Не переходите по ссылкам, не разговаривайте о деньгах с незнакомцами. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин поручил спецслужбам защитить места отдыха детей. Мединский назвал фашистами тех, кто нанес удар по музею обороны Севастополя. Средства ПВО России за день сбили 203 украинских БПЛА. Далее подробности. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организации, где проводят лето российские дети. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагревателями, что ли?
3: Вместе, ну, ладно. Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей, русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнила о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, и в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. Порядка 1,5 миллиона человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком, заявил Путин. История надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки, об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, сегодняшняя атака на Севастополь – яркое тому подтверждение.
4: Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся здесь у нас, что мы имеем дело с такой же агрессией объединенной Европы. История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову. Не повторяйте те же самые ошибки. Задумайтесь. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
1: Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание «Панорамы» подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Напомню, ВСУ нанесли удар по музею «Панораме обороны Севастополя». Минувшей ночью разгорелся пожар, его локализовали на 600 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения «Панорамы» оценят после тушения пожара. Российские военнослужащие ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявили в Минобороны. По данным ведомства, также атакованы места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пунктом временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Средства ПВО с 8 утра до 8 вечера перехватили и уничтожили над регионами России 203 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. В течение дня дежурными средствами ПВО беспилотники ликвидировались над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента России. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией. С апреля 2015 года командующим танковой армией Западного военного округа. С января 2019 года был назначен первым заместителем начальника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. С июня 2025 по мая 2026 года являлся заместителем начальника российского генштаба. Чайко награжден орденом за военные заслуги, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней с мечами. В июне 2020 года ему присвоено звание Героя России. Минцифры России сообщила о снятии ограничений на доступ к популярной среди детей игровой платформе Roblox в связи с тем, что компания полностью выполнила требования законодательства России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. Ранее Минцифры провело прямые консультации с владельцами площадки по вопросу защиты несовершеннолетних пользователей игры, после чего корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. В том числе запустила механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Roblox был заблокирован в России 3 декабря 2025 года. Это запущенная в 2006 году в США игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая любому пользователю создавать свои собственные и играть в созданные другими игры. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
5: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из интересных событий сегодняшнего дня отмечу два рекорда от Егора Корнева. Сначала он установил рекорд России на дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале, показав результат 46.99. Чуть позже он установил еще один рекорд страны на дистанции 50 метров баттерфляем. Кроме этого, сегодня Дарья Клепикова на 100-метровке вольным стилем у женщин победила с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров переизбран на новый срок. Отчетная выборная конференция прошла сегодня в здании Олимпийского комитета России. За Майгурова проголосовали 46 делегатов, за его соперника Юрия Батманова 6. Теперь новости футбола. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму, сообщил инсайдер Лоренцо Лепоре. Футбольный клуб «Шинник» официально объявил о назначении нового главного тренера. Этот пост занял Денис Бояринцев. Контракт подписан на год с опцией пролонгации еще на один сезон. Суперкомпьютер «Опта» оценил шансы сборных на победу на ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира. Наибольшая вероятность победы у национальной команды Испании – 16%. На втором месте идет сборная Франции, на третьем – Англии. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 11 июня, в Архангельске +20, +22, небольшой дождь. В Сыктывкаре +24, +26, без осадков. В Перми +18, +20, временами дождь. В Уфе +16, +18, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде +25, +27, без осадков. Во Владимире +27, +29, вечером кратковременный дождь. В Сочи +23, +25, кратковременный дождь. В Волгограде +29, +31, без осадков. В Ялте +22, +24, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза, днем в мегаполисе +20, +22. В Москве переменная облачность без существенных осадков, температура днем +29, +31. Сейчас в столице 25 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Как обычно, в это время слушаем легкую музыку, новую и музыку былых времен, в этот раз музыку нынешнюю. Музыку коллектива под названием «Diasonics» я услышал относительно недавно. Надо сказать, абсолютно потрясен, что это сделано в России. До этого мне приходилось слушать в основном записи подобного рода, произведенные, что называется, за рубежом. И вот, пожалуйста, вам сделано в России. Во всех смыслах этого слова это прекрасно и замечательно. И сегодняшние гости нашей программы – это Максим Брусов и Даниил Луценко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Всем привет от Diasonics.
2: Вот Максим и Даниил, группа Diasonics. А сегодня мы будем слушать их треки. И основные треки, наверное, прозвучат с альбома Orientology – «Орнитология». Альбом вышел в 2025 году, но это музыка, которая не стареет. Ну, естественно, первый вопрос у меня – состав коллектива. Значит, вот вы скажете, вот правильно ли я назову? В него входит гитарист Даниил Луценко, бас-гитарист Максим Брусов, клавишник Камиль Газизов, барабанщик Антон Москвин, перкуссионист Александр Шенгалинг и вокалистка Диана Греб.
3: Да, все верно. Ну, у нас такой подвижный состав. Основа у нас инструментальная. Как вот вы сказали, Данила, Александр, Антон, Максим и Камиль изначально собирались как инструментальный состав. Иногда с нами выступает Диана, да, она исполняет вокализы, помогает нам с перкуссией. И с недавних пор мы начали понемногу включать в нашу инструментальную музыку и собственный вокал.
2: Ну, давайте для того, чтобы продолжить нашу беседу, уважаемым слушателям программы «Легкие люди», было понятно, о чем идет речь, откуда столько восторга у меня в голосе. Послушаем первую композицию, она называется «Ларкс», «Жаворонки». Поскольку, как вы понимаете, альбом связан с орнитологией, поэтому все здесь оправдано. Давайте послушаем.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Ларкс», «Жаворонки», альбом «Орнитологи». Коллектив называется «Диасоникс». И гитарист Даниил Луценко, и бас-гитарист этой группы Максим Брусов сегодня гости программы «Легкие люди». Скажите, а как познакомились? Вообще, у кого какой был опыт? В каких работали группах? Ну и по стилю? Потому что здесь я вижу, конечно, масса всего. Вы владеете и фанком, и джазом, и хип-хоп, и трип-хоп. Ну, все что угодно. Полный диапазон стилей, как старых, так и новых, как живых, так и электронных.
2: Ну, здесь что можно сказать по поводу такой инклюзивности многожанровой. Конечно, мы в разных коллективах успели поиграть, разные жанры, но не так много, как включено скорее в Диасоникс. Mm-hmm. Здесь больше имеет место быть, наверное, наслушанность. Широкий кругозор, что называется, музыкальный, который включает в том числе и обозначенные жанры, вот которые вы упомянули только что. Так, я, например, на гитаре играл до Диасоникс. Играл в регги-коллективе большую часть времени, наверное. И до этого еще играл инди-рок. Это прям с чего я начинал. А так, самостоятельно разбирал, да, разные жанры, в том числе и джаз, и фанк, естественно, да. Uh-huh. Собственно, на почве фанка мы и познакомились с Максимом. Изначально познакомились с клавишником Камилем, и он уже меня позвал в коллектив.
1: Максим, а вы?
3: Ну, вообще, у меня более эклектичный, да, бэкграунд. Я и в панк-группах играл, и даже пел в панк-группе. Был тоже регги-коллектив. Вот у нас с Камилем, как раз с клавишником, мы с ним и познакомились в регги-коллективе. С Антоном, барабанщиком, мы еще в нулевые годы начинали вместе играть фанк. И все время вот села в воздухе эта идея собрать все-таки фанк-состав, потому что как музыканту, как исполнителю, мне, например, это, наверное, самый интересный жанр музыки. Просто долгое время сложно было найти своих людей, заинтересованных в этом, так же, как и я сам. И вот со временем из разных коллективов мы по одному человеку нахватали, и в итоге в 2019 году вот мы в таком составе собрались. У остальных ребят тоже примерно такая же история, то есть это совершенно разноплановые коллективы, от панка до джаза, но все мы в итоге пришли вот к такой музыке, в которой мы можем как раз вот совместить все любимые свои какие-то элементы разных стилей и положить это на фанковую основу.
1: А вот Орнитологи, ваш альбом Орнитология, что еще у вас как дискография, насколько обширная? Вы очень трепетно относитесь к физическим носителям, я тоже, но у вас не просто могут выходить виниловые пластинки, вы и синглы выпускаете. Расскажите, что у вас еще было до Орнитологии?
3: Первый формат, к которому мы стремились, это именно выпуститься на 45-ках, на 7-дюймовых пластинках в формате синглов. Есть много по миру специализирующихся лейблов на этом, на выпуске именно вот таких, вот такого формата. Он ценится у диджеев фанковых, у...
1: Ну да, семерка и фанк — это всегда вещь.
3: Да, да, это как бы такая чисто символическая даже вещь.
1: Конечно.
3: Вот, и да, поначалу мы выпускали семерки, вышло у нас... Ну, там композиции наберется на целый альбом. То есть 5-6 семерок мы точно выпустили, по 2 трека на каждый. Потом мы записали альбом, который выпустили в 22-м году на итальянском лейбле Record Kicks, тоже специализирующимся на фанк-соул музыки. Первая наша вот полноформатная работа. Ну, по сути, это тоже было такое собрание вот каких-то ранних наработанных треков. Мы просто в кучу просто все мешали, писали треки и потом же выбирали, что выпускать синглами, что выпускать в полноформатном альбоме. Бэкграунд, собственно, такой у нас по записям. Порядка 5-6 45-ок дуальбомных. Первый полноформатный альбом Origin of Forms он называется. И наш второй уже такой более осмысленный альбом, который мы полностью сами записали, который мы уже концептуально готовили, это вот Орнитология 25-го года.
1: Ну, давайте тогда следующую композицию представляйте, пожалуйста, что будет все звучать.
3: Следующая композиция у нас «Гурами», вот она как раз с нашего первого альбома, который называется Original Form. Тема родилась из Даниного гитарного мелодического рифа, и раз уж у вас такой формат более лаунжевый, да, музыки, можно сказать, что с этого трека начались наши эксперименты в области вот такой более расслабленной, медленной, кочевой музыки.
1: Давайте послушаем «Диасоникс» с «Гурами».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Гурами» коллектива под названием «Диасоникс». И музыканты Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». Обсуждаем их альбом «Орнитология» и, собственно, беседуем о судьбах современной легкой музыки. Я с интересом посмотрел на одном из ваших ресурсов. Вы вручаете свою пластинку композитору Александру Зацепину. Как такое произошло? Вас связывает ли что-то с его музыкой? Или это какая-то была спонтанная встреча?
2: Ну, с музыкой, как любого, наверное, человека в нашей стране, нас много чего связывает. То есть это же музыка, на которой мы росли. Которая из всех наших любимых фильмов звучит. А встреча произошла на творческом вечере Александра Зацепина. Исполнялась. Это был просто, наверное, концерт, наверное, его просто, музыки. Да. Не какая-то конкретная там большая.
1: То есть не вы, как Кима Буран, например, что вы обращаетесь к его композициям и играете. Такого нет еще?
2: Не, такого не было. Но там исполняли его музыку наши друзья, знакомые. Собственно, мы пришли просто на концерт послушать. И Александр Зацепин там был в зале, общался со всеми. Мы познакомились, сфоткались. Подарили ему нашу пластинку.
3: Интересно, послушал он ее.
1: Он вообще очень интересующийся человек. Я не исключаю. Действительно, он интегрирован во все новые формы и с удовольствием воспринимает все новое. Человек интереснейший. Не случайно спрашиваю про Зацепина, потому что, ну, когда я услышал вашу музыку, у меня были ассоциации с группами «Cinematic Orchestra», «Exploding Plastics», наверное, еще Майкл Брук, один из моих любимых композиторов. Но это все такие европейские товарищи. И, собственно, о влияниях в первую очередь хотел узнать. Ну, скажем, Зацепин, понятно, что вот вы ответили, да, то, что живем в нашей стране, мы, естественно, не можем не услышать эту прекрасную музыку. А какие композиторы, какие коллективы на вас оказывали влияние? Наши, зарубежные, не принципиально.
3: Ну, наши вообще плеяда композиторов, помимо Зацепина, то есть там и Гладков, и Артемьев, они свой вклад определенный.
1: Рыбников, да.
3: Мы даже какую-то одну тему Рыбникова позаимствовали, кусочек небольшой для интро, для концерта нашего.
2: Да, мы иногда вставляем цитаты такие на концертах.
1: Алексей Львович вообще-то очень любит и котирует, могу вам сказать честно. Мне удалось с ним пообщаться, и он действительно очень радуется, когда его музыка обретает какие-то новые формы, интегрируется в какую-то другую.
3: Вот, да, у нас был такой опыт. Так что, да, совет

0: безумно цепляющая. И там палитра, начиная от каких-то джазовых стандартов до современной электронной поп-музыки, все это влияет. То есть в плане, да, вот именно ритма исполнения, наверное, это все-таки по большей части американский мировой фанк, а в плане композиторском, мелодическом, это вообще все.
1: Ну, это, то есть, весь тот как раз-таки бэкграунд наш музыкальный, который мы прошли либо своими руками, либо своими ушами. То есть у нас нет такого, что мы так, парни, давайте за референс возьмем вот этот трек, плюс возьмем что-нибудь из этого трека.
2: Понятно.
1: Просто мы как
0: да,
1: бы...
0: Да, чаще даже наоборот, скорее, пытаемся уйти.
1: Да, чаще мы сталкиваемся с тем, что, о, это же как там в том треке, и мы такие, да, надо что-то переделать, хотя бы пару ноток.
2: Давайте вернемся к вашей пластинке «Орнитологи». С нее сейчас будет звучать композиция «Финч», «Зяблик». Пожалуйста, Максим или Даниил, прокомментируйте, почему «Зяблик»?
0: Ну, «Зяблик» — это одна из тем нашего концептуального альбома «Орнитология». Все композиции там, они посвящены какой-то птице. В основном мы придумывали название уже после того, как есть какая-то готовая концепция музыкальная. Просто обращая внимание как бы на звучание композиции, в процессе подбирая еще звуки синтезаторов, мы старались синтезаторами как-то придавать тембры, похожие на конкретную птицу. Вот, оно само собой так вот рождалось. Ну, «Зяблик», если вы послушаете внимательно эту композицию и подумаете о «Зяблике», мне кажется, там стопроцентное попадание.
2: Обязательно думай, или наоборот надо говорить, никогда не думай о «Зяблике». Давайте подумаем о «Зяблике», послушаем композицию «Финч» в исполнении коллектива «Диасоникс».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Финч», «Дяблик» в исполнении коллектива «Диасоникс». Максим Брусов и Даниил Луценко, участники «Диасоникс», сегодня гости программы «Легкие люди». А скажите, ну а вот остальной состав, остальные музыканты, все так или иначе в теме фанка, или кто-то привлечен просто в силу того, что он хороший инструменталист, и пришлось его фанку учить насильно, прививать любовь, есть, так сказать. Потому что, ну, я знаю, когда собираются профессионалы, они не всегда на одной ноте в касаемых стилевых каких-то приоритетов. Вот как в вашем случае это было?
2: Ну, в нашем случае, в общем-то, да, не то, что чтобы у нас прям все такие фанаты фанка. Больше это вот именно ритм-секция у нас фанковая. Камиль, например, наш клавишник, ну, не то, чтобы он там выделяет фанк в какой-то там особенный жанр, который его любимый. Но он, в общем-то, в принципе, универсальный музыкант с образованием. И иногда мы его заставляем играть более фанково, чем ему хочется.
1: Вообще, вот твой московский коллектив, в Питере есть Great Revivers, и вообще в Питере любят подобного рода музыку. Вы московский коллектив. Еще где-то в стране играет что-то похожее? Вот такое действительно лаунж, в первооснове которого и фанк, и даже, ну, не только фанк, у вас, в общем, очень полистиличная история музыкальная. Вот что-то похожее, так сказать, идеологически и по музыкальной концепции. Может быть, уже какой-нибудь есть комьюнити людей, которые такую музыку исполняют, и надо, ну, срочно следить за частью.
2: Наверное, сложно это прям назвать каким-то таким цельным комьюнити, но команды есть, и вот наш товарищ диджей Антон Борисович сейчас как раз собирает большую компиляцию, такой будет выпущен на виниле, из команд вот близких по духу. В основном это инструментальные фанковые команды, плюс-минус там отходящие от стиля. Ну, да, сцена, в общем, есть. Есть Soul Surfers из Нижнего Новгорода, есть питерские команды, Mick Buddha, Visual Seeds, они, ну, там то существуют, то
3: true, не существуют.
4: Как-то еще
3: True Flavors, да. Это тоже они не совсем, я знаю, они то активны, то не активны. Да, еще есть в Воронеже Stick Cats тоже.
2: Ким и Буран, в целом, мы тоже, наверное, считаем близкой командой по духу.
1: Но не больше такой Space Disco, хотя фанков у них тоже хватает, да, в последнее время. Макдуба. Действительно, можно говорить о том, что явление целое раскручено. Вот вы упомянули, а еще есть такой диджей замечательный Александр Осачий. Вот,
3: да, да. Саша Осачий. Наш друг тоже дорогой. Привет, Саша, дядя Саша.
1: Саша, привет. Видишь, мы все тебя знаем и любим. Давайте послушаем вашу музыку. Баланс. Баланс композиция. Ее, пожалуйста, представьте.
2: Баланс. Это тоже композиция с нашего первого альбома Origin of Forms. По-моему, это вот наш второй эксперимент в области такой лаунжевой спокойной музыки. Наверное, вообще это в принципе наша такая самая спокойная композиция. Ну, посыл простой, баланс. Баланс во всем, в жизни, в душе.
3: В музыке.
2: Тоже я надеюсь, что это можно почувствовать после прослушивания.
1: Послушаем баланс композиции в исполнении Диасоникс московского коллектива.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Баланс» в исполнении Диасоникс. Участники этого коллектива Максим Брусов и Даниил Луценко сегодня гости программы «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. Ну а что касается международного признания, понятно, что сейчас довольно сложно музыку продвигать, но тем не менее вы связаны с итальянским лейблом, который выпускает вашу музыку. Есть ли какой-то отзыв именно на международном уровне? То есть вот вам пишут, может, какое-нибудь письма, благодарят, вы видите приблизительно активность какую-нибудь по скачкам, по интересу к вам на разных платформах. Как вот с этим обстоят дела?
2: Там все достаточно ровно, то есть бывают, да, какие-то отдельные слушатели пишут очень душещипательные письма о том, как они могли там где-то сидеть на пике горы и слушать какой-то наш трек, например, Андромеду, и улетать в космос.
3: Режиссер из Индии могло пережить депрессию даже там, наше творчество недавно.
2: Да, то есть есть такие вот какие-то штучные входящие, так скажем.
3: В своей нише, да, там это имеет успех, то есть постоянно нам в запрещенных соцсетях отмечают нас на видео, где кто-то там крутит нашу музыку, или танцует под нашу музыку, или готовит еду под нашу музыку. То есть активность там есть, в каком-то смысле она даже больше, чем в России, мне кажется. И из разных уголков к нам прилетают какие-то отзывы.
1: По поводу ваших выступлений. Ближайшее состоится в Москве 16 июня в клубе 16 тонн. Попозже напомню уважаемым слушателям программы «Легкие люди» еще раз эту дату. В конце программы...
3: Вообще, в принципе, попали. У нас вот прошлое лето был такой довольно фестивальный, Урал Мьюзик мы сыграли на двух сценах, да. Ну и даже в качестве хедлайнеров, что очень приятно было.
2: Ну, я думаю, что в следующем году уже будет поинтереснее, скорее всего, потому что мы делаем как бы ставку на.
3: Опять же, да, потому что мы
2: штуки,
3: все время мы сейчас еще и вокальными, да, занялись делами. И, в принципе, что мы всегда стараемся сочинять музыку так, чтобы она была максимально понятна всем. То есть, чтобы она не звучала как элитарный джаз какой-то для эстетов. Мы стараемся придумывать композиции и мелодии таким образом, чтобы это как можно большее количество людей охватывало.
2: Да, но это надо заметить, как бы такое умозаключение последних пары лет, как бы.
3: Ну да,
2: все-таки.
3: Да,
2: это до сейчас. Этого мы об этом не задумывались. Для меня это какой-то был, наоборот, прикол, что какая-то такая есть в этом...
1: Элитарность.
2: Да.
1: Ну вот это очень здорово. Вы, кстати, опередили мой вопрос. Действительно, это та музыка, которую сложно исполнять, но не сложно воспринимать. То есть вы как раз занимаетесь очень интересным делом. То есть вы прививаете вкус. Можно эту музыку любить, не любить. Во всяком случае, она не мешает. Если человек ее будет слушать, даже не понимая, о чем речь идет, и ему пустой звук, что такое фанк, что такое, не знаю, грув и фьюжн, и вообще все что угодно, и соул. В любом случае, это музыка, которая, ну, она не раздражает совершенно точно, как у меня есть какие-то определенные музыкальные антагонизмы, это же очень-очень-очень жесткие, я не могу, например, такую музыку слушать. Это, мне кажется, что вот она на любой вкус подходит, и очень здорово, если человеку просто музыка не безразлична. Бывают же, знаете, такие люди, которым вообще хочется, чтобы тишина была кромешная,
2: главное,
1: музыка
2: чтобы текст был, когда слова начнутся, как нам обычно говорят.
1: А, когда слова начнутся?
2: Да.
1: Понятно.
2: Ну,
1: а по поводу слов, кстати, вот по поводу слов вашего вокалистка Диана Граб. Я так понимаю, что она сессионная вокалистка, да? То есть она не постоянная участница?
3: Она не постоянная участница, да. Ну, то есть, если она исполняет какие-то композиции с текстом, это только кавер-версии. Именно в нашей музыке она исполняет вокализы. Угу. То есть, по сути, это еще один музыкальный инструмент. Она просто пробивает мелодии, добавляет какие-то там...
1: В общем, свой род скат такой джазовый, да, то, что в джазе называется у вас немножко иначе. Следующая у нас композиция «Нимфея» в вашем исполнении, в исполнении коллектива Диасоникс. Прошу, Максим или Даниил, кто будет ее представлять?
3: Вообще, эту композицию должен представлять наш клавишник, который сегодня, к сожалению, не в студии, потому что родилась эта музыка из его темы клавишной. И я вообще очень люблю эту композицию, мы ее очень редко исполняем, но она такая особенная, она не похожа, у нее очень проникновенная мелодия, плюс здесь основная тема, клавиши дублируются на таком японском инструменте, который называется Тайоси Кота, добавляет такого интересного тембра. Короче, я просто очень люблю эту композицию, ее сложно исполнять живую, она тяжело иногда заходит людям, но слушать ее для меня всегда удовольствие, я как будто слушаю не свою даже, а чужую музыку, потому что меня там минимальное количество, наверное, поэтому я так люблю. Я ее как будто не понимаю изнутри, да, эту композицию.
2: Да, еще на эту композицию у нас есть красивый клип, который сделал, собственно, Макс. Анимация на тему, ну, такая японская
3: драма,
2: тема,
3: да,
2: какая-то драма. Вот, можете найти в разных сетях на видеохостингах «Нимфея Диасоникс».

0: композиция «Нимфея» в исполнении коллектива «Диасоникс». Вы слушаете программу «Легкие люди» и гости сегодняшней в студии. Участники этого коллектива — Максим Брусов и Даниил Луценко. У нас уже время программы подходит к концу, и хотел бы я вас узнать все-таки о перспективах жанра. Понятно, что работаете вы очень динамично, музыка прекрасная. Здорово то, что вы делаете это на виниле, здорово, что вы используете семерки и LP, и все это есть, можно в интернете послушать, и к видео вы неравнодушны, есть к вам интерес со стороны устроителей концертов и фестивалей. Тем не менее, что бы у вас так вот в планах вы бы хотели? Понятно, что лучше планы — это планы не строить, но тем не менее, что бы хотели еще реализовать? Может быть, использовать больше народных инструментов, певцов и композиторов?
1: Ну, сейчас вот основная наша задача, да, это встроить наш собственный вокал с текстами в нашу музыку.
2: Да, причем, что мы не профессиональные вокалисты. Да. Я бы даже сказал, что мы не вокалисты вовсе.
1: Да, но мы вроде как музыканты, поэтому я надеюсь, что наше чувство вкуса, чувство прекрасного и цензура наши, собственно, нас не подведет, и все получится. А так, планов громадье, на самом деле. Как можно дольше всем этим заниматься, как можно больше расширять аудиторию, как можно больше делать записей. Очень хотелось бы сделать фиты какие-то, открытые вообще к любым предложениям, если что. Короче, мы хотим максимально нашу музыку продвигать в массах, как любой исполнитель. Если говорить о каких-то творческих идеях, то да, хотелось бы поэкспериментировать с инструментами, с звучанием. Мне лично очень хотелось бы поработать с каким-нибудь крутым продюсером музыкальным, который глубоко погружен в искусство звука. Ну, то есть именно студийная работа, вот мне было бы интересно.
2: Мне было бы интересно попробовать этнические инструменты, да, смешать с нашим стилем, с таким ритмическим, фанковым. Хотелось бы попробовать. Мы, в принципе, уже используем фортепиано в новых композициях, которые будут с вокалом. И я бы эту тему тоже хотел продолжить. Возможно, струнные. Да. Вот я вот сейчас об этом тоже подумал. Со струнными.
0: Ну что же, Exploding Plastics работали с Кронос Квартетом. Вот как раз я думаю, что вам нужен струнный
1: квартет. Да, вообще кинематографичная тема, она нас не отпускает. То есть это вот всегда тоже присутствует, вот именно тема киномузыки.
0: Да, ваша музыка очень кинематографичная. Я думаю, что если режиссеры слушают, или молодые режиссеры, а может и маститы, то мне кажется, вот вам, пожалуйста, для саундтрека же чудесная музыка.
2: Да, абсолютно. И для молодых, и для не очень режиссеров. И это, кстати, тоже входит в наши планы. То есть синхронизации, любые включения в любые сериалы и фильмы. Ну, желательно, конечно, чтобы они нравились.
1: Но не обязательно.
2: Но на самом деле не обязательно, да. Лишь бы хорошо сочеталась картинка с музыкой.
0: Пусть они понравятся, эти фильмы, благодаря вашей музыке.
2: Действительно.
0: Вполне подойдет. И финальная композиция, которая прозвучит, называется «Gradients» в исполнении Диасоникс. Пожалуйста, представление.
1: Это, я думаю, что Данила лучше представит.
2: Да, это композиция, которая родилась обычным каким-то летним утром дома на диване после чашечки кофе.
1: Идеальные условия.
2: Да, лучшие условия для такого чилового лаунжевого звучания. Вот, но была сделана и придумана только одна часть, а вторую часть мы сгенерировали прямо на ходу, она в ходе репетиции, ну, когда встал вопрос, собственно, какое продолжение, и просто сходу получилось наиграть какую-то обратную последовательность из аккордов, которая уже была наиграна, то есть там, условно, я иду снизу вверх, а тут я, наоборот, пошел там сверху вниз, и сразу же, как бы, аккорды практически встали на свое место, и так оно по сей день и происходит. Это, наверное, такая некоторая жемчужинка нашего репертуара. Второго такого трека у нас пока нету.
1: Да, согласен, у нас трек особенный.
0: Я думаю, что этот трек и другие прозвучат на концерте в московском клубе «16 тонн» 16 июня. Есть что-то заметить?
2: Абсолютно верно. Всех зовем.
1: И не забывайте, что 13 июня мы будем на фестивале «Стерео-лето» в Санкт-Петербурге. Тоже сыграем довольно большую программу там.
0: Да, что это замечательную музыку, которую вы сегодня слушаете в записи, вы сможете увидеть живьем, посмотреть, как команда работает на сцене. Это всегда очень важно и интересно. Максим, Даниил, спасибо вам огромное. Желаю, чтобы все реализовалось из того, что вы задумали. И музыка была, и было на чем выпускать, и на что выпускать, и чтобы музыка эта была, естественно, нужна людям. А мне кажется, что она очень-очень нужна.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: И финальная композиция называется «Gradients» в исполнении группы «Диасоникс». Они сегодня были гостями нашей программы. Максим Брусов и Даниил Луценко.
2: Всем спасибо. Всем пока.
0: Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий, Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Осень, кошка в рыжих сапогах.
2: Много лет назад на студии Московского дворца молодежи я записывал с Трио Феномен пластинку. В свободное от записи время хозяин студии, блистательный звукорежиссер Игорь Замараев, познакомил меня вот с работой Андрея Мисина. Эта пластинка называлась «Чужой». Но сказать, что мне пластинка понравилась, это будет мелковато. Она произвела ошеломляющее на меня впечатление. Впоследствии мы с Андреем познакомились. И вот не так давно Андрей сказал, что у него на стихи Михаила Гуцериева есть мелодия, которую он слышит в моем исполнении. Так появился на свет художественный шансон «Осень, кошка в рыжих сапогах». Не надо отказывать друзьям никогда. И все будет хорошо. Но...

0: Музыка большой страны. Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
1: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
0: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Владимир Путин потребовал от спецслужб усилить безопасность по всей образовательной и социальной системе. Об этом президент России заявил на совещании с правительством, посвященном мерам поддержки семей с детьми.
1: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
0: Владимир Путин обратил внимание на абсурдные санкции, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По его словам, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит Россия все делает правильно. История надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, сегодняшняя атака на Севастополь – яркое тому подтверждение.
2: Чем больше наши враги предпринимают таких демонстративных атак на нашу общую историю, нашу общую культуру, тем очевиднее становится самому последнему сомневающемуся здесь у нас, что мы имеем дело с такой же агрессией Объединенной Европы. История чертовски злобная и упрямая старушка. Иногда она повторяется и по два, и по три раза, чтобы вбить нам в голову. Не повторяйте те же самые ошибки. Задумайтесь. История плохой учитель, но она отличный надзиратель, который наказывает за плохо усвоенные уроки.
0: Украинские боевики повторили удар фашистов 1942 года, который тоже произошел в июне. Тогда здание «Панорамы» подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. В результате прямого попадания бомб возник сильный пожар, который угрожал полностью уничтожить полотно, но его удалось спасти. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, егерской бригад, штурмовой бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ. Группировка войск «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение живой силе и технике механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Финляндия вошла в состав НАТО не так давно, но четко понимает, для чего создавалась эта организация – для сдерживания сначала Советского Союза, а затем и России. Об этом рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом, он прокомментировал слова президента Финляндии Стуба.
3: Мы, сказал он, возвращаемся к корням альянса, то есть коллективной системе сдерживания России. Вот, оказывается, он там без году недели в НАТО, а уже вот он понимает, что альянс для того и создан был, чтобы сдерживать сначала Советский Союз, а потом уже Российскую Федерацию, что все разговоры о партнерствах, это было так, для видов.

0: Поэтому я не вижу какой-либо разницы, и пока мы не услышим и не убедимся, что услышанное является серьезным предложением, а не очередной попыткой защитить и сохранить, еще и укреплять, и укрепить киевский нацистский режим, наверное, мы будем слушать.
1: Ранее Сергей Лавров сообщил, что послы Великобритании, Франции и Германии просят встречи с заместителем главы МИД России. ДТП с участием рейсового автобуса и пешеходов произошло в центре Екатеринбурга. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 4 человека, в том числе ребенок. Четверо ранены, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Свердловской области. Личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией, говорится в сообщении. По имеющейся информации, автобус после столкновения с легковым автомобилем выехал с проезжей части на пешеходную зону, допустив наезд на пешеходов. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с ДТП. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта. В студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, «Спартак», «Минская Динамо» и «Акбарс». В группу Б – «Московская Динамо», «Торпедо», «Шанхайские драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в четверг, 11 июня, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Самаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, возможен кратковременный дождь. В Воронеже плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Джек Лондон. Морской волк. Часть восьмая.
1: Попутный ветер быстро гнал призрак к северу, прямо на стада котиков. Мы встретили их среди яростного бурного моря, над которым носились клубы тумана. Целыми днями мы не видали солнца. Охотиться было опасно. Каждый день, когда спускали шлюпки, туман немедленно поглощал их. И мы не видели их до самой ночи, когда они выползали, наконец, из мрака одна за другой, точно морские чудовища. Я не раз подумывал о побеге, но удобного случая не представлялось. Штурману не полагалось отправляться на охоту на шлюпках. И хотя я старался всеми правдами и неправдами обойти это правило, волк Ларсен всякий раз мешал мне воспользоваться подходящим случаем. Если бы мне удалось убежать со шхуны, я, конечно, ухитрился бы захватить с собой и мисс Брустер.
2: Я боюсь. Не выношу, когда он смотрит на меня, как кошка на мышь. Ах, мистер Ван Вейден, мне так страшно.
1: Все обойдется. Мисс Брустер, поверьте мне, все обойдется. Однако ее ужас передался и мне. И в этот миг страха, самого ужасного страха, какой только может испытать мужчина, я вдруг понял, как она стала дорога мне. Она родилась в Кембридже, ей 27. Она все еще не замужем и не влюблена. Но откуда мне знать, что она не влюблена? Неужели я ревную? А если ревную, значит, люблю. И опять сомнение овладело мной. Такое счастье не могло быть моим уделом. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я давно уже перестал искать. Я так и решил, что величайшее в мире счастье не для меня. Феррисет был прав. Я был бесчувственное чудовище, книгоед. Я жил исключительно разумом. И вот любовь пришла. То, о чем я даже не мечтал, случилось. Я годы жил среди моих видений, а не среди метущихся людей. И я не знал товарищей милей и музыки прекраснее их пений.

0: То, что произошло затем на призраке в течение ближайших 40 часов после того момента, как я открыл, что влюблен в Мод Брустер, я считаю самыми яркими событиями в моей жизни. Началось с того, что за обедом Волк Ларсон сообщил охотникам о перемене в нашем обиходе.
1: С этого дня охотники обедают у себя в каюте. Все поняли?
2: Наш капитан положил глаз на эту дамочку. Вот и гонит нас подальше, чтоб не мешали.
3: Вот-вот.
1: Ты что-то сказал, Смок?
4: А что я сказал?
1: Да так. Я думаю, что ты хочешь получить пинка.
4: Это еще за что?
5: Виден дым!
1: В каком направлении?
5: Кормыша!
6: А не русское, не судно. Плохо дело, если оно. Мы сейчас в запретных водах, и не очень-то хочется отправиться за браконьерство в соляные копи.
1: Ерунда. Ставлю 5-1, что это Македония.
0: Мы все вышли на палубу. Дым виднелся в нескольких милях позади нас. Но пока мы спускали шлюпки, он опередил нас. Шлюпки рассеялись по океану и взяли курс на север. Котики шли большим стадом. Ветер совершенно стих, и все предвещало богатую добычу.
1: Все же стычки с Македонией нам не избежать.
0: Пароход был теперь хорошо виден. Это действительно была Македония. Я прочитал ее название в бинокль. Время шло. Волк Ларсон злобно смотрел на судно, а Мод Брустер была охвачена любопытством.
7: Где же стычка, которую предсказывали, капитан Ларсон?
1: А чего вы ожидали? Что они возьмут нас на абордаж и перережут нам глотки?
7: Да, чего-нибудь в этом роде. Обычаи охотников на котиков так новы и странны для меня, что я готова ожидать чего угодно.
1: Вы правы. Однако вы не ожидаете самого худшего.
7: Что может быть хуже, когда нам станут резать глотки?
1: Хуже будет, когда нам станут резать кошельки. Кто ворует мой кошелек, тот ворует у меня право на жизнь. Потому что тот, кто крадет у меня мой хлеб, мясо и постель, подвергает опасности мою жизнь.
7: Но я все еще не вижу, каким образом этот пароход может посягать на ваш кошелек.
1: Подождите и увидите.
0: Нам не пришлось долго ждать. Отойдя на несколько миль от линии наших шлюпок, Македония стала спускать свои. Мы знали, что у нее 14 шлюпок против наших 5, и она, став на подветренную сторону к нашей последней шлюпке, спустила все свои. Маневр Македонии испортил нам охоту. Позади нас не было ни одного котика. А впереди нас линия из 14 шлюпок, точно огромная метла, сметала находившееся там стадо. Охотники и матросы возвращались на призрак, кипя злобой и проклиная смерть Ларсона.
8: Будь он проклят навеки! Разноси его на месте!
9: Всю охоту испортил, сукин сын! Тьфу! А такая ясная погода! Самый то для промысла!
10: Его пристрелить, мам! Если встречу, кишки выпущу!
1: Прислушайтесь к ним, мисс Брустер. Что больше всего волнует их души? Вера, любовь, высокие идеалы?
7: В них оскорблено врожденное человеку чувство права.
1: Вы сентиментальны, как мистер Ван Вейден. Эти люди раздражаются проклятиями только потому, что не исполняются их желания. Вот и все. А чего они желают? Вкусно поесть и мягко поспать на берегу, что возможно только при кругленькой сумме в кармане. Они хотят вина и женщин, разгула и животных удовольствий. Они задеты за живое, потому что их кошельки обокрали.
7: Но по вам не скажешь, что и ваш кошелек пострадал.
1: Я веду себя несколько иначе, но мой кошелек тоже пострадал, а значит и душа. Если принять во внимание цены шкурок на лондонском рынке и высчитать, сколько котиков мы могли бы убить, если бы не Македония, получится, что призрак потерял сегодня $1500.
7: Вы говорите это так спокойно?
1: Нет, я не чувствую себя спокойно. Я убил бы человека, который грабит меня. Да-да, я знаю, что этот человек мой брат, но это только сантимент. Это не для меня. Вы, сентиментальные люди, должны быть счастливы. Глубоко счастливы, думая, что все на свете хорошо. А находя все хорошим, вы считаете хорошими и себя. Ну, скажите мне, вы оба, считаете ли вы меня хорошим человеком?
0: На вас приятно смотреть.
7: У вас все задатки, чтобы стать хорошим человеком.
1: Ваши слова – пустой звук. В них нет ни ясности, ни остроты, ни определенности. Знаете, иногда я хочу стать таким же, как и вы. Быть слепым к фактам жизни, поверить в иллюзии, фантазии. Они лгут, конечно, и противны рассудку, но все же рассудок мой говорит, что мечтать и жить иллюзиями – большее наслаждение, чем жить без иллюзий. А наслаждение, в конце концов, единственная награда жизни. Без наслаждения жизнь ничего не стоит. Взять на себя труд жить и не получить за это платы – хуже, чем смерть. Кто умеет получать больше наслаждений, тот и живет лучше всех. А ваши мечты и фантазии более вознаграждают вас, чем меня, мои факты. Я завидую вам. Вы двое блаженные, обанкротившиеся дураки. В вашем бумажнике нет реальных ценностей.
7: Однако мы тратим не меньше вас.
1: И даже больше меня, потому что это вам ничего не стоит.
7: И потому, что мы рассчитываем на вечность.
1: Поступая так, вы получаете большую ценность, тратя то, чего у вас нет, чем я, тратя добытое мною в поте лица.
7: Тогда почему же вы не перемените основы вашей денежной системы?
1: Слишком поздно. И хотел бы, да не могу. Мой кошелек набит монетой старой чеканки. Я никогда не смогу признать какую-нибудь другую монету за настоящую.
0: Его первобытная меланхолия снова ожила. Он довел себя своими размышлениями до хандры, и теперь можно было ждать, что в него вселится бес и станет бунтовать. Я понял, что мрачность этого человека есть кара, которую каждый материалист несет за свое материалистическое мировоззрение. Следующим утром за завтраком Волк Ларсен был странно весел.
1: Вы были на палубе, мистер Ван Вейден? Какая сегодня погода?
11: Довольно ясно. Свежий западный ветер обещает окрепнуть, если предсказание Луиса верно.
1: А как туман?
11: На севере и северо-западе густая полоса тумана.
1: А что, Македония?
11: Ее не видно. Я был готов поклясться, что его лицо сразу омрачилось от этого известия. Но почему именно он был так разочарован, я не мог догадаться. Но скоро я узнал и это.
12: Дым впереди!
1: Отлично!
11: Волк Ларсен выскочил из-за стола и побежал в кубрик, где завтракали в своем изгнании охотники. Мот Брустер и я почти не прикоснулись к еде и с тревогой глядели друг на друга, прислушиваясь к голосу Волка Ларсена, долетавшему до нас сквозь перегородку. Он говорил долго. Перегородка была слишком толстой, и мы не могли расслышать его слов, но они задели охотников за живое, потому что вслед за ними раздались радостные возгласы. Охотники толпою высыпали на палубу с ружьями и патронами, и, что всего страннее, еще и с винтовками. Винтовки берут в шлюпки редко, потому что котики, убитые на далеком расстоянии из винтовок, тонут раньше, чем шлюпки успевают подойти к ним. Все 5 шлюпок были быстро спущены с одного и того же борта, развернулись веером и, как и накануне, взяли курс на север. Македония повторила вчерашний маневр, вытянув опять все свои шлюпки в линию перед нашими, выметая море перед нами. Что происходит?
1: Это вас не касается. Молитесь, чтобы дул хороший ветер. Впрочем, извольте, я скажу вам. Я собираюсь проучить братца его же способом. Теперь подметать море буду я. И не один день, а весь оставшийся сезон. Конечно, если повезет.
11: А если нет?
1: Нам должно повезти. Или же мы погибли.
11: Он встал на руль, а я отправился в лазарет. Кок находился в черной меланхолии, и я почувствовал к нему искреннее сострадание. Меня поражало, что он все еще жив и цепляется за жизнь. Ужасные пережитые им муки сделали из его слабого тела жалкие обломки, и все-таки в нем упрямо горела искра жизни. С искусственной ногой вы до конца ваших дней сможете ковылять по палубе. Теперь их делают очень хорошо.
2: Я не знаю, о чем вы говорите, мистер Ван Вейден. Но одно я знаю точно. Я буду счастлив только тогда, когда издохнет этот проклятый, кровожадный пес. Он не должен пережить меня. Он не имеет права оставаться в живых. Как говорит Священное Писание, он умрет позорной смертью. А я лишь прибавлю «Аминь» и проклятие его душе –

0: Когда я вернулся на палубу, то увидел, что волк Ларсон правит одной рукой, а в другой держит бинокль и изучает расположение шлюпок и, главным образом, маневр Македонии. Единственной заметной переменой было то, что наши шлюпки круто повернули к ветру и взяли курс на северо-запад. Дым с Македонии теперь казался туманным пятнышком на северо-восточной части горизонта. Самого же судна не было видно. Волк Ларсон пустил призрак полным ходом. Мы прошли мимо наших шлюпок и направились к ближайшей шлюпке Македонии.
1: Уберите кливер, мистер Ван Вейден!
2: Есть, сэр!
0: Мы пронеслись мимо шлюпки в каких-нибудь 100 футах. Сидевшие в ней 3 человека подозрительно посмотрели на нас. Я заметил, что у одного охотника, громадного скандинава, сидевшего на носу, лежала на коленях винтовка.
1: Идите к нам на шхуну поболтать!
3: Пожалуйста, оставайтесь на палубе, мисс Брустер. И вы тоже, мистер Ван Вейден.
0: Шлюпка убрала парус и пошла рядом с нами. Золотобородый великан-охотник перепрыгнул через борт к нам на палубу. Когда у входа в кают-компанию волк Ларсон

0: Может быть, я, конечно, наивно рассуждаю, потому что я еще продукт советского воспитания, и мне это интересно сейчас. Может быть, молодое поколение вообще, может быть, и не драйвит, казалось бы, эти вещи, да, какой-то космос, там им интересно посмотреть очередной видос, какой там блогер, там, да, кто у нас идеалы сейчас. С одной стороны, да. А с другой стороны, есть, давай переключимся на другую сторону. Ты повел руку, правильно положил, на книжку про Илона Маска. Илон Маск опроверг ту идею, что людям в космос неинтересно, и что молодежь – это романтика уже как бы прошлое даже. SpaceX смогли вернуть космонавтике ту инженерную романтику, которая была при королеве. И, конечно, очень обидно, что это не наше.
1: Вот это очень интересный момент. Мы, с одной стороны, сейчас говорим о возвращении романтики космоса в Соединенных Штатах Америки, но почему-то подстёгиваем здесь именно Королёва. Как ты его сопрягаешь, вот эти две вещи?
0: Во-первых, Илон Маск сам с большущим уважением относится к Сергею Павловичу Королёву, изучал его наследие, вдохновлялся этим наследием. И, по сути дела, он сам, как лидер, он примерно его подражатель по психотипу, потому что он ставит очень серьезные задачи именно в инженерном плане. И тот уровень, что они делают, он близок к тому, что делают первопроходцы, потому что, по сути дела, они решают задачи там, посадки ступеней. Задача сложнейшая с инженерной точки зрения. К ней никто не поступался, потому что считали, что ее глупостью. И наши считали, и американцы считали. Он доказал, что это возможно. Вот когда кто-то доказывает, что это возможно, это очень драйвит. Но, вот, допустим, когда наши сейчас говорят, ну, мы тоже сейчас будем разрабатывать многоразовые ракеты и так далее. Да, не этим надо заниматься. Надо идти куда-то вперед, еще вперед, да, искать тот передний край, где мы можем быть раньше, условный, там, не знаю, ядерный двигатель.
1: То есть какие-то
0: вещи, да, в космосе всегда найдется. То есть, понимаете, вот казалось бы, есть такая точка зрения, вы отстали навсегда. Все, у нас Юра, прости, там это все эти истории, да, и мы действительно отстали очень сильно. Но любое отставание можно преодолеть, если есть политическая воля, первое, да, и есть системный взгляд на вот это сверху. Когда не через там 2-3 года поменяются министры, все перейдет, да, а когда есть какая-то программа долгосрочная, вот, типа условно у Кеннеди, там, да, за конце десятилетия на Луну. Вот хотя бы 10-15 лет подключить вузы, материальную базу и все-все-все-все.
1: Но мы можем что-то сделать. Я сейчас немного хочу защитить то, что происходит сейчас. Насколько я вижу, я, опять же, нахожусь за забором Роскосмоса, да, я могу только заглядывать через этот забор и видеть что-то, используя открытые источники. Но мне кажется, вот это формируется сейчас идея. Да, у нас уже есть планы по освоению Луны. Есть год, когда мы будем официально уже открывать нашу станцию на Луне. Мы говорим уже полеты на Марс, мы говорим уже о строительстве корабля, который будет на ядерной тяге, чтобы летать на Марс достаточно продуктивно туда и обратно. То есть мы говорим о многоразовых полетах на Марс и так далее, и так далее. Мне кажется, что эти идеи сейчас озвучиваются. Сказать, что совершенно ничего не происходит, была бы до некоторой степени смелость.
0: Может быть, но я давно слежу за вот этими планами, и я знаю, что у нас через 10 лет все будет. Ну, через 10 лет. И печально то, что проходит эти 10 лет, и я слышу примерно то же самое. Дай бог, если я ошибаюсь, дай бог, если планы будут реализованы, потому что и строительство станций, лунной станции – это технически очень сложные вещи. Другой вопрос как бы смысла этого, да? Потому что кроме как искать сложные технические решения, преодолевать их, строительство лунной базы большого смысла-то не имеет. Никакой гелий-3 там добывать как бы экономически нерентабельно.
1: А почему тогда сейчас туда пошли и американцы, и китайцы?
0: Потому что...
1: Я имею в виду, идут к строительству собственной базы.
0: Мне кажется, что это такая демонстративная вещь, когда страна через космос, который является сложнейшей вещью и который очень рискованный, по сути, на Земле, ну, вот ты сделал, допустим, очень крутой какую-то техническую штуку, там, телефоны, что-то еще, да? Ну, это здорово. Но когда человек летит на другую планету и там живет и может вернуться, это демонстрирует высочайший уровень вообще всего, в основном техники. И мне кажется, что это стремление, это некая демонстративная вещь, которая на самом деле очень полезна, которая в свое время нас вытянула, потому что полет и Гагарина, и выход в открытый космос Леонова, как бы кроме демонстрации возможностей, но как бы цели не было, ядерная бомба и так долетит, да, то есть задача была выполнена изначально. Но демонстративный эффект был офигительный, и это в природе человека. Показывать, а я пробежал быстрее, а я лучше, соревновательный эффект. Потому что если мы не соревнуемся,

0: становимся в этом, в этой сфере, то тогда как нам, грубо говоря, упаковывать свои агрессивные стремления, которые у нас у всех в человека заложены? По сути дела, вот человек как животное, да, он настроен на выживание, на добычу пищи, убежать от хищника или, наоборот, кого-то съесть. А если такой задачи нет? Вот пища есть ли, холодильник полный. Что мы начинаем делать? Мы начинаем есть друг друга, к сожалению. Да? И вот это стремление надо куда-то направить, на какие-то мощные задачи.
1: Но ведь у тебя в книге написано, дорогие друзья, возвращаясь к книге, это детская книга, но, тем не менее, она прекрасно читается и взрослыми тоже. Называется «Мир академика Королёва. Мечтатель, лидер, инженер». Написал ее Сергей Турко и соавтор книги, художница Полина Шевчук, которая сделала замечательные иллюстрации к этой книге. Вот у тебя написано. С материалистической точки зрения прогресс, познание нового и преодоление рубежей непознанного – основная потребность человека с тех пор, как он взял в руки каменный топор. И хотя есть множество достойных сфер приложения человеческих усилий, изучение космоса дает возможность своими глазами видеть Землю со стороны, прилететь на другие планеты. Наверное, это самое удивительное и притягательное из всех достижений человека. Вот я здесь абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, когда говорят, что вот все сядут на диване, если им забить холодильник, дать 358 каналов, я слышал, на некоторых уже за 1000
0: перевалил. 40 channels of shit.
1: Да, совершенно верно. Вот если дать, и мы считаем, что все постепенно превратятся в овощи, лежащие на диване, потребляющие из одного ящика холодного и из другого ящика горячего, я имею в виду холодильник и телевизор, и больше им ничего не нужно. Вот я с этим внутренне не согласен. Вспоминая Дарвина, это нашего дорогого сэра Чарльза, эволюция-то не закончилась. Эволюция это продолжается, и это важно помнить. Может быть, вот этот порог выпрыгнуть из парадигмы двух ящиков и продолжить собственное развитие и есть следующий фильтр, который будет отсеивать человека мыслящего от человека мыслящего будущим. Может быть, я не знаю, как устроено общество, я не знаю, как устроено будущее, я не знаю, как это будет работать, но мне кажется, что в этом есть какое-то рациональное зерно.
0: Рациональное зерно, безусловно, есть, но ты рассуждаешь про такую дихотомию, как некие стремления и деградация. Вот те люди, которые, у которых будет два ящика там, еды, холодильник, это очень притягательная штука. И сейчас мы, по сути дела, как спираль туда и все население мира затягивает. Но есть отдельные люди, и Королёв принадлежал к ним, и вот Илон Маск, которые говорят, не, ребята, мы больше, чем потребители холодильника. В чем цель человечества вообще глобально? Съесть из холодильника, читать блоги, в чем цель человечества? Я считаю, что цель человечества в том, чтобы переселить те организмы, которые у нас живут, ну, растения, животные, это заселить ими галактику. Потому что мы не знаем, во-первых, есть ли другая разумная жизнь в другом месте, и есть вероятность, что мы единственные. Тогда в чем наша цель? Так, по большому счету, мы можем полететь куда-то. Там, да, вопрос, как физические принципы мы это решим, как мы преодолеем там, скорость света там, и так далее, это вопрос. Десятый, я думаю, рано или поздно этот вопрос будет решен, потому что если в этом наше предназначение, значит, мы дойдем до того переднего края науки, который позволит это сделать технически. Но мне кажется, что у человечества, как вида, другой цели нет. Потому что иначе мы, по сути дела, только вредим планете. Вот Земля без человека выживет совершенно спокойно. Ей не нужен ни Тадж-Махал красивый, ничего. Животным это не нужно. А человеку нужно. Вот я рассуждаю на тему, зачем человек существует, другой вывода, кроме как при помощи космических аппаратов заселять галактику, не вижу другой цели. Это и с божественной точки зрения тоже абсолютно работает. Потому что плодитесь и населяйте Землю, да, в Библии сказано. Вот давайте под Землей поймем галактику, потому что в то время, когда книга писалась, под Землей понимался весь обитаемый мир. Плодитесь и населяйте галактику. Вот если так будет в Библии написано, как мы поступим.
1: Ну, насколько я знаю, церковь достаточно прохладно относится к космическим исследованиям.
0: Ну, а, кстати, очень зря, потому что, мне кажется, это как раз, скажем так, показывает любому, кто коснулся космоса, о том, что это непознанное, необъятное и, по сути дела, божественное.
1: Да тут,
0: вещь.
1: На самом деле, даже если не касаться какой-то мистической стороны этого безобразия, я имею в виду жизни человека на планете Земля, она ведь лимитирована по времени. Нам, когда говорят, что вот там Солнце расширится до того, как оно достигнет планеты Земля и ее поглотит, там потребуется, я не помню, там 1,5 миллиарда лет. Что-то в этом роде. Но извините, это когда она воткнется в нее уже. Но до этого-то Земля станет непригодна гораздо раньше.
0: Зажаримся, да.
1: Да, да. Часы-то уже тикают, по большому счету, для нас. Поэтому, если на этом не сейчас не концентрироваться, если сейчас вообще отодвинуть в сторону идею выхода человека, или как мы начали наш сегодняшний разговор с Циолковского, что Земля – это колыбель человечества. Мы не можем оставаться вечно в колыбели. Совершенно верно. Мы вынуждены будем для того, чтобы выжить как цивилизация, мы вынуждены в том или ином виде покинуть Землю. То есть какими мы будем к тому времени предсказать, это очень сложно, но факт остается фактом. Либо смерть, либо
0: стратегически, да, нам нужно иметь запасной вариант, конечно,
1: либо
0: безусловно.
1: Либо уход с Земли на другие планеты.
0: Да, Слав, а вот подумай, знаешь, еще над чем? Ведь как интересно сложилось. Теоретиком космонавтики был тоже наш человек, Циолковский.
1: Да.
0: И практиком Королёв.
1: Да.
0: И первым пилотом наш человек, да? И когда мы вспоминаем про это достижение, понятно, что у нас в 20 веке Великая война, мы выиграли. Но если не брать войну, то в истории страны вряд ли можно найти другое какое-то достижение, которое, во-первых, настолько, безусловно, прекрасно и великое, и, во-вторых, которое переняли другие без, ну, как бы, назидания. То есть это было естественным образом. Это настолько восхитило всех, сказали, смотрите, что сделали русские. Да? Мы тоже хотим туда
1: они
0: идти.
1: Они придумали. Да? Сначала придумали, потом воплотили, и потом показали
0: путь дальнейшего
1: развития.
0: То есть это не то. То есть мы показали как раз истинную природу лидерства. Лидер – это не тот, кто перенимает у других быстрее, а тот, у кого перенимает. Он настолько демонстрирует какие-то великие вещи, что ты не можешь это не взять.
1: Вот, кстати, о лидерстве. Я сейчас, дорогие друзья, еще раз напомню, кто у меня в гостях. У меня в гостях сегодня автор книги «Мир академика Королёва. Мечтатель. Лидер-инженер» Сергей Турко. Замечательный соавтор Полина Шевчук, которая отрисовала эту книгу замечательными иллюстрациями. Я с огромной радостью держу эту детскую книгу. Я называю детскую, хотя, на самом деле, и взрослым-то тоже не грех освежить свои знания, кто же такой был Сергей Павлович Королёв. Ты сказал про лидера, и здесь как раз вот есть очень интересная зарисовка о Королёве как лидере, интересный момент. Биограф Королёва Ярослав Голованов заметил, что у Сергея Павловича была аллергия на плохую организацию работы. Мало того, аллергия была с детства. Он сразу увидел, что не так, и предлагал идеи, как это сделать лучше. Например, будучи ребенком, он работал разносчиком газет. Работа разносчика газет была совсем не продумана. Они ходили по одним и тем же маршрутам вдвоем, кто-то еле плелся, там, перегруженные газеты. Другие, наоборот, бегали налегке, с небольшими пачками. Королёв собрал всех ребят, на секундочку, создал бригаду, продумал маршруты, по которым будут двигаться, чтобы не пересекаться. То есть мы говорим о том, что у него был врожденный талант организатора, который начал проявляться с детства. Вот очень интересный момент. Да? С одной стороны, мы говорим, что Королёв – это мозг. Но сам по себе мозг без организации – это хорошая штуковина, но непродуктивная. Здесь, в Королёве, в Сергее Павловиче, мы видим сочетание редчайших двух качеств. С одной стороны, уровень организации на уровне подсознания, да? С другой стороны, уровень мозговой деятельности редчайший для человека. Скажи, пожалуйста, вот при наличии двух таких вещей, мог ли вообще он куда-либо еще пойти, кроме как космос? Потому что только космос, мне кажется, утилизирует вот такие два выдающихся таланта. Ну, я другой деятельности человек. Ну, может, да быть, нет. Может быть, ядерная физика еще.
0: Может, ядерная физика, самолеты. Огромное количество сфер применения тогда было, потому что страна, по сути дела, переходила от сельскохозяйственного в массовом масштабе, да, способа производства к индустриальному. Индустриализация была страшная. Нужны были специалисты во всех сферах. Он мог пойти в другую сферу. Я уверен, что там тоже бы достиг успеха. Я бы у Королёва выделил, на самом деле, 4 качества, которые уникальным образом в нем сочетались. Во-первых, да, он был инженер с хорошей подготовкой. Второе, как ты заметил, он был организатор, лидер. Он любил организовывать людей и умел это делать. А он также был провидцем. То есть он, в принципе, смотрел далеко вперед. Не каждый инженер готов смотреть вперед. И еще одна важная вещь, которую мы сейчас забываем, он был политиком. Он умел продать свою идею чиновникам, которым, по большому счету, и тогда не очень-то это все было надо, но он умел это делать. Вот какое из качеств важнее, сложно сказать, наверное, все в совокупности.
1: Сергей Павлович Королёв, дорогие друзья, сегодня говорим об этом выдающемся человеке. У меня в руках детская книга «Мир академика Королёва. Мечтатель, лидер, инженер». Написал ее Сергей Турков с авторством с Полиной Шевчук, которая выступила иллюстратором этой замечательной книги. И я вот сейчас адресую свои слова к тем, кто мечтает, чтобы его дети выросли конструкторами космических аппаратов, может быть, подводных крейсеров, может быть, каких-то еще очень сложных систем, для того, чтобы родился интерес к инженерному делу, для того, чтобы ребенок загорелся этим, его нужно зажечь. А для того, чтобы зажечь, нужны книги, нужны имена, нужны пути, нужны звезды, которые уже светят. Детям нужно показать, что этот путь есть, он проходим, в том смысле, что если ты будешь делать определенные вещи, ты можешь стать этим человеком. Поэтому, дорогие родители, идите в книжные магазины, покупайте «Мир академика Королёва, мечтатель, лидер, инженер», и я думаю, что в данном конкретном случае вы не прогадаете. Я возвращаюсь к книге. Здесь тоже очень интересный момент. «В космосе нет мелочей» называется у тебя глава небольшая. От пылесоса до космического корабля, от компьютера до самолета нас окружают сложные технические системы, в каждой из которых сотни, а то и сотни тысяч деталей. Любая из этих деталей может сломаться и повлиять на надежность прибора в целом. Работа одной системы обязательно связана с другой. Что делать, если люк закрыли, но датчик не сработал, топливо пошло, двигатель не включился, отстреливать отсек нет, тормозная двигательная установка отработала на секунду меньше. Что с этим делать? Все это надо продумать заранее. Ты знаешь, есть такой синдром инженера, иногда его называют так, по-разному называют. Это когда человек знает, как работает система, и знает количество сбоев, которое может произойти, и поэтому он ведет себя гораздо более настороженно, иногда даже нервно, по сравнению с человеком, который об этом ничего не знает. Я неоднократно летал со своими друзьями, двое из них закончили в свое время авиационные институты и работали инженерами. И они знают в самолете, насколько это сложно сочиненная штука, и они каждый раз, вот как-то я видел, что они немного, не то чтобы нервничают, но как-то вот не очень спокойны, когда на самолёты я у них тогда спрашиваю, что там, ты знаешь, я 25 лет его обслуживал, я знаю, в общем-то, все про это. Эту машину, поэтому, ну, вот как-то внутри я, вот если бы я бы сейчас вышел и вот в этом синем комбинезоне пролазил всю машину и потом садился, я был бы гораздо спокойней. И вот здесь про Королёва, возвращаясь к Сергею Павловичу, это не просто самолет, это ракета, а еще ракетный комплекс, а еще все службы, которые приданы вокруг, и мы говорим не о сотнях тысяч деталей, а буквально миллионах деталей. Как ты думаешь, с точки зрения человеческого напряжения и ответственности? Потому что те качества, которым должен обладать человек подобного плана, ты четыре качества назвал. Да, это удивительно и точно. Но где взять такое количество нервных клеток, чтобы выдержать чудовищное давление вот этого синдрома инженера, когда вокруг тебя миллионы деталей, в которых добираешься, разбираешься досконально, каждый может засбоить, и ты берешь за это ответственность. Вот как ты думаешь, вот эта сторона характера Королёва меня всегда удивляла. Ведь на всех фотографиях, на всех съемках, на всех кадрах у него спокойное лицо, у него уравновешенный голос. У него не дрогнет ни один мускул на лице. Он спокоен, он уверен. И вот это приводит меня, честно говоря, в восхищение.
0: Ну, я не думаю, что в момент запусков он так был спокоен. Абсолютно убежден, что это было дичайшее нервное напряжение, потому что, по сути дела, от твоего решения зависит жизнь людей. И здесь, поскольку мы действительно окружены техническими вещами, помогает... Мне кажется, вот одна идея, которая была в нашей космонавтике хорошо отработана, да, это идея дублирования. Это идея продумать, а если откажет это? То есть инженеры сидели и думали, а если этот клапан, а если вот этот трубопровод, а если вот это-то? Думали, что может отказать, и как система должна выжить после отказа. И вот это, мне кажется, очень интересная в жизни пригождающаяся вещь, да, резервирование. Не полагаться на единственное решение, иметь запасной вариант какой-то. Это, мне кажется, мы должны вот это вынести все из ракетной истории и стараться применять в жизни. А возвращаясь к этой великой эпохе, я бы хотел одну мысль сказать, чтобы мы успели, да, за передачу это сделать. Вот Циолковский наш соотечественник, Королёв, Гагарин и так далее, да, величайшее достижение. Это было в рамках коммунистического проекта. Все это совершенно, да? Когда мы строили...
1: Светлое будущее.
0: Светлое будущее, да. А идея оказалась, к сожалению, дохлой, но очень притягательной. Сама вся идея была благородной, просто она не сработала, не получилась. И у нас, как у страны, всегда вот этот вопрос висит. А в чем наше предназначение как страны? Да, что мы другому миру несем? И мне кажется, что именно акцент на вот таком прорывном достижении, как космос, если на этом делать акцент, мне кажется, это может стать такой целью национальной задачи.
1: Она национальной философии.
0: И философии, да. И это гораздо интереснее и благороднее, чем, грубо говоря, играть с консерватизмом, который, по сути дела, ну, просто как бы сохранение лучшего в прошлом. Ну, хорошо, никто же с этим не спорит.
1: Да, слово традиция здесь...
0: Но если вы не идете в светлое будущее сами, не строите царствие Божие на земле, то другие страны очень скоро вас доставят в царствие Божие. Сейчас, да?
1: Нет, скорее, я бы так сформулировал. Построить царство Божие для себя за ваш счет.
0: Да-да-да. То есть, как бы, либо мы прогрессируем сами, либо нас саманут.
1: Скажи, пожалуйста, вот что касается вот этой части нашего разговора, насколько, ты думаешь, можно сейчас заинтересовать страну, заинтересовать молодых людей, студентов, детей в детских садах вот этой философией? Русский человек, человек космоса, с большой буквы этого слова. Потому что вот подобное я не слышал давно, что русский человек – человек космоса. Была у нас где-то десятилетие космической эйфории, можно так сказать, когда мы говорили о себе. Мы рвемся в космос. И дальше мы вспоминаем, да, вот мы вспоминаем фантастику хотя бы, да, мы вспоминаем там Ивана Ефремова, мы вспоминаем Снегова, мы вспоминаем братьев Стругацких, да. Что мы несли тогда? Мы же несли светлое будущее на дальние планеты. Потом постепенно, и, по-моему, даже одновременно, параллельно сходит идея несения социализма, коммунизма другим, я имею в виду и к звездам.
0: Да, приходит потребительское общество.
1: Приходит потребительское общество, и сама идея космоса вдруг, она начинает постепенно деградировать.
0: Она деградировала, кстати, во всем мире. Сейчас, благодаря Илону Маску, идет возрождение. Но все равно, мне кажется, это не захватило человечество в целом, что это главное, что мы должны сделать с нашей планетой, да, иметь резервный вариант, да, расселить жизнь по галактике. И здесь, мне кажется, эта идея может... Знаете, вы делаете то, что для человечества самое важное. Вот страна ведет человечество на дальние рубежи, к своему предназначению. Да? По сути дела, наша страна, по сути дела, не коммунизм построила, а открыла человечеству дорогу в бесконечность благодаря запуску Гагарина. И мне кажется, это точно может захватить мышление людей, но за этим должна стоять, Слав, знаешь, какая вещь очень важная, и которую у нас, к сожалению, мы утратили. Это ощущение того, что мы можем быть проводником человечества. При коммунизме мы были, мы сказали, мы самые прогрессивные, ребята, следуйте за нами, мы придумали, куда движется человечество. Мы, конечно, придумали неправильно, но, тем не менее, попытка была сделана. Сейчас, мне кажется, можно повторить это дело с космосом. Мы знаем, куда человечество развивается. Нам надо туда лететь. Мы вас туда ведем. Мы впереди всей планеты. А вот этого драйва, к сожалению, у нас пока не хватает.
1: Сергей Турко, дорогие друзья, в гостях программы «Культбригада». И сегодня мы говорим о космосе персонифицированно, потому что у меня в руках книга «Академик Королёва, мечтатель, лидер, инженер», автор Сергей Турко, который сидит напротив меня, а соавтор Полина Шевчук, которая отрисовала замечательные иллюстрации этой книги. И вот, кстати, я открываю последнюю главу этой замечательной детской книги, которая и для взрослых-то на самом деле является хорошим чтением. И называется она «Зачем нам космос?» Это очень важный вопрос. Вот ты улыбнулся, потому что для тебя этот вопрос решен, как, впрочем, и для меня. Но я такое количество раз, когда восхищенно начинал говорить о том, для чего нам космос, слышал этот вопрос: да ладно, ну зачем нам космос? Давай сначала на Земле-то разберемся. Вот я сейчас зачитаю небольшой отрывок. «Выйди как-нибудь ясной безлунной ночью на улицу, что ты увидишь? Венеру, Марс, Юпитер, Большую Медведицу, осенне-летний треугольник. Думаешь, это все? О, нет, настоящие звезды и планеты видны тогда, когда нет ни одного фонаря за десяток километров, никакого зарева от ближайшего города, когда все небо сплошь в крошечных, сверкающих алмазах. А если взять бинокль, то алмазов будет столько, что хоть ешь их горстями. Людям важно ощущать связь с природой. Человеку нужны и животные, и растения, и леса, и моря, и небо. Ведь в нашем трехмерном мире небо занимает ровно половину горизонта. А то, что мы видим день ото дня, сильно на нас влияет, ведь это же действительно формирует и меняет, и делает это совершенно незаметно. Без звездного неба мы как в закрытом колодце, в котором нет воздуха. Сам вид звездного неба дает человеку возможность проветривать его сознание, отложить дела, проблемы, остановиться. Остановиться и насладиться красотой и бесконечностью ночного неба. Солнце ведь что делает? Солнце жарит, солнце слепит. А звезды подмигивают и манят. Никто не хочет полететь на солнце, но многим хочется улететь к звездам, хотя бы во сне. Вот замечательные слова, я абсолютно подпишусь под каждым словом. Нехватка космоса, как нехватка кислорода.
0: Я подумал, знаешь, Слав, что вот как раз то, что мы не видим в городе звезд, это тоже на нас очень сильно влияет. Я хотел этим пассажем это и отразить.
1: Абсолютно согласен. Небо нам нужно само по себе.
0: Надо чаще выезжать на природу, смотреть на небо и вдохновляться бесконечным горизонтом познания, который у нас впереди. Потому что, грубо говоря, вот даже рассказывая про там современные технологии, искусственный интеллект, там все это вот эти истории. Сколько лет прогрессу человечества?
1: Ну, я для себя, честно
0: говоря. Пара сотен лет такого активного, да?
1: Я считываю глобально. Это публикации Ньютоном.
0: Ну, хорошо, 300 лет. Но если мы собираемся жить до взрыва Солнца, там, да, миллиард, грубо говоря. Вот что такое 300 лет по отношению к миллиарду? Это предельная функция, это практически ноль. Это я к вопросу о том, когда кто-то говорит, ну, мы почти все достигли, мы все знаем. Да впереди еще миллиард лет такого же совершенствования. Что через миллиард лет будет? Вы даже не представляете, что вы сможете, если не угробим
1: да даже
0: себя,
1: через тысячу лет.
0: Даже через тысячу лет. То есть по отношению к бесконечности мы всегда в начале пути. Поэтому не надо слишком... Вот думать, что вот все, дальше не надо ничего, открыть холодильник и будем вот так, значит, остаток проживем потребительском.
1: Ты прям противник холодильника. Полезный, кстати, агрегат. Кстати, на холодильнике.
0: Инженерами, физиками придуманный, да.
1: Холодильники, кстати говоря, тоже.
0: Эффект расширения газа.
1: Да.
0: Охлаждение при расширении, пожалуйста. Физический эффект.
1: Совершенно верно. Дорогие друзья, читайте книги о космосе, мечтайте о космосе, читайте детям книги о космосе, читайте, обсуждайте, живите космосом. Мы часть космоса. Кстати, как незабавно это звучит, ведь человек стоит ровно из тех же частичек, которые состоят дальние звезды. Мы ровно из тех же сделаны атомов, которые возникли в первые мгновения Большого взрыва. Мы часть огромного, сложного, непознаваемого космоса. И читайте книгу «Мир академика Королёва». Мечтатель, лидер, инженер Сергея Турко и Полины Шевчук. Сергей, большое спасибо, что нашел время прийти сегодня к нам. Я бесконечно счастлив каждый раз, когда ты приходишь, потому что у нас с тобой очень схожие интересы. Это космос, это будущее, это то, что будет происходить тогда, когда уже и
0: всегда,
1: нас
0: всегда
1: не
0: рад,
1: будет.
0: Слава. Всегда рад.
1: Дорогие друзья, я за сим смею откланяться, традиционно прощаюсь с нашим прощанием, нашим культбригадовским. Читайте правильные книги, слушайте культбригаду. С вами был Вячеслав Коновалов. До новых встреч.
2: Культбригада. Слово, смысл, литература. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Екатеринбурге, в результате которого погибли 4 человека, перепутал газ и тормоз. Далее подробно. Россия со вниманием относится к исполнению взятых на себя социальных обязательств, а для семей с детьми вводит новые меры поддержки. Это подчеркнул президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Кроме того, Путин потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной и социальной системах.
2: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами. Имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа. Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу. В период летних каникул нужно надежно защитить детские центры, лагеря, здравницы. Здесь нужно действовать с максимальной ответственностью. Но мы каждый год, каждое лето обращаемся в целом к этим вопросам, вопросам обеспечения безопасности детей. Это многоплановая работа. И прошу на все аспекты этой работы обратить особое внимание.
1: Президент также отметил, что санкции ЕС против российских детских центров являются попыткой сделать очередную мелкую пакость. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что сегодня главное сплотиться и не допускать иллюзий. В эфире телеканала «Россия-24» он отметил, что чем больше враги России предпринимают таких демонстративных атак на общую историю и культуру, как удар по музею обороны Севастополя, тем очевиднее становится, что Россия имеет дело с агрессией от Объединенной Европы.
3: Идет пожар до сих пор, я с раннего утра на связи с директором музея, пытаются что-то спасти. Но еще раз скажу, мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют. Так же, как в 1942-м немцы знали, что рядом в парке, рядом со зданием историческим панорамы обороны Севастополя нет ни одного зенитного расчета, нет ни воинских частей, ничего, и быть их там не может. Так точно так же они сегодня знают, что это парк. Это парк для прогулок, для горожан. А в центре этого парка стоит единственное здание, построенное к юбилею 1905 года с гениальной картиной русского художника из Одессы Франса Рубо.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение. Группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Лужки, Могрица, Уланово, Хотинь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шиповатая, Сосновый Бор, Редкодуб, Рубежная и Избитская Харьковской области. Противник потерял более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», 17 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей производства Израиля.
1: Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ. оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Два частных дома и хозпостройка загорелись в центре Ростова-на-Дону на 500 квадратных метрах, сообщил журналистам представитель Главного управления МЧС России по Ростовской области. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение в жилых домах. К тушению привлечено 58 человек и 18 единиц техники. Водитель автобуса, попавшего в ДТП у храма в Екатеринбурге, в результате которого погибли 4 человека, перепутал газ и тормоз. Он заявил, что плохо себя чувствовал при управлении транспортным средством. ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло у храма Большой Златоуст в Ленинском районе Екатеринбурга в среду вечером. По данным губернатора Свердловской области Дениса Паслера, погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще 3 человека госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали, с ними работают следственные органы. Следователи возбудили 2 уголовных дела о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителю автобуса может грозить до 7 лет лишения свободы, однако все будет зависеть от установленных обстоятельств происшествия, в том числе может оказаться, что виновен был водитель легкового автомобиля. Такое мнение выразил ТАСС адвокат Сергей Колосовский. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава, абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Хабаровске плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Туле плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, без осадков. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
6: Говори, что хочешь, лишь бы нам на пользу шло.
7: Ничего.
0: Радио России представляет театр у микрофона.
8: Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала.
0: Александр Островский. Правда хорошо, а счастье лучше. Радиоверсия спектакля Государственного академического малого театра.
9: Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
0: Властная купчиха Мавра Тарасовна хочет выдать замуж свою внучку за отставного генерала. Но та влюблена в молодого, но бедного приказчика.
10: Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь.
0: Любовный треугольник пытается разрешить хитрая нянька. Она приглашает в дом Мавры Тарасовны ее первую любовь, надеясь этим усмирить темперамент купчихи.
6: А в чем это?
8: Ну, наше с ним дело, мы только двое знаем.
6: Ладно, я уйду говорить.
0: Слушайте радиопостановку «Правда хорошо, а счастье лучше» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. История.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся в 1984 год. Мы будем говорить о том, как же дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев стал главой Великого Советского Государства. Какие были обстоятельства его избрания? Вообще, эта пятилетка пышных похорон или гонок на лафетах закончилась неожиданно. Пришел дорогой Михаил Сергеевич. Что это было для нашей страны и почему в скорости Союз был предан? Об этом всем мы поговорим с нашим добрым другом, автором цикла «Разгадка Горбачева», замечательным русским историком Евгением Юрьевичем Спицыным. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
13: Да, добрый день. Здравствуйте и вам, и нашим уважаемым слушателям.
12: Народ не зря прозвал это время гонкой на лафетах или пятилеткой пышных похорон. Все-таки смерть Константина Августиновича Черненко, насколько было предопределено то, что Горбачев станет наследником престола коммунистических вождей? Что произошло тогда с Советским Союзом?
13: Вы знаете, дело в том, что в своих мемуарах сам Михаил Сергеевич, ничтоже сумняшся, заявил, что тогда другой кандидатуры, кроме него, на пост генерального секретаря просто не было. То есть вот он пишет о том, что самой судьбой, самой историей было предначертано именно ему возглавить партию, а значит и государство. Точно такие же перлы содержатся в мемуарах его ближайших подельников. Того же Черняева, того же Медведева, Яковлева и многих-многих других. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я немножко забегу вперед и напомню, что летом 1988 года прошла знаменитая или печально знаменитая 19-я партконференция. И там схлестнулись, как всегда, между собой Ельцин и Лигачев. Я думаю, что выступление Ельцина было согласовано не с кем-нибудь, а с самим Горбачевым. Он его специально держал про запас. Он специально сделал все, чтобы Ельцин попал на эту конференцию и чтобы он на этой конференции получил слово. Я вот детально знакомился с мемуарами всех участников тех событий, и Ельцин представляет дело таким образом, что вот он просто поставил перед собой цель сделать все возможное и невозможное, чтобы стать делегатом этой конференции. Да, но его прокатили и в Москве, и в Екатеринбурге, и так далее, и вдруг неожиданно его избирают делегатом не откуда-нибудь, а от карельской парторганизации. Где Ельцин и где Карелия, извините. Тем более во главе Карелии тогда стоял довольно опытный партийный работник, который, кстати, в отличие от многих-многих других секретарей областных и краевых комитетов партии, был профессиональным КГБшником. И даже в одно время он возглавлял нашу резидентуру не где-нибудь, а в Финляндии. Но потом просто судьба сложилась так, что он перешел из КГБ на партийную работу и был первым секретарем Карельского обкома партии. Дело в том, что в автономных республиках должность первого секретаря была не первый секретарь рискома, то есть республиканского комитета, как в союзных республиках, а первый секретарь обкома, с тем, чтобы, ну, понятно, уравновесить автономные республики, области и края. Понятно, да? Понятно, что столь опытный аппаратчик, тем более КГБшник, сам принять решение о том, что Ельцин вдруг ни с того ни с сего станет делегатом конференции от парторганизации, которую он возглавляет, ну, просто не понимать принципов функционирования власти. Понятно, что ему могло быть поступить указание только из аппарата ЦК. А кто мог давать подобного рода указания аппарату ЦК? Конечно, сам генеральный секретарь и никто более. Больше того, когда Ельцин приехал в Москву и, значит, принимал участие в работе этой конференции, он шибко переживал, что вот конференция идет день за днем, подходит к концу, а ему слова не дают. И буквально за день до закрытия конференции ему вдруг дают слово. Опять, кто мог принять это решение? Только Горбачев. Значит, он сознательно сделал его делегатом и, более того, дал ему слово. И это слово транслировалось в прямом эфире по всем тогдашним телерадиоканалам. И вот когда Ельцин выступил, то Лигачев ребром поставил вопрос о том, что он должен выступить оппонентом, что он должен дать отповедь этому Ельцину. И именно тогда он сказал о том, что в марте 1985 года могли быть приняты совершенно другие решения. И я помню, как вся либеральная пресса тогда подняла вой, стала надсмехаться над Лигачевым, что он, дескать, несет какую-то пургу. Но что это значит за другие решения? Да ни у кого не было сомнений, что именно Михаил Сергеевич должен стать генсеком и т.д. и т.п. И я честно вам хочу признаться, что я тоже тогда подумал, что Егор Кузьмич чего-то там накрутил, что что-то он там какие-то фантазии озвучил. Но вот затем, лет, наверное, 15, может быть, 20 назад, я убедился в правоте слова Лигачева. А вот сейчас, когда я вплотную погрузился в эту тематику, ну, где-то вот последние там 3 года, я лишний раз нашел доказательство того, что Лигачев был 1000 раз прав. Что тогда, в марте 1985 года, не было все предопределено. Тогда могли быть приняты совершенно иные решения. И тут, что называется, дело случая. Хотя я понимаю, что Маркс был совершенно прав, когда сказал, что случайность – это непознанная закономерность. То есть, по сути дела, все так и должно было произойти. А теперь мы смотрим на конкретную ситуацию, на конкретные события декабря-марта 1985 года, декабря 1984, марта 1985 года. Мы в прошлый раз с вами остановились на смерти Дмитрия Федоровича Устинова, которая произошла 20 декабря 1984 года. Для многих, в том числе и внутри Политбюро, эта смерть стала полной неожиданностью, потому что Дмитрий Федорович никогда особо не болел. Он был активен, он постоянно с утра до ночи, в прямом смысле слова, был на работе, ну и так далее, и так далее. Держал крепко в руках всю сферу военно-промышленного комплекса, армию и все такое прочее. Но вот случились такие обстоятельства, что врачебная ошибка, в очередной раз, я хочу подчеркнуть, в очередной раз врачебная ошибка свела в могилу Дмитрия Федоровича Устинова. И вот здесь Михаил Сергеевич, как он признался позднее в своих мемуарах, значит, оказался в полной растерянности, потому что, как он выразился, у него со смертью Устинова буквально вышибло почву из-под ног. Не надо было срочно предпринимать какие-то оперативные и, самое главное, выверенные решения с тем, чтобы он не пролетел, как фанера над Парижем. И вот здесь ему неоценимую помощь оказали спецслужбы, причем не только наши, но и американские. Сейчас уже хорошо известно, что не когда-нибудь, а в январе 1985 года в Америке неожиданным образом стали публиковаться по частям мемуары беглого советского дипломата Аркадия Шевченко, который занимал довольно высокие посты в системе советского МИДа. Его последний и самый такой знаковый пост – это представитель Советского Союза в ООН, в Организации Объединенных Наций. Это вот тот пост, который сейчас занимает Небидия. До этого занимал этот пост Чуркин Виталий Иванович. И надо сказать, что этот пост всегда занимали довольно авторитетные и уважаемые дипломаты самого высокого ранга. Я могу здесь вам назвать, например, фамилию того же Андрея Януаревича Вышинского, министра иностранных дел в сталинскую эпоху, который был нашим представителем в ООН. Кстати, в 1954 году именно там, в ООН, в Нью-Йорке, он, собственно говоря, и скончался от сердечного приступа. Дальше. Олег Троиновский. Это хрущевский помощник по международным делам. Крупнейший советский дипломат. Причем кадровый дипломат. Его отец тоже был дипломатом. Он возглавлял дипломатические миссии в целом ряде ведущих зарубежных стран, в частности, Великобритании и в Японии, ну и так далее, и так далее. То есть пост представителя ООН от Советского Союза – это была высокая должность. И многие поговаривали, что эту должность Шевченко получил не просто так, а потому что у него были особо доверительные и близкие отношения с Громыко. Причем не только с самим Андреем Андреевичем, а со всем его семейством и прежде всего с супругой Андрея Андреевича. А дело в том, что многие в МИДе знали, что Андрей Андреевич был таким же подкаблучником, как и многие партийные вожди. Да, его жена во многом предопределяла кадровую политику министерства. Да, назначение послов, заместителей министра и т.д. и т.п. Была человек очень властный, и поговаривают, что человек была не бескорыстной. Но, по крайней мере, в целом ряде мемуаров содержится информация, что те или иные послы, когда приезжали в Москву, то они обязательно везли какой-нибудь дорогой и оригинальный подарок не самому Андрею Андреевичу, а его драгоценной супруге. С тем, чтобы, да, отношение Андрея Андреевича к ним, как представителям советского МИДа, как кадровым дипломатам, было благожелательно. Так вот, я думаю, что эта публикация началась не просто так. И думаю об этом не только я. Дело в том, что было совершенно очевидно, что рано или поздно в своих мемуарах, а мы понимаем, кто писал эти мемуары, не сам Аркадий Шевченко, он к тому времени уже был спившимся, опустившимся человеком. Писали сотрудники спецслужб, что обязательно на страницах этих мемуаров, если что, может всплыть информация про Андрея Андреевича. И причем информация не очень благовидная. То есть, что произошло? Громыко тут же подвесили на крючок. А он был далеко не дурак, и он прекрасно знал, как работают спецслужбы. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Я уже как-то упоминал, что с приходом Рейгана к власти у нас резко обострились отношения с американцами. Дальше некуда, что называется. Причем это обострение носило гораздо более глубинный и гораздо более масштабный характер, чем даже во времена Карибского кризиса. С чем это было связано? Во-первых, с фигурой самого Рейгана. Он был лютый антисоветчик и антикоммунист. Но прежде всего с тем, что страны Запада, прежде всего Америка и Великобритания, влетели в чудовищный по своим масштабам системный кризис капитализма. Откуда рождается рейгономика, тэтчеризм, совершенно противоположный экономический курс довольно жесткий экономический курс, через который они и хотели вытащить свои страны из этого системного кризиса. Потому что в противном случае надо было развязывать новую мировую войну, как это случилось в 30-е и 40-е годы. Понятно, да?
12: Мы сейчас живем ровно в таком же кризисе, когда Запад вынужден развязывать войны для того, чтобы хоть как-то скомпенсировать свой жесточайший кризис. И это началось с Соединенных Штатов Америки. Ровно повторение такого же цикла.
13: Правильно, абсолютно. В 2008 году полыхнул опять системный общий кризис капитализма. Не надо путать локальные кризисы капитализма, которые происходят по причине перепроизводства. Это естественное состояние буржуазного способа производства. И системный кризис капитализма, который охватывает не только экономику, но и политику, социальную сферу, идеологию и так далее, и так далее. Ленин об этом еще больше 100 лет назад в своей знаменитой работе «Империализм как высшая стадия капитализма» писал, что этот способ производства имманентно порождает вот эти кризисы. И единственным для буржуев выходом из этого кризиса является развязывание мировых войн. Именно с этим он связывал возникновение Первой мировой войны, а потом именно с этим тот же Сталин и другие теоретики марксизма связывали возникновение и Второй мировой войны. То есть капитализм как способ производства, он как из жерла вулкана, понятно, да? Значит, изрыгает вот эту вот лаву. Так и здесь. И поэтому риторика Рейгана, который заявил о том, что Советский Союз – это империя зла, что мы начинаем крестовый поход против этой империи зла, что мы размещаем наши першинги, крылатые ракеты, не где-нибудь, а на территории ФРГ, то есть в самом центре Европы, подлет этих першингов до Москвы каких-то там 15-20 минут, то есть советское ПРО вообще не сможет сдержать этот удар и так далее. У нас сразу же прервались все переговоры на двух наших основных переговорных площадках, в Вене и в Женеве. В Вене шли переговоры по обычным вооружениям, а в Женеве по стратегическим вооружениям. И вот что интересно,

0: готовы дать заднюю.
1: Тот же самый Коломойский.
2: Может, не нравится тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
3: Заслуженный деятель искусства России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана для того, чтобы вынудить Иран пойти на уступки в переговорах. Далее подробно. Противники России не останавливаются перед совершением терактов в отношении детей. В связи с этим спецслужбы России должны усилить антитеррористическую работу. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции. Кроме того, по словам президента, спонсоры режима в Киеве вводят санкции против организаций, где проводят лето российские дети, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Также президент пообщался по видеосвязи с представителями известных российских центров детского отдыха. В том числе Путин поинтересовался у гендиректора детского курорта «Вита» Василия Димоева о пляжах в Анапе.
2: Василий Николаевич, а каково состояние пляжей в Анапе сейчас?
3: У нас на сегодняшний день полностью открыт и готов пляж. Мы получили санэпидзаключение. Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей. Поэтому у нас все хорошо.
2: Как же вы греете там эти нагреватели?
3: Вместе с детьми пытаемся создать настроение.
2: Я понял, хорошо.
1: Также президенту рассказали и о Всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. В этом лагере ежегодно отдыхают порядка 16 тысяч детей. В центре реализуют свыше 100 образовательных программ, связанных с наукой, спортом, культурой, историей и русским языком. Кроме того, глава государства в ходе совещания напомнил о новой мере поддержки семей, где для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей, в расчете на каждого члена семьи, имеющих невысокие доходы, подоходный налог НДФЛ фактически снижается до 6%. Глава государства подчеркнул, что уже с 1 июня такие граждане могут подать заявление в социальный фонд на возврат большей части уплаченного в предыдущем году подоходного налога. «Порядка 1,5 миллионов человек уже обратились за семейным налоговым кэшбэком», — заявил Путин. ВСУ ударили по символу несгибаемости русского Севастополя,

0: одному из военно-исторических символов России, атаковав музей-панораму «Оборона Севастополя». Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
1: Конечно, это удар по символу города, это удар по символу несгибаемости русского Севастополя и, конечно, одному из военно-исторических символов России. Целевое, точечное, там в 3 часа ночи, это какой-то специальный, заряженный, судя по всему, очень необычный кумулятивный дрон, я этого не знаю, так сказать, детали, это все вам рассказывают впечатления сотрудников музея. Он прямо точно в крышу прожег. Я хотел сказать другое. Люди, которые это делают, они понимают, какую реакцию они вызовут? Что, думают, они кого-то напугают, что ли? Они думают, что сломают веру в то, что Севастополь – город русских моряков? Чтобы думать как-то по-другому станем? Что, испугаемся? Какую цель ставить? Если вы хотите поставить цель как бы побольнее уколоть, как говорится, допрыгайтесь.
0: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что разрушенное украинскими беспилотниками здание музея панорамы «Оборона Севастополя» будет восстановлено и станет краше, чем было до этого. По словам Пескова, такие украинские атаки в очередной раз подчеркивают правоту Москвы в борьбе за российские регионы. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В зоне ответственности группировки войск «Южная» киевский режим потерял за сутки более 160 военнослужащих и 5 боевых бронированных машин. Подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 455 военнослужащих, сообщила Минобороны. О результатах работы группировки войск «Запад» сообщил старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники механизированной штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады терробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Васильевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 2 самоходных гаубицы «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей «Рада» производства Израиля.
0: Российские средства ПВО сбили 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», сообщает Минобороны. Также нанесены удары по военно-морской базе Украины, объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной, но кратковременной военной операции против Ирана для того, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки в переговорах, утверждает Axios со ссылкой на 2 американских источника. По информации издания, такой вариант обсуждался в среду в ходе встречи с высокопоставленными чиновниками в ситуационной комнате Белого дома. Среди приглашенных были вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, глава ЦРУ Джон Рэдклифф, глава Пентагона Пит Хексет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и спецпосланник Трампа Стив Уиткоф. Ранее в среду Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Соединенные Штаты намерены осуществлять масштабные атаки по Ирану. По его словам, новая серия атак может последовать уже в четверг. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На Тенерифе стартовал конгресс Международного союза конькобежцев. На нем, предположительно, может быть принято решение о допуске российских фигуристов-юниоров до международных соревнований. Также не исключено, что будет рассмотрен вопрос допуска взрослых спортсменов. Отмечу, что президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе отсутствовал в первый день работы конгресса. Действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгоров переизбран на новый срок. Отчетно-выборная конференция СБР прошла 10 июня в здании Олимпийского комитета России. Соперником Майгорова на выборах был Юрий Батманов. За Майгорова проголосовали 46 делегатов, за его соперника 6. Председатель совета директоров футбольного «Динамо» Александр Ивлев прокомментировал слухи о возможном возвращении Александра Кокорина и Арсена Захаряна, а также об интересе «Зенита» Константину Тюкавину. «Есть факторы, которые не позволят нам взять Кокорина обратно в систему клуба. Захарян – это действительно ценный воспитанник «Динамо», но о возвращении рассуждать пока не готов. «Зенит» действительно может иметь желание приобрести того или иного футболиста, но я знаю, что сердце Тюкавина отдано нашему клубу. Контракт с ним до 30-го года. А если будут предложения от зарубежных элитных клубов, мы будем обсуждать это развитие событий», — отметил Ивлев. Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Матвею Кисляку. ЦСКА оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро и не собирается отпускать его за меньшую сумму. Об этом сообщает инсайдер Лоренцо Лепоре. Ахмат объявил об уходе защитника Даниила Хлусевича. Футболист покидает грозненский клуб по окончании срока аренды и возвращается в московский «Спартак», которому принадлежат права на Хлусевича. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 11 июня, в Магадане плюс 3, плюс 5, облачно, временами дождь. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Петрозаводске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем в столице плюс 29, плюс 32.
4: Радио России. Музыка.
5: Просто о джазе.
4: С Михаилом Иконниковым.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Алена Войская выпустила мини-альбом «Блюз усталой кофеварки». Как сказала сама певица, мой EP «Блюз усталой кофеварки» – это попытка вернуть джазу его первоначальную магию, быть понятным, эмоциональным и живым. Я верю, что музыка не должна быть сложной головоломкой для избранных. Я захотела создать этот джаз для людей, для тех, кто ищет звуки искренность, тепло и те самые смыслы, которые звучат на родном языке. На мини-альбоме 4 пьесы, в записи композиции «Архи-джаз» участвовал саксофонист Азат Баязитов, а пьесу «В тиши дня» украсил своим присутствием трубач Алекс Сипягин.

Флейтистка Элли Райерсон, чья карьера насчитывает более 50 лет, представила студийный альбом «The Элли Райерсон Quartet». Исполнительница, неизменно входящая в число лучших флейтистов по версии журнала «Down Beat», в разные годы выступала с такими звездами, как Ред Родни, Хьюберт Лоус, Рой Хейнс, Джо Бек, Кенни Берен, Фрэнк Уэст, Стефан Граппелли и не джазовыми, например, Лучано Паваротти. Как следует из названия пластинки, она записана квартетом Райерсон, в котором играет пианист Ларри Хэм, басист Лу Папас и барабанщик Том Мелито. В 2010 году Райерсон выпустила получившее признание пособие «Метод обучения игре на джазовой флейте».

0: За кадром джаз.
1: В конце мая вышел очередной супергеройский сериал «Паук Нуар», разработанный Уорреном Узиелем по мотивам комиксов Marvel. В главной роли Николас Кейдж. Я, честно, начал смотреть, но сломался на первой серии, возможно, попробую еще раз. Саундтрек, конечно, джазовым назвать трудно. Авторы музыки Крис Боуэрс и Майкл Дин Парсонс. Но в сериале есть пара джазовых произведений. Это стандарт «Dream a Little Dream of Me» в довольно оригинальной аранжировке и песня «The Devil You Know», написанная Уорреном Оукфелдером 5 лет назад, приложившим руку к созданию грамминосного саундтрека к картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Оба произведения в сериале исполнила актриса Лю Цзинь Ли, сыгравшая черную кошку или Фелицию Харди. Stop.

иллюзий. Новую пластинку под названием Firefly выпустила Энди Сницер. Каких-то откровений тут ждать не приходилось. Очередная приятная смуз-джазовая работа саксофониста, чье имя знакомо не только любителям джаза, так как за долгую карьеру в качестве сессионного музыканта Сницер работал с Роллинг Стоунс, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Полом Саймоном, Бет Харт, Карлосом Сантаной и даже Пэник эт зе Диско.

Легенда AC-джаза, клавишник Джеймс Тейлор, судя по всему, находится в творческом поиске. Музыкант, отмечающий 40-летие с момента создания своего коллектива The James Taylor Quartet, по разным данным, коллектив был собран то ли в 85-м, то ли в 87-м году, явно экспериментирует. Трудно сказать, чем еще он порадует своих поклонников, но в начале года он выпустил вызвавший неоднозначную реакцию сольный фортепианный альбом «Shadows and Dreams», за которым только что последовала пластинка «Te Deum», то есть «Тебя, Бога, хвалим». В основу альбома легли христианские тексты 4 века, положенные на типичный для квартета прифанкованный AC-джаз. В записи, кроме квартета Джеймса Тейлора, участвовали приглашенная духовая секция, перкуссионист Сноубой и детский хор церкви Святого Георгия в Бенендене.

Чарльз Чен выпустит 19 июня очень любопытный альбом «The Long Way Home». Пластинка, записанная пианистом 11 августа 2025 года вместе с гитаристом Феликсом Лемерлем и двумя суперветеранами. Это хорошо знакомый российским любителям джаза, долгое время выступавший с Джерри Маллиганом, контрабасист Билл Кроу, чьи джазовые анекдоты и байки публиковались у нас и в сетевых, и в печатных изданиях. Ему на момент записи было 97. И барабанщик Стив Литтл, игравший в оркестре Дюка Эллингтона, участвовавший в 67 году в записи альбома «And His Mother Called Him Bill», ему в августе было всего 90. Оба, кстати, продолжают выступать, а Кроу еще и сам водит машину. Первая часть альбома музыкальная, это преимущественно джазовый стандарт. А вот вторая – это воспоминания ветеранов о легендах джаза, с которыми они работали. Литтл о Дюке Эллингтоне и Кроу о Джерри Маллигане, Стэнни Гетце и Мэриан Макпартланд.

0: юбилей.
1: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд впервые записались вместе в 1946 году для лейбла Decca. Позже они выпустили еще несколько синглов, но лишь в 1956 объединились в студии для работы над совместным альбомом. Инициатором был, разумеется, импресарио-продюсер Норман Грантс, только-только основавший лейбл Dwarf Records. Запись состоялась 16 октября 1956 года в голливудской студии Capitol Records на следующий день после выступления Эллы и Луи на одном из самых запоминающихся концертов Грантса в рамках проекта «Jazz at the Philharmonic» в Hollywood Bowl. Вокалистом студии аккомпанировал трио Оскара Питерсона и барабанщик Бадди Рич. Выпущенный в октябре 1956 года альбом получил хорошую прессу, многие критики впоследствии относили его к числу практически эталонных дуэтных вокальных записей. В 2000 году он занял 636 место в списке Колина Ларкина с 1000 лучших альбомов всех времен. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг выпустили еще две совместные пластинки «Эл и Луи Эген» в 57-м и «Порги и Бес» в 59-м.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

Саксофонист Джо Лавана выпустил альбом Paramount Quartet. Это очередная студийная работа лауреата премии Грэмми, вышедшая на ACM Records, лейбле, на котором музыкант издается последние 8 лет после долгого 25-летнего периода сотрудничества с Blue Note Records. Пластинка записана новым квартетом Лавана, в котором он собрал одного из лучших гитаристов последнего примерно десятилетия Джулиана Лажа, знаменитого контрабасиста Санти Дебриана и барабанщика «Универсала», участника рок-группы Living Color Уилла Калхуна. Не уверен, что саксофонисту удастся сохранить этот звездный состав для турне, но, тем не менее, пара концертов этим квартетом у него уже запланирована. В альбом вошли как оригинальные пьесы Лавана, так и пьесы Уэйна Шортера и Чарли Хейдена. Продюсировал пластинку, разумеется, основатель ACM Records, легендарный Манфред Айхер. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Музыка большой страны. Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фицджеральд и Луи Армстронга.
0: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Владимир Путин поручил спецслужбам усилить обеспечение безопасности детей в период летних каникул. Об этом шла речь на совещании президента с членами правительства. Президент также обратил внимание на абсурдность санкций, вводимых европейскими элитами против российских детских центров, где отдыхают и набираются сил дети. По его словам, если европейских деятелей раздражает вид счастливых, любящих Россию детей, значит Россия все делает правильно.
2: К сожалению, должен на это тоже обратить внимание, что спонсоры киевского режима, европейские правящие элиты, тоже додумываются до таких вещей, которые раньше, наверное, в голову никому не приходили. Вводят санкции против организации, где проводят лето, набираются сил наши дети. Ну, чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают. Хотят ограничить работу детских центров. Я не понимаю, чего они добиваются, но тем не менее это происходит. И, безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят. С точки зрения здравого смысла, нормальных людей и в России, да и в Европе, во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость. Удивительно, что люди доходят до этого абсурда. В наши детские центры, между тем, с удовольствием приезжают ребята из всех субъектов Федерации, из зарубежных стран, и немало у нас детей приезжает из-за границы, проводят в них время интересно и ярко, с большой пользой для своего развития. И если европейские деятели, озабоченные гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше.
1: Заключительная часть совещания была посвящена вопросам экономики. Владимир Путин заявил, что снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем. Кроме того, президент сообщил, что ситуация в российской экономике находится под контролем, а принимаемые властями меры дают запланированный результат. Министр финансов Антон Сюланов связал защиту прав собственности с мотивацией для инвестиций и развития экономики. По словам Силуанова, если права собственности подвергаются сомнению, это негативно сказывается на инвестиционном климате.
3: Если есть какие-то риски, всегда это плата за риск. То есть, чем больше защита прав собственности, тем меньше плата за риск, тем, соответственно, проекты более доходные и рисков там меньше. Поэтому вот такие базовые предпосылки для инвестиций, они, естественно, важны и реализуются.
1: Другими способами стимуляции инвестиций Антон Силуанов назвал низкий уровень дефицита федерального бюджета и больше мотивации для менеджмента, в том числе и госкомпаний. Атаку на панораму обороны Севастополя можно сравнить с нападением фашистов в 1942 году и уничтожением Пальмиры на территории Сирии в 2014-2015 годах. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, сейчас главное сплотиться и не допускать иллюзий. А полотно рано или поздно будет восстановлено, как и после победы над другими фашистами.
4: Мы один раз восстановили это полотно после победы над одними фашистами. С учетом того, что сохранилась огромная часть этого полотна в запасниках музея подлинного, сохранились изображения, значит, рано или поздно восстановим после победы над другими фашистами. Это не главное. Главное сегодня это сплотиться и не допускать самообмана и иллюзий. Все эти действия сами себя характеризуют.
5: Ну, это удар по общей истории, в общем-то.
1: Напомню, ВСУ нанесли удар по музею прошлой ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Это следует из данных на сайте Минобороны. Уточняется, что он получил назначение в мае указом президента России. Чайко сменил Виктора Авзалова, который командовал ВКС с октября 2023 года. С апреля 2014 года Чайко был командующим общевойсковой армией. С апреля 2015 года – командующий танковой армией Западного военного округа. С января 2019 года был назначен первым заместителем начальника военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. Он также командовал группировкой российских войск в Сирии. А с июня 2025 года по май 2026 года являлся заместителем начальника российского генштаба. Чайко награжден орденом за военные заслуги, орденами за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степеней с мечами. В июне 2020 года ему присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия медали «Золотая звезда». Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Группировки войск «Север-Юг» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
5: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 6 механизированных мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Дружковки, Малиновки, Новоселовки, Юрковки, Николай-Поля и Алексеево-Дружковки. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Егор Корни в среду установил 2 рекорда страны. На дистанции 100 метров вольным стилем в полуфинале он показал результат 46.99, а в полуфинале на дистанции 50 метров баттерфляем 22.59. Из других событий среды отмечу победу Дарьи Клепиковой на 100-метровке вольным стилем с результатом 53.45. Виктория Токарева стала первой на дистанции 200 метров баттерфляем. Председатель совета футбольного «Локомотива» Юрий Нагорных заявил о том, что в составе команды произойдут изменения этим летом. «Нам предстоит определенная пересборка состава абсолютно в рамках той концепции, которую клуб обозначил 4 года назад. Приоритет – отечественные футболисты, молодые россияне, собственные воспитанники. Мы заканчивали сезон с 5 легионерами и могу сказать, что не будем выходить за показатель 3-4 иностранца», – отметил Нагорных. Защитник Мингьян Бивеев продлил контракт с «Балтикой». Новое соглашение с 30-летним футболистом сборной России рассчитано до 10 июня 2028 года. Пари НН продлил контракт с главным тренером Вадимом Гараниным до конца сезона 26-27. Напомню, по итогам минувшего чемпионата РПЛ Пари НН вылетел в первую лигу. В завершении новости хоккея. 19-й кубок мэра Москвы состоится с 27 по 30 августа во дворце спорта «Мегаспорт». За трофей впервые в истории будут бороться 8 команд, разделенные на 2 подгруппы. В группу А вошли ЦСКА, Спартак, Минская «Динамо» и Акбарс. В группу Б – Московская «Динамо», Торпедо, Шанхайские «Драконы» и «Автомобилист». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в четверг, 11 июня, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Архангельске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Казани плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, вечером кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. Днем в столице плюс 29, плюс 32.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть девятая.
1: Начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне. Не успели они проехать по ней и полмили, как Дон Кихот увидел вдали всадника, голова которого была покрыта какой-то странной шапкой, сверкавшей, словно золото.
2: «Взгляни, Санчо, если я не ошибаюсь, навстречу нам едет всадник, у которого на голове шлем Мамбрина. Тот самый, который, как ты знаешь, я поклялся раздобыть».
3: «Ваша милость, если бы вы разрешили мне говорить с вами так же свободно, как я говорил раньше, я бы, наверное, привел такие доводы, которые убедили бы вас в том, что вы ошибаетесь».
2: «Да в чем же я ошибаюсь, трус и предатель? Скажи мне, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник верхом на серой в яблоках лошади, и что у него на голове золотой шлем?»
3: «Я вижу какого-то человека верхом на осле. Осел его такой же серой масти, как мой. А на голове у этого человека что-то блестящее».
2: «Но ведь это и есть шлем Мамбрина! Отойди-ка в сторону и оставь меня с ним с глазу на глаз. Ты увидишь, как, вступив в поединок с этим неизвестным рыцарем, я своим мечом добуду шлем, о котором уже давно мечтал».
3: «Отъехать-то мне нетрудно, но прошу вас, ваша милость, будьте осторожны. Не попадите снова в историю вроде истории с валяльными молотами».
2: «Я уже 100 раз говорил вам, братец, чтобы вы не смели напоминать мне об этих молотах. А не то провались я на этом месте, я из вас душу выколочу».
1: И Санчо замолчал, опасаясь, как бы его господин действительно не привел в исполнение свою клятву. Однако следует объяснить, кто такой был этот загадочный всадник с блестящим шлемом на голове. Поблизости от большой дороги лежали 2 села. В одном из них не было ни аптеки, ни цирюльника, и цирюльнику из другого приходилось обслуживать 2 села. Случилось так, что как раз в это время одному жителю из села поменьше понадобилось пустить кровь, а другому побриться. Они вызвали себе цирюльника, и тот отправился в путь, захватив с собой медный таз. Но судьбе было угодно, чтобы в дороге его застиг дождь, и, желая спасти свою новенькую шляпу, цирюльник надел себе на голову тазик, который был тщательно вычищен и горел, как жар. Ехал он на сером осле, как правильно заметил Санчо, а Дон Кихоту сразу почудились и рыцарь, и золотой шлем, и серый в яблоках конь. Едва цирюльник приблизился к нашему рыцарю, как тот со всей быстротой, на какую был способен Росинант, устремился прямо на него с копьем наперевес.
4: «Защищайся, жалкое создание, или отдай без боя то, что по праву должно принадлежать мне!»
1: Увидев, что на него нежданно-негаданно налетело какое-то привидение, цирюльник с испугу свалился с осла. А тазик соскочил у него с головы и отлетел в сторону. Едва коснувшись земли, цирюльник с резвостью оленя вскочил на ноги и бросился бежать с таким проворством, что и ветер бы его не догнал. Увидев, что таз остался лежать на дороге, Дон Кихот не стал преследовать беднягу.
2: «Видишь, Санчо, как легко досталась мне эта победа. Мой враг-язычник поступил благоразумно, как ящерица, которая оставляет свой хвост. Подними-ка шлем, Санчо».
5: «А тазик-то, ей-богу, не дурен. Стоит не менее 8 реалов.
2: «Дай мне его, Санчо». «Должно быть, у этого язычника, для которого ковали этот шлем, была громаднейшая голова. Но хуже всего то, что у этого шлема не хватает забрала и на затыльника. Ты чего смеешься, Санчо?»
3: «Я тоже думаю, какая же большая голова была у этого язычника, шлем которого, как 2 капли воды, похож на бритвенный таз.
2: Это от того, что этот волшебный шлем попал в руки никчемного человека, который, видя, что шлем сделан из чистого золота, обломал, забрал и на затыльник, а из шишака смастерил то, что тебе представляется бритвенным тазом. В первом же селе, где найдется кузница, мы его перекуем. И тогда с ним не сравнится даже тот шлем, который был выкован богом кузнецов для бога войны. А пока я буду носить его в таком виде, ибо все же лучше, чем ничего. К тому же он вполне может защитить меня от града камней.
5: Конечно. Если только враги не будут метать камни из пращей, как это было при столкновении двух армий. Тогда, вашей милости, вышибли зубы и разбили жестянку с этим проклятым бальзамом, чтобы его черт побрал. Впрочем, я не думаю, чтобы мне понадобилось это снадобье. Сам я в драку ни с кем не полезу, от всякого, кто захочет со мной подраться, я удеру без оглядки. Правда, может случиться, что меня еще раз покачают на одеяле, но ведь от такой беды никуда не спрячешься.
2: Ты плохой христианин, Санчо, ибо не забываешь обиды, которые нанесли тебе в заколдованном замке. Или, по-твоему, в трактире. Знай же, что благородные и великодушные сердца не обращают внимания на такие пустяки. Ведь, в конце концов, это была только шутка.
5: Ладно, пусть это будет шуткой. Только что-то она не выходит у меня из памяти, да и спина моя ее не забудет. Лучше скажите, ваша милость, а что нам делать с этим серым в яблоках конем, который, как две капли воды, похож на моего серого?
2: Нет, не в моих правилах грабить побежденных. Да и рыцарский обычай запрещает отнимать у неприятеля коня и заставлять его идти пешком. Так что, Санчо, оставь в покое этого коня. Или осла, если уж тебе так хочется, чтобы это был осел. Потому что хозяин, я уверен, вернется и заберет его, когда мы удалимся.
5: Уж очень стеснительны рыцарские законы, ваша милость, раз они не позволяют, скажем, одного осла поменять на другого. Ну, а позвольте узнать, ну, сбрую поменять можно?
2: Насчет этого я не вполне уверен. Случай сомнительный. Впрочем, я разрешаю тебе это сделать, раз ты так нуждаешься в новой сбруе.
5: Уж так нуждаюсь, что будь это сбруя для меня самого, то и тогда бы я не так в ней нуждался.
6: Получив разрешение от своего господина, Санчо тотчас же переменил сбрую и так разукрасил своего осла, что тот стал красавцем хоть куда. Затем наши искатели приключений остановились в роще, позавтракали остатками припасов, захваченных Санчо в обозе погребальной процессии, и напились воды из ближайшего ручья. Немного отдохнув, они двинулись дальше, предоставив выбор пути Росинанту и Серому, который послушно следовал за лошадью, не отступая от нее ни на шаг. Наконец они вышли на проезжую дорогу, по которой они и продолжали двигаться на удачу, не зная, куда она их приведет.
5: Ваша милость, не соблаговолите ли вы дать мне разрешение немного поговорить с вами? С тех пор, как вы наложили на меня суровый запрет молчания, у меня прокисло в желудке, по крайней мере, 4 вопроса, а теперь и 5-й вертится на кончике языка, и мне не хотелось бы, чтобы и он тоже пропал.
2: Ну, говори, только будь краток. Многословие всегда неприятно.
5: Я только хотел сказать, сеньор, что вот уже несколько дней я все раздумываю о том, как мало прибыли принесли наши странствия.
2: Интересно, а какой же это прибыли, рассуждает мой оруженосец?
5: Сдается мне, что было бы гораздо лучше, разве только ваша милость рассудит иначе, если бы мы поступили на службу к какому-нибудь императору, или к другому великому государю, тогда у вашей милости было бы где показать вашу великую доблесть и еще более великий разум. А уж государь сумел бы, конечно, вознаградить по заслугам нас обоих. К тому же при его дворе уж точно нашелся бы добросовестный историк, который записал бы все деяния вашей милости, чтобы память о них сохранялась вечно. Ну, о своих деяниях я не говорю, хотя должен вам сказать, что если бы существовал обычай записывать подвиги оруженосцев, так, смею вас уверить, и мои оказались бы не на последнем месте.
2: Да, ты неплохо рассуждаешь, Санчо, неплохо. Но прежде чем попасть на такую почетную службу, Рыцарь должен постранствовать по свету в поисках приключений. Он должен заслужить всемирную славу. Должен добиться, чтобы его имя было на устах у всех. Тогда, лишь только он подъедет ко дворцу какого-нибудь именитого монарха, первые же встречные мальчишки оповестят всех о его прибытии. Вокруг него тотчас соберется несметная толпа народа. И раздадутся восторженные крики: «Вот рыцарь солнца!» Или «Рыцарь змея!» «Вот тот, кто рассеял злые чары, под властью которых великий мумилюк Персии томился целых 900 лет!»
1: Много чудесного услышал Санчо от своего господина, который поведал и о прекрасной дочери короля, о чудесной нежной инфанте, о безобразном карлике у ее ног, о том, как инфанта будет, не отрываясь, смотреть на рыцаря, о турнире в ее честь, победителем которого, конечно же, станет рыцарь, а инфанта протянет ему ночью сквозь решетку ограды свою руку, а рыцарь, пообещав вернуться, поспешит выигрывать битву за битвой и, наконец, попросит руки принцессы. Но король не согласится сначала, мол, он не знает, кто такой этот рыцарь, а потом узнает, что этот рыцарь не просто рыцарь, а сын могущественного короля, и даст согласие на брак, и умрет счастливым, и когда король умрет, престол перейдет к инфанте.
2: И когда король умрет, престол перейдет к инфанте. И вот тогда рыцарь делается королем. Тут-то и наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, помогавших рыцарю достичь столь высокого положения. Он женит оруженосца на служанке инфанты, скорее всего, на той самой, которая была посредницей в свиданиях. А она окажется дочерью могущественного герцога.
3: Этого-то мне и надо, скажу вам прямо на чистоту. И я уверен, что все так и произойдет, как вы сказали. Недаром же ваша милость зовется рыцарем печального образа.
2: Можешь в этом не сомневаться, Санчо, ибо странствующие рыцари всходили и восходят на королевский или императорский престол именно так, как я тебе сказал. Но об этом у нас еще будет время подумать. Ибо, как я тебе сказал, прежде чем отправиться ко двору, мы должны прославиться приключениями. А уж потом я стану королем, и вот тогда я возведу тебя в графское достоинство, Санчо.
3: Раз так, то нам остается только поручить себя Господу Богу и довериться судьбе, а уж она поведет нас по верной дороге.
2: А раз ты станешь графом, так ты уже и рыцарь. Пусть люди говорят, что им угодно, все же каждому придется величать тебя сеньором. Ага. Вот только тебе придется частенько брить бороду. Уж очень она у тебя всклокоченная и нечесанная. Если будешь скоблить ее бритвой хотя бы через день, всякий с расстояния мушкетного выстрела увидит, что ты за птица.
3: Да за этим дело не встанет. Стоит только вон нанять цирюльника и держать его при себе на жаловании. Понадобится, так я велю ему ходить за мной по пятам, как конюшие ходят за грандами.
2: А откуда ты знаешь, что за грандами ходят конюшие?
3: Да видите ли, ваша милость, несколько лет тому назад я пробыл месяц в столице. Там мне случалось часто встречать на улице одного сеньора. Он постоянно гулял, а за ним, куда бы он ни повернулся, ехал какой-то всадник, ну, точь-в-точь, словно его хвост. Я спросил, почему этот человек никогда не поравняется с этим сеньором, а держится позади него. Мне ответили, что верховой – это его конюшей, и что у грандов такой обычай, чтобы их всюду сопровождали конюшей. Я так крепко запомнил это, что уж никогда больше не забывал.
2: Да, ты прав. Ты прав, ты можешь водить с собой цирюльника, ведь обычаи не были установлены все сразу и навсегда. Так что вполне допустимо, чтобы ты стал первым графом, гуляющим в сопровождении цирюльника.
3: О цирюльнике я сам позабочусь. А уж вы, ваша милость, позаботьтесь стать королем и произвести меня в граф.
2: Не беспокойся, все устроится хорошо. Постой-ка, Санчо, ты видишь, что там впереди?
3: Это каторжники, королевские невольники, которых ведут на галеры. Так вот, а майор...
2: Как невольники? Возможно ли, чтобы король прибегал к насилию?
3: Я этого не говорил. Я только хочу сказать, вашей милости, что они за свои преступления приговорены к принудительной службе на галерах.
2: Одним словом, эти люди идут на галеры не по своей доброй воле, но подчиняясь насилию.
3: Именно так.
2: Тогда мой долг повелевает мне восстать против насилия и помочь несчастным.
3: Ваша милость, король и суд не совершают насилие, а только наказывают людей за их преступления.
2: Так-так.
6: В это время цепь каторжников приблизилась, и Дон Кихот обратился к старшему из конвойных, комиссару.
2: Не будете ли вы так любезны, сеньор-стражник, объяснить мне, почему эти несчастные закованы в цепи?
7: Это каторжники, сеньор. Люди, принадлежащие его величеству королю, и отправляются они на галеры. Вот и все, что могу сообщить.
2: Позвольте мне поговорить с ними.
7: Пожалуйте, сеньор Кабальеро.
6: Рыцарь подъехал к цепи и спросил первого каторжника, парня лет 24, за что он попал в беду.
8: О, сеньор, во всем виновата любовь.
2: Как? Всего-навсего любовь? Да если за любовь отправлять на галеры, так я уже давно должен был бы грести на них.
8: Ваша милость не про ту любовь говорит. Моя любовь была особая. Я горячо полюбил корзину с бельем и так страстно прижал ее к своей груди, что если бы правосудие силой не отняло ее, я бы по сей день не расставался с ней. За эту-то любовь и влепили мне 100 ударов кнутом, да в придачу дали 3 года галер.
2: А за что наказан этот человек?
8: Он вам не ответит, сеньор.
2: Отчего же так?
8: Он свое уже сказал, сеньор. Вернее, спел.
2: Спел?
8: Его ведут, сеньор, за то, что он был канарейкой. Иначе говоря, за музыку и пение.
2: Неужели певцов и музыкантов тоже ссылают на галеры?
8: Да, сеньор. Ничего не может быть хуже, чем петь с горя.
2: Ничего не понимаю.
7: Сеньор Кабальеро, на языке этих нечестивцев петь с горя означает признаться под пыткой. Он воровал всякую скотину, и за это его приговорили к 6 годам галер, да вдобавок всыпали 200 ударов кнутом. Теперь остальные мошенники презирают его и поносят за то, что у молодчика не хватило духу вытерпеть пытку. Они ведь как говорят? В слове «да» столько же букв, сколько в слове «не». Так что твоя судьба зависит не от свидетелей и улик, а от твоего собственного языка. По-моему, они рассуждают правильно.
2: И я того же мнения.
6: Дон Кихот стал...

0: головы до ног. На нем было два...
1: Точнее, овации.
2: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды — это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».

0: страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. На правах рекламы.
2: Здравствуйте! Как все-таки приятно каждое утро просыпаться полным сил и с улыбкой на лице. Это легко удается тем, кто хорошо высыпается, не болеет и чей кишечник работает четко, как часы. Но, к сожалению, если пищеварение дает сбой, возникают запоры, и это становится системой, привычное состояние меняется. Появляется тяжесть, апатия, дискомфорт. Я в таких случаях чувствую себя вялой и разбитой весь день. Как наладить регулярность стула и сделать это безопасно для здоровья? Обсудим с гостем студии, специалистом по здоровому образу жизни Светланой Лихачевой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Знаете, что самое опасное и неприятное в запорах?
2: Нет. Что именно?
3: Это то, что мы их недооцениваем. Люди думают, что это ерунда. Ну, подумаешь, запор. Выпил слабительное и забыл до следующего раза. А это не так. Опорожнение кишечника – это сложно организованный процесс, в котором участвует не только сам кишечник, но и миллионы его ворсинок, пищеварительные железы, нервные рецепторы, сфинктеры и даже мозг. Только представьте, у кишечника есть даже своя нервная система. А если у вас в кишечнике запор, значит, в системе неполадки и мозг работает ненормально, и наоборот.
2: Запор – это всегда куча проблем. Как будто носишь с собой какую-то невероятную тяжесть, устаешь от этого, начинаются боли, колики, проблемы с аппетитом, изо рта пахнет, изжога, вздутие и так далее.
3: Это только вершина айсберга. Доказано, что хронические запоры увеличивают шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний минимум на 23%. Представьте, сколько токсичных масс скапливается в кишечнике. Они твердеют, распирают ткани, давят на органы. Формируются каловые камни, отсюда геморрой, трещины, а еще идут и гнилостные процессы. Это значит хроническая интоксикация, размножение патогенных бактерий, которые может привести к воспалениям, патологиям, вплоть до кишечных дыр.
2: Так можно и в хирургии оказаться.
3: Конечно, можно, поэтому лучше этого не допускать. Но даже если не брать крайности, из-за непроходимости кишечника постепенно перестает работать моторика, а значит проблема будет только усиливаться. Может выработаться синдром ленивого кишечника, и вот тогда уже наладить правильное пищеварение станет в разы сложнее. При хронических запорах нарушаются обменные процессы, клетки недополучают питание, угасает синтез пищеварительных ферментов и возникают сбои при передаче нервных импульсов. Все это может вести к ожирению, диабету, гипертонии, атеросклерозу и гормональному сбою. Могут возникать аллергии, головные боли, тахикардия, страдает печень, желчевыводящие пути. А у пожилых людей это может стать причиной развития деменции и старческого слабоумия. Я уже не говорю про иммунитет.
2: Одним словом, запор – это стартовая площадка для самых разных болячек, правильно? И не обязательно связанных с кишечником.
3: Конечно. Поэтому запускать ситуацию нельзя ни в коем случае и решать проблему комплексно. Недостаточно выпить слабительное или сделать микроклизму. Вы прочистите кишечный засор один раз. Здесь и сейчас. Но причины и последствия останутся, и в следующий раз запор будет лишь сильнее. Поэтому...

0: Ему важно и нужно восстанавливать все функции кишечника. Пищеварение, перистальтику, микрофлору. Надо заживить поврежденные участки слизистой, рецепторы, железы. Вот тогда запоры уйдут навсегда, потому что вся пищеварительная система и весь кишечник будут работать правильно.
1: А что предлагает современный рынок?
0: Ну, во-первых, есть немедикаментозные методы, это клизмы и определенные виды гимнастики. Есть и физиотерапия, которая тоже не всегда подходит. Но обычно все эти вещи используют в комплексе с лекарствами. И здесь без консультации врача действовать опасно. Существует много видов химических слабительных. Гастропротекторы, которые должны защищать кишечник от повреждений. Энтеросорбенты для очищения. Пропребиотики для микрофлоры, которые нам тоже предлагают повсюду. Есть даже прокинетики. Это очень сильные вещества с кучей побочек, которые обычно используют, когда уже ничего не помогает. Разобраться в этом самостоятельно простому человеку невозможно, поэтому люди экспериментируют самостоятельно. Отсюда как минимум отсутствие результата, как максимум еще большие проблемы.
1: Получается, все на свой страх и риск. А какие последствия будут, неизвестно. А ведь запоры – это бич в первую очередь пожилых людей, так? А значит, и рисков больше.
0: Но запоры бывают даже у детей. И рано или поздно с этой проблемой может столкнуться каждый. А с возрастом, к сожалению, возникают дополнительные причины для запоров. Так, среди тех, кто старше 65 лет, на запоры жалуются более 60% людей. А среди тех, кому исполнилось 80, уже почти все. И это понятно. Естественный обмен веществ замедляется, вырабатывается меньше коллагена, мышцы теряют тонус, а значит и перистальтика ухудшается. Неправильное питание приводит к нарушению микрофлоры, это тоже не улучшает ситуацию. Меньше пищеварительных ферментов, меньше движения, меньше смазывания, и запоры возникают все чаще.
1: Значит, и поддержка нужнее.
0: Конечно. Причем поддержка бережная, безопасная. Чем мы старше, тем больше хронических болячек и тем больше лекарств, а это химическая нагрузка на организм. Она тоже может провоцировать сбои в работе кишечника, поэтому надо ему помогать, поддерживать, чтобы кишечник не ленился, а клетки получали питание и могли восстанавливаться.
1: Что может комплексно поддержать пищеварение и позволить сохранить качественную работу кишечника без химии и вреда для здоровья?
0: Да, для этого существуют натуральные продукты, направленные на поддержку правильного функционирования всей пищеварительной системы. Меня, например, заинтересовала разработка наших ученых из Пущино. Они предлагают многофункциональный гель полного цикла. Гель называется «Дезапорин». Это не отдельное слабительное или гастропротектор. Это целый комплекс активных природных веществ в одной банке, который проверен, сбалансирован и подобран таким образом, чтобы поддержать здоровье кишечника, не оставляя запорам ни единого шанса. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапорин. Звоните 8 800 101 33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Дезапорин подарит легкость, комфорт и красоту.
1: А из чего делают этот гель?
0: Дезапорин – это живой молекулярный гель из диких водорослей фукус, которые собирают вручную на Белом море. Дезапорин – это не только уникальное сырье, это еще и запатентованная технология производства без химических реагентов, высоких температур и спирта. Благодаря этой технологии наши ученые расщепляют каждую клетку водоросли на молекулы нужного размера, точно такие же, как в дикой природе. Потом добавляют к нему органические масла, субстанции, экстракты, а также витамины, макро- и микроэлементы, и в результате получают молекулярный гель, в котором собраны все необходимые вещества для оздоровления организма. И это не слабительное, не гастропротектор, не прокинетик и не пребиотик. Дезапорин – это комплекс полного цикла. Открыл банку дезапорина, и не надо никуда идти, еще что-то подбирать, рисковать, думать, составлять самодельные комплексы. Все есть, все здесь, все в одной банке. Позвоните и получите дезапорин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин.
1: Хорошо, а тогда давайте по пунктам.
0: Во-первых, благодаря сразу нескольким компонентам происходят послабляющие действия. Содержимое кишечника выводится мягко, бережно, без напряжения. Во-вторых, гель обволакивает стенки желудка и кишечника тонкой микропленкой, оказывая защитное действие. Также в дезапарине есть те самые вещества для микрофлоры, пребиотики, которые дают пищу для роста полезной микрофлоры кишечника.
1: А есть ли что-то в дезапарине, что может поддержать перистальтику кишечника?
0: В дезапарине есть специальные компоненты и даже целый индийский комплекс с прокинетическим эффектом. То есть это такие вещества, которые поддерживают регуляцию перистальтики кишечника и обеспечивают естественную работу мышц, продвигая пищу по кишечнику. Причем в дезапарине они только натуральные. Ну и кроме того, в составе геля множество питательных веществ, необходимых для слизистой кишечника. Это помогает создать условия для активной регенерации клеток.
1: Получается, дезапарин поддерживает всю пищеварительную систему комплексно?
0: Да, и это важнейшее преимущество. Вам не надо собирать коллекцию из разных средств, гадать об их совместимости. Разработчики дезапарина уже скомпоновали все, что нужно, в одной банке. Не ставьте на себе эксперименты, выберите природную, а значит безопасную заботу о кишечнике с гелем дезапарин. Позвоните и получите дезапарин в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин.
1: Отлично. Теперь не надо ничего искать, сочетать несочетаемое. Все в одной банке. А главное, принимать дезапарин очень легко. В 2 ложках геля в день весь необходимый комплекс натуральных компонентов для качественной работы кишечника, а значит регулярного стула. Теперь можно выдохнуть с облегчением.
0: Верно. Я бы сравнила дезапарин с современной строительной техникой. Знаете, почему сейчас в городах так быстро и легко строят метро? Потому что используют многофункциональный землепроходческий щит полного цикла. Это такая машина, которая не просто тоннель роет, но сразу и кабель кладет, и рельсы, и стены укрепляет, и так далее. Так вот, дезапарин действует комплексно, как эта машина. 2 ложки дезапарина поддерживают ваш желудочно-кишечный тракт во всех направлениях и размягчает содержимое, и смазывает стенки кишечника, и стимулирует его рецепторы и перистальтику. Ну и, конечно же, плавно, легко и без повреждения слизистой выводится все лишнее. А когда кишечник работает четко, без задержек и отклонений, тогда и жизнь становится легкой и комфортной.
1: Удивительно, что можно за один прием получить так много пользы.
0: А главное, дезапарин – это готовое решение для вашего кишечника. Вам не нужно больше страдать и терпеть, экспериментировать и рисковать. Живите без запоров с гелем дезапарин. Позвоните и получите дезапарин в подарок. Просто позвоните 8 800 101 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. Попробуйте дезапарин. Дезапарин подарит легкость, комфорт и красоту.
1: Будьте здоровы. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. История участников поезда «Надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
3: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
2: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
5: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
6: Куда пойти в Москве? По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Армении нужно выбрать между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом. Жаркие дни в столичном регионе скоро закончатся. Далее подробно. Снижение инфляции позволяет рассчитывать на уменьшение ключевой ставки в будущем, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. Президент отметил, что в России нет инвестиционной паузы, хотя на фоне мер по поддержанию макроэкономической стабильности наблюдается инвестиционная сдержанность.
2: Конечно, мы прекрасно понимали, мы это много раз говорили, и было, что принимая меры, которые должны были привести к ослаблению, понижению инфляции, мы понимали, что это отразится на темпах экономического роста и на инвестиционной деятельности. Но вот здесь кто-то из коллег правильно сказал, нужно, чтобы эта инвестиционная пауза не привела к заморозке экономики. Мы это тоже понимали изначально и говорили именно об этом. Я бы только, мне кажется, было бы справедливо, я поправил бы, все-таки инвестпауза нет, инвестиционный процесс продолжается. Это в известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности, ну, что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой, принимаемыми мерами экономических и финансовых властей. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки. Но ситуация, она, в общем, под контролем, это очевидные совершенно вещи, и принимаемые меры дают искомый результат. Инфляция-то падает.
1: Президент также отметил, что изменение ключевой ставки и курса рубля происходит естественным образом на фоне мер по борьбе с инфляцией. Власти не вмешиваются в эти процессы искусственно. Владимир Путин подписал закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые совершили правонарушения за рубежом по нескольким административным статьям. Среди них нарушение порядка деятельности иноагента, злоупотребление свободой массовой информации и распространение материалов с призывом к терроризму. Арестовывать имущество релокантов-правонарушителей также смогут по статьям о производстве и распространении экстремистских материалов, публичном отождествлении действий и решений руководства СССР и нацистской Германии, незаконном получении информации с ограниченным доступом. Имущество будут арестовывать по решению суда. Закон вступит в силу с 1 сентября. Послов Британии, Франции и Германии примут в МИД России и выслушают их. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
3: Вот сейчас я могу вам сказать, ну, не секрет, наверное, мы все равно об этом сообщим. Послы этих стран, Британии, Франции и Германии, просятся на встречу с моим заместителем в Министерстве иностранных дел. Мы, ну, встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли. После того, как лидеры этих послов, руководители этих послов, Мерц, Стармер, Макрон, говорили, ну, совершенно оскорбительные вещи про Российскую Федерацию, переходили на личности многократно. Вы знаете, что Мерц недавно сказал? Надо подавить Россию,